0: Харьковской области, Ясковка, Лозовое, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Всего в полосе ответственности группировки «Юго-Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
1: Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, местам хранения, сборки и запуска БПЛА, средствами противовоздушной обороны, сбитые 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. Россия и Турция условились тесно сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море на фоне провокаций Киева с судами и танкерами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
2: У нас вызывает озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Условились тесно взаимодействовать в вопросах, как я уже сказал, обеспечения безопасности в Черноморском регионе и также в Закавказье. Работаем на взаимодополняемой основе.
1: Российский министр заявил, что возможное вступление Украины в ЕС может привести к его развалу. По словам Лаврова, вся безопасность Евросоюза выстраивается против Москвы. ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа к Европе стремится создать свой военный блок. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. На встрече в Кремле он сообщил Владимиру Путину, что в республике действуют 37 региональных программ, в том числе жилищная и кадровая доблесть Осетии.
3: У нас 37 мер поддержки. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программу по строительству домов, инженерные сети мы заканчиваем, проект тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. В бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Первые 100 домов уже заложены.
1: В Северной Осетии Алании работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску военных и гражданских в зоне проведения спецоперации. Стало известно место подписания сделки между США и Ираном. Она состоится в Бергенштоке в Швейцарии. Встреча представителей США и Ирана пройдет в пятницу, 19 июня. Бергеншток – это курортное место в центре Швейцарии. Как сообщают местные СМИ, на курорте забронированы все отели до воскресенья. Трамп назвал готовящееся соглашение с Тегераном хорошим и справедливым. На погоду в столичном регионе оказывает влияние циклон. В конце рабочей недели, по мере его ослабления, прогрев воздуха увеличится. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, воздух в столице прогреется до 25 градусов.
4: В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до плюс 9-12. Ну а завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор и дожди возобновятся. На максимальном термометре будет не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, но распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье. Столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
1: Погода. 17 июня днем в Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве осадки, 18 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 13. Все новости на сайте вести.ру.

ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Совместная экспедиция археологов из Еврейского университета Иерусалима и Южного адвентистского университета США обнаружила первую осмысленную письменную запись на ханаанском языке. Она датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Это заклинание против вшей, которая была вырезана на миниатюрном гребешке из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра. Гребень нашли в 2017 году в Тель-Лахише, но надпись расшифровали только спустя 5 лет. Открытие подтверждает использование алфавита в повседневной жизни почти 4000 лет назад и обозначает начало письменной культуры и грамотности в Древнем Израиле.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии выиграл редкий хищник – сокол кориария, который известен агрессивностью и охотой на других птиц. Этих хищников всего около 8 тысяч особей. Птица способна развивать скорость до 200 км в час. В конкурсе участвовали 75 тысяч жителей, а 73 местных вида птиц имели менеджеров, которые продвигали их с помощью мемов театра и плакатов. Цель мероприятия – привлечь внимание к сохранению редких видов, поскольку около 80% местной фауны под угрозой исчезновения.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Я не люблю

счет, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда

0: больше никогда не полюблю.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о профессиях. В названиях специалистов в разных областях очень часто делают ошибку. И надо срочно навести здесь порядок, как минимум, чтобы не обижать людей. Начнем наш разбор со спортивной профессии, о которой вспомнил гость программы «Все сразу».
3: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
2: Тренеров – это неверно. Слово «тренер» имеет неподвижное ударение на основе, поэтому сохраняем это ударение на первом слоге во всех формах. Тренеров, тренером, тренерами. Похожая ситуация и с другим названием профессии. Это название мы услышим в речи Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
4: При Московском университете был организован суд, свой корпоративный, в составе одного профессора, двух ассессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями.
2: Ассессоров неверно. Правильно, ассессоров. Существительное «ассессор» имеет неподвижное ударение на втором слоге. Ну а раз оно неподвижное, значит, мы его не двигаем при изменении слова. Ассессоров, ассессорами, ассессором. Следующий пример от Сергея Стилавина. Ведущий обсуждал другую профессию.
5: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
6: А вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, отряд конструкторов?
2: Конструктора, конструкторов, это неверно. В слове «конструктор» ударение должно сохраняться на втором слоге, на «у». Поэтому конструкторы, конструкторов. Кстати, если речь идет не о профессии, а о «лего», например, то ударение все равно падает на второй слог. Только конструкторы. И у нас есть еще один пример от того же Сергея Стилавина, но, предупреждаю, ошибки не будет.
6: В состав судей 8-го сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
2: Судей. И это правильно. Что интересно, раньше нормой было ударение на окончании «судей». Потом была в ходу двойная норма «судей» и «судей». А сейчас вариант «судей» вытеснил другой вариант и в гордом одиночестве присутствует в словарях. Поэтому только «судей». Ну и на этом выпуск завершаю. Однако что-то мне подсказывает, что скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

хожу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Аудиосторис.
2: Большинство авиапассажиров боятся турбулентности. Исследования показывают, что турбулентность безопасна. Доказано, что птицы используют ее для повышения скорости и экономии энергии. Ученые оснастили беркута датчиком GPS, чтобы отслеживать полет вдоль Апалачей, и обнаружили, что изменения скорости совпадают с турбулентными потоками воздуха. Птицы ощущают турбулентность сильнее людей. Если пассажиры испытывают колебания меньше 0,1 G, у птиц они достигают 1 G и выше, что дает им дополнительную энергию. Ученые отмечают, что авиаконструкторы минимизируют турбулентность ради комфорта, но ее использование может быть полезным, например, для дронов и разведывательных аппаратов.
1: Аудиосторис.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Audio Stories.
1: Научные исследования показали, что северные морские слоны спят менее 20 минут подряд и не более 2 часов в сутки. На берегу они могут отдыхать до 10 часов в сутки, но почти весь год проводят в плаваниях по Тихому океану, где постоянно охотятся на рыбу и кальмаров для поддержания сил. Чтобы избежать встречи с хищниками, акулами и касатками, морские слоны поднимаются на поверхность всего на пару минут после получасовых ныряний. В начале погружения на 60 или 100 метров тело расслабляется, и животное входит в фазу медленного сна, оставаясь в вертикальном положении несколько минут. При фазе быстрого сна возникает сонный паралич, и слон переворачивается вверх брюхом, медленно опускаясь к морскому дну. Так морские слоны спят глубже, чем хищники. После 5-10 минут сна слон поднимается на поверхность. Цикл ныряния и подъема занимает около 20 минут.
0: Audio Stories.

твори окно. Серенаду я бы пел с чутким сердцем заодно, и сказать бы

0: всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
3: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Как мозг человека достигает просветления.
4: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
0: Все о мозге. Подкаст.
3: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году в Новой Зеландии нашли окаменевший экземпляр новозеландской каури. Диаметр его ствола достигал 2,5 метров, а длина – 2 метров. Годичные кольца этого дерева помогают восстановить историю магнитного поля Земли и выявить периоды значительных изменений магнитных полюсов. Образец жил около 1700 лет и зафиксировал инверсию магнитных полюсов, которая произошла примерно 41 тысячу лет назад. Она вызвала колебания магнитного поля, снижение озонового слоя и повлияла на вымирание многих видов, включая мегафауну Австралии и Европы. Изучение колец каури помогает понять влияние магнитных изменений на окружающую среду,

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные моряки, открывшие в проливе Ла-Манш упредительную стрельбу в направлении британской яхты, действовали в строгом соответствии с международными правилами судоходства, пояснили в Минобороны. Яхта «Брайт Фьюча» опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович». Гражданское судно не отвечало на запросы. Командир военного корабля решил произвести упредительную стрельбу. Яхта сразу изменила курс и удалилась от нашего военного корабля. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово в ДНР. Потери Киева составили более 200 боевиков, 5 бронемашин, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали более 150 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады теробороны и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии.
0: Армии России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, местам хранения, сборки и запуска БПЛА. Средствами ПВО сбиты 12 авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. За день российские зенитчики уничтожили 40 украинских беспилотников над 9 регионами, акваториями Азовского и Черного морей. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в Соединенных Штатах, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам,

0: Эстония обращался к Москве с предложением провести такую встречу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию всерьез, его могут принять в Москве.
1: Конечно же, не было, да и официальных каналов-то между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Вот, не было никаких, да и Зеленскому вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевском режиме прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
0: Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран дать оценку терактам Киева против мирного населения России. Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, российский министр заявил, что Европа говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности.
2: Режим Зеленского, не стесняясь без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. И Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая перезахоронение преступников, коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа, в общем-то, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности.
0: Напомню, Зеленский в мае принял участие в перезахоронении в Киевской области останков Андрея Мельника, одного из лидеров ОУН, запрещенной в России экстремистской организации, которая причастна к массовым убийствам русских, евреев, поляков и представителей других народов в годы Второй мировой войны. Глава Северной Осетии и Алании Сергей Миняйло рассказал президенту о работе Центра поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску людей в зоне спецоперации. Речь на встрече в Кремле также зашла о мерах поддержки участников боевых действий и их семей.
3: Центр поиска без вести пропавших. Совместно с Минобороны у нас полное взаимопонимание уже 74 регионов. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в Соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армии. Это такой социально значимый шаг.
0: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготной программе. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примут участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. Участники саммита «Россия-АСЕАН» обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в среду сильный дождь, плюс 15. В Москве осадки, 18 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 12. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Аудиосторис.
1: Исследование Массачусетского технологического института 2014 года показало, что бактерии и вирусы при чихании распространяются примерно в 200 раз дольше, чем считалось. Особое значение имеют мельчайшие частицы, которые легко двигаются по воздуховодам зданий и проникают в соседние помещения. Ученые считают эти данные важными для разработки новых стандартов вентиляции в больницах, аэропортах, офисах и других общественных местах. Они также призывают соблюдать гигиену и рекомендуют заболевшим оставаться дома.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Спрингер спаниель Себби завершил карьеру защитника уникального острова Лорд Хау. Он находится в 700 километрах от Сиднея. В течение 8 лет Себби охранял природу от опасных грызунов. Он регулярно патрулировал остров и обучал молодых собак находить нежелательных гостей, помогая сохранить редкие виды. Борьба с грызунами на острове продолжается с 19 века, когда они приплыли на кораблях и уничтожили множество местных видов. С 1970-х годов на передовой были собаки-детекторы. Благодаря усилиям Себби и коллег в 2023 году остров объявили свободным от грызунов. После службы Себби ушел на пенсию в Брисбен к семье бывшего наставника, где наслаждается покоем, хорошей едой и обществом щенка Лейсли. Аудио сторис.

Как-то шел сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит,

туча, может, пять, может, семь затонят. Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь затонят. Полсела сатанят скоро набралось, все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты мог...

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, чтобы в

0: Audio Stories.
1: Ученые из США и Китая обнаружили серьезные угрозы для популяции акул. Мелкие прибрежные виды все чаще подвергаются браконьерской охоте ради плавников. Для анализа изучили ДНК почти 4000 плавников, собранных с 2014 по 2021 год. Выяснилось, что 19 малых видов акул находятся под угрозой исчезновения. Зафиксированы также случаи охоты на молоть крупных видов – молотоглавой, шелковой и черноперой акул. Это опасно для воспроизводства популяции. Акульи-плавники популярны на азиатских рынках. Из них готовят супы и закуски. В Восточной Азии плавники используют в народной медицине, косметике и пищевой промышленности, несмотря на отсутствие научных доказательств их эффективности.
0: Audio Stories.
2: Под тихой крышей дома своего я жду друзей, жду 100 своих друзей. А если больше, тоже ничего. Я жду друзей, жду 100 своих друзей. А если больше, тоже ничего.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи пришли к выводу, что в последние десятилетия приток туристов в Антарктику значительно сократил площадь снежного покрова на Антарктическом полуострове. Это связано с выбросами черного углерода от сгорания ископаемых ресурсов и лесных пожаров, которые ухудшают климат, повышают температуру и снижают отражающую способность поверхности. Исследования 2022 года показали, что даже удаленные районы Антарктиды загрязнены черным углеродом возле научных станций и транспортных узлов. С ростом туризма до 53 тысяч человек в год с 2016 по 2020 годы загрязнение увеличилось. По подсчетам ученых, каждый турист вызывает сокращение снежного покрова минимум на 83 тонны. За 4 года это привело к потере около 4,5 миллионов тонн снега и льда. Последние данные подтверждают продолжение таяния льда. В 2022 году массовый туризм вызвал уменьшение снежного слоя на 23 миллиметра в год. Аудио сторис.

этой стороне. Или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыт.

0: Audio Stories.
1: ЮНЕСКО признала культурным наследием кулинарные традиции, такие как японский васёку, неаполитанская пицца и средиземноморская диета. Но французский сыр камамбер пока не включен в этот список. Исправить это намерено общество «Братство рыцарей камамбера» из Нормандии. Камамбер был изобретен крестьянкой Мари Арель в 1791 году в деревне Камамбер. Популярность сыр получил во время Первой мировой войны, когда его массово отправляли на фронт. Сегодня его изготавливают из натурального, непастеризованного молока нормандских коров, что придает ему уникальный вкус и аромат. «Братство рыцарей Камамбера» основано в 1985 году группой энтузиастов для защиты традиционных методов сыроварения. Они носят бежевую одежду, бордовые ленты и медали с изображением Мари Арель. Главная миссия братства – сохранить оригинальный рецепт и традиции ручного производства камамбера из сырого молока, а также добиться признания ЮНЕСКО, чтобы защитить ремесло от индустриализации.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Парадни дыр, запряженный в зарею. Тощий голодный и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысью.

Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал.

где же вы теперь и какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Парагнеты, тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

0: кладбище. Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных нищих, да пара гнедых, пара гнедых.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа. В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками. Солнце давно село, а он все летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж. Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он думал о прорыве, они обезумеют от радости. Насколько полнее станет жизнь, вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами, знать, зачем живешь. Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными, мы научимся летать.
0: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: Audio Stories.
1: В 2014 году биологи из Филадельфии обнаружили, что большие панды любят сладкое, несмотря на питание только бамбуком. Хотя панды – растительноядные хищники, в их генах присутствует ген, который отвечает за восприятие сладкого. У большинства хищников этот ген утрачен, но у панд он сохранился, что указывает на их мясное прошлое и постепенный переход к фруктам и овощам. Ученые предполагают, что смена рациона связана с вмешательством человека, который вытеснил панд из низменностей в горы, где сладких плодов мало. Наблюдения в зоопарках показывают, что панды охотно едят сладкие фрукты и овощи и предпочитают подслащенные напитки обычной воде.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел упредительную стрельбу в проливе Ла-Манш. Как сообщает Минобороны России, наши военные моряки обнаружили британскую яхту, которая следовала опасным курсом на сближение. Гражданское судно не отвечало на запросы. После упредительной стрельбы яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства во избежание инцидента. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 150 боевиков, 7 бронемашин и 5 орудий полевой артиллерии. В Константиновке продолжается уничтожение формирования киевского режима, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
0: За день российские зенитчики уничтожили 40 украинских беспилотников над 9 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. Армия России поразила объекты энергетики и транспорта, места хранения, сборки и запуска БПЛА. Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран дать оценку терактам Киева против мирного населения России. Двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Так российский министр ответил на вопрос, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций.
3: В силу того, что мы находимся под незаконными санкциями, у нас не возникает желания, чтобы незаконные санкции объявили и против других. Мы выступаем за то, чтобы таких санкций не было вовсе, и чтобы все уважали устав ООН и прерогативы Совета Безопасности, который только и может принимать юридически значимые и обязательные для всех меры по ограничению тех или иных экономических торговых действий. Мы за международное право и против любого волюнтаризма в сфере

0: санкций.
1: Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, глава МИД России заявил, что Европа под возмутительные действия киевского режима по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности. В Северной Осетии и Алании действуют 37 региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей, в их числе жилищные кадровые программы. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Миняйло. Он подробно рассказал о трудоустройстве фронтовиков.
2: Обучение закончили, сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду награждать второй поток. Сейчас отбор идет. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Иванович, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Ранхисе. Угу. Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Иванович, они тут хорошо получилось.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших участников спецоперации. Путин назвал эту работу очень важной. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент проведет встречи практически со всеми лидерами стран в рамках саммита. В нем примут участие султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министр Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора. Участники саммита «Россия-АСЕАН» обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. В воскресенье в Москве прекратятся осадки, воздух прогреется до 25 градусов. Пока же на погоду в столичном регионе оказывает влияние циклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В конце рабочей недели на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, температура воздуха в Москве станет соответствовать норме.
3: По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. В воскресенье станет ясно, солнечно, никаких осадков. И днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
1: Погода. В среду днем в Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве также дождь и 18 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: как вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 17 июня. Всех с экватором рабочей недели. 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. Ваши сообщения мы готовы принимать круглосуточно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7967-103-5533. Ну и начнем мы сегодня с рубрики «Страна советов». Чего только не придумают люди, чтобы в тысячный раз посоветовать нам то же самое. А чаще всего советы просто нуждаются в новой упаковке. Я уж не помню, в какой из восточных культур бытует фраза, что вот, дескать, важен не сам подарок, а то, как он преподнесен. Мне кажется, с советами примерно то же самое. Вот, пожалуйста, читаешь заголовки и натыкаешься вот на это. Раскрыта формула идеального завтрака. И думаешь, ну что, опять? Опять раскрыта? Опять идеального? Такая уж прям тайна была, что нужно есть белки и клетчатку. А если хлеб, то зерновой? Ну, согласитесь, 1000 раз вы слышали эти советы. Ну, в данном случае, вот, например, сказали, что если уж прям очень хочется сладкого, то 1-2 финика, простите, нужно употребить. Финики же это исконно русская такая культура, произрастает круглый год и практически в любой климатической зоне. Ну, в общем, теперь все это называется, внимание, принцип противовоспалительной тарелки. Как вам? Причем к посуде прямого отношения не имеет. Можно и из пластиковой чашки, главное, чтобы белки и клетчатка были. И вот, пожалуйста, еще одна такая вот сфера, в которой советы не переводятся. В принципе, это человек и гаджеты. Много нам говорят о том, что нельзя замыкаться на мире смартфонов, что думскроллинг это плохо, и в целом надо обращать внимание на реальный мир. Но вот таких доводов я, честно говоря, раньше не слышал. Итак, внимание! Неправильная осадка из-за постоянно склоненной к смартфону головы провоцирует появление горизонтальных морщин на шее. Да. Помнится мне однажды, когда один известный наш артист исполнял роль Владимира Высоцкого и скрывали тщательно, кто же там играет Высоцкого. Тут же уже не было тогда слова асинтроследование, но были люди наблюдательные, которые внимательно изучали фотографии. Говорили, вы знаете, вот эти мышцы, морщины, простите, на шее никак не загримируешь, никаким пластическим гримом не скрыть это все. И теперь в свете этой новости думаешь, ну неужели же заслуженный, кажется, если не народный, простите, артист России так уж прям тоже злоупотребляет этой техникой, да еще в те времена, когда она была не столь распространенной. В общем, дорогие друзья, хотите, слушайте советы, не хотите, не слушайте. Вот что вам точно могу сказать. День русского кваса сегодня. Не уверен, как там насчет белков и прочих противовоспалительных вещей, но мне кажется, в честь праздника можно. И на этой мысли давайте дружно врываться в среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Про кофе давно ничего не было слышно, а теперь слышно. Оказывается, для приготовления классического эспрессо не нужен кипяток. Ну, как устроены технологии в целом, которые уже лет 150, надо полагать. В общем, да, берется таблетка из прессованного молотого кофе. Ну, есть там разные способы приготовления таблетки. Кто-то сам прессует темпером, кто-то доверяет это все автоматической кофемашине, которая и смелит, и запрессует. Ну, а дальше пропускается, ну, по сути дела, пар под давлением. Ну, можно сказать, что кипяток. В общем, теперь все это не обязательно. Ну, то есть кофе-то по-прежнему нужен. Но вот австралийцы из университета Нового Южного Уэльса сказали, что, вы знаете, можно взять и пропустить через воду ультразвук, то есть заменить тепловую энергию просто механической. В общем, это близко на самом деле, потому что и в том, и в другом случае речь идет о движении молекул. И действительно появляются при пропускании холодной воды, но под действием ультразвука через ту же самую кофейную таблетку, образуются микропузырьки, в которых содержится огромная энергия. Все это позволяет извлечь из кофе все абсолютно вещества, включая кофеин. И в целом говорят, что по плотности, ароматике и по содержанию кофеина вот этот ультразвуковой экспрессо вообще ничем от настоящего не отличается. И более того, провели слепые тесты среди людей, пьющих кофе, ну, хотя бы раз в неделю. И, в общем, все согласились, что прям хорошо. Единственный минус – холодный получается этот кофе. Кто-то сочтет это кощунством, но для Австралии с ее тропиками, наверное, самое то. Как человек, регулярно уезжающий куда-нибудь от цивилизации, думаю, что в принципе, тут они говорят про, а нет, австралийцы, про экономию энергии, думаю, что в принципе для портативных кофемашин, которые с собой можно носить и запитывать от аккумулятора, хорошая история. Процесс только занимает не 30 секунд, а 3-3,5 минуты. Но вы знаете, если портативную кофемашину заставить разогревать воду, то затягивается это все вообще минут на 7-8, по моим исследованиям. Я, конечно, не австралийский ученый и не из университета, но тоже какими полевыми исследованиями занимаюсь. В общем, теперь, дорогие друзья, мы вступаем в новую эру, в которой для кофе не нужен кипяток. Что будет дальше, не знаю. Ну вот теперь вот другие исследователи рассказывали нам не так давно, что можно выспаться, на самом деле, не засыпая. И на мышах провели эксперимент и смогли вызвать в коре головного мозга процессы, которые напоминают фазу медленного сна. Она очень важна, действительно, потому что мозг дренируется. И, в общем, действительно, кажется, что на грани прорыва ученые находятся. На людях пока не экспериментировали. Зато, вы знаете, наши любознательные коллеги из шоу «Физики и лирики» решили все это проверить. И сегодня вы услышите молекулярного биолога и автора телеграм-канала Сергей Харитонов Science. Как несложно догадаться, зовут его Сергей Харитонов. Он как раз будет рассказывать в 11:30, а можно ли действительно выспаться и при этом сэкономить вот то самое время, которое нам для сна отведено. Ну и пока мы ждем Сергея Харитонова, давайте вспомним, о чем в понедельник шла речь уже в программе «Как знать». Мария Кондратович рассказывала о самопрезентации, что сложно, согласитесь, если ты не поспал и не выпил кофе. Так вот, в публичном выступлении важно, конечно, себя преподнести, особенно если вы хотите что-то продать или продать самого себя работодателю. Так вот, чем самопрезентация принципиально отличается от простого рассказа о фактах из своей биографии, как правильно себя преподнести, вот об этом шла речь. Полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Я вам, дорогие слушатели, очень рекомендую подумать, почему люди могут зацепиться, как они могут зацепиться. Вы юрист? Здесь существуют различные ответвления. Возможно, у вас, как у юриста, есть какие-то громкие компании или имена, с которыми вы сотрудничаете. Это всегда подчеркивает, что вы из себя представляете. То есть меня выбирают лучше или такие-то люди меня выбирают. Или, например, у меня опыт работы 20 лет. Это тоже уже подчеркивает, что вы эксперт настоящий, не вчера начали этим заниматься. Или у вас есть, как я уже говорила, какие-то награды. Вот есть еще такой термин «техника присоединения». Вот, например, вы говорите «я Павел» или «я Вахтанг, работаю на радио «Маяк». И в этот момент радио «Маяк» усиливает вас своим мощью своего бренда. Это называется техника присоединения. И иногда я работаю с людьми, они говорят, ну, я просто дизайнер. Я дизайнер. И тогда я говорю, а кто твои клиенты? И человек называет какой-то крупный банк или какого-то известного, какую-то персону. И тогда мы понимаем, о, ничего себе. То есть он работает с этим банком или с этой компанией или с этим человеком. То есть это тоже можно использовать в своей самопрезентации. И еще, друзья, у нас также у каждого может быть какой-то уникальный окрас, так скажем, да? То есть чем мы от всех остальных отличаемся? И это может быть не связано с работой.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Практически традиционная рубрика «В мире животных» переносит нас в Папуа-Новую Гвинею. Но на сей раз не про папуасов мы будем говорить. Ну а поскольку рубрика «В мире животных», то все-таки эта речь пойдет у нас о животных, которые не Homo sapiens. Так вот, есть там акула необычная, которая умеет ходить. Простите, что? Да-да, передвигаться, приподняв большую часть тела над водой. На самом деле местным жителям давно этот вид известен. Называют они это существо Кадедекедева, в общем, напоминает, конечно, заклинание из Гарри Поттера, переводится как акула-собака или ленивая акула. Ну, действительно, чего плавать, если ты питаешься некими донными существами, и можно просто передвигаться, переступая плавниками по дну. Так намного экономичнее. И тут уже и ученых дошли руки до описания этого вида, и действительно, исследователи из университета Sunshine Coast в Квинсленде все это и сделали. Выглядит довольно диковинно, можете ознакомиться с фотографиями в интернете. А что же касается вообще освоения суши, тут казалось, вот они, да, акулы, от которых мы не сможем отдохнуть даже на берегу. Но на самом деле, вот конкретно эта акула, собака, она же ленивая, безвредна для человека. Но говорят, что, в общем, может быть, и никакие там не земноводные, тем более не рыбы начали осваивать сушу. А вот выяснилось, что многоножки уже 460 миллионов лет назад выползли из моря на сушу. Ну вот и с тех пор никак обратно не заползают. Причем для этого исследования понадобилось проанализировать огромное количество ДНК и даже снарядить несколько экспедиций, в том числе в Мексику и на Канарские острова. Поздравим ученых с тем, что все-таки это была не Гренландия и еще не что-нибудь менее гостеприимное. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Облака, оказывается, влияют на электрическое поле Земли. Ну, спасибо, что не на магнитное, было бы обидно. Идешь куда-то посреди океана, набежали облака, и компас начинает показывать что-то совершенно невразумительное. Вот томские ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук взяли и выяснили, что наиболее заметные изменения фиксируются при кучево-дождевых облаках, связанных с грозами. Ну, гроза само по себе явление электрической природы, да, но оказалось, что даже такие вот высотные, тоненькие, слоистые облака тоже влияют на электрическое поле. Зачем это вообще все нужно? Ну, дело в том, что состояние атмосферы, в том числе и с электрической точки зрения, влияет на то, как в атмосфере распространяются, в том числе и загрязнения. Это полезно для мониторинга знать, как и что там происходит. Ну, а во-вторых, у нас есть дополнительный параметр, который, может быть, позволит предсказывать некие погодные изменения. В общем, в любом случае, факт сам по себе любопытный. Ну, а с другой стороны, думаешь, а почему облакам не влиять на электрическое поле? Облака, нам еще в школе рассказывали, это же вода, правильно? Правильно. Просто вот в таком состоянии. Почему вода самое необыкновенное вещество в мире, вы сегодня узнаете из рубрики «100 минут», которая на этой неделе посвящена воде. Все это выходит в программе «Физики и лирики». Ну, а сегодня сооснователь проекта «Сайенсли» Михаил Каптюк будет как раз и рассказывать о загадочности воды. Ну, а мы сейчас погрузимся в эфир, вспомним вчерашнюю программу «Физики и лирики». Психофизиолог, кандидат химических наук Вера Третьякова рассказывала о том, как мы распознаем лица и почему люди другой расы для нас менее отличимы друг от друга, чем наши ближайшие родственники.
2: Но мы для китайцев все на одно лицо.
3: Да, именно
4: и
3: так,
4: в
3: да.
4: В принципе, и наоборот.
3: Да, и это эффект, который прям в литературе широко рассматривается, называется эффект другой расы.
4: Угу. То есть, действительно, а литература какая?
3: Научная.
4: А,
3: то есть это исследуется.
4: Юмористическая.
3: Нет, то есть это исследуется. И опять же, это в конфигурации лица дело. То есть, получается, то же самое, наверное, проще пример с языком привести. То есть, например, мы читаем знакомый нам язык русский, и мы слова сразу выхватываем. Uh-huh. Если мы уже возьмем там какой-нибудь корейский, то нам, чтобы сравнить два слова, если мы до этого с ним не знакомы, будем сравнивать по черточкам. И если вдруг эти слова не сильно отличаются, угу, мы их, может быть, и вот нам их убрать, не заметим этого отличия, да, и нам будет казаться, что они одинаковые. То же самое лицо. Угу. То есть знакомая конфигурация считывается автоматически целиком как образ. Угу. То есть мы сразу его зафиксировали, сравнили с памятью и быстро узнали. Если же это другая конфигурация, как, например, там, у азиатской расы, у экваториальной, то, соответственно, там другая конфигурация к нам непривычная. Mm. И получается, человек будет сравнивать, например, отдельно там нос, отдельно губы, отдельно глаза, ну, если так в общем говорить. Mm-hmm. Ну, а у людей, например, похожие носы. И это тот же человек или другой человек. Mm-hmm. Вот.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Много информации у нас вокруг. По свежим данным, которые предоставила Высшая школа экономики, ежедневно производится и потребляется 220 зеттабайт информации. Зеттабайт – это 1 триллион гигабайт. Да, по данным Высшей школы экономики, половина россиян сталкивались с недостоверной информацией. Мне кажется, остальная половина просто не заподозрила. Из этой половины, которая сталкивалась, половина же пыталась информацию проверить. И чаще других этим занимаются люди, естественно, молодого поколения и жители мегаполисов. Ну, действительно, некоторых учителей и экскурсоводов искренне жаль, потому что каждое их утверждение уже проверяется сразу же, и причем иногда проверяется через всяких чат-ботов, которые тоже достоверностью не отличаются. Но, с другой стороны, критическое мышление и вот эта проверка информации, факт-чекинг, все это позволяет узнавать кое-что новое, даже не всегда про тот именно факт, который хочешь проверить. Так что любознательность — это, конечно, хорошо. Хорошо, но инструментарий со временем поправим. Что же касается Татьяны Юрьевны Гартман, честно признаюсь, тоже иногда перепроверяю то, о чем она говорит. И вы знаете, ни разу она нам не сказала неправды. Так что давайте послушаем очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
3: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
2: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
4: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
2: Начался первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
5: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
2: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
6: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и на как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
7: Да, у нас накушенность.
6: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
2: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Что чаще всего фотографируют молодые россияне? Оказалось, не котов и не себя. И даже не счетчики, представляете, в съемных квартирах. Оказывается, чаще, чем друзей и домашних животных, фотографируют книги. Не просто потому, что что-нибудь читают, но говорят, что это уже часть публичного имиджа. Да, пытаются свой имидж поправить за счет вот таких фотографий. Ну, и надеюсь, что и под обложку тоже заглядывают. Тем более, что есть хороший стимул перечитать «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя или пересмотреть какую-нибудь из постановок, потому что продолжается сериал в программе «Сотворение кумира». Артем Новиченков по-прежнему погружает нас в пучины сознания Николая Васильевича, как он осмысливал реальность. И сегодня все это продолжится. Ну, а мы послушаем, о чем Артем рассказывал в прошлую среду. Тогда он сфокусировался на Хлестакове.
2: Понятное дело, что Хлестаков, как я говорил, да, это как бы такая персона. Он выступает как пустая, легко меняемая, легко меняющаяся маска, на которую очень легко проецировать любые свои желания и страхи. В данном случае проецируется провинциальная вот эта убогость, страх и так далее, да, и еще мечта о Петербурге, как мы потом с вами это увидим. Да, потому что его «я», оно, как называется, да, современным языком, флюидно, да, оно неустойчиво, потому что Хлестаков — это как бы совершенно незрелая, неинтегрированная личность, набор случайных ролей, импровизаций, он как бы такой пластилин, из него можно слепить все, что угодно. И более того, он очень отзывчивый пластилин, да. Его может запугать владелец трактира, а могут вознести его до чина какого-то тайного советника, и он будет им являться. Да? То есть это такой трикстер, нарушитель порядков, обманщик, да, разрушитель условностей. А трикстер — это герой, который разрушает и одновременно обнажает структуру. Так, но он еще и как бы вот этот важный, я уже говорил, катализатор вот этой иллюзии, да, он дает возможность городу увидеть самого себя. Это очень, это благословленный персонаж на самом деле, то есть дай бог каждому из нас встретить Хлестакова, человека, который вскроет нам наши шкафы, в которых висят как костюмы скелета, да. То есть почему я его чертом называю, потому что хитрый, да, щедро наделен способностью смущать людей, смеяться над порядками, да. То есть он же не злой человек, но он разрушительный в моральном смысле, но что разрушает он? То, что не держится, да? Вот как Бибихин говорил и Мамардашвили, как бы то, что само не держится, оно будет разрушено рано или поздно, потому что ну, его надо удерживать силой, а сила не бесконечна, да? Это вот как, ну, как тучи сгущаются, и когда-то гром, да, грянет.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Воспитание души.
1: Люди входят в класс. Одни из них маленькие люди, садятся за парты. Другой, большой человек, садится за стол учителя. Начинается урок. Учитель перед классом, человек перед людьми. Остановимся и задумаемся, что происходит за этой дверью. Если нам скажут, за этой дверью совершается тончайшая хирургическая операция, острый нож в руках виртуозного мастера спасает человеку жизнь, мы остановимся, затаив дыхание, или пройдем на цыпочках, боясь скрипнуть полом. Если нам скажут, за этой дверью человек в опасности, невежественный хирург взялся за нож, мы в возмущении бросимся что-то предпринимать, звать на помощь. Но если нам скажут, за этой дверью начался урок, мы спокойно пройдем дальше. Мы говорим «хороший урок» и вкладываем совсем не те чувства, как в слова «удачная операция». «Плохой урок» звучит для нас иначе, чем «больной погиб на столе». А ведь суть одна и та же, и ответственность одна и та же, те же удачи и жертвы, и те же преждевременные инфаркты от перенапряжения у операторов. Только в одних случаях оперируют тело, в других – душу.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Пока вы спали.
2: Близится трагическая дата для нашей страны, 22 июня, и по этому поводу в Музее Победы открывается выставка «Война. Начало». Вообще, у каждого, наверное, свои эмоции, связанные с 22 июня. По мне, эта дата не менее важна, чем 9 мая, потому что, во-первых, напоминает нам о том, что путь к великой победе иногда начинается с большой трагедии. Ну, во-вторых, позволяет эту трагедию осознать уже на большой достаточно дистанции, причем в таком человеческом измерении. Вот именно это нам предлагает сделать Музей Победы. Кто не бывал, очень рекомендую вам включить его в свою программу, если будете в Москве, или если живете в Москве, но почему-то еще не были. Там в этой самой выставке, помимо прочих объектов, будут присутствовать иллюстрации, иллюстрации, зарисовки, рисунки Карла Лапяла. Это такой, может быть, не очень известный архитектор-художник-график, который, уроженцем Ленинграда будучи, точнее Петрограда еще, отправился жить в Москву в довольно раннем возрасте и вошел в состав ополчения и действительно встал стеной на пути гитлеровцев к столице. И попутно, не забывая о том, что он художник, продолжал фиксировать действительность так, как ему это было доступно. Ну, фотоаппарат, понимаете, в частных руках это была относительная редкость еще в те времена. И любопытно, что один из таких вот памятных рисунков он сделал просто на бересте. Они пересекались два раза с отцом, который служил в ополчении, и вот оказалось, что один такой берестяной рисунок оказался просто последним в жизни этого человека, и этот артефакт тоже выставляется, он тоже в коллекции Музея Победы. В общем, посмотрите, я уверен, не пожалеете. А тем временем, продолжаем тему изобразительного искусства, в Хакасии российские ученые нашли древний наскальный рисунок, предположительно 3-2 тысячелетия до нашей эры. Раньше ничего подобного не обнаруживалось, и это напоминает нам о том вообще, сколько еще всего можно исследовать в нашей стране. Как раз этим и предлагают нам заняться во многих программах «Маяка», ну и в частности в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью», который продолжается в программе «Хочу все знать». Культуролог Ольга Хлопонина в субботу поговорила о соленых озерах, бескрайних степях Саратовской и Волгоградской областей.
3: Соответственно, Хвалынск был одним из крупнейших центров старообрядчества в России, и многие храмы там изначально были старообрядческими. Например, вот церковь Воздвижения Креста Господня, она построена была старообрядческой общиной, ну, закончена в 1914 году, освящена была тогда в честь покрова Пресвятой Богородицы, но в 1931 году храм закрыли, разрушили колокольню и купола, и когда вернули в 1946 году, его вернули уже православной общине, и он получил название Крестовоздвиженск. Старобрядского. То есть вот такая история, это вот распространена в этих областях, потому что, к сожалению, от старобрядцев там осталось не так много. Угу. То есть вот что-то такое только историческое. Собор очень красивый, мы его пойдем обязательно посмотреть. Он реконструирован полностью в 2009 году. Колокольню отстроили заново, 37 метров. И рядом там сад церквей, там такие макеты разрушенных церквей, они просто позволяют представить себе, скажем так, духовный облик дореволюционного Хвалынска. Вот, поэтому здесь вот мы можем посмотреть. Купечество, естественно, было. Город очень разбогател на торговле хлебом, рыбой. Сейчас вас добью.
4: Да нет, все хорошо.
3: Знаменитая волжская стерлядь и яблоками. Яблочки такие. Вот, соответственно, купцы эти, миллионщики, богатые купцы, они строили себе дома, которые там остались, сохранились многие. И мы тоже можем посмотреть вот особняки Чертухина, Кощеева, Шикина. Это все купцы-старобрядцы. Можем посмотреть.
0: Пока вы спали.

0: Павел Казанцев. Здравствуйте. В Красном Лимане штурмовики 25-й армии продолжают уничтожение формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии овладели 5 опорными пунктами и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 ВСУшников. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаев, Стенки, Стародубовка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 150 боевиков, 7 бронемашин и 5 орудий полевой артиллерии. Подразделение «Центр» уничтожили около 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных пехотной аэромобильной бригад, бригады морской пехоты ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Золотого Колодезя, Рубежного, Белецкого, Мало-Михайловки, Новопавловки и Красноярского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих.
0: За минувший день российские зенитчики уничтожили 40 украинских беспилотников над 9 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 авиабомб, 2 крылатые ракеты и около 500 вражеских дронов. Армия России поразила объекты энергетики и транспорта, места хранения, сборки и запуска БПЛА. Владимир Путин и Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что если Зеленский готов вести переговоры всерьез, его могут принять в Москве. Точных дат приезда американских переговорщиков в российскую столицу пока нет.
2: Действительно, заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут, но точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. Ну, после этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут подлететь в Москву.
0: Возможное вступление Украины в ЕС может привести его к развалу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. По словам Лаврова, вся безопасность Евросоюза выстраивается против Москвы. ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа к Европе стремится создать свой военный блок.
3: Англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины. Это пока еще на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина. Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации.
0: Лавров также отметил, что двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Британская яхта «Bright Future» опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Гражданское судно не отвечало на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир военного корабля решил произвести упредительную стрельбу. Яхта сразу изменила курс и удалилась от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства, заявили в нашем оборонном ведомстве. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. На встрече в Кремле он сообщил Владимиру Путину, что в республике действуют 37 региональных программ, в числе которых жилищная и кадровая программа «Доблесть Осетии».
4: У нас 37 мер поддержки. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программу по строительству домов, инженерные сети мы заканчиваем, тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. В бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Первые 100 домов уже заложены.
0: В Северной Осетии и Алании работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску людей в зоне спецоперации. Американская разведка считает, что США фактически предоставили Ирану контроль над Ормузским проливом. Исламская республика получила возможность по своему усмотрению перекрывать пролив, и это дает Тегерану мощный инструмент давления на мировую экономику, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня в Петербурге сильный дождь, плюс 15. В Москве также дождь и 18 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 12.

0: пока вы спали.
1: 17 июня на календаре, среда, еще раз доброго утра, ну или доброго дня, если у вас уже день, 6 часов 13 минут тем временем в столице. У микрофона Николай Свистун, продолжаем наш с вами разговор, у нас еще есть время на обсуждение новостей, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ну а пока поговорим о том, какие опасности подстерегают нас буквально на каждом шагу. Оказывается, вот мало нам смартфонов с морщинами и прочих не совсем правильных завтраков, о чем шла речь в самом начале прошлого часа. А вот, оказывается, режим ожидания – это то, что может на нас выбить из колеи, причем подстерегает нас эта опасность буквально на каждом шагу. Итак, представьте себе ситуацию. Утро рабочего дня. У вас в течение некоторого времени назначены важные встречи или вы должны узнать результаты экзаменов, анализов, еще чего-нибудь. А вам еще, как назло, сказали, в ответ на вопрос, а когда? А во второй половине дня. И начинаются вот эти мучения, что такое вторая половина, где у этого дня экватор, где у этого дня линия сгиба, в конце концов, или перфорация, как на туалетной бумаге. Нет ничего этого у дня. И у каждого свое представление о том, как распределяются половины. Один человек встает в 7 утра, другой, богема, например, в 11, ну и что? И вот, оказывается, вот этот режим ожидания подвергли всестороннему исследованию в университете Свонси, это в Великобритании, и вот там как раз эту психологическую ловушку и попытались нейтрализовать. Итак, что такое режим ожидания? Все-таки начнем с определения. Это состояние, при котором человек постоянно думает о предстоящем событии и не может посвятить себя чему бы то ни было еще. Ну, то есть мы можем дать чего-то как приятного, так и неприятного, но из-за этого возникает прокрастинация, все дела идут куда-то в список отложенных, а мы сидим и ждем чего-то. Что же делать с этим совсем? Если вдруг ловили себя на вот такой, на таком состоянии. Говорят, для профилактики режима ожидания нужно, внимание, планировать важные дела, как будто мы не пытались. Хорошо подготовиться к событию, каким бы оно ни было, накануне. Интересно, как это можно сделать. Использовать таймеры. Тут все понятно. Самое главное, самое для нас приятное, не ругать себя, даже если мы в это состояние прокрастинации попали. Когда бы все-таки не случилось то, что должно случиться, оно в конце концов произойдет. Принять это и двигаться дальше. Давайте попробуем так. Надеюсь, что вас не ждет ничего неприятного. Давайте дружно встречать эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Кинопредпочтение – это, оказывается, краеугольный камень или один из таковых в отношениях даже потенциальных. Да, если вы когда-нибудь заполняли анкеты на сайтах знакомств, удивляли ли вы внимание этой вот самой графе «любимые фильмы», оказывается, 80% женщин хотя бы иногда обращают внимание на фильмы, указанные в анкете. Вот так вот. Мужчины уделяют этому внимание гораздо реже. А кто ж там у девушек пользуется популярностью? Записывайте, товарищи мужчины. Итак, Квентин Тарантино, Эльдар Санчрезанов, Гай Ричи, Леонид Ильич Гайдай, Андрей Арсеньевич Тарковский и Стивен Спилберг. При этом сами опрошенные дамы говорят, что вот интеллектуальное кино мы предпочитаем. Ну, перечисленные режиссеры, конечно, крепкие мастера. Тарковского даже гением считают. Но все-таки по большей части, ну, опять же, за исключением, может быть, Андрея Арсеньевича, ну, все-таки, ну, не суперинтеллектуальные фильмы. А девушкам, конечно, хотелось бы дать совет, которого никто не просил. Вы, пожалуйста, поаккуратнее с интеллектуальным кино. Вот выберите себе некого мужчину, который смотрит Вернера Херцога и Дэвида Линча. Он вам понравится, так вот и будете до конца жизни вот это все смотреть и делать вид, что вам это доставляет удовольствие. Все-таки будьте честны прежде всего с самими собой и опасайтесь собственных желаний. А почему именно мы смотрим кино? Сегодня попытается нам это объяснить в полдень в шоу «Физики и лирики» киновед, доцент кафедры ВГИКа, который как раз обучает кинодраматургов, Всеволод Вячеславович Коршунов, меня экзаменовавший в свое время по истории кино. Так вот, о том, как устроены истории в кино, мы попытаемся сегодня понять под его руководством в полдень в рамках шоу «Физики и лирики». Сегодня, кстати, много кинотем. Одна из них — это цикл «Вова Пикчерс», который сегодня в 10:00 в шоу Сергея Стилавина и его друзья. Владимир Верещагин на своем месте. Про что странным образом еще не сняли кино, так это про поход ледокола «Арктика» к Северному полюсу. А там хватило, знаете ли, драматических событий. Это так все скучно выглядит в Википедиях, мол, шли-шли и дошли. А там все, на самом деле, очень интересно. И об этом вчера Александр Романов рассказывал в цикле «Первооткрыватели». Ну, а героем этого выпуска стал капитан, легендарный капитан Юрий Кучиев.
2: 9 августа 1977 года «Арктика» стартует из Мурманска, выходит в сторону новой Земли и дальше должна идти на Северный полюс. Естественно, сначала все идет нормально, они двигают сюда, дальше в сторону Диксона, в сторону 130-го меридиана. Там расположен подводный хребет Ломоносова. Из-за разницы глубин там лед не такой плотный, поэтому проход позволяет быть более комфортным. Ну, в общем, сначала достигли моря Лаптевых, дальше повернули на север. Старались обходить самые мощные льды, но на борту, по воспоминаниям, постоянно ощущалась вибрация, как будто бы судно находилось на камне-дробильне. Капитан всегда говорил, и во всех своих интервью говорил, что плавание во льдах — это вообще, в принципе, риск. Почему? Потому что сломаться могут там любые важные детали, и если вдруг во льдах зажмет, то потом вытащить и прийти на помощь будет очень сложно. Вот его цитата. «С отдельными скоплениями многолетнего льда мы встречались во время плавания на Ленине и на Арктике до этого похода, но ледяные поля толщиной в несколько метров такие нам преодолевать не приходилось». И вот здесь на помощь пришли те самые вертолеты, которые были в составе Арктики. Почему? Потому что они вылетали вперед, осматривали территории, находили, где лед
3: потоньше.
2: Потоньше невозможно же это увидеть, но там по каким-то характерным признакам увидеть, где размытие воды какое-то есть.
3: Трещина.
2: Определяли маршрут движения, возвращались и потом двигались вперед.
0: Пока вы спали.
1: Александр Романов и цикл «Первооткрыватели» ждут вас на медиаплатформе «Смотрим». Там же хранится весь наш архив. Туда же мы и заглядываем, чтобы подготовиться к очередной встрече с Никитой Карповым, который сегодня появится после 17 со своим проектом «Трудности перехода». Ну а теперь давайте вспомним, о чем шла речь в прошлую среду. А там слушательница пожаловалась на дочь 13 лет, которая является вроде бы отличницей и старостой, но с мамой постоянно ругается. Что делать? Сейчас узнаете от Никиты Карпова, а я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
4: Во-первых, больше не спрашивайте про школу, спрашивайте о чем угодно, что не похоже на контроль. Как настроение, не жмут ли новые кеды, там, вообще все что угодно. Вот, не хочет ли она прогуляться и съесть мороженого. Постарайтесь избегать типовых вопросов, и будет гораздо легче уже. Хотя это не просто, это прям задача со звездочкой, потому что мы же тоже воспитаны определенным образом, что надо обязательно проверить раз, проверить два, проверить три. Ну, придется меняться чуть по чуть. Значит, следующая история, гораздо более, наверное, важная в вашем случае, это то, что она кругом отличница и спортсменка. Это требует сил. Вот 100%. Причем по достижении подросткового возраста это может начать требовать гораздо больше сил, чем требовало ранее. То есть дети младшего школьного возраста какие-то вещи делают с удовольствием, какие-то делают по дисциплине, просто привыкли слушаться, какие-то делают по инерции. У подростков начинается переосмысление, то ли это, что я хочу делать, хочу ли я это делать, соразмерное ли количество усилий тому выхлопу, который я получаю и так далее. Ну, это не в голове, ну, как бы не то, чтобы они прям думают, но вся эта переоценка происходит. И в районе там 12, 13, 14 лет тотально происходит история, что подростки начинают все бросать, чем долго занимались, не интересоваться и все такое. Ваша дочка ничего не бросила, везде держит марку, и это может дорого стоить. Особенно, если внутри наросло сопротивление, особенно, если внутри наросло непонимание. Но, видимо, есть какие-то причины вот всю эту историю сохранять. Комсомолка, спортсменка, отличница. Просто красавица. Но с высокой вероятностью, почему она это делает? Потому что вы так хотите, и вы этому рады. Поэтому вы источник ее страданий. Ну, я так переформулирую.
0: Пока вы спали.

0: Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине, даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Ассамблея автомобилистов.
1: Да-да, именно так. Главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов уже в эфире, как обычно, по средам с утра под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ружейников. Федор, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Поехали, сообщив, разумеется, не просто поехали, а поехали, сообщив нашим радиослушателям, что все ваши вопросы, мнения и сомнения присылайте на наш номер 8-967-103-5533. Мы, кстати, принимаем сообщения с любых мессенджеров.
2: Да, и давайте этим утром обсудим некоторые рейтинги автомобильные. Ведь автомобильный мир, он же, в принципе, очень любит собирать рейтинги. В каждой стране есть свой автомобиль года. На каждом континенте есть свой автомобиль года. Есть мировой автомобиль года. А это же еще не все. Еще есть конкурсы там, на лучший внедорожник, лучший женский автомобиль, лучший семейный авто. Ну, то есть множество разных рейтингов. Единственный рейтинг, которого я не видел, это лучший автомобиль для пенсионеров. Давайте попробуем вместе его собрать.
1: Ну, спасибо тебе, Федор.
2: Ну, мы не будем, знаешь, у кого-то ранняя пенсия, да, кто-то уже там к 50 годам, может быть, мог выйти на пенсию, кому-то там до 70 работать там. Не будем сейчас сдаваться подробности, ну, какая-то отсечка, там, лет 60, Фёдор, наверное.
1: Федор, я помню, где-то, наверное, лет 5-6 назад я встретил своего старого друга, а он биржевой брокер, вот, причем очень успешный. Талантливый, успешный парень. Я говорю, чем сейчас занимаешься? А ему тогда был, когда я его встретил, ему тогда было что-то 58 или 59 лет. Ты знаешь, Игорь, сказал он с удовольствием, а я ушел на пенсию.
2: Ну, хорошо, порадуемся за него. Да, надеюсь, ему там хорошо.
1: Конечно.
2: Единственное, что его тревожит, это какую же машину себе выбрать, ну, на пенсию,
1: вот,
2: так сказать.
1: Вот давай посоветуем ему.
2: Да, давайте. Вот напишите ту модель, которую считаете лучшей для тех, кому за 60. Ну, или можно иначе, не модель, а вот какие качества, какими качествами должна обладать машина. Да, давайте вместе это обсудим. 8-967-103-5533. Телефон для ваших сообщений. Ну, понятно, что специфическая аудитория должна предъявлять какие-то специфические требования к автомобилю в данном случае. Например, повышенное положение сиденья, да, чтобы вот, ну, не на пол садиться. Но в Феррари же не залезешь, но странно будет лезть.
1: Не, залезть еще залезешь, а вот после 40 минут, проведенных за рулем, вставать будет уже труднее. Ну, труднее, не то что невозможно, труднее.
2: Ну да, то есть если вам нужно как-то присесть на корточки, потом куда-то запрыгнуть тазом вперед, а потом тоже как-то ноги затянуть. Ну, тяжело, да, тяжело, неудобно. Если машина, наоборот, очень-очень высокая, ну, такие тоже бывают, даже вот с подножками, с какими-нибудь, я не уверен, что это удобно. Мне кажется, что, ну, если, ну, условно говоря, в БелАЗ лезть неудобно. Ну, ладно, хорошо, БелАЗ это уже совсем высоко, это на несколько метров подниматься. Но даже если это, ну, такой высокий-высокий внедорожник, удобно ли это, я не уверен. И вот вопрос, а какими еще качествами должен обладать такой автомобиль для того, чтобы уже, ну, на пенсии вам ездить было удобно. Очевидно, что вот все хорошие качества, которые есть у автомобилей, они просто, они всем нужны, да. Но, может быть, с возрастом что-то становится там более важным. Например, помимо вот этой вот посадки, которая должна быть не такая высокая, не такая низкая, да, конечно же, хороший круговой обзор. Естественно, он нужен всем. Если вам 20 лет, вы начинающий водитель, для вас он тоже критически важен. Ну, если у вас есть обзор, вы хорошо видите все, что происходит на дороге, вам же намного легче ездить, гораздо меньше шанс попасть в ДТП. Но в ситуации, когда у вас уже, ну, подвижность суставов чуть ниже, да, вам, ну, уже не настолько удобно вот взять и быстро повернуть головой там, на 180 градусов или чуть-чуть меньше, для того, чтобы посмотреть назад. Тогда круговой обзор становится еще более важным качеством. Я предположу, что для людей пожилых мощность, вот, измеряемая в лошадиных силах или в крутящем моменте, ну, может быть, уже не столь важна, не столь желанно. Но, конечно, машину хочется, чтобы она ехала, чтобы ты не отставал в потоке, чтобы, значит, если что, можно было коня своего пришпорить. Но вряд ли ключевым фактором будет именно мощность. 300 ватт лошадиных сил, там, 200 или 500, ну, кому сколько. Но явно, что 500 уже, наверное, ни к чему. Вы же уже разумный человек. Вы же понимаете, что... Ну, а для чего они вам? Большой вопрос, наверное, и к высоким технологиям в автомобиле. Ну, ведь даже молодые люди до сих пор, ну, далеко не всегда справляются с вот этими новыми мультимедийными системами. Ну, это же очевидно. Да? Или люди среднего возраста, которые в целом считают себя достаточно продвинутыми пользователями смартфона, например, да? Или уверенными пользователями ноутбука. Это не значит, что вы также уверенно сможете разобраться с мультимедийной системой. То есть к ней тоже, наверное, какие-то вопросы должны возникать. Ну, не должна быть перегружена вся эта система. Итак, 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Если у вас есть идеи о том, какой автомобиль хорошо купить, ну, например, своей маме или отцу, или, ну, кому-то, кому же зашибись.
1: В конце концов, себе, дорогие друзья, не будем себя обманывать. Никто из нас не молодеет. Автомобиль, который, дорогие друзья, когда мы говорим на пенсию, не надо говорить автомобиль на старость, нет. Автомобиль, который вы купите для того времени, когда вы не будете стремиться каждый день ездить на работу, а в общем будете заниматься сами собой. Автомобиль, который нужен человеку, которому, ну, не нужно ездить на работу каждое утро. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Какой автомобиль нужен именно вам?
2: Немцы пытались, значит, оценить потребности пожилых уже водителей, да, возрастных водителей, к тому, вот, какие критерии должны соблюдаться таким автомобилем. Вот говорят, что высота сидения, высота над уровнем поверхности, это довольно такой нетривиальный показатель, который вы едва ли найдете в пресс-релизе автопроизводителя, или тем более он не написан вот в автосалоне на листочке, где указаны технические характеристики. Ну, тем не менее, померить можно. Рулетка, наконец. Вот считается, что высота сидения над поверхностью должна быть от 47 до 66 сантиметров. Разбег довольно большой, там, видите, почти 20 сантиметров. Но это зависит от роста, да, поэтому все равно нужно пробовать. Рулетка хорошо, но гораздо легче и правильнее, наверное, просто самому прикинуть, насколько это вам удобно. И понятно, что наружный порог, вот этот, который разделяет сиденье и уже внешний мир, он не должен быть слишком высоким или слишком широким, потому что через него придется переваливаться или как-то проскальзываться, чтобы сесть на сиденье. Очень важный момент – это, конечно, высота погрузочная высота багажника. Ну, если вам хотя бы иногда в него будет хотеться что-то положить и что-то, соответственно, из него достать, то вы же знаете, что вот есть удобная погрузочная высота, а есть не очень. То есть, когда она низкая, это значит, что, может быть, вам легко будет закинуть туда тяжелые вещи, но очень неудобно будет их оттуда доставать. Если она слишком высокая, ну, соответственно, класть будет неудобно, а доставать легче. Вот немцы считают, что не более 78 сантиметров. Ну, тут, конечно, тоже все зависит от роста. Ну, по крайней мере, не вдаваясь в эти цифры, есть смысл попробовать, потому что если багажник внутри очень низкий, а у него еще есть бортик такой, то, конечно, грузчикам, ну, будет тяжело. Ну, не грузчикам, а в смысле вам, когда будете что-нибудь грузить или доставать, будет нелегко, и, собственно, все, кто уже столкнулся с проблемами со спиной, это, наверное, сейчас особенно хорошо почувствуют. По поводу длины автомобиля, ну, наверное, вот идеальной длиной будет что-то вроде там 4,5 метров. Ну, примерно. Это длина кроссовера B-класса. Ну, например, Hyundai Creta или Skoda Karoq. Или, если, ну, ситуация позволяет, может быть, вы купите там BMW X1 или Volvo XC40. Ну, то есть вот такие не очень большие кроссоверы.
1: Дорогие, меньше, чем... но не очень большие, да.
2: Ну, вот поэтому мы начали с Hyundai Creta.
1: Ну, конечно. Ну,
2: когда-то еще... Сейчас, подожди, еще наши отечественные производители, что-нибудь там еще новенькое. Ну, Москвич, да, Москвич 3. Вот, давай так. Москвич 3 в этот размер тоже попадает очень хорошо. потому что, ну, есть достаточно хорошее пространство для пассажиров, да, есть, ну, удобные...
1: Внуков и... на заднее сиденье посадить тоже место есть. Вот.
2: Ну, да, да, да. Ну, понятно, что, чтобы выбрать такую машину, нужно, ну, подходящую, наверное, самую удобную машину для себя нужно посмотреть несколько. И смотреть это хорошо, но, конечно, всегда полезно прокатиться за рулем. И здорово, если это может быть, ну, хотя бы небольшой, но на полчасика, на часок тест-драйв, где вам дадут прокатиться, ну, примерно по тем маршрутам, по которым вы ездите. То есть, ну, чем ближе тест-драйв будет к условиям реальным, к условиям повседневной жизни, тем лучше. И вот дальше, конечно, вопрос станет об электронике. Если вы покупаете автомобиль, ну, сколь-либо современный, то, наверное, здорово, если в нем есть, например, парковочные датчики или камера заднего вида. Я, честно говоря, настолько привык к этой камере заднего вида, что когда она у меня иногда не включается, такое тоже бывает, ну, система мультимедийная еще что-то думала, а ты уже включил заднюю передачу, и вот видишь у себя черный экран вместо того, чтобы видеть картинку с камеры заднего вида. Я себя поначалу, ну, чувствую немножко неуверенно, потом уже... Вспоминаю, что есть зеркала, и в них смотреть даже зачастую лучше и правильнее, но, тем не менее, камера заднего вида, конечно, штука, которая сильно облегчает вам задачу, особенно если вы никуда не спешите, да, не быстро-быстро и не в какую-то щель нужно поместиться, где как раз только зеркала и выручат, то возможность не крутить шею сильно.
1: Ну да, это, слушай, это уже давно превратилось даже, знаешь... Когда мы говорим слово «опция», это что-то сверх, а камера заднего вида – это уже то, что необходимо. Ну, то есть, это даже не сверх, это вот то, без чего невозможно.
2: Еще есть такая штука, вот у меня в машине, например, ее нету, но, тем не менее, во многих современных автомобилях, в том числе выходящих под российскими марками, эта система уже есть, это вот детекторы слепых зон. Это лампочки, которые расположены около внешних зеркал и которые вам помаргивают. Ну вот когда у вас шея немножечко там не так подвижна, как вам бы хотелось, то это система, которая вам подскажет, что вот если вы шею не повернули, а там машина какая-то ехала, то, в общем, подскажет вам лампочка. Хотя бы на лампочку не забывайте смотреть. Еще есть такой нюанс, что если вы ну, есть шанс, да, есть вероятность, что, например, ваши дети сбагрят на вас заботу о внуках. Может такое быть?
1: Ну да, бывает такое, да.
2: Да, тогда, наверное, надо сразу думать о том, как вы какую-нибудь детскую там коляску будете в багажник засовывать, или хотя бы велосипед, может быть, коляска уж не коляска, но, ну, что-нибудь детское такое, да. А может быть, это, например, велосипед или детские сиденья вам нужно будет ставить. Вот, в общем, об этом тоже можно подумать. И прям вместе с детьми в салон поехать. Если хотите на меня, дорогие дети, сбагрить своих детей, то давайте-ка вместе подумаем о том, как выбрать полезный автомобиль, максимально удобный. Ну, а дальше уже такие нюансы есть. Ну, например, там, ну, может быть, не самая веселая тема, но если вам с собой нужно возить лекарства, может быть, подумать о том, чтобы охлаждался бардачок, да, чтобы летом таблетки не поплыли. Ну, вам виднее, смотря что вы принимаете. Конечно же, ну, просто насколько удобно пристегиваться. Иногда у машины для того, чтобы пристегнуть ремень, нужно прям изогнуться, вот откуда ты его из-за спины руку, как в гимнастическом упражнении, вытянуть для того, чтобы пристегнуть. Наверное, это не оптимальный вариант. Коробка передач, Игорь, ну что, какую коробку передач советовать? Наверное, механику уже не нужно, да? Как ты думаешь?
1: Нет. Ты знаешь, мне вот... Я столкнулся с одной особенностью, что во многих странах уже давно не пишут «коробка механическая», а гидротрансформатор, вариатор, робот, просто она или механика, или автоматическая. В слово «автоматическая» во многих странах входит вариатор, робот, гидромеханик. То есть это абсолютно не важно. Разумеется, человек, который выходит на заслуженный отдых после долгих лет работы, механическая коробка в большинстве случаев не нужна.
2: Угу. Да, действительно, одной заботы меньше просто. Ну, ну, можно сосредоточиться на чем-то другом, чем переключение передач. И, конечно, вот с этим самым, ну, с электроникой, тут есть такой нюанс, что есть многие современные модели, которые оснащаются системами активной безопасности. К сожалению, ну, во многих моделях, как мне кажется, как я по моему опыту, они, вот эти системы, они скорее отвлекают от вождения. Постоянным писком, подмаргиванием. И тебе уже сложно разобраться, она сейчас пищала, почему? Ты приблизился к разметке, или у тебя машина подкралась к тебе сзади, или какая-то другая проблема. И вот от этого писка ты скорее, ну, просто отключаешься. Но есть, конечно, хорошие примеры, это когда система срабатывает только в тех случаях, когда надо. И это любому водителю, в общем, пошло бы на пользу. А что, кстати, пишут наши дорогие радиослушатели? Игорь, ты смотришь?
1: Нет, сейчас посмотрю. Ты продолжай, я посмотрю обязательно.
2: Ага, хорошо. Понятно, что зачастую лучшая машина та, к которой вы привыкли. Вот ездите вы уже последние там 10-15 лет на своей там Honda Civic или другом кроссовере, или, может быть, это Lada. Вы к ней привыкли, вы все ее знаете, вы слышите, когда начал завывать ремень, когда пора поменять колодки и так далее. И я вполне допускаю, что все эти наши теоретические умозаключения, они, ну, где-то там в теории существуют. А есть тот автомобиль, который есть, и вы к нему привыкли, и он вам прекрасно подходит. Но если все-таки настала пора и есть возможность его поменять, то какой же все-таки выбрать? Итак, наши дорогие радиослушатели, мы вместе с вами попробуем составить этот рейтинг.
1: А вдруг человеку, вот человек привык уже последние 25 лет ездить на автомобиле, я прошу прощения, с неправильным рулем.
2: Ну, он для него уже правильный, да. Ну, как? Значит, он для него правильный. Значит, все в порядке. Антонио пишет, на ум приходит почему-то Volvo. Ну, Volvo любому водителю могу только посоветовать и, так сказать, порадоваться за любого, кто будет ездить на Volvo. Volvo – это удачный пример как раз, когда все вот эти активные системы безопасности есть, и все они работают так, как надо, и, как бы, они действительно помогают, они раздражают и не сбивают. Абай пишет, однозначно Toyota RAV4 любого поколения. Тоже логика ясна. Имеется в виду, что Toyota RAV4 не подведет, не сломается, не встанет у дороги, всегда заведется, доедет туда, куда надо.
1: Ну да.
2: В лучшем случае до сервиса. Да? Ну, доедет. Александр из Луганска пишет нам. Трабант или Смарт? Имея в виду, что пенсионеру не нужна большая машина.
1: Ну, Трабант это чересчур, конечно, все-таки. Потому что
2: Трабант в живых не осталось просто.
1: Да, да. Прямо
2: в музее, где же его взять? Автомобиль для пенсионера должен быть дешевый в обслуживании. Лада подходит дешевле других и все время исправлять частые неисправности. Ну, или не исправлять. Может быть, один раз исправить, а дальше уже просто приглядывать.
1: Ну, и потом, да. Это, уважаемый Михаил, вы просто, наверное, не видели свежих Лад. Это не очень простой автомобиль для исправления в гараже.
2: Александр пишет, 5 дверей, 4 ведущих колеса, то есть полный
1: привод. Это хорошо, да, это правильно.
2: Не менее 3 литров рабочий объем, 2 полноценных моста, как минимум один кондиционер. Все, что нужно для путешествий по Республике Алтай и подобным регионам. Ну что ж, да, будем знать, согласны. Из Сургута нам пишет, у меня 12 лет Lexus LX570, то есть большой-большой внедорожник на базе Toyota Land Cruiser. Юбилейная версия, в общем, нашему слушателю Вадиму сейчас 50 лет, и он пишет, что, мне кажется,
1: это на этой очень, машине... Это очень далеко до пенсии, это еще 15 лет.
2: Ну, смотря в какой сфере работает Вадим, поэтому, может быть, 15 лет, а может быть, меньше, в Сургутке могут быть разные. Человек пережил 11 северных зим, поменял хилые тормоза на адекватные, поставил всевозможные доводчики, подогревы, сигналку и так далее, и так далее. Вот тоже тот случай, когда человек вот нашел свою машину и готов на ней ездить дальше и дальше, и счастлив быть. Это прекрасно.
1: Ну, это не прекрасно, это, конечно, скучно, когда человек уже несколько лет ездит на одной машине, собирается на ней ездить еще 15 лет. То есть этот человек, ну, он знает, что будет завтра.
0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: У ребенка много богов, полубогов и героев. Авторитеты делятся на видимые и невидимые, одушевленные и неодушевленные. Иерархия их неимоверно сложна. Мама, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, полицейский, доктор, старшие вообще, учитель и более опытные товарищи. Уважение – это настолько сложное чувство, что ребенок не имеет своего мнения, полагаясь на опыт старших. Очень достойны уважения посредники между видимыми и невидимыми авторитетами. Священник беседовал с Богом, доктор – на дружеской ноге со здоровьем. Но бывают моменты, когда самым достойным уважения оказывается пастух, который вырезает ножиком фигурку из дерева. Это ни мама, ни генерал, ни доктор не сумеют.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Все-таки, Федор, ты знаешь, вот большинство людей безнадежно оптимисты. Мы когда говорили о машине, которую хорошо бы использовать после выхода на заслуженный отдых, то есть на пенсию. Вот Владимир пишет: «Москвич 2141».
2: Но, жаль, сняли с производства.
1: Да, это что-то вроде тачанки Чапаева или Махно. Или, допустим, Максим пишет: Land Rover Freelander второго поколения. Если не ошибаюсь, Freelander второго поколения выпускался, то есть последний выпущен 20 лет назад. 20 лет, старик, 20 лет.
2: Ну, ты что бы хотел такое? Сейчас... Мы нас с тобой тоже не вчера выпустили. Ну, что
1: нет,
2: же,
1: подожди, ты бы хотел вот уйти на пенсию, упаси Господь, на автомобили, которые выпустили 20 лет назад?
2: Ну, знаешь, вот ведь
1: знаю,
2: Максим не первый, кто
1: знаю,
2: нам пишет. Да?
1: Знаю, старик, я знаю все. Вот к вопросу об этом я знаю все. Давай к следующему.
2: Давай к следующей теме. Есть еще у нас в большом мире автомобилей происходит много всего интересного. Мы такой небольшой обзорчик этих новостей за последние пару дней вам сейчас дадим. Интересно, скандал происходит в Турции. Значит, компания BYD, китайский крупнейший производитель электромобилей, в 2024 году сказал, что вот все, хотим в Турции строить большой завод, будем 150 тысяч электромобилей в год выпускать. И, собственно, турки обрадовались, предоставили им всякие налоговые преференции, отменили импортные пошлины. Ну, мол, вы к нам приходите, делайте локальное производство, создавайте 5 тысяч рабочих мест, а мы с вас денег пока просить не будем. Китайцы вроде как завод строить начали, без пошлин торговать начали, но поначалу хорошо покупали BYD в Турции, а потом перестали хорошо покупать. Кстати, перестали в том числе, или, может быть, в первую очередь потому, что турки успешно запустили собственный национальный автомобильный проект. Называется ТОГГ. Сейчас у них две модели. Сначала был только кроссовер, теперь к ним присоединился седан. И говорят, что вообще очень приличные машины, и турки с удовольствием покупают. Соответственно, продажи BYD в Турции выходили на уровень там, до 50 тысяч машин в год, а потом резко упали. И BYD говорит: знаете, ну, мы пока не будем строить завод. Как-нибудь, вы же договорились. Как? Ну, говорит, да, договорились, но сейчас вот пока не время. Мы сейчас будем строить завод в Венгрии, потому что Венгрия – это Евросоюз, а нам очень хочется завоевать рынок Евросоюза. Причем ну, цели себе китайцы ставят крайне амбициозные. Вот буквально их шеф по развитию, главный стратег по Европе, такой Альфредо Альтавиль, говорит, ну вот смотрите, у нас, вот мы смотрим на такие страны, как Италия или Великобритания, и у нас там доля рынка уже 3-4%. Это всего за пару лет мы сделали. А пока не успокоимся, пока не станем лидерами по продажам автомобилей в Европе. Будем, вот, будем биться и всю Европу, значит, закидаем своими автомобилями. Это вызывает оторопь у ряд европейских политиков, в том числе, которые еще недавно предлагали, что вот Volkswagen, что у Volkswagen, заводы недозагружены, а пусть они китайские машины собирают. Вот BYD пускай собирает, Saxony, например, предлагал их премьер-министр земли федеральной немецкой, например. Давайте, вот у вас что-то заводы проставят, людям работы не хватает, а вот давайте машинкомплект берите у китайцев и собирайте. Ну, сейчас это как раз такой яркий знак того, что китайцы действуют так, как им выгодно вот в нынешней конкретной ситуации. И еще одна темка, которую точно успеем рассказать быстренько. Европейцы же тоже, почему BYD так хорошо заходит на рынок Европы? Потому что гонение на наши любимые машины с двигателями внутреннего сгорания в Европе все разумные границы перешли. И помимо машин новых, Китай предлагает комплекты для того, чтобы переоборудовать машину с ДВС в электромобиль. То есть буквально заходите вот в Посылторг, вот на одну из этих вот площадок, где продается все, вот там зубочисток до там автомобилей. И там есть комплекты, которые, ну, например, вот, скажем, для там какого-нибудь, ну, берем Volkswagen Beetle. Да, не самый, может, популярный автомобиль, не самый новый, но тем не менее. И заказывайте комплекты для самостоятельной сборки с инструкциями, с инструментами. Там, правда, все на китайском языке, так что вряд ли. Это не для слабых, так сказать, духом. И вы получаете, значит, посылку, в ней двигатель, пара карданных валов, аккумулятор, зарядное устройство, несколько электронных блоков управления и приборная панель, конечно, да. Какой же современный электромобиль без этого большого экрана? Якобы компания говорит, что все просто, ну, одни выходные потратьте, ну, ладно, там, два раза выходные потратьте, и получится у вас вместо старого вашего гольф-кара, получится у вас настоящий современный электромобиль. Ну, может быть, не такой мощный, может быть, там около 30 лошадиных сил, ну, куда вам быстрее, да, до 90 км в час разгонитесь, значит, километров на 100 запас хода хватит, зато у вас настоящий электромобиль. Ну, понятно, что на самом деле есть много компаний серьезных, которые предлагают услуги по переоборудованию вашего классического автомобиля. Ну, какого-нибудь обычного Rolls-Royce или Jaguar, или там что-нибудь такое, ну, дорогое.
1: Ну, самого обычного Rolls-Royce.
2: Да-да, и вот есть компании, которые всерьез и уже не первый год занимаются тем, что, ну, не обязательно Rolls-Royce, в русских реалиях это могла бы быть, например, Волга ГАЗ-21 или ГАЗ-24, ну, то есть какая-то красивая старая машина, классическая машина.

0: революционный, я консервативный. На таком бы хотел.
1: Так что можно начинать электрификацию, но, может быть, не сразу с автомобиля. Можно, например, с мопеда или с дачного квадроцикла.
0: С велосипеда. С велосипеда,
1: точно.
0: Конечно. И постепенно к этому перейти и наслаждаться жизнью. Спасибо, Федор. Удачи.
1: Ездой без шума и дыма. Удачи на дорогах.
0: Пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях на саммите России-АСЕАН в Казани, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Также сегодня Путин проведет торжественный прием в честь глав делегаций. Участники саммита, среди прочего, обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут 4 документа. Этот саммит юбилейный, он посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии создали в 1967 году. В нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Российские военные за минувшие сутки ликвидировали в зоне спецоперации 101 пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины. Вскрыт и уничтожен 51 пункт управления БПЛА. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формированием киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верская икона Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботехнических комплекса. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 8 барражирующих боеприпасов, 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника.
0: В то же время в зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожено 33 таких пункта, 136 беспилотников самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона ВСУ Р-18. Подразделениями «Востока» нейтрализовано 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии. Военнослужащие южной группировки войск уничтожили 14 антенн связи ПБЛА, 3 терминала «Старлинг», 6 наземных роботизированных комплексов. Также поражено 5 пунктов управления БПЛА, сообщили в Минобороны. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович Ла-Манш» обнаружил яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение с кораблем. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запрос по международному радиоканалу не последовало. Как заявили в Минобороны, после сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. По данным Минобороны, экипаж российского фрегата «Ла-Манш» действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с яхтой под британским флагом. Вице-президент США Джей Ди Венс в своей новой книге отметил высокий уровень поддержки Владимира Путина среди россиян. Любые независимые объективные попытки оценить популярность российского лидера показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян, написал он в книге «Причастие в поисках моего пути возвращения к вере», которая поступила в продажу в США. Как передает ТАСС, Венс отметил в ней, что во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году встретился с российским диссидентом, имя которого не уточняется. Венс в то время был сенатором. Он добавил, что на этой встрече узнал о психологии российского государства больше, чем за неделю чтения американских публикаций.

0: В своей новой книге, как отмечает агентство, Венс рассказывает о том, как стал католиком, а также о влиянии религии на его политические взгляды. Пациенты московских клиник, пропустившие два приема, смогут записаться к врачу только лично, посетив медучреждение, сообщает ТАСС. Речь идет о тех, кто ранее оформлял визит к врачу онлайн. Подробнее Борис Бейлин.
1: В Москве действует единая медицинская информационно-аналитическая система, сокращенно ЕМИАС. С ее помощью можно дистанционно записаться к врачу. Доступ осуществляется через портал МОСРУ или через мобильное приложение ЕМИАС. По данным ТАСС, люди, которые записывались на прием и дважды в течение года не явились к врачу и при этом заранее не отменили визиты, теряют возможность записи онлайн. Им приходится идти в поликлинику лично и там записываться через инфомат. В приложении ЕМИАС такие граждане получают уведомление, цитирую. К сожалению, до 40% пациентов не приходят на запланированные ими приемы и не отменяют запись. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только через инфомат в поликлинике. Пожалуйста, уважайте время врачей и других пациентов, отменяйте или переносите прием заранее. Конец цитаты. Как говорится в уведомлении, все это нужно, чтобы дать возможность другим пациентам записаться на освободившийся слот. Отмечу, что в регламенте предоставления услуг предварительная запись к врачу в электронном виде сказано, что при отсутствии возможности явиться на прием необходимо самостоятельно отменить запись через приложение или интернет-ресурсы. А в правилах ЕМИАС оговаривается, что пользователь обязуется предоставлять достоверную информацию. Если пользователь предоставляет неверную информацию, оператор имеет право отказать ему в использовании сервиса. Однако ранее в ЕМИАС опровергали, что блокируют доступ к системе тем, кто не являлся к врачу вовремя. Наша радиостанция направила запрос по этому поводу в профильные ведомства. Борис Бейлин, Вести ФМ.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: С удивлением наблюдал, как у вас ловко выстраивается беседа. Да, беседа, да.
2: Ну, мы о важном говорили.
1: Да, но мы не слушали ее, потому что мы слушали прекрасную музыку, я так понимаю, японского происхождения, да?
2: Нет, пела Аша Путли. Это индийская певица.
1: Аша Путли.
2: Да,
1: 70-х годов. Не очень, конечно, да, не очень.
2: Очень хорошая фамилия.
1: Так, товарищи, значит, по текущим делам, вчера вот мы обнародовали важную историю, важный аргумент. Мы продолжаем следить за этой темой, потому что тема государственной важности.
2: А у нас других нет.
1: Есть и другие, но мы их не анонсируем.
2: Хорошо.
1: Так вот, выяснилось, зачем нужно жениться. Потому что дают
2: наконец-то
1: 5 дней предсвадебного отпуска по закону. По закону.
2: Такой пробничек, да, 5-дневный?
1: Да нет, это уже, вот, можно сказать, отходничок.
2: Нет, отходничок, Сергей Валерьевич, это другое. Я
1: 5 дней дают, расскажу. Да. А после этого вдруг вышла новость. Слушайте, вышла новость о том, почем, собственно говоря, почем
2: отходничок.
1: Свадебка-то? Нет,
2: свадебка.
1: Почем сама свадебка? И цифры-то не бьются, друзья мои, совершенно не бьются. Потому что, вот смотрите, нас спросили граждан. Граждане у нас люди осведомленные. Их спросили, товарищи граждане, а вот сколько вы готовы заплатить за... Ну вот в идеале за свадьбу. Не за идеальную свадьбу, потому что ее не бывает.
2: Угу, конечно,
1: вот даже
2: конечно.
1: Вот этот миллиардер, который женился на крокодильце перерезанной.
2: Да, да, да.
1: В Венеции, да?
2: У которого взорвался корабль.
1: Его же не пустили на яхте в Венецию.
2: Да был бы он приличным человеком.
1: Нет, человек, наверное, ничего. А яхта вот не очень. И не пустили. То есть идеальный, даже при таких деньгах, нет идеальной свадьбы. Поэтому есть идеальный бюджет. А бюджет это когда как? Когда...
2: Вгоняете нас в долги.
1: Нет, когда хорошо... Но не так, чтобы разорение какое-то происходило.
2: Ну, плюшечки купить там.
1: Вот, пожалуйста. Ну, граждане назвали рис. Идеальным бюджетом свадьбы 100 тысяч рублей. Это первая цифра.
2: Ну,
1: это первая, Владислав Александрович. Это первая цифра. 100 тысяч, да, 100 тысяч. Это вот, да, такие, это большинство. Но самая большая группа, которая готова... Есть и те, которые вообще не хотят платить. Те идут сразу в ЗАГС, расписываются и расходятся.
2: Есть такие, которые не хотят жениться.
1: А теперь смотрите, друзья мои. Маркетолог выступил, Бутырина, товарищ Бутырина, заявила, что минимальный бюджет свадьбы в 26-м году... Вот граждане хотят... Заплатить 100 тысяч.
2: А минимальный?
1: А маркетолог говорит им, а минимальный начинается от 1,5–2 миллионов. Понимаете?
2: Расходимся. Не бьется.
1: Как вот?
2: Не сходятся концы.
0: Да. Друзья.
1: Ну, какую свадьбу вы... хотите за 100 тысяч.
2: Лучше, да.
1: Да.
2: Лучше просто...
1: Так что все. И, конечно, не могу вас оставить в покое, Владислав Александрович. Я знаю, что вы очень переживаете за наш кинематограф, и я переживаю.
2: Конечно.
1: А тут радость великая пришла. Тут радость.
2: Что, Сарик отказался снимать фильмы?
1: Нет, это мы...
2: А какая, может быть, еще радость?
1: Не дождетесь, да. Авторы «Чебурашки» могут не остановиться на 3 фильмах. Это первый повод для радости, первый повод, чтобы как-то скрасить вот эту разницу между полуторами и стами тысяч. Так вот, 1 января 2027 года выйдет «Чебурашка 3».
2: Хорошо.
1: Но, это я не стал бы вам об этом говорить, потому что вы и сами об этом прекрасно знаете. Но в этой части... Владислав Александрович, нужна очень таинственная. Это не...
2: Да у нас практически есть музыка из «Чебурашки», кстати.
1: Так.
3: Чебурашка, ты юндаю.
1: Это...
4: Чебурашка. Ку-ку, Чебурашка.
1: Это японские традиции,
2: версии, да.
1: Так вот, товарищи, появится настоящая семья Чебурашки. Понимаете, какая история?
2: Да.
1: Уже, я так понимаю, из ящика, да?
2: 50-е.
1: Потому что я вырос, в принципе, с представлением о том, что крокодил... Сегодня, кстати, день крокодила. В мире отмечается день крокодила. Он, значит, соответственно, я так и думал, что настоящая семья – это крокодил.
2: Да.
1: Правда, не всегда понимал, в каком качестве он семья. Но так бывает.
2: Ну, регент, есть такое понятие, регент.
1: Регент.
2: Крокодил, я имею в виду. Чебурашка, он маленький, да. Но править не может.
1: Нет, я видел мультик, вернее, фильм. Он вырос, достаточно здоровый такой стал, большой, в полный рост. Короче, появится настоящая семья. Видимо, да. Приедет теща.
2: Ну, слава богу. Интересно, просто откуда?
1: Дедушка.
2: Из Африки?
1: Да, вот версия такая, что все-таки...
2: Или из Армении?
1: Нет, вот версия третья, которую вы не называете, скорее всего, оттуда приедут чебурашки. Да. Но это подождать придется, товарищи. Подождать.

0: Слушайте, Владислав Александрович, вы же за историческую правду?
1: Конечно.
0: Ну, мы тоже отчасти.
1: Политическая кредо всегда.
0: Вот ведь какая история. А ведь сегодня памятный день. Памятный день. Вот есть вещи, такие исторические воспоминания, которые, вот реинкарнацию которых, друзья мои, представить в настоящем моменте очень сложно. Не потому, что людей нет, тех, а их нет, это точно. Но саму ситуацию невозможно представить, потому что в этот день... Так, это получается что? 34. Не круглая дата, конечно, не 34.
1: Но в этот
0: 34,
1: день.
0: Да, но в этот день, и вы все помните эти кадры, и вы все помните цитату из того события, а именно Борис Николаевич Ельцин в этот день выступал в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.
1: Вот когда он это ляпнул.
0: Да, нет, не ляпнул, это была речь. И, кстати, она была встречаема овациями.
1: Ну,
0: нет.
1: Еще
0: кстати, кстати еще. На тему ляпнутости.
1: Вот, финиша, да-да-да.
0: Я вам скажу так. Не то чтобы к сожалению, но мы все-таки с вами за правду. Я не имею в виду политический блок. Предвыборная кампания. Но мы с вами за правду, потому что меня вот всегда смущает, какая история, когда ради какой-то цели цитаты обрезаются. И получается так, что то это называется купюры. Когда, да, выхвачена из фразы какая-то мысль, а вся целиком фраза.
1: Да,
0: например,
1: да, да.
0: О мертвых, значит, плохо не говорят.
1: Да.
0: Нет, не вранье, ничего кроме правды. Они неплохо не говорят. Во-вторых, вот у нас секса нет. Помните, на телевидении прозвучала фраза, она не про секс была, а про то, что на телевидении нет секса.
1: Да,
0: понимаете,
1: да.
0: Что у нас приличное было телевидение. Прилично.
1: Да.
0: Да. Вот. А что касается вот Бориса Николаевича, да, то оказывается, вот, может быть, для многих будет сенсацией, мы же все выросли, ну, в последнее время с представлением о том, что он сказал: «Боже, благослови Америку».
1: Ну, по крайней мере, это распиарена фраза.
0: Но дальше
1: да.
0: Была окончание фразы.
1: Да.
0: И Россию.
1: Да, да, да, да.
0: Понимаете, да? Но вот это как бы немножко обрезано. Я против таких обрезаний.
1: Полумеров.
0: Против, потому что это мне напоминает историю о том, что как вот нас с перестройки начали кормить десятками миллионов жертв сталинских лагерей. Я считаю, что это вот нельзя в таких щепетильных, тонких вопросах, когда речь идет действительно о жизнях граждан, вот так вот огульно раздувать, условно говоря, цифры там в десятки раз, да, потому что, ну, вот когда на трагедию наслаивается еще и с какими угодно целями вранье, это немножко как бы саму тему дискредитирует. Поэтому нужна точность. Так вот, я хотел бы несколько цитат из вот, выступления Бориса Николаевича, потому что их важно услышать и с точки зрения вот, сравнения, вот, понимания того времени, в котором все это происходило. Да? И постоянно сопровождалось овациями его выступления, а в зале были американцы.
1: Да-да-да.
0: Понимаете, там других-то не было.
1: Нет, один был.
0: То есть им нравилось. Нет.
1: У микрофона.
0: Погодите. А вот вы, кстати, тут нащупали интересную вещь. Так. Был ли?
1: Хорошо сказал.
0: Был
1: ладно,
0: ли?
1: Ладно,
0: да,
1: ладно. Принято.
0: Ну, тут и в таком смысле сказать нам, был ли. Да. Так вот, давайте несколько цитат таких абзацами. Мир может выдохнуть спокойно. Выдохну, выдыхай, Бабин. Да, коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость. То есть советская власть подавалась как это, строй, который сеял социальную рознь. Сейчас как немножко представление о том, что да, все-таки была социальная справедливость. Да? А тогда, вот видите, как это подавалось как социальную рознь, который наводил страх на человеческое общество, рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опять же, наша земля, вот тут тоже.
1: Да-да-да.
0: Чья она? Я горжусь тем, что российский народ нашел в себе силы и сумел сбросить с плеч.
1: Он же это в Америке говорил, наша
0: конечно.
1: Земля. Вот как бы, понимаете, двусмысленно. А про какую землю?
0: Говорил он американцам.
1: Да.
0: И говорил
1: про их
0: наша.
1: Землю. Да, наша. Вот тут, понимаете, про какую землю?
0: Ну, точно не индейцам говорил. с плеч тяжелую махину тоталитарной системы. Я горжусь тем, что говорю здесь от имени великого народа, который вновь обретает свое достоинство. То есть у советского человека достоинства не было. Это понятно. И пропускаю большой фрагмент, там много всякого. Перед нами стоят проблемы, которые еще никому в мире не приходилось решать одновременно. Ну как никому? Петр Первый решал, помните, такие же примерно проблемы. Нужно обеспечить беспрецедентное реформирование экономики, которое на 7 десятилетий лишилось всех рыночных механизмов. Утаиваем правду про артели Сталина, где были рыночные механизмы.
1: А там кто? Билл Клинтон сидел в зале-то?
0: Все сидели. Вообще, как кто сейчас? Там только Трампа не было. Нет, ну вот этого не было точно.
1: Рыжего, да?
0: Да, нет, его не было.
1: Умер,
0: его
1: наверное, уже.
0: Смотрите, заложить основу демократии. Возродить правовое государство в стране, которое десятилетия отравлялось, демократия, отравлялась ядом социальной розни. Видите, оказывается, была социальная розница в СССР. Сохранение гражданского мира. В этом сложнейшем деле у нас нет права на неудачу. Нет дополнительных попыток, как в спорте. Все они были использованы нашими предшественниками. Поэтому реформы, во что бы то ни стало, нужно довести до конца. Вселяет в меня поддержка большинства граждан России. Россияне уже поняли, что нет другого пути, кроме путей реформ. Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотечественникам.
1: Своим. А сейчас чужим соотечественникам. Молодец.
0: А вы смотрите, вот не с таким чувством мы смотрели это выступление. От реформ не отступлю. А сместить меня практически до 96-го года невозможно. Я здоров и не сдамся. Обычно люди, которые говорят, что я здоров, они заявляют это перед тем, как их находят повешенными в камере. Вот, обычно так делают. Да и потом их обязательно находят, потому что вспоминается не только Пелевин, но и другие истории о том, как лег под поезд, сбросился с моста. Тот ли до 96-го года-то получается? Да, ну ладно. Я здоров и не сдамся, пока реформа не будет необратимой. Не завершена, а необратимой. Это разные вещи. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки.
1: Вот, обязан перед...
0: Да. Это как бы ответственное министерство.
1: Конечно, задание получил, надо выполнить.
0: Ответственность перед гражданами США. Это гениальная фраза.
1: Направление не изменить.
0: Значит, вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубоких сокращениях стратегических наступательных вооружений. Вот тут посмотрите, какая история была. Надо об этом помнить. Не на 30-40%, как раньше, как договаривались на 15 лет, а более чем в 3 раза сократить с 21 тысячи боеголовок до 6-7. Договорились всего за 5 месяцев эту всю работу провести к 2000 году. 5 месяцев договорились. Я очень надеюсь, что мы с Бушем доживем до этого.
1: Буш.
0: Да. Бурная реакция зала, возгласы поддержки, аплодисменты, все встают, улюлюкают.
1: Еще бы.
0: Просто не имеем права похоронить эту уникальную возможность.
1: Публичная
0: Тем более,
1: порка, да.
0: Что сегодня судьбы ядерного оружия. Так, заявляю вам, у нас есть твердая решимость и политическая воля идти вперед. Мы доказали это на деле. Да. И именно Россия покончила с имперской политикой. Признала первыми независимость Республики Прибалтики. Потом СНГ. Смотрите, Россия представила реальное... Подписан это все. А внутренним я ответственно заявляю. Мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения с американцами, с американцами, приступили уже к снятию с боевого дежурства ракет тяжелых СС-18, нацеленных на Соединенные Штаты Америки.
1: Умница.
0: Бурные
1: наш.
0: Продолжительные
1: Умница.
0: Аплодисменты. Все
1: Молодец.
0: Встают, в зале улыбаются, вертят головами. Вот это да!
1: Да класс.
0: Вот это да. Ну и заключительная фраза. Там все идет. Там про то, что Россия должна все-таки остаться. Есть несколько слов самобытной, и миру подарить.
1: Кокошник можете оставить.
0: И миру подарить, да. Кокошник это хорошо. Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу. Там еще есть фраза интересная, что мы ждем ваших инвестиций, но не опоздайте. Потому что сладенькое, да. Волей народа России предлагаю вам в вашем лице народ Соединенных Штатов встать на путь партнерства во имя свободы и справедливости. Но мы действительно в это верили. Что
1: конечно,
0: мы теперь эти партнеры, друзья. Да, ну и в конце. И вот сейчас хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина.
1: Да, хороший.
0: Господи, благослови Америку. И добавлю к этому и Россию. Теперь, значит, заключение. Все встают. Под долгие продолжительные аплодисменты Ельцин, прижав руку к сердцу, кивает во все стороны, пожимает руки председательствующим, там сверху сидят люди, как вы помните, да, и, соответственно, затем, выйдя из-за трибуны, растворяется в приветствующей его толпе. И теперь, внимание, растворяется больше, я понимаю, и фраза последняя, все довольны.
1: Еще бы.
0: Все довольны. Вот такой день в истории, друзья. Вот такая вот стенограмма. Ну, полную речь. Нет, да. Ну, погодите, вы что, вы... А тогда да, нравилось.
1: Аплодировал стоя.
0: Послушай, тут написано, Владик. Да. Все довольны. Понятно?
1: Сволочи.
0: Ты что, против всех идешь?
1: Да.
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи «Старлинг», 12 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщили в Минобороны. Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили 5 штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и 2 пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ. В Харьковской и Сумской областях, отмечают военные, ударные БПЛА группировки «Восток» ликвидировали пункт управления дронами в Запорожье. В Харьковской области военнослужащие также поразили комплексы радиоэлектронной борьбы противника. В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога. Страны Большой Семерки наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны намерены также передавать Киеву больше дальнобойных систем. Отдельно страны Большой Семерки заявили о готовности расширить санкции против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7 во французском Эвиан-Лебен. В заявлении лидеров говорится, что страны Семерки остаются едины в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Отдельно в документе упоминаются атаки на критическую инфраструктуру и объекты культурного наследия, а также необходимость усилить защиту украинской территории. Ранее немецкая газета «Юне Вельт» отметила решимость участников саммита «Семерки» во Франции превратить украинский конфликт в масштабную войну в Европе. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака «Анкорну» можно будет назначать и на более ранней стадии лечения. Об этом рассказала РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова. В апреле ФМБА получила разрешение на клиническое применение «Анкорны». Вакцина показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутации. Как пояснила Скворцова, это персонализированный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета и первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК-платформе. В Москве и в области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Климатические показатели будут соответствовать сентябрьской норме. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 14-17, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут, к вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба.
0: По прогнозу синоптиков, распогодится только к концу недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 13 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетбольный пари НН объявил о том, что главная команда приостанавливает свою деятельность и не будет принимать участие в единой лиге с сезона 26-27. Руководство заявило, что основная причина – отсутствие необходимого финансирования. Продолжит выступление лишь молодежка «Волжан». Прошедший розыгрыш основа пари НН закончила на 9-м месте в турнирной таблице. Хет-трик Лионеля Месси принес победу сборной Аргентины по футболу в стартовом матче чемпионата мира. 3 безответных мяча латиноамериканец забил в ворота команды Алжира 3-0. Ранее французы обыграли сенегальцев 3-1. На дубль Килиана Мбаппе и гол Брэдли Баркаля африканцы ответили лишь взятием ворот Ибраима Мбайе. Норвежцы также, несмотря на пропущенный мяч, разгромили сборную Ирака. Айман Хусейн забил и в свои, и в чужие, а дубль Эрлинга Холланда и гол Лео Эстегора принес скандинавам победу 4-1. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться во второй круг турнира в Галле. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: 18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов стартовал на турнире в Галле матчем против американца Итана Куина. Первый сет Хачанов провел крайне уверенно, отдав сопернику только один гейм – 6-1 в пользу российского теннисиста. Но легкость матча для Карена улетучилась уже в начале второй партии. Куин сразу начал с брейка и удержал это минимальное преимущество вплоть до завершения сета 6-4 в пользу американца. В решающей партии теннисисты держали свои подачи довольно неплохо, но в седьмом гейме Хачанов дрогнул, и Куин, оформив брейк, добрался до победы в матче 6-4. Американец вышел во второй круг. Также свой матч на турнире в Галле провел и Андрей Рублев. Он встретился с Хубертом Хуркачем из Польши. Поляк в свое время находился в десятке сильнейших, но сейчас за пределами сотни рейтинга. В личных встречах Рублев уступал оппоненту 2-4, и в новом матче между ними сразу завязалась борьба за каждый гейм. Хуркач добрался до брейка в шестом гейме первого сета и смог сохранить этот результат 6-3 в его пользу. Во второй партии поляк сходу оформил брейк и подтвердил его. Андрей смог выиграть две свои подачи, а потом позволил сопернику еще увеличить превосходство. В итоге Хуркач победил 6-2 и прошел во второй круг. Там поляк сыграет с Даниэлем Альтмайером из Германии.
3: Хоккейный «Адмирал» расторг контракт с нападающим Аркадием Шестаковым. Он выступал здесь два сезона. В минувшем розыгрыше форвард сыграл за дальневосточный клуб 64 матча и набрал 13 очков. «Адмирал» в сезоне 25-26 занял последнюю 11-ю строчку в Восточной конференции. В активе команды 52 балла. Хоккейный вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов отыграл на 0 третий матч финальной серии плей-офф АХЛ против «Чикаго Вулвс». Он отразил все 24 броска, а его команда победила 1-0. Теперь счет в серии 3-0. Четвертая игра состоится 19 июня. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
4: «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
10: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
11: Товарищи дорогие, у нас сегодня среда?
12: Среда.
11: 17-е?
12: 17-е.
11: Вот, видите, день русского кваса сегодня, товарищи.
12: Все сошлось.
11: Ну, дискуссия на тему, чем приправлять окрошку, она, мне кажется, исчерпана, да?
12: Да приправляйте, чем хотите. Ну, серьезно, с чем хотите.
11: Говорят, хранить можно 12 часов максимум. Вот заправленная уже вот это вот. Да-да-да, 12 часов. День лейки сегодня, без нее никуда.
12: Хорошо.
11: Надо поливать рассаду. Всемирный день крокодила. В зоопарке живет зараза 100 лет, в неволе 80. Там самый прикол с зубами. У него всего где-то примерно 70 зубов, но он, зараза, их постоянно теряет, и они снова отрастают.
12: Растут. Вот нам такое подходит.
11: Примерно за всю жизнь, вот за эти 100 лет, у него 3000 зубьев отрастает заново. Вот нам бы эту технологию, да?
12: Несет яйца.
11: Яйца, да, кстати, яйца у него термостойкие. Хорошо переносят жаришку, яйца. Кстати, может спать с одним открытым глазом и караулить. То есть он как бы сам спит, да. А глаз работает.
12: Видеонаблюдение.
11: Да. И плачет, чтобы очистить глазки от соли. Плачет, да-да-да. Сегодня Всемирный день мусорщика. Товарищи, большое вам спасибо за то, что делаете, наводите чистоту. Да, потому что без этого
12: дело.
11: Я вот наблюдаю, значит, места складирования, места, куда наведываются мусорщики, не часто. В жару, конечно, издалека понятно, что задержались. Дальше. Всемирный день карате, в переводе «путь безоружной руки». Вот. А каратеки известные, надо говорить не каратисты, а каратеки.
12: Ну, в 80-х тема была, да.
11: Ну, и Жан-Клод Ван Дам, и конечно, Чак, конечно, недавно ушедший от нас.
12: Чак-Чак.
11: И Элвис Пресли.
12: Да ладно,
11: да, конечно. А ты думаешь, как он так бедрами-то?
12: Нет,
11: вот,
12: как он выбился.
11: Да. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, это понятно. День Исландии. Но она не так давно освободилась от рабства.
12: И от травы.
11: Да, от них, и над ними датчане нависали столетиями, да? День поедания овощей, хорошо. Uh-huh. День приманивания муз. Ну, в этом проблем нет. Главное иметь деньги, чтобы музы потянулись. Понимаете? Uh-huh. Да, сами по себе они, конечно, не придут. И, наконец, Митрофан Навозник или Митрофан Красный Сарафан. К навозу наши крестьяне относились с уважением. Это залог будущего урожая. Сейчас конечно, вот мы к удобрениям, да, которые из метана получают, да, из, ага, из газа, из нашего, да. А тогда, конечно, навозец. Говорили следующее: без навоза, батюшки, не жди хлеба от земли матушки. Начинали сеять гречу, а как проверяли, что пора? Если земляника на грядке, ну, или клубника, а-а-а, краснеет, она же сначала зелененькая, а-а-а, да, краснеет. Пора гречиху сеять. Вот так.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
11: Слушайте, ну вот какая история. Все мы знаем, что в Германии в 30-е годы книжки сжигали.
12: Да,
11: а был... началось-то не с немцев.
12: Ну, как же началось?
11: Нет, 1242 год после знаменитого парижского диспута, который проходил несколько лет, на Гревской площади сожгли 24 воза, то есть это эти грузовика, ага, по-нашему.
12: Библиотеку, по сути, по-нашему.
11: Талмуда сожгли. 24 воза
12: религиозные
11: Талмуда.
12: Религиозные войны.
11: Нет, нет, смотрите, нет, как была история такая. Причиной диспута была реакция римского папы Григория IX на полученные им от еврея, который к нему как-то пришел, стал францисканцем, монахом, да, и доложил о содержании Талмуда и заявил, что там вещи...
12: Что там ошибка.
11: Нет, что там вещи злобные описаны, неправильные вещи, надо жечь. Вот папа разозлился, да. А в этот день английский бандит Фрэнсис Дрейк,
12: так,
11: да, в 1579-м во время кругосветного плавания высадился в районе нынешнего Сан-Франциско. Uh-huh. И говорит, это наше, английское. Uh-huh. А в 1682-м Карл XII, король Швеции, который был бит под Полтавой.
12: Да.
11: Опять же вызывает восхищение, как шведы, которые, ну, последние 300 лет, благодаря Петру I, который утихомирил их по заданию англичан, опять же, uh-huh, он же не сам пошел на этого, шведов, а англичане ему объяснили, что ты туда ходи, а сюда не ходи. Так вот, он ведь владел этими землями, где поляки, в принципе, вечно ошивались, там, окормлялись, да. Короче, родился. Что касается Карлуши, по оценке современников, он очень мужественно переносил лишения. Умел сдерживать эмоции.
12: Молодец.
11: Умел сдерживать. Молодец. Когда бежал, не орал. Угу. От наших. В этот день, в 1789-м, во Франции депутат третьего сословия генеральных штатов, которых собрались, чтобы как-то утихомирить народ, а они, наоборот, разбудили общественное недовольство, uh-huh, да, и их решили, собственно говоря, распустить. Помните, Николай II тоже успешно распускал несколько государственных дум, когда они...
12: Бузили.
11: Ну, когда они, да, позабывали, зачем их собрали. Вот. Эти решили разобрать, вернее, разогнать их решили, а они, наоборот, народ подняли, и началась.
12: Понятно.
11: Да, вот ошибка была. В этот день, в 1818-м, Шарль Гуно родился. Французский композитор, есть у нас такой?
12: Есть. Гуно, записи, да, тех лет.
11: Да. Можно, конечно, ускорить было бы, да, с драм-машиной, но и так хорошо.
12: Да,
11: и так хорошо. Слушайте, 170 лет сегодня исполняется со дня рождения Франца Алексеевича Рубо. Это того самого художника-панорамиста, чья оборона Севастополя погорела несколько дней тому назад. Вот, угу, перед днем рождения, да, перед юбилеем. Кстати, во время Великой Отечественной войны тоже.
12: То же самое.
11: То же самое, да. Ну,
12: черти.
11: Мне кажется, да, люди те же, да, это делают.
12: Мазаны одним.
11: Люди те, да, же, да. А в 1867-м в Шотландии провели первую операцию с применением антисептиков. Выяснилось, что руки надо мыть не только перед едой, но и перед операцией. Перед операцией, да. В 1874-м Степан Павлович Рябушинский. Ну, это прекрасный пример олигарха, которому было мало. У него все было, были братья Рябушинские, они всем владели, чуть не сказал, в стране. Ну, в общем, богатые были люди очень сильно. Он основал завод АМО, который стал потом ЗИСом, завод за имени Сталина, спасибо, да, потом да. ЗИЛом, да, за все спасибо. И, соответственно, он защищал интересы купечества. Ну и фактически есть версия такая, что вот февраль 17 года там многие интересы сошлись, но в том числе купечество, которое происходит из капитала старообрядцев, которые имеют законное основание обижаться на царскую власть, они, соответственно, вот московский вот этот капитал, он тоже поучаствовал в том, чтобы свергнуть Петербург. Петербургскую царскую
12: они
11: власть.
12: Они хотели буржуазную революцию. Конечно.
11: Но это на словах, ну, они хотели. Да, они хотели создать единый фронт либерализма. Да. Он вот создавал сеть военно-промышленных комитетов. Под этой маской тоже антиправительственная была пропаганда развернута очень серьезная. Ну, в общем, а в итоге за границей оказался. В итоге там, да. Потому что Ленин накануне в 17-м году сказал, есть такая партия. И эти все люди, которые свергли царя, они резко обломались, потому что они думали, что вот в этом болоте они будут, в общем-то, дальше жить и прекрасно припеваючи существовать, но оказалось, что не так долго. В этот день, в 1876-м, сегодня 150 лет со дня рождения, Сергея Олимпиевича Максимовича. Не очень распространенная такая популярная фамилия, но наш и русский, и советский ученый, изобретатель, один из пионеров в области цветной фотографии, цветного кинематографа, вместе как раз с Прокудиным Горским, знаменитым фотографом, который оставил снимки цветной дореволюционной России, шикарные, да, которые каким-то странным образом оказались в библиотеке Конгресса США.
9: В Америке,
11: где выступал Ельцин в этот день. Да, вот. Он, соответственно, вот трехцветный кинематограф получил патент совместно с Прокудиным Горским. Три цвета, да? Он умер в Ленинграде в декабре 41 года. Понимаем. В 1882-м Игорь Федорович Стравинский, наш композитор, ловил жар-птицу, да? Ну, да, чуть-чуть.
9: Не только же.
11: Ну, не только, конечно. Мысли у него были невеселые. Много. Например, время не проходит, проходим только мы. Не очень, да. Или, например, есть люди, которые понимают музыку, но не любят ее. Это композиторы. Есть люди, которые не понимают музыку, но любят ее. Это слушатели. А есть, которые не любят, не понимают. Это музыковеды. Музыковеды, да. А в этот день, в 1888-м, Хайнц. Вот не, да, как кетчуп называется, действительно. Вот некоторые думают, почему в Америке кетчуп Хайнц?
9: Потому что там немцы.
11: Потому что немцы, конечно. А это вот немец, который в Германии был. Хайнц Гудериан. Это танкист гитлеровский, да, который придумал танковые клещи. Да, то есть танковые колонны с двух сторон огибают стремительным броском, да, группировку противника и окружают ее. Ну что он, быстроходный... Хайнц его звали. Шнеллер Хайнц.
9: Шнеллер?
11: Шнеллер. Ну, у них вот Шнеллер.
9: Отвратительно.
11: Да, действительно отвратительно. Ужас. Кстати, дожил до 1954 года. Его взяли в плен американцы в Тироле. Его доставили в Нюрнберг. А выступал как свидетель. Ты представляешь?
9: Элегантно.
11: Да, да, да, да. Как свидетель, да. В этот день, в 1898, это гениально, Сенат США согласился милостиво аннексировать Гавайи.
9: Согласен.
11: Ну, такой спектакль
9: Собираем.
11: Был разыгран культурно, да. В 1898, как вот Гавайи решили отобрать, да, у гавайцев, Морис Корнелиус Эшер родился, голландский художник. Если вы откроете в любом поисковике Эшер картины, вы начнете немножко сходить с ума, потому что там вот как бы то, что не может быть...
9: Там неправильно
11: лестницы, там
9: да.
11: Туда, не туда идут, да, куда надо. Он, кстати, совершенно сознательно выбрал карьеру гравера, а не художника.
9: И что?
11: Да. По мнению исследователя творчества, Эшера привлекала возможность получения множества оттисков, чтобы штамповать свои работы. Понимаешь, чтобы не одну,
9: а
11: чтобы сразу
9: прибыль,
11: всем. Да. Да, эти картины должны служить народу. В 1900-м... Так, это не ерунда. Так, сейчас, минуточку. А, нет, почему? Давайте его просто помянем.
9: Давайте, конечно.
11: Мартин Борман, Партай Геноса, помните?
9: Да,
11: Мартин Борман, он такой, да, жирный был. Так вот, цитата следующая, чтобы не забывал никто. «Славяне должны на нас работать. Когда в них нет пользы, они могут гибнуть. Поэтому обязательная вакцинация и германские медицинские услуги излишни». Я напомню, что большая часть нашего народа, да, из 27 миллионов, погибла на оккупированных территориях не только там от пыток и так далее, но от того, что не было медицинской помощи. То есть люди болели, да, им никто не оказывал помощи, и они гибли. Вот это Борман. Ну и в 1903 году Михаил Аркадьевич Светлов, поэт, лауреат Ленинской премии, есть стихи, давайте я вам чуть-чуть попозже почитаю. Ну вот и корабль Михаил Светлов.
13: Михаил Светлов.
14: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
15: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 57 нетрезвых водителей задержали на дорогах области в минувшие выходные. Еще 107 человек сели за руль без прав. Об этом рассказали в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что жители могут сообщать о грубых нарушениях ПДД по телефону 112 или в чат-боте «За безопасность 35». За каждый подтвержденный факт нарушения выплачивается денежное вознаграждение 15 тысяч рублей. Качество воды в реке Вологде не соответствует санитарным нормам. О результатах экспертной проверки сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, перед началом летнего сезона специалисты брали на анализ пробы из водоема и по итогам проверки заключили, что вода у пляжа в парке Мира не соответствует санитарным нормам. Эксперты не рекомендуют купаться в реке из-за риска заражения инфекциями. Модельная советская библиотека появится в Череповце. Реконструкция проходит в городской библиотеке номер 2. На объекте уже заменили окна, отремонтировали потолок, стены, установили новую систему отопления. Отмечается, что библиотека сохранит исторический облик с высокими потолками, колоннами и лепниной, но при этом станет современным культурным пространством. Учреждения закупят новые компьютеры и оргтехнику, пополнится и книжный фонд. Завершить ремонт планируется в июле, а торжественное открытие обновленной библиотеки состоится в октябре. Сегодня в области день бесплатного посещения музеев. Гостей ждут в Вологодском государственном музее-заповеднике и его филиалах, архитектурно-этнографическом музее Семенково. Бесплатное посещение распространяется не только на Вологодские музеи, но и на культурные учреждения всей области. Для получения билета необходимо предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий прописку на территории области. Мероприятия, посвященные Варламу Шаламову, пройдут в Вологде. В день рождения писателя 18 июня в Шаламовском доме состоится авторская экскурсия. 19 июня откроется выставка «Мир и война» Феодосия Бочкова. Известный советский график и живописец оставил ряд графических изображений Вологды начала прошлого века. 20 июня вологжан приглашают на литературную встречу, посвященную 119-летию Варлама Шаламова.
16: Новости спорта.
15: Хоккейная «Северсталь» сыграет первый матч нового сезона 5 сентября. На домашней арене «Сталевары» будут принимать уфимский «Салават Юлаев». Вторую игру «Северсталь» проведет 7 сентября с «Ладой» из Тольятти, а третью – 10 сентября против «Локомотива». Напомним, этот сезон череповецкая команда завершила в первом раунде плей-офф, уступив нижегородскому «Торпедо» в 5-м матче серии. По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла 3-е место в конференции «Запад». Главным тренером клуба остается Андрей Козырев.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, дождь, возможно, гроза, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

видел море и тайгу, я в тундре замерзал в пургу, до волдырей под южным солнцем.

возвращаюсь в этот край, как вечный грешник рвется в рай. Знакомый дом, там на веревочке звонок.

0: В Москве 8 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с сообщения от ФСБ. Задержаны сотрудниками спецслужбы задержаны в Тюменской области, Краснодарском крае, Адыгее. Трое пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении российских военнослужащих. Волонтерская организация, оказывающая поддержку участникам спецоперации объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории этих регионов. У террористов изъято самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельное зажигательное устройство. В телефонах задержанных найдена переписка с украинскими кураторами с инструкциями по проведению планируемых террористических акций, возбуждены уголовные дела. Российские средства ПВО уничтожили 157 БПЛА на территории России за ночь, в том числе над московским регионом, сообщила Минобороны. Дроны перехвачены также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи «Старлинк» и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплина, Никольская, Покровская, Писанцы, Егоровка, Новоскелеватая и Червоная Креница. В течение суток противник потерял в том числе действия подразделений беспилотных систем, более 425 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
0: В то же время операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили 5 штурмовых групп ВСУ, танк Т-72, 2 пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Сегодня день памяти наших коллег, корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и звукорежиссера Антона Волошина. Они погибли 12 лет назад при исполнении журналистского долга. Готовили репортаж о выводе ополченцами группы беженцев под Луганском и попали под минометный обстрел. Корреспондент ВГТРК Никита Жилкин продолжит.
3: Ровно 12 лет назад погибли два журналиста ВГТРК, Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Наши коллеги снимали репортаж о преступном обстреле поселка Металлист, из которого мирные жители пытались выехать в Луганск под защиту ополчения. Журналисты «Вестей» стали очевидцами, не остались в стороне. Звукоинженер Антон Волошин погиб на месте, мина разорвалась под ногами. Специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице. На место трагедии ежегодно приезжают коллеги и обычные жители, приносят к памятному кресту цветы. Репортеры снимали правду еще в непризнанной республики с первых дней, освещали и страшные события 2 июня 2014-го. Украинский штурмовик ударил ракетами по центру города, в парке возле областной администрации. 8 погибших, десятки раненых.
4: Сегодня в этом уже обновленном парке стоит мемориал погибшим журналистам, кавалерам Ордена Мужества Игорю Корнелюку и Антону Волошину. У основания памятника шлем с надписью «Пресса», камера и микрофон канала «Россия».
3: В честь погибших журналистов назвали школу в Металлисте. В ней открыли музей, посвященный их героизму. Простые парни, которые с камерой и микрофоном в руках показывали всему миру правду о киевских преступлениях, стали примером самоотверженности и профессионализма для журналистов всей страны. Никита Жилкин, «Вести Луганск».
0: К другим темам. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович Ла-Манш» обнаружил яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, следующую опасным курсом на сближение с кораблем. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. Как заявили в Минобороны, после сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. По данным Минобороны, экипаж российского фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с яхтой под британским флагом. В Москве сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Климатические показатели будут соответствовать сентябрьской норме, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС

0: Евгений Тишковец, распогодится только к концу недели.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-17, ну, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут, к вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба. А относительно прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели. Ну и распогодится лишь к середине субботы, особенно воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут 21-24 с плюсом, а это идеально соответствует климатической норме июня.
0: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня сильные дожди, плюс 13-15 градусов. В Москве небольшой кратковременный дождь и тоже 15-17 выше нуля.

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что ж, у нас сегодня среда, да, среда.
2: Вот именно.
1: Да, да, да. Сегодня обещается опять дождь. Говорят, до конца рабочей недели дожди будут, они будут смывать грязь. Это хорошо.
2: Это хорошо.
1: Ну, плюс там 17, 20, ну что-то в этом.
2: 21.
1: Да, примерно. А в Норильске как дела?
2: Там ровно плюс 15 и никаких дождей. Угу.

0: Англичане. Ну, давайте о людях. Норильская пара Роман и Анечка Кузюковы отметили десятилетие брака очередной церемонией в ЗАГСе. Понимаешь?
1: Неугомонные.
0: Супруги знакомы со школьной скамьи. После выпускного Анечка уехала в Красноярск, Роман остался в Норильске. 5 лет они были на связи. Влюбленные обязательно встречались раз в полгода. А после поженились. Представляете, как замечательно. 17 лет с начала отношений ютились. Прошло уже. 17 лет, да. В Норильске возбудили уголовное дело после наезда 16-летнего черта-мотоциклиста на женщину. Ну что? Да, на женщину. В Норильске оштрафовали магазин за продажу домашнего варенья. Понимаете? А как его продавать-то, если оно домашнее? Ежевичное, облепиховое, клубничное, вишневое, брусничное, сушеное манго.
2: Домашнее, кстати, хорошо бродит.
0: Да. А мальва это что такое, Владислав Александрович? Мальва, это, наверное, что-то норильское, да? Норильское. И, наконец, дикая росомаха поселилась во дворе норильского дома. Дикая росомаха. Ну, то есть, это мужик с когтями. Да, вот я так понимаю.
2: Ну, что-то такое неприятное.
0: Судя по разведенной, судя по картинке. Да. Ужас, ребята, будьте осторожны.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что, товарищи, у нас каждый четвертый гражданин лишается отдыха в отпуске из-за того, что его дергают по работе.
2: Какие
0: постоянно
2: сволочи.
0: Смотрят почту и так далее. Отстаньте от людей, дайте отдохнуть.
2: Конечно.
0: Врач-эндокринолог КДЦ, ФГБУ, НМИЦ, ТПМ, Минздрава России, товарищ Игнатиади, подсказала, как снизить симптомы хронической усталости. Надо есть рыбу, товарищи, скумбрию, сельдь, сардины, палтус. При регулярном употреблении рыбы уже через 6-8 недель легче просыпаться, уменьшается разбитость и так далее. Ешьте рыбу.
2: На рыбку налегайте.
0: Чем дороже рыба, тем быстрее поможет, да. ПНИПУ разработала, наши пермские ученые, новое связующее вещество для производства активированного угля, и польза от угля в 2 раза повысилась. Представляете?
2: Хорошо.
0: То есть они умеют спрессовывать вот эти вот таблеточки, да? А врач Роскачества, вернее, глава Роскачества, товарищ Протасов, призвал граждан отказаться от импортного пивка. Говорит, что до сих пор 30% наших потребителей считают, что импортное пиво по умолчанию круче. Да? А в связи с этим нужна информационная кампания, чтобы заместить зарубежные марки окончательно. Дело в том, что мы обеспечиваемся на 100% солодом, но пиво это не только солод, это еще хмель.
2: Конечно.
0: А хмели у нас мало, всего 7%
2: своего. У нас
0: только
2: хмель и сунели есть.
0: Надо хмель расти, товарищи.
2: Да.
0: Самые привлекательные для жизни города следующие. Калининград, Ярославль, Сочи.
2: Вот и все.
0: Нет,
2: вот,
0: Москвы.
2: Вот и решай, куда поедешь.
0: В Крыму ограничили езду на мопедах, мотоциклах, на всей этой вот этой жужжалке с 20:00 до 6 утра.
2: Ну, прекрасно.
0: Так.
2: Прекрасно.
0: МГУ и МГТУ имени Баумана лучшие вузы страны.
2: Хорошо.
0: Да. В Екатеринбурге, как вы знаете, установили памятник Алексею Балабанову.
2: Да,
0: там
2: очень
0: этот ремонтный трамвай и он.
2: И он.
0: Да. А, в России впервые расплатились цифровым рублем.
2: Кто?
0: В Чуваши.
2: Кто
0: расплатились,
2: это
0: фирма. Фирма
2: молодцы,
0: расплатилась,
2: молодцы.
0: Фирма. Слушайте, смертность на дорогах России к 30-му году хотят сократить в 1.5 раза. Грустная статистика. Дело в том, что вот в прошлом году жертвами стали 14 тысяч человек. Я помню, ну, для нас тяжелый год 2008. Тогда цифра была 30 тысяч в год мы теряли людей. Сейчас вот 14 тысяч, но в МВД считают причиной роста числа аварий, потому что мы снижались. Но обилие водителей иммигрантов.
2: Понятно.
0: Да, вот это проблема для нас. В России разработали глушилку для Starlink. Называется «Волна Купол Гарант». Вырубает америкосов на 20 квадратных километрах.
2: Ну, неплохо.
0: На 20, да. ПНИПУ, сегодня день русского кваса, заявляет, что свекольный квас помогает снизить давление.
2: Да.
0: А товарищ Мединский представил новый учебник истории с упоминанием товарища Балабанова.
2: Замечательно.
0: Вот
2: да,
0: это замечательно.
2: Да.
0: Он, говорит товарищ Мединский, про Балабанова, передал суть русского человека.
2: Очень
0: понимаете, да. Эксперт Бедеров заявил о том, что мировой шпионаж в старом понимании умирает, поскольку есть новый метод слежки — Эйдинт.
2: Ничего себе.
0: Адеинт. Вот так пишется.
2: Прогнал.
0: Короче, это радикально все изменяет. Там история такая. Это метод сбора и анализа данных о поведенческих привычках человека. Это все генерирует вашим персональным шпионом, мобильным телефоном. Да?
2: Ну, это понятно. Шпион за гаджетами.
0: Нет, официально это все делается для рекламы.
2: Конечно.
0: А на самом деле для шпионов.
2: Это универсальная информация.
0: Эта информация аккумулируется. Да, позволяет знать ваш возраст, пол, что вы делаете, есть ли жена, муж. Какая машина. Короче, о вас все знают.
2: Ну, понятно.
0: О вас все знают. Но вопрос: кто? Вопрос, кто знает все. Так, юрист Русяев предупреждает: доставленный курьером по ошибке чужой заказ нельзя себе оставлять, даже если он хорошо пахнет.
2: А если он пропадет?
0: Даже если там роллы. Нельзя, ни крах, ни крошечки. Да. Мигрантам планируют вот на Урале запретить работу в автобусах России. Я до сих пор не понимаю, почему у нас вот вещи, связанные с такой темой, с безопасностью, они как бы имеют не федеральное, а какое-то региональное значение. Ну, это же касается, что, на Урале более ценные или менее ценные, да, там, пешеходы или кто, я не понимаю. В Крыму собираются заняться переименованием улиц, чтобы было по-нормальному.
2: Ну, чтобы повеселее
0: да.
2: было.
0: Ну, хорошо. Как-то да, а то там, да. На выпускной родители школьников хотят потратить 20 тысяч рублей, да?
2: Ну, нормально.
0: Так, товарищ Яковлев, сомнолог, заявляет, что у засыпающих под телек, есть такие люди, телек включают и спят, на 30% меньше хорошего сна. Да. Глава Алтая товарищ Турчак сделал замечание чиновнику за то, что тот для доклада использовал ИИшные картинки, а там, извините, с тремя ногами папочка у водоема стоит. С тремя ногами. А вы проверяете, что вам рисует ИИшка. Да. В ПГУ, в Пензенском государственном университете, создали зубную пасту против воспалений полости рта при диабете.
2: Хорошо.
0: Хорошо, да. Товарищ Пригожин отказался комментировать развод с Валерией, чем усилил наши подозрения.
2: Да.
0: Да. Иосиф, расскажи, как на самом деле. Нашим водителям юрист Свечников говорит, что положена компенсация за выбоину на дороге. Я
2: молодец,
0: стикулирую. Да. Да. Айтишники и креативщики оказались активными пользователями сайтов знакомств. Они там сидят, на этих
2: сидят
0: сайтах,
2: там.
0: Да, как правило. Ну, у айтишников что, есть средства? Да?
2: Есть время.
0: Мы собираемся начать, наконец, делать свою фанеру. Правительство России собралось повысить пошлины на вывоз щепы, шпона, фанерного кряжа,
2: наконец-то.
0: Чтобы делать, наконец, фанеру свою. Ну, музыканты давно уже делают свою фанеру.
2: Uh-huh.
0: Да. Так, еще пару сообщений. Авторы «Чебурашки» не остановятся на трех фильмах. Я повторю эту мысль. Появится в январе следующего года настоящая семья «Чебурашки».
2: Дай им Бог.
0: Да, да. И дай им крокодил. Да, скорее там в фильме там главный вот этот крокодил. Да. Ну и, наконец, товарищи, где прятаться от молнии под деревьями, в принципе, не надо.
2: Так,
0: но
2: а
0: если что, самое опасное бьет всегда в дуб, в тополь, в сосну, в ель. Там не прятаться 100%.
2: И в человека.
0: Без сосны. Без дуба. Без дуба. Значит, что у нас у женщин? Депутат товарищ Журова. Вот Светлана Журов бывает у нас в эфире, да, олимпийская чемпионка, замечательная, предложила товарищу Валиевой отказаться от звания заслуженного мастера спорта, побороться за это звание снова безо всяких возможных нареканий с учетом допингового скандала, да, причем новость сопровождается фотографией товарища Валиевой, она в колготках и вытаскивает язык. Странно.
2: Красиво.
0: Да. Блогершу в Марокко арестовали за то, что она критиковала Марокко.
2: Понимаем.
0: Говорит, плохо там отдыхать. Ну, сразу взяли, сразу взяли. Косметолог Крутикова говорит, что прищуривание глазок и склонение головы к смартфону вызывает у женщин морщины. Шея морщится,
2: долой
0: девочки.
2: Смартфоны.
0: А Том Холланд, такой субтильный, женился на Зендае, но я чувствую, она главная в этой
2: совет
0: да паре. Да. Эксперты определили формы ноготочков, которые самые модные в этом году, девочки. Эстетика Clean Girl. Чистая девочка.
2: Да, класс.
0: Чистая девочка. Джессику Симпсон продюсеры заставляли, представляешь, худеть ради того, чтобы быть похожей на Бритни Спирс.
2: Ничего себе.
0: А Бритни Спирс-то, мне кажется...
2: Они вообще, мне кажется, разные, да?
0: Да.
2: Невозможно.
0: Да, да, да, да, да. Ну что, и последнее давайте. Страшная история на Майорке.
2: Ну-ка.
0: Помните, люди летали на Майорку?
2: Угу.
0: Так вот, на Майорку
2: так.
0: Туристку укусил
2: так.
0: Лещ.
2: На живца шел. Рыбная тема.
3: Новости да. капитализма.
0: Укусил, покусал, да. Слушайте, ужас. В Китае уволили инженера за то, что-то разговаривал с коллегами во время работы.
2: Вот,
0: ты своей головой думай, да, вот именно. У попугаев нашли сходство с людьми. Они используют имена не только для обозначения людей, причем свои попугаичьи, попугайские, но и животных.
2: Попугайские
0: дают имена котам, другим птицам, представляешь?
2: Негодяй.
0: Ужас. В Японии научились превращать выброшенную лапшу в бумагу. А у нас научились бумагу в колбасу.
2: Хорошо.
0: Давно причем, да. Так, швед заставлял жену заниматься любовью со 120 мужчинами.
2: Отвратительно.
0: Дали 4 года тюрьмы, представляешь, мерзавец какой. Это Европа, да. А китаец так увлекся иммерсивным спектаклем, ну так, там, так, где так. для вас и вместе с вами. А спектакль-то был посвящен событиям Японо-Китайской войны, где японцы-то мучили китайцев со страшной силой. Так вот, выскочил на сцену и начал бить актера. Так убедительно играли японцев. Конечно. А Берлин захватили токсичные гусеницу, лазают, кусают, жалят.
2: Лазают.
0: Голый мужчина напугал молодую пару, пробрался в их постель в Германии. Представляете?
2: Это культура.
0: Да, но разделился перед этим, да. Пожарный из Швеции попал в рай после остановки сердца и рассказал, что увидел. Он побывал, как он говорит, в раю. Горный хребет. Справа от себя заметил долину с прекрасной природой. Внизу текла река. Был летний полдень. Спокойно. Температура комфортная. А, да. И, в общем, вернулся обратно.
2: Угу. То есть, выходит, что его выгнали из рая, да?
0: Он говорит, пока посиди там. У этих. Да, и вернулся и говорит, переосмыслил свою жизнь, говорит, буду теперь людям помогать.
2: Молодец,
0: вот
2: молодец.
0: Чем надо заниматься. Да-да-да. Дальше. Трамп применил доминирующую рукопожатие к жене Макрона. Доминирующая.
2: Понимаем.
0: В США помогли койоту, в голове которого застряли иглы кактуса. Он сам был похож на кактус, конечно. Под землей обнаружили загадочную грибницу протяженностью 110 квадриллионов километров. Владислав Александрович, что это? Сколько это примерно?
2: В сравнении с границей России, то есть протяженностью России от Калининграда до Сахалина, это 100 миллиардов таких отрезков.
0: А тут квадриллионов.
2: Да,
0: то есть это больше?
2: Конечно.
0: Больше, да-да-да. Что, во Франции жаришка 39 в тени.
2: Неплохо.
0: Ужас. Так, в Англии обнаружили незаконные мигрантские школы. Они в обычные не ходят, они в свои ходят, да. Питание один раз в день вызывает острый панкреатит, товарищи, будьте аккуратны. В Англии агрессивный конюк, посмотрите, пожалуйста, как это выглядит, терроризирует жителей деревни, клюет в теме до кровищи, представляете?
2: Ужас.
0: Ужас. Врач, пока вот конюка смотрите, врач Фостер заявил, рассказал о том, как часто мужчина после 40 должен утром ощущать желание любить человека.
2: Ну, на орла похож, конюк ваш.
0: Два раза в неделю. Я не про орла. Я не про орла.
2: Я понял.
0: Дальше. А в сети набирает популярность движение мужчин, которые пытаются восстановить себя после...
2: Первое, что выдал поиск, конюк Сергей Сергеевич.
0: Да ладно.
2: Серьезно.
0: Ну и дальше. В Индии заблокировали Телеграм до 22 июня, потому что мешает сдавать экзамены. Да, мешает. В Австралии сказали, Эль-Ниньо официально начался, в общем, шухер, товарищи. Аккуратно идет. Физики впервые создали нового кота Шрёдингера. Тот не нужен.
2: С 11 на маяке.
0: Да, смотрите. Да, это новая квантовая суперпозиция.
2: Хорошо.
0: Ну и давайте о хорошем. Да. Смотрите. Врач Кукадия рассказала, что надо отказаться от кофе, если вы чувствуете тревожность.
2: Mm-hmm.
0: И, наконец, сексолог Аннабель объяснила, почему надо отказаться от близости. Это помогает восстановить связь со своим телом.
2: Так.
0: Потому что чужой человек в тебе разрушает эту связь.
2: Так.
0: Понять свои границы, где кончается твое тело. Да, да. А также понять, что вам на самом деле вообще чисто по жизни надо.
2: Надо.
0: Насколько не уточняется.
2: Конюк Сергей Сергеевич.
0: Так, ну что у нас? Давайте, я изучаю сочинцев. Не только на вас, Владислав Александрович, но и в целом.
2: Да,
0: кто они такие?
2: Ну,
0: смотри, есть амичи, есть питерцы.
2: Так.
0: Москвичи иногда подтягиваются.
2: Так.
0: А сочинцы? Вот, пожалуйста, в Сочи 56-летний мужчина укрыл спящего на пляжу мужчину пледом.
2: Какой молодец.
0: И так. Под пледом обокрал его. Вот. А толпа побила мужчину в Казани за просьбу сделать потише группу Любэ.
2: А что это? Любэ, потише.
0: Товарищ Расторгуев, наверное, неудобно. Потянем. Неловко, да, неловко.
2: Потянем.
0: Так, ученый-ядерщик попался в метро на съемке под юбками у женщин.
2: Отвратительно.
0: Ну, не знаю, есть ли записи оттуда. А Минкульт требует взыскать союз мультфильма 60 миллионов рублей, а вообще 71 миллион. Да, говорят, субсидию не туда потратили.
2: Ах, не туда.
0: Не туда, не туда. А в Ленобласти кардиолог лечила деток по поддельным дипломам в Волосово. Вот ужас. Только не раскрывается, а насколько хуже, чем те, которые с дипломами.
2: Просто интересно, что с детьми, да,
0: стало? Нет, просто бумажка есть, нет, это хорошо. А вот как лечение-то проходилось, насколько эффективно. А вот гениально, а вот Омск, вы вот за сочинцев сполошились, а пожалуйста. А Мичка на костылях убежала с краденными 6 литрами пива.
2: 6 литров, это очень тяжелое.
0: Это две баклажки вот эти вот. А может быть, побутылочная, конечно.
2: Ну, крепкая женщина, да?
0: Да, да, на костылях. На костылях. А, так, ну и давайте. На Кубани жительница Краснодарского края узнала, что муж изменяет с ее подругой-косметологом.
2: Угу.
0: Что делать? Что так, делать? Из Кореновска. Там коровка из Кореновки, помните?
2: Да, да, да.
0: Там сейчас есть отличная, кстати, дубайской этот... пломбир.
2: Дубайский пломбир.
0: С фисташками. Зелененький. Так вот, выяснилось, что подруга, 46-летняя, косметолог, встречается с мужем. Тогда она стала звонить клиентам соперницы и рассказать, что та больна тяжело.
2: Вот так вот.
0: Вот так вот, чтобы они не ходили. Не за... И, наконец, москвич, 53-летний, решил развестись с 25-летней женой.
2: Ну-ка, и чем закончилось?
0: Она говорит, отдай мне Mercedes-Benz SL-класс. А тот говорит, только деньгами. Она говорит, нет машину. Тогда он позвал товарищей, и они распилили Mercedes SL-класса пополам.
3: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержано 3 пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК. Об этом сообщили в ФСБ. У задержанных выявлена в их телефонах переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых акций, отметили в спецслужбе. Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится также в сообщении. Российские военные за минувшие сутки ликвидировали в зоне спецоперации более 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Вскрыты и уничтожен 51 пункт управления БПЛА, рассказали в пресс-центре группировки войск «Запад». В то же время в ответственности группировки войск «Север» уничтожено 33 таких пункта, а также 136 беспилотников самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона Р-18. Подразделениями «Востока» нейтрализовано 12 пунктов управления беспилотной авиации украинской армии. Военнослужащие южной группировки войск уничтожили 14 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 6 наземных роботизированных комплексов, поражено 5 пунктов управления БПЛА. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, выдавая себя за известных туроператоров, предупредили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%. При этом жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают. «Мышеловки» советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний. Тщательно проверяйте адресную строку на сайте бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных данных. Не переводите на карты физических лиц, частных агентов в мессенджерах, заключили в ведомстве. Температура воды на российских морских курортах достигает 26 градусов и теплее всего в Ейске, а холоднее в Алуште. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в Калининграде сейчас плюс 15, в Феодосии плюс 17, в Ялте плюс 18 градусов, в Туапсе и Евпатории плюс 19 градусов, в Сочи и Анапе температура воды около плюс 20, в Геленджике 22 градуса. Комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетбольный Пари НН объявил о том, что главная команда приостанавливает свою деятельность и не будет принимать участие в единой лиге с сезона 26-27. Руководство клуба заявило, что основная причина – отсутствие необходимого финансирования. Продолжит выступление лишь молодежная команда «Волжан». Прошедший розыгрыш основа Пари НН закончила на 9-м месте в турнирной таблице. Хет-трик Лионеля Месси принес победу сборной Аргентины по футболу в стартовом матче чемпионата мира. 3 безответных мяча латиноамериканец забил в ворота команды Алжира 3-0. Ранее французы обыграли сенегальцев 3-1. На дубль Килиана Мбаппе и гол Брэдли Баркаля африканцы ответили лишь взятием ворот Ибраима Мбайе. Норвежцы также, несмотря на пропущенный мяч, разгромили сборную Ирака. Айман Хусейн забил и в свои, и в чужие, а дубль Эрлинга Холланда и гол Лео Эстегора принес скандинавам победу 4-1. Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира в Берлине, снявшись по ходу своего матча. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: Анна Калинская турнир в Берлине начала матчем против украинки Элины Свитолиной. В личных встречах Свитолина была впереди 3-1. Элина повела и в новом матче со счетом 3-0, взяв чужую подачу. Затем представительница Украины оформила еще один брейк и выиграла партию крайне уверенно 6-1. Она здорово держала мяч в игре и не менее классно атаковала. У Калинской, в свою очередь, совсем ничего не получалось. Это было ярко выражено и в статистике. Только один удар на вылет и 10 невынужденных ошибок. Вторая партия началась схожим образом. Светолина сразу вырвалась вперед, поведя 3-0. После этого Калинская сумела выиграть чужую подачу, но тут же уступила на своей. При счете 4-1 в пользу украинской теннисистки Анна вызвала на корт физиотерапевта. Ей измерили давление, после чего россиянка отказалась от продолжения борьбы. Светолина прошла во второй круг, где сыграет с американкой Евой Лис. После четвертьфинала Ролан-Гарос Калинская пропускала турнир в Лондоне и теперь покинула соревнования в Берлине в первом круге. Ранее борьбу в столице Германии завершили Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, также уступив в первом раунде. Во втором круге сыграет только Екатерина Александрова.
2: Хоккейный «Адмирал» расторг контракт с нападающим Аркадием Шестаковым. Он выступал здесь 2 сезона. В минувшем розыгрыше форвард сыграл за дальневосточный клуб 64 матча и набрал 13 очков. «Адмирал» в сезоне 25-26 занял последнюю, 11-ю строчку восточной конференции. В активе команды 52 балла. Хоккейный вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов отыграл на 0 третий матч финальной серии плей-офф АХЛ против «Чикаго Вулвс». Он отразил все 24 броска, а его команда победила 1-0. Теперь счет в серии 3-0, четвертая игра состоится 19 июня. А у меня на этом все, продуктивного вам дня!

0: спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, мы пристально смотрим за мировой ситуацией. Не чистим с нашими вот обзорами, чтобы вам немножко сберечь нервы, правильно? Чтобы мы заботимся о вас. Да, вы будьте с нами, мы вас не обидим. Но когда происходят какие-то действительно важные вещи, не подвергающиеся такой массовой обструкции, как это или высмеиванию, мы присматриваемся к этим событиям. И вот несколько дней назад возникли новости о том, что достигнуто некое соглашение между Ираном и США. Эти новости, они периодически приходят, и товарищи из Тегерана опровергали их регулярно, но на этот раз вроде как что-то о чем-то, а вот о чем и как и что, и на самом ли деле, я очень рад, что сегодня с нами вновь Вячеслав Николаевич Матузов, независимый политический обозреватель, советский дипломат, специалист по Ближнему Востоку. Вячеслав Николаевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе утро.
1: Да, Вячеслав Николаевич, ну, я вот всецело хочу отдаться вашей компетентности и вот узнать ваше видение картины. На самом ли деле договорились? И, конечно, о чем?
2: Ну, начнем с того, что это, как говорится, договоренность по принуждению. Потому что обстоятельства последних периода, когда американцы залезли так грубо с израильтянами, естественно, впереди шли израильтяне, и американцы осуществляли поддержку. Они оказались в проигрыше, в полном, потому что они наткнулись на достаточно мощный отпор. И другого выхода для Трампа, кроме как найти какие-то согласия со стороны противника Ирана, не остается. Поэтому в этом отношении Трампу деваться было просто некуда. И то, что он вынужден был пойти на это перемирие, свидетельствует хотя бы такое обстоятельство, как он принял по существу, не имея возможности поменять 14 пунктов, которые ему выложил на стол Иран. Но среди этих пунктов такой пункт, как выплата репараций за ущерб, который Ирану нанесен. Размер 300 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма. И эта сумма, он согласился, так во всяком случае, на сегодняшний день, по интернету нет возражений, борьба идет, борьба не закончена, потому что это согласие свидетельствует совершенно четко о том, что Америка, проиграв эту войну, готова пойти на любые условия, лишь бы только выйти из войны. Это Трампу сейчас абсолютно не нужно, ибо в ноябре у него выборы дополнительные в Конгрессе, где ему никак нельзя выглядеть с разбитым носом. И в этом случае он говорит о том, что я вот на семерке, встречаясь в Женеве в последние дни, он позавчера, по-моему, он там гордо заявил, что я победил в Иране, Иран не будет обладать ядерным оружием, но извините, Иран сам сказал еще в первую каденцию, в 2015 году, когда заключали соглашение 5+1, где к Америке и к России присоединялись там 4 европейские державы, и они тогда получили гарантию о том, что Иран готов дать обязательство не создавать ядерное оружие. А теперь это же самое выдается в качестве победы после того, как американцы собрали такие мощные военные силы, потратили много людей, убили руководство Ирана и получили такой ущерб для экономики и своей, и десятки миллиардов долларов, и разрушения в Израиле, которые нанесены были иранскими ракетными ударами. Это все принудило и Трампа согласиться на перемирие, прекращение огня при любых условиях. Я считаю, что это любые условия были приняты. Но с этим не согласился, и не соглашается до сих пор израильский премьер Нетаньяху. Беньямин Нетаньяху прямо сказал, что двусторонние переговоры Америки и Ирана, он не участник этого переговорного процесса, и это он будет продолжать, как он говорит, укреплять свою оборону уже на территории Ливана, и где действует Хизбалла, естественно, против израильского вторжения. И он не будет соблюдать те принципы, которые заключены в 14 пунктах, ибо там сказано, что должна прекратиться боевые действия не только на американо-иранских, в Персидском заливе, но и в Ливане, и в Йемене, и будут подняты все санкционные ограничения на продажу нефти, нефтепродуктов иранских и так далее. То есть практически и признание полного поражения. Нетаньяху не соглашается прекращать войну в Ливане, и этот вот разгул всего беззакония, который учинил Израиль на территории Южного Ливана, он продолжается вопреки требованию, прямому требованию Трампа. Вопреки удар по южным районам Бейрута, ужасный удар, по жилым кварталам для запугивания, якобы в поисках лидеров Хизбаллы, новых лидеров, старых он убил еще давно, сносятся целые кварталы, причем заранее сообщается, какие дома, какие кварталы Бейрута будут уничтожены. Это Дахе. Дахе – это пригороды Бейрута по существу. Вот. Поэтому это вызвало негодование со стороны Трампа. Он, как говорят в средствах массовой информации, немедленно потребовал от Нетаньяху прекратить эти удары. И, как говорят, даже иногда использовал нецензурные слова. Но у меня, честно говоря, складывается такое впечатление, и я выскажу их вслух перед вами, в том, что это не искренние разногласия между Трампом и Нетаньяху. Потому что я вижу, что Трамп вынужден принять такое решение, на которое Нетаньяху не готов пойти. И они разыгрывают между собой сцену «плохой полицейский, хороший полицейский». Якобы ругаются, но я не думаю, что планы Трампа, стратегические планы, уходят от поддержки политики Израиля на Ближнем Востоке.
1: Вячеслав Николаевич, а тогда сразу вопрос. Если Трампу надо уйти, но поддерживать он хочет, вот эта поддержка без собственного участия американских вооруженных сил, она действительно окажется эффективной для Израиля?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что мы с вами говорили как-то на прошлых передачах о том, что одна из целей, и я считаю, что это была главной целью, этих военных действий. Ну, представьте, с одной стороны, 50 тысяч спецназа американского пытается завоевать Иран, который обладает уже сегодня действующей 1 000 000 человек армии. 2 000 000 – это готовы призывники, готовы присоединиться к 1 000 000. И 15 000 000 добровольцев заявили о готовности защищать свою родину. То есть это нереальная задача. Стало быть, какая-то другая была задача. И мы с вами тогда определили, что одной из главных целей американцев было создать вот эту коллизию между суннитскими странами, арабскими странами Персидского залива, Саудовская Аравия, там Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, где находятся американские базы. Потому что разгром американцев на территории арабских стран неизбежно ведет к потерям среди мирного населения, среди гражданских лиц. Это война есть война. Тут, как бы, хочешь не хочешь, заденешь краем корпуса авианосца какое-нибудь сооружение в порту. Вот. Поэтому я думаю, что там была задача создать условия так, чтобы воевали арабы. И тогда американцы могут спокойно передать жезл управления арабам и их руками, и он, и Израиль будут продолжать эти военные действия. Это был план «Б», как говорится. План «А» был это свергли иранское руководство, то есть как свергли? Убили рейдом, убили Али Хаменеи. Но пришел Муджтаб Хаменеи, сын, у которого убили отца, мать, жену, там всех ближайших родственников. Ну, понимаете, когда этот новый руководитель, он стал что, проводить политику более лояльную Америке и Израилю? Наоборот.
1: Конечно. Давай. Вячеслав Николаевич, и до рекламы успеем один вопрос. Почему арабские страны вот, залива не впряглись в план «Б»?
2: Проблема-то в том, что эта политика была понятна. И некоторые страны впряглись вначале. Те же Объединенные Арабские Эмираты, они заявили, что они присоединяются. Они подписали авраамические соглашения, то есть то, что требовал Израиль, Америка. Все арабские страны устраивают мирные отношения с Израилем и вступают в войну против Ирана. Но получилось все наоборот, то есть провал и плана «Б». Потому что Саудовская Аравия категорически отказалась, а за ней и другие страны, кроме Эмиратов. Но и Эмираты даже сегодня тоже начали пересматривать свою позицию. Они уже выплатили 3 миллиарда долларов наличными. Но вы представляете, 3 миллиарда долларов наличными передали представителю Ирана. И речь идет о выплате 24 миллиардов долларов. И Катар принимает участие в процессе переговоров с Ираном. И
1: да-да-да, и все это наличными, друзья мои. Вячеслав Николаевич Матузов, независимый политический обозреватель, советский дипломат, специалист по Ближнему Востоку. О договоренностях мы сегодня свежих говорим в этом регионе.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 57 нетрезвых водителей задержали на дорогах области в минувшие выходные. Еще 107 человек сели за руль без прав. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Ведомстве напомнили, что жители могут сообщать о грубых нарушениях ПДД по телефону 112 или в чат-боте «За безопасность 35». За каждый подтвержденный факт нарушения выплачивается денежное вознаграждение 15 тысяч рублей. Качество воды в реке Вологде не соответствует санитарным нормам. О результатах экспертной проверки сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, перед началом летнего сезона специалисты брали на анализ пробы из водоема и по итогам проверки заключили, что вода у пляжа в парке Мира не соответствует санитарным нормам. Эксперты не рекомендуют купаться в реке из-за риска заражения инфекциями. Модельная советская библиотека появится в Череповце. Реконструкция проходит в городской библиотеке номер 2. На объекте уже заменили окна, отремонтировали потолок, стены, установили новую систему отопления. Отмечается, что библиотека сохранит исторический облик с высокими потолками, колоннами и лепниной, но при этом станет современным культурным пространством. Учреждения закупят новые компьютеры и оргтехнику, пополнится и книжный фонд. Завершить ремонт планируется в июле, а торжественное открытие обновленной библиотеки состоится в октябре. Сегодня в области день бесплатного посещения музеев. Гостей ждут в Вологодском государственном музее-заповеднике и его филиалах, архитектурно-этнографическом музее Семенково. Бесплатное посещение распространяется не только на Вологодские музеи, но и на культурные учреждения всей области. Для получения билета необходимо предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий прописку на территории области. Мероприятия, посвященные Варламу Шаламову, пройдут в Вологде. В день рождения писателя 18 июня в Шаламовском доме состоится авторская экскурсия. 19 июня откроется выставка «Мир и война» Феодосия Бочкова. Известный советский график и живописец оставил ряд графических изображений Вологды начала прошлого века. 20 июня вологжан приглашают на литературную встречу, посвященную 119-летию Варлама Шаламова.
0: Новости спорта.
3: Хоккейная «Северсталь» сыграет первый матч нового сезона 5 сентября. На домашней арене «Сталевары» будут принимать уфимский «Салават Юлаев». Вторую игру «Северсталь» проведет 7 сентября с «Ладой» из Тольятти, а третью – 10 сентября против «Локомотива». Напомним, этот сезон череповецкая команда завершила в первом раунде плей-офф, уступив нижегородскому «Торпедо» в 5-м матче серии. По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла 3-е место в конференции «Запад». Главным тренером клуба остается Андрей Козырев.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: совершении террористического акта на территории Республики Адыгея. В апреле 22 года в городе Краматорске я был завербован сотрудниками СБУ. В дальнейшем я переехал на постоянное место жительства в Россию и в Республике Адыгея получил гражданство Российской Федерации.
1: Мессенджере Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб. Затем перешли на общение в Messenger Signal. По указанию куратора должен был убить российского военнослужащего путем подрыва его автомобиля. Для этого получил координаты тайника ССУ.
2: В декабре 2025 года инициативно посредством Telegram вышел в бот в целях оказания помощи украинским спецслужбам путем передачи сведений о возможных объектах совершения диверсий и терактов. После меня перенаправили в мессенджер «Тукан», где в ходе переписки со мной, с украинским куратором, обсуждались возможные объекты.
3: Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится также в сообщении ФСБ. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 136 беспилотников самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона Р-18. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
4: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Бачинск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Варваровка, Избицкая, Казачья Лопань и Рясная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих. Танк Т-72, 5 автомобилей и 3 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 136 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, квадроцикл и 7 НРТК противника.
3: Подразделениями группировки «Восток» уничтожено 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии. В зоне действия южной группировки беспилотными системами на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи БПЛА, 3 терминала «Старлинг», 6 наземных роботизированных комплексов, поражено 5 пунктов управления БПЛА. Вице-президент США Джей Ди Венс в своей новой книге отметил высокий уровень поддержки Владимира Путина среди россиян. Это показывают любые независимые объективные попытки оценить популярность Путина, написал Венс в книге «Причастие в поисках моего пути возвращения к вере», которая поступила в продажу в США. Венс отметил, что еще будучи сенатором, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности в 1924 году, встретился с российским диссидентом, имя которого не уточняется. На той встрече Венс узнал о психологии российского государства больше, чем за неделю чтения американских публикаций. Также нынешний вице-президент США подчеркнул, что многие участники обсуждения предпочитали оставаться в утешительной лжи, как он отметил, игнорируя неудобные факты, что мешает принятию обоснованных решений. По данным ТАСС, Джей Ди Венс в новой книге рассказывает о том, как стал католиком, а также о влиянии религии на его политические взгляды. Для жителей новостроек в мегаполисах самой острой проблемой является нехватка парковочных мест. Ее обозначил каждый третий участник проведенного опроса, сообщили ТАСС в одной из строительно-инвестиционных корпораций. По данным экспертов, россияне все чаще рассматривают парковочное место как обязательную часть комфортного жилья, а не как дополнительную опцию. Еще 27% респондентов пожаловались на беспорядочную парковку во дворах, которая ухудшает качество городской среды и создает дополнительные риски для пешеходов. В Москве сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Климатические показатели будут соответствовать сентябрьской норме, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-17, ну, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут, к вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба. А относительно прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели. Ну и распогодится лишь к середине субботы, особенно воскресенье, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона.

0: по-настоящему столбики московских термометров покажут 21-24 с плюсом, а это идеально соответствует климатической норме июня.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно, сильные дожди, плюс 13-15 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой кратковременный дождь и 15-17 градусов. Сейчас в столице плюс 14 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Мы с вами очень любим слушать о погоде. У нас есть для этого специалисты, у нас есть зонты, у нас есть калоши для того, чтобы об этом рассуждать. Но всегда приятно настоящих вот знатоков послушать. И сегодня у нас в гостях человек, который точно знает, откуда берутся тучи. Да? Почему они не падают на землю, эти тучи? Правильно? Вот это вопрос некоторых, кстати, занимает. Ну, которым совсем нечего делать. Они думают, почему они не падают на нас с вами?
2: Физиков, да, занимает?
1: Да. А почему в день города над Москвой никогда не льет дождь? Никогда, да. А хотя синоптики обещали вроде как ливень, а он не льет. И с нами сегодня Аркадий Владимирович Колдаев, научный руководитель Центральной аэрологической обсерватории, кандидат физико-математических наук. Это он представляет легендарный научный центр Росгидромета в Долгопрудном. У обсерватории в этом году юбилей, 85 лет. Да? Аркадий Владимирович, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Да. Аркадий Владимирович, ну вот Центральная аэрологическая обсерватория звучит очень мощно, да, авторитетно. А вот если по-простому объяснить, вот что самое главное делает ваша команда сегодня? Почему без вас ни авиация, ни сельское хозяйство, и вот даже городские праздники, они вот как бы чувствовали себя не так уверенно?
3: Ну... Вопрос хороший, конечно. Их даже три у вас прозвучало сразу же. Обсерватория – это, вообще говоря, общее такое понятие наблюдения. Да? От английского слова «to observe». Но и это правильно по отношению к обсерваториям, которые следят за звездами. Невозможно ничего с ними поделать. В отношении нас это не так. Мы на самом деле, так сказать, вмешиваемся на сегодняшний день очень часто в процессы, происходящие кругом. Но вот отвечая на ваши вопросы по последовательности, авиация. Авиация очень чувствительна к погоде. Вы знаете, что в грозу летать нельзя. Обычным самолетом нам можно, а гражданским нельзя. Поэтому, если заранее знать, откуда и как подойдет гроза к конкретному аэропорту, то можно предотвратить возможные негативные последствия. И это активное действие. Это не просто наблюдение. Сельское хозяйство – другая сильно зависимая отрасль от погоды. Ну, знаете, что климат меняется, и там, где раньше было много дождей, на сегодня, так сказать, сухо. И поэтому мы активно работаем в наших сельхозпроизводящих регионах на юге страны, увлажняем почву для того, чтобы там все росло и колосилось. Ну и не только это, еще у нас и лесные пожары, другая беда. Вот, и здесь мы тоже, оказывается, можем помочь как-то. Ну и городские праздники, это уже как вишенка на торте, это, знаете, так сказать, для того, чтобы москвичи могли спокойно без зонтов ходить и получать удовольствие от того, что нам Сергей Семенович Собянин обеспечивает. Мы стараемся праздники работать, а отдыхаем уже потом. Угоняем облака.
1: Да-да-да.
3: Как принято говорить в народе.
1: Аркадий Владимирович, ну а вот какой девиз вы бы выбрали для вашей обсерватории?
3: Знаете, вот это хороший тоже вопрос, так сказать. Вот в канадской гидрометслужбе у них есть такой девиз. Я по-английски скажу, потом сразу же переведу. Written by God, performed by God, broadcast by us. И это означает, написано Богом, исполнено Богом, а доведено до вас нами. Вот это вот так вот канадская гидрометслужба себя позиционирует. А у нас девиз, его и придумывать не надо, он давно уже есть. У нас вся жизнь в атмосфере. Потому что аэрология – это наука об атмосфере. Аэро – воздух, лог – наука, и все понятно в этом. Поэтому, ну и здесь, так сказать, я должен сказать, что это не только атмосфера физическая, которой мы занимаемся, это еще и атмосфера внутри института, атмосфера взаимоотношений, потому что институт у нас традиционно экспедиционный. Вот я когда пришел в этот институт 46 лет назад, в 80-м году, в институте было 4 научно-исследовательских самолета и 8 научно-исследовательских кораблей. И вот как только наступал период соответствующий, то пол института оказывалось в экспедиции. Поэтому вот такие вот проверки, так сказать, они все проходили в экспедиции. Отсюда создавалась атмосфера такая, знаете, семейная практически. То, что сейчас называется тимбилдинг, он происходил у нас автоматически без этих красивых английских слов.
1: Аркадий Владимирович, ну в этих экспедициях они ведь не просто, это же не прогулка на круизном лайнере, да, это же, соответственно, и вы сказали про грозу, это рисковые предприятия, да, вот вы вспоминаете какие-то такие случаи, когда особенно ваша команда сплачивалась под общей, так сказать, угрозой?
3: Ну, вы знаете, я из своей практики могу рассказать вам очень интересный случай, который происходил над Бермудским треугольником. Это как раз вот людей очень часто интересует, занимает. Был 1986 год, мы возвращались на своем самолете Ил-18 «Циклон» из трехмесячной экспедиции с Кубы. И у нас перелет должен был быть из Гаваны на Ньюфаундленд, в Гандер. Там у нас должна была быть остановка и потом перелет, так сказать, в Европу и все. И вот на этом перелете мы летим вдоль побережья Соединенных Штатов и попадаем в облака, в которых происходит страшное обледнение самолета. Вот. А настроение такое, знаете, уже экспедиция трехмесячная кончилась, летим домой, все, в общем, счастливые, довольные, компьютеры уже появились, уже играем, вот. Значит, борт-инженер выходит в салон и говорит: так, всему научному экипажу отключиться, не хватает энергии на обогрев крыльев. И приготовить спасательные жилеты под креслом, которое у вас находится. А время, на самом деле, года, это конец ноября. Хоть это и Атлантика, но вода, сами понимаете, да, не для купания. Ну, в общем, как-то так мы все напряглись, вот. И в это время стало происходить что-то вообще интересное. Значит, вот говорят, что над Бермудским треугольником всякие дела происходят странные с огнями Святого Эльма. Так вот, я эти огни видел. Вот у нас было такое обледенение и такая электролизация, что у нас на каждом кончике каждого винта горел огонь Эльма. А их очень хорошо видно в проблесковом маяке, потому что проблесковый маяк самолета, он синхронизован с вращением двигателя. Это получается стробоскопический эффект. И в какой-то момент смотришь в окно, а там 4 креста, и на каждом кресте 4 огня Святого Эльма. И это продолжалось 2 часа.
1: Ну, ужас!
3: И вот нам не хватило керосина долететь до Ньюфаундленда. Пришлось нам садиться на запасной аэродром Галифакс. Ну, это самый-самый юг Канады. Но, тем не менее, все кончилось благополучно. А при этом наш летный экипаж, который сидел в кабине, вышел абсолютно мрачный. Ну, и мы, конечно, были, когда после посадки, такие напряженные. Выяснилось, что у нас впереди самолета есть такая штанга, для того, чтобы проводить измерение невозмущенного потока, так называемого. Так вот, на этой штанге все это время собиралось вот это вот статическое электричество, этот тлеющий разряд, потом он двигался по этой штанге в сторону кабины пилотов и разлетался на множество мелких искр у них на лобовом стекле. То есть они летели 2 часа в салюте. Представляете? Вот. Ну, это, конечно, было такое нервное потрясение, напряжение, что в любой момент любые электронные приборы самолета могли отказать, и тогда бы я с вами сейчас не беседовал.
1: Ой-ой-ой-ой.
3: Вот такой был случай.
1: Аркадий Владимирович, да. Ну, давайте вернемся, да, уже к вашей такой обычной работе, да, в том числе и для, ради там сельского хозяйства, и ради праздников в том числе. Вот сегодня какие технологии используются, ну, как сказать, для борьбы с непогодой? Ну, наверное, не для борьбы, чтобы изменить, да, погодные явления. Ну, например, град, да, вот недавно тут выпал, ну, да, град.
3: Да,
1: вот, значит, как вот с ним бороться?
3: Ну, непогода — это опять, да, то, что мы в быту употребляем. У нас профессионально это называется опасное явление погоды. То есть это явление погоды, которое приводит к экономическому ущербу. Град является одним из таких серьезных опасных явлений для сельского хозяйства, особенно южные наши районы, особенно виноградники. Еще при Советском Союзе была организована военизированная служба по борьбе с градом. И на сегодняшний день Росгидромет унаследовал, у нас есть несколько военизированных служб на юге, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, ну, в общем, по Северному Кавказу, которые до сих пор занимаются защитой сельхозугодий от града. Осуществляется это таким образом. С помощью радиолокатора заранее определяется облако, которое потенциально опасно с точки зрения градобития. И по этому облаку производится воздействие. Воздействие производится с помощью ракет, наземные комплексы под названием «Малозань». Они стреляют боеголовками, начиненными йодистым серебром. Йодистое серебро – это такое вещество, которое по своей структуре, частички йодистого серебра, они похожи на кристаллики воды. И благодаря этому на них собирается вода лишняя и, соответственно, не дает граду расти до большой величины. Потому что град считается опасным при размерах более 2 сантиметров, 20 миллиметров. Если он меньше, то он, в общем, не приносит такого большого ущерба. И вот задача противоградовых служб – расстрелять облако до того, как там вырастет очень крупный град, и чтобы оттуда, ну, высыпалась крупа какая-то, так сказать, и, в общем, все остались довольны. Это то, что касается града. А то, что касается сельского хозяйства вообще, вот у нас сейчас работает самолет в Ростовской области и занимается увеличением осадков, поскольку засушливая была весна. По договору с Министерством сельского хозяйства Ростовской области мы по их указанию выполняем работы по увеличению осадков в конкретных совершенно местах региона, потому что это, ну, структура осадков, она очень пятнистая такая, неоднородная не по площади, поэтому увеличиваем осадки там, где им это надо.
1: Аркадий Владимирович, а если вы вот с градом боретесь вот этим йодистым серебром, а вот включается дождь с помощью чего? Вот, на вашем...
3: То же самое. Та же самая идеология. Значит, смотрите, какая ситуация. Вот это вот обычно мы как-то не осознаем, да, но и обледнение самолетов из-за этого происходит, и, в общем, все наши, так сказать, физические воздействия на облака, они на этом основаны. Облака, они состоят из, то, что мы видим глазами, из кристаллов и капель. Вот. В облаках температура, как правило, ниже нуля, в наших широтах, по крайней мере, и, так сказать, поэтому там много кристаллов, но там есть и капли. Вот вода – это удивительная такая субстанция, капли могут существовать в жидком виде до температуры минус 33 градуса.
1: Да вы что?
3: Минус 33 градуса, да, это является температурой спонтанного замерзания капель. А до этой температуры они могут существовать. И вот как раз, так сказать, вот эти переохлажденные капли, они являются, ну, в общем-то, основанием для обледнения самолетов. То есть самолет, как вот, так сказать, тело, внесенное в такую переохлажденную среду, он тут же на себе собирает эти переохлажденные капельки, они замерзают и образуют корку льда. Вот. И на этом же основана и наша работа. Когда мы находим зону с переохлажденными каплями в облаке и вносим в нее йодистое серебро, то начинается процесс кристаллизации и выпадения осадков. Потому что что такое дождь? Дождь – это на самом деле снег, который проходит через уровень высоты нулевой изотермы, дальше тает, превращается в капельки.
1: То есть вот, дождь, он вначале снег, товарищи. Это надо запомнить.
3: Да, конечно,
1: да. Аркадий Владимирович, ну вот я читал, что в прошлом году у вас завершился крупный эксперимент по увлажнению пожароопасных районов Якутии. И там, где вы работали, увеличилось количество осадков на 60 с лишним процентов. Это уже вот отработанная технология, да, в частности, от лесных пожаров, как вы видите?
3: Ну, смотрите, значит, мы, да, у нас был трехлетний такой эксперимент, он был по указанию Владимира Владимировича Путина и финансировался Республикой Саха-Якутия. Значит, идея эксперимента состояла в том, что в Якутии во время летнего сезона пожаров уже нет практически облаков над территорией. Там встает сибирский антициклон. Как, антициклон, как правило, так сказать, это когда нет облаков. А как и в медицине, да, любую болезнь, ее лучше заранее каким-то образом профилактировать, чем потом лечить. Поэтому и мы им предложили вариант, что давайте-ка мы посмотрим, что у вас происходит весной. А весной у них есть облака, но недостаточно осадков, и, соответственно, так сказать, сухая трава с предыдущего года идет пал по ландшафту, и этот ландшафтный пожар переходит в лесной. Поэтому мы им предложили технологию так называемого увлажнения. Не тушения пожаров, а увлажнения до того, для того, чтобы предотвратить эти пожары. То есть наша служба Росгидромета, наш занимается и прогнозом пожароопасности. Пожароопасность, она определяется 5 классами. Первый класс – это когда, ну, в общем, так сказать, ничего не горит. А 5 класс – это когда вот действительно осколок бутылки в лесу может послужить линзой и все полыхнет. И вот наша задача была в том, чтобы, начиная с мая месяца, начинать переувлажнять почву в потенциально опасных местах. Мы этим занимались 3 года. В первый же год получили результат уменьшения горимости даже не на 60%, а в 3 раза. Вот эффект был просто первый год потрясающий. И еще получился боковой эффект. Нам Министерство сельского хозяйства Саха-Якутии было очень благодарно за то, что у них быстро выросла новая трава, и были очень хорошие заготовки сена для крупного рогатого скота. И это же оказалось и причиной, почему уменьшилась сильно площадь горения, потому что вновь появившаяся трава, она забила вот тот сухостой. Не было ландшафтных пожаров. Вот примерно такая идеология. Причем мы этого заранее предполагать не могли, это как обычно, когда начинается эксперимент, не всегда известно, чем и как он закончится. Но вот в данном случае он закончился очень благополучно.
1: Аркадий Владимирович, ну я слушаю вас вместе с товарищами с открытыми ртами. Это очень интересно и очень важно знать людям. От КРС отдельное большое спасибо за вкусную свежую траву. Аркадий Владимирович Колдаев, научный руководитель Центральной аэрологической обсерватории, кандидат физико-математических наук. Я думаю, что мы сегодня узнали, друзья мои, много очень важного и интересного. Аркадий Владимирович, большое спасибо.
0: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ОЛБ Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-3866. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Бойцы южной группировки войск уничтожили у Константиновки 4 наземных робототехнических комплекса, станцию радиоэлектронной борьбы и гаубицу Д-20. ВСУ сообщили в Минобороны России. Также оператор FPV-дрона в ходе боевых действий на окраине Константиновки обнаружил и точным попаданием уничтожил станцию РЭП. ВСУ применяли ее для борьбы с беспилотными летательными аппаратами российских войск. Благодаря дрону «Камикадзе» на оптоволокне удалось уничтожить РЭП противника, тем самым открыв небо на этом участки, отметили в ведомстве. ФСБ накрыло диверсионную сеть в Адыгее, Тюменской области и на Кубани. Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты против военных, волонтеров, а также транспортной и энергетической инфраструктуры в регионах. При обысках у них изъяли взрывчатку и зажигательное устройство. Выявлена также переписка, в которой содержались четкие инструкции от кураторов. Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях на саммите России-АСЕАН в Казани, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Также сегодня Путин проведет торжественный прием в честь глав делегации, который состоится в театре имени Галиасгара Камала. Участники саммита, среди прочего, обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По итогам примут 4 документа. Этот саммит юбилейный. Он посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии создали в 1967 году. В нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Узбекистане проходит пленарное заседание 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В его работе принимает участие Михаил Мишустин. Премьер отметил, наша страна входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в местную экономику. Но интерес к углублению торгово-экономического сотрудничества меньше не становится, отметил глава Кабмина.
2: Двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи. Вместе мы продолжаем укреплять продовольственную безопасность. Пример, товарооборот сельхозпродукции за первые 4 месяца вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Здесь действуют около 3000 отечественных предприятий, которые осуществляют около 150 крупных инвестиционных проектов. Общая стоимость уже превышает 4 триллиона рублей.
0: Сегодняшний день может стать одним из самых холодных на этой неделе. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. По данным синоптика, над северо-западными регионами России наблюдается обширный североатлантический циклон, из-за которого в столичный регион поступают массы холодного воздуха и осадки в виде дождей. Леус добавил, что сегодня ожидаются дожди, гром. Максимальная температура будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних показателей. По прогнозу синоптика, воздух прогреется до 16-18 градусов в Москве, по области от 15 до 20 градусов. При этом завтра, 18 июня, столбик термометра не поднимется выше 18 градусов. Синоптик также не исключил дожди. Сильной жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца будет как минимум в 2,5 раза более дождливой. Синоптики отмечают, что в июне на 50-80% будет перевыполнена месячная норма осадков.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Динамо» Луис Чавес продолжит карьеру в России. Его агент Клаудио Курти опроверг слухи о переходе мексиканца в местную Америку. Цитата. «Если есть какой-то интерес, то им нужно сначала поговорить с нынешним клубом Чавеса. В этой новости нет ни доли правды», — ответил представитель полузащитника. «Динамо» прошедший сезон РПЛ завершила на 7-м месте. В активе столичной команды 45 очков. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе забил 2 мяча в победной встрече чемпионата мира против Сенегала и вышел на первое место среди снайперов трехцветных всех времен, обогнав Оливье Жиру. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Сборная Франции входит в число нескольких явных фаворитов стартовавшего Мундиаля, но и игра в первом тайме против Сенегала была полна разочарования. Ноль моментов, при том, что африканцы выглядели более раскованные и мощнее. Сенегальцы до перерыва обязаны были забивать дважды. Сперва Джексон пробил в штангу, и мяч рикошетом от пятки Миньяна едва не залетел в сетку, но все же ушел на угловой. А перед перерывом Исмаил Ассар после паса Мане из центра штрафной умудрился пальнуть выше ворот. Наставник французов Дидье Дешам перестроил игру команды. Поднял выше обоих крайних защитников, перевел Алиса на позицию десятки, отправив с нее на правый фланг Дембеле. Кроме того, сенегальцы перестали выдерживать высокий темп и дали преимущество сопернику, у которого склеил всю игру Алисы. Сперва Прима Бавария отдал шикарный разрезающий голевой пас в штрафную на Мбаппе, и на 66-й минуте Франция повела 1-0. Следом Алиса начал быструю атаку со своей половины поля, после которой Рабьё прорвал длинным пасом всю оборону соперника, и Баркаля удвоил перевес вице-чемпионов мира. Сенегал вернул себе надежду в компенсированное время мячом молодого таланта ПСЖ Мбайе, но она прожила всего 68 секунд, после чего Мбаппе шикарным дальним ударом оформил дубль. 3-1 Франция начала турнир заслуженной победой, разорвав соперника после перерыва.
3: Боец смешанных единоборств Петр Ян вошел в тройку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте организации. На счету 33-летнего спортсмена из России 20 побед и 5 поражений в ММА. Лидером рейтинга остается наш соотечественник Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волконовский. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы во французском Антони. Россиянка в финале уступила испанке Лусии Мартин Португес со счетом 13-15. Бронзовыми призерами турнира стали француженка Тоскана Тари и украинка Алина Камащук. Полумарафон «Серые ночи» пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Участвовать в нем смогут все желающие. Спортсменов ждет вечерний забег, который стартует в 23:00. На выбор будет предложено две дистанции – 10 километров и 21 километр 100 метров. Также в программе предусмотрены детские старты по разным возрастным группам. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет. Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны. «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
7: Уже в кино. Категория 16+.
12: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
13: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
14: Дорогие товарищи, сегодня у нас большой праздник. Сегодня день русского кваса. Владислав Александрович элегантно кивает своей седой головой.
15: Рос-квас.
14: Нет, рус-квас. Так вот, я читал в книгах, что вот тот квас, которым нас почуют, ну, в большинстве своем, в большинстве, сейчас появились варианты, сегодня и вот советская рецептура, когда, помните, во дворы приезжала бочка.
9: Бочки, да.
14: Там квас, люди подходили, кстати, не брезговали, кружку мыли тут же, без мыла, споласкивали, да, кружка тяжелая, помнишь, такая граненая, тяжелая ручка.
9: Пивная, да, кружка.
14: Но, нет, 0,33 квасные были махонькие, такие разгонные.
9: Это,
14: да,
9: пивные.
14: Некоторые брали квас в бидончик,
9: брали.
14: И я думал, что вот этот напиток прекрасный, хлебный, да, насыщенный, особенно в жаркий день, когда плюс 30, а ты вот делаешь вот эти вот, ну, пару-тройку глотков, ждешь, и вот этого опьянения, как от пива, не наступает. И ты продолжаешь вот это трезво, понимаешь, да, трезво воспринимать этот вкус первозданный.
9: Обман, да?
14: Да, оказалось, советская власть украла из кваса градус, понимаете, да? Но я хочу прояснить ситуацию все-таки у специалистов. Да, может быть, это как-то меня обманули. В интернете все время обманывают, там все время подсовывают непроверенные факты. Олег Николаевич Ольхов, шеф-повар кулинар студии «Кремлевская кухня», ведущий кулинарных программ на канале «Спас», эксперт по русской, постной, монастырской кухне, автор 18 кулинарных книг, вновь в нашем эфире. Олег Николаевич, очень рад. Доброе утро и с праздником. Да, здравствуйте.
11: Доброе утро.
14: Да.
11: С праздником.
14: Олег Николаевич, так вот, расскажите, пожалуйста, про то, как вот советская власть действительно обманула нас с квасом?
11: Не знаю, обманула ли она нас, но я вам точно могу сказать, что в квасе изначально, вот в русском напитке, происходит два типа брожения – молочно-кислое и спиртовое. Поэтому в настоящем квасе всегда должен быть определенный небольшой градус, небольшое содержание спирта.
14: Но, Олег Николаевич, небольшое, но достаточное для инспектора ГИБДД, да?
11: Это смотря сколько выпить. Если выпить 0,33, как вы сказали, разгонную, то может быть еще и ничего. Вот. Но если выпить 2 по 0,33 или 0,5, думаю, что здесь уже хватит для инспектора ГИБДД.
14: Зашумит, да, зашумит. Кстати, Олег Николаевич, а сегодня вот на рынке квасов этих вот готовых бутылочных, потому что я вижу те, которые, например, в магазине длительного хранения, да, ну то есть может там 10 лет храниться, условно говоря, квас, а есть такие с лимитированным сроком, типа там на неделю или на 10 дней, вот надо его в холодильнике обязательно хранить, нигде попало. Вот эти, они, во-первых, насколько они кусаются с точки зрения гаишников, а во-вторых, насколько похожи на то, что вы, как вот специалист, называете настоящим квасом?
11: Надо смотреть на этикетку. Если там указано, что возможно содержание спирта там до 0,5, например, да, процентов, то это настоящий квас. Если там не указано, это значит, что одного типа брожения нет, поэтому, строго говоря, с рецептурной точки зрения этот напиток нельзя называть квасом. Поэтому давайте смотреть этикетку, потому что сейчас с современными квасами происходит такая ситуация. Хорошо научились имитировать вкус кваса, но по факту одного типа брожения мы в бутылке не видим, что говорит о том, что, строго говоря, это не настоящий русский квас, в котором должна быть небольшая доля содержания спирта.
14: Олег Николаевич, ну это же не придирка, да, просто формальная, там вот, мол, не такой процесс. Это и значит и действие у кваса, который лишен одного из двух типов брожения, или просто имитирует вкус кваса, не такое, как должно быть на организм. А какое оно должно быть у настоящего кваса, да, и чего лишены вот эти подделки?
11: Ну, настоящий квас, поскольку содержит небольшое количество спирта, он не только прохлаждает гортань, да, но и вызывает легкое опьянение, которое, впрочем, обычно быстро проходит. Конечно, если вы собираетесь за руль, настоящий квас лучше не пить, потому что воздействие все равно есть. Это, во-первых, а во-вторых, трубка может сработать. И такое часто происходило, то есть разные водители жаловались мне, что выпил кваску, а тут его и прихватили. То есть трубка показала содержание алкоголя. Поэтому с таким квасом водителям нужно быть осторожными. Вот. Если вы делаете квас сами, то там, безусловно, будет все как нужно. И с таким квасом нужно еще осторожнее быть. И я хотел бы сразу сказать, что настоящий-то квас, он не сладкий, а кислый. И самым распространенным квасом на Руси был белый кислый квас.
14: Да-да-да, вот, кстати, Олег Николаевич, я вижу у наших белорусских товарищей попытки делать вот такой так называемый белый квас, а потом наши ученые вот в преддверии сегодняшнего праздника Дня русского кваса выступили с заявлением, что самый полезный это некий свекольный квас, свекольный, да? Вот какой вы считаете образцовым, самым вкусным? И, конечно, об окрошке тоже хочется поговорить, потому что у нас есть огромная такая популяция любители окрошки, они спорят друг с другом, на чем ее делать, да, на квасе, там, на кефире, на чем-то еще. Вот ваша точка зрения, пожалуйста.
11: С точки зрения канонов русской кухни, окрошка может быть только на квасе, потому что та, которая на кефире, имеет четкое название окрошка ашхабадская, ее рецепт был опубликован в советское время. Соответственно, то у нее практически, да, мы можем найти автора, и называть ее следует только так. Это вот с точки зрения кулинарии как науки. Образцовый квас – это белый кислый квас. Он идеален для окрошки, и, собственно говоря, на нем и делали окрошки, ботвини, тюри и так далее. Что же касается полезности, я думаю, что и белый, и свекольный, и ржаной на ферментированном солоде, то есть красный квас, они одинаково полезны в плане наличия там вот, молочно-кислой бактерии. Свекольный квас делали для того, чтобы готовить борщ. То есть борщ когда-то готовили на свекольном квасе. Причем не только в русской кухне, но и польский борщ, в частности, также делали из сала, которое затирали в свекольном квасе, затем ставили в печь. Что касается самого вкусного, я лично больше всего люблю белый кислый квас, а у каждого человека, как известно, свой вкус.
14: Олег Николаевич, и насколько квас сложно сделать дома, как вот он должен быть? Каким он должен
11: быть? Это несложно технически, но трудоемко в плане того, что закваска делается около 5 дней, и сам квас еще 2-3 дня, то есть у вас с нуля уйдет неделя. Потом, если вы будете хранить правильно закваску, вам нужно будет только ее добавлять и в тело кваса, так сказать, который делается из ржаной муки, ржаного солода, и быстро восполнять свои потери кваса.
14: То есть Олег Николаевич, то есть при нашей переменчивости погоды, то есть если вот ударит жаричка опять 30-градусная, пока будешь делать квас, уже опять будет плюс 13, да? Есть некоторые проблемы.
11: Да, раньше у хозяек он просто не переводился и всегда был. Я призываю. Ставьте свою закваску, и все у вас будет хорошо, не будете зависеть от магазинов, у вас всегда будет вкусный квас, и закваска, на которой можно еще и хлеб испечь.
14: Олег Николаевич Ольхов, шеф-повар кулинарной студии «Кремлевская кухня», ведущий кулинарных программ на канале «Спас». Олег Николаевич, огромное спасибо. Конечно, с точки зрения нутрициологии хочется рассмотреть этот наш народный напиток. Нурия Хасановна Дианова, диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения, ведущий эксперт российских СМИ в вопросах питания и здорового образа жизни, мама двух доченек. Нурия, доброе утро, очень рад нашей новой встрече. Да.
15: Доброе утро.
14: Да, Нурия, ну вот с точки зрения науки, что происходит с нашим организмом, помимо спиртосодержащих каких-то вещей, да, вот от кваса, какая от него реально польза, кроме утоления жажды в жару?
15: Ну, кстати говоря, к сожалению, утоление жажды, вот как сказал сейчас коллега по эфиру, да, что оно может быть только в случае умеренного потребления белого кваса. Именно потому, что все упирается в содержание количества углеводов на 100 миллилитров. Чем меньше, тем, скажем так, лучше для нашего организма. То есть поэтому получается, что самый кислый вариант мало кто любит на самом деле. Это вот, наверное, такие ценители, как я, да вы там и так далее. То есть, ну, люди привыкли пить более сладкий вариант кваса. Но он, к сожалению, не утоляет жажду за счет как раз того, что там есть сахара. Вот. И, соответственно, говорить о пользе – очень относительный момент. Это ферментированный продукт, то есть там есть действительно молочно-кислые бактерии, там есть некое количество а тех самых метаболитов, которые могут очень мягко воздействовать на какие-то, скажем так, нехорошие бактерии в нашем кишечнике. Но это не заменит работу, например, антибиотиков, но это такая история. Витамины группы В – это то, о чем чаще всего говорят, да, что в том числе, да, из-за того, что там солод.
14: Да-да-да. Ну, я, Диана, Хасана.
12: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России, филиал ООО «Гиперион Лизинг», внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
16: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С 1 сентября зарплата вологодских учителей и воспитателей увеличится на 10%. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, это сделает зарплату в нашем регионе конкурентоспособной и выше, чем в отдельных субъектах страны. Пресс-служба правительства отмечает, что сейчас в региональной системе образования работают больше 21 тысячи педагогических работников. Фонд оплаты их труда в текущем году превысил 21 миллиард рублей. В области действует перечень мер поддержки для педагогов. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте сертификационного центра. Еще два общественных пространства благоустроят этим летом в Вологде. Работы пройдут на торговой площади у Старого рынка и у пешеходной зоны вдоль реки Золотухи. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На площади обновят брусчатку, установят новые скамейки, освещение и навигацию. Также территорию озеленят. На втором объекте, это пространство между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена, рядом с памятником танк Т-34, планируется создать пешеходную зону с дорожками, фонарями и системой видеонаблюдения. Кроме того, по словам главы города, на следующей неделе в парке ветеранов начнется монтаж колеса обозрения. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов утра здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка. На аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки, пройдет шоу вологодских богатырей, творческие мастер-классы и спортивные зоны. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Новые речные трамвайчики запустят в Вологде ко дню города. Об этом сообщил Сергей Жестянников. По словам главы города, суда завершили цикл швартовых и ходовых испытаний. Сейчас проходит их регистрация и получение лицензии на пассажирские перевозки. Оператором проекта станет ПТП-1. Стоимость 40-минутной прогулки, по словам Сергея Жестянникова, составит 500 рублей. Речные трамвайчики будут курсировать по трем маршрутам. Исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в эти выходные. На территории музея-заповедника состоится реконструкция сражений между польско-литовскими войсками и защитниками обители. Гости узнают историю осады, смогут посетить интерактивные площадки, побывать на ярмарке и выступлениях фолк-групп. Также пройдет парад представлений исторических клубов, показательные выступления по владению средневековым вооружением и турнир конных лучников. Фестиваль продлится два дня – 20 и 21 июня.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, дождь, возможно гроза, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Задержанные в Адыгее, в Тюменской области, в Краснодарском крае пособники Киева признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов на территории России. Это следует из видео, которое опубликовала в ФСБ. Один из задержанных в Адыгее признался на видео, что в апреле 22 года в Краматорске его завербовали сотрудники СБУ. Задержанный в Краснодарском крае признал, что должен был

0: советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний. Также нужно тщательно проверять адресную строку на сайтах бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных данных. Не следует переводить деньги на карты физлиц в мессенджерах, предупредили в Мышеловке. В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Климатические показатели будут соответствовать сентябрьской норме, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Распогодится, по прогнозу синоптиков, только к концу недели.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-17, ну, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут, к вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба. А относительно прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели. Ну и распогодится лишь к середине субботы, особенно воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут 21-24 с плюсом, а это идеально соответствует климатической норме июня.
0: Синоптики также говорят, что по предварительным прогнозам в июне на 50-80% будет перевыполнена месячная норма осадков. Кроме того, возникшее за первые две недели положительное отклонение температуры от нормы в 3 градуса будет нивелировано. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно, сильные дожди и лишь 13-15 тепла. В Москве небольшой кратковременный дождь и 15-17 градусов.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Вова Пикчерс.
1: Владимир Верещагин. Это имя знакомо каждому, кто хочет сэкономить деньги на походе в кино. Володя участвует в нашей программе и рассказывает всей нашей аудитории, как там у них все на самом деле происходит. Да. И почему этому нельзя верить? Володя, здравствуй, дорогой. Здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Владимир Верещагин, продюсер, актер, философ, да, человек, в конце концов, мужчина, да, отец, да. А, Володенька, ну ты выбрал сегодня тему-то «Будь здоров». Без тебя не знал, как справимся, да. Звучит так, заголовок. «Как выбрать хорошее кино? По совету друзей, критиков или довериться рекламе?» Владимир, и у нас с Владиславом Александровичем к тебе очень много вопросов. Начну с главного. Ты понимаешь, какая история? Вот давай с рекламы начнем, да, потому что реклама – это же та такая ситуация, которая призвана повысить ваши прибыля, говоря русским языком. Правильно?
2: Ну, должна в первую очередь оповестить о том, что выходит хороший и привлечь внимание. Планировалось так.
1: Но она не планирует, она не создана для того, чтобы оповестить, что выходит плохое. Это логично.
2: Да,
1: это для логично. Этого есть другие механизмы. Это логично. Володя, теперь вопрос. Вот смотри, когда я смотрю, как правило, нарезку, которая рекламирует наше отечественное кино, во-первых, у меня возникает ощущение, что его делали другие люди, чем те, которые снимали само кино. Я прав в своих ощущениях? Потому что вот если сравнивать...
2: И зачастую это правда.
1: Сравнивать ритмику, сюжет, ну, в принципе, все, что ты потом видишь в самом фильме, вот с тем роликом, который я наблюдаю на телеке, например, да, или, ну, реже в интернете, рекламные вот эти, да, короткие, там, 30 секунд, минута, сколько идет этот промо. Но я понимаю, что, во-первых, ну, вот кроме этих лиц, да, и каких-то цветов отдельных, отношение к, во-первых, вот к сюжету минимальное. То есть получить впечатление от нашего, сделанного в России, промо-ролика кино о том, о чем реально будет этот фильм, вообще невозможно. У меня ощущение, что этим людям, да, этим вот специальным, да, как тоже ты говоришь, не имеет отношения к съемочной группе кинофильма, дают задание сделать вот что угодно и как угодно, но только не продать содержание этого фильма. А в итоге происходит, как правило, ну, я не знаю, может, я какой-то избалованный человек, да, но происходит ситуация, когда мне вот откровенно неинтересно смотреть этот фильм, а если я его посмотрел в итоге, и он мне понравился, я в который раз убедился, что промо снято было неправильно. Вот ты со мной согласишься?
2: Я вот не соглашусь, но не до конца. То есть вообще, на самом деле, конечно же, все же во времени, с течением времени меняется. И поэтому, например, реклама там самая первая, которая была еще, когда братья Люмьер показывали первые фильмы, там не было продвижения картин. Там был просто сам феномен, вот как бы чудо вот это вот, да, движущееся изображение, которое... То есть там просто писали прибытие поезда, значит, на вокзал, да, там, вот, пожалуйста, смотрите. Причем братья Люмьер считали, что коммерческого будущего у кинематографа нет. Вот, и потом уже кино как бы вот через рекламу начало продвигаться уже сильно позже, когда, собственно говоря, появился этот феномен звезд, и когда как бы людям стало казаться, что они как будто бы знают, что именно продает кино, ради чего зрители приходят. И тут постепенно начала формироваться, собственно говоря, отдельная профессия людей, которые делают эти рекламные материалы, трейлер-мейкеры, говоря нелюбимым тобой профессиональным языком. Вот. И понятно, что тут задача в первую очередь показать, что у тебя там будет красиво, нарядно, аттракционы, ну или аттракционы бывают разные, это же и про любовь, и не только про взрывающиеся машины, там каких-нибудь страшных монстров, которые вылезают, или наоборот, про какое-нибудь ощущение сказки. Вот. И очень долгие годы у нас, особенно в России, был такой грешок, когда у тебя ты смотрел трейлер и практически посмотрел кино. То есть это практически все показали, но кроме каких-то отдельных сцен. И, в принципе, идти в кино было не обязательно. В то время как мировой опыт это скорее как заманить человека, да, то есть показать ему что-то предварительно возбуждающий у него аппетит, интерес и другие замечательные, значит, побуждающие в кино пойти эмоции, вот, а с тем, чтобы он уже пришел и дальше как бы разобрался, нравится ему это кино или нет, главное было довести человека до кассы, да, чтобы купил билет, вот, и занял свое место.
1: Вопрос, нравится ему или нет, это уже не важно, потому что после того, как купил билет, его мнение уже мало кого волнует, да?
2: Интересный факт, что в начале, конечно же, вот если мы посмотрим на сборы кинокартин или, например, на рейтинги проектов в эфире, то первые цифры тебе как раз обеспечивает реклама. Это то, насколько успешно смогли заманить. А вот дальше начинает работать сам фильм и так называемый сарафан, сарафанное радио, то есть насколько твои друзья, знакомые, коллеги, которые пришли по первой рекламе, насколько им самим это понравилось, насколько тебе понравилось, насколько ты готов ходить и рассказывать людям, обязательно сходи, посмотри. То есть это вот, на самом деле, вот это самая главная, наверное, рекомендательная механика, одна из самых главных. Так в свое время, собственно говоря, «Холоп» первый собрал огромные деньги, потому что люди пришли, посмотрели на Новый год комедию и такие, ой, это прикольно, начали друг другу рассказывать. Также, кстати говоря, в свое время очень хорошо стартовал «Титаник», в отличие от своего исторического прототипа. Потому что изначально...
1: Нет, «Титаник» тоже хорошо стартовал. И исторически. Там закончилось плохо.
2: Да, согласен. Вот, но вот в отличие от исторического прототипа, «Титаник» как раз стартовал не очень хорошо, но он очень хорошо плыл дальше, наперекор всем возможным айсбергам. Он очень просто очень долго шел в кино, потому что люди возвращались в кинотеатр, рассказывали о фильме друзьям, говорили, какое замечательное кино. И вот сарафанное радио таким образом сработало лучше, чем изначально рекламная кампания.
1: Володя, ну так вот, возвращаясь к... Давай добьем эту историю с промо-роликами, да, которые в нашей ситуации... Вот я просто сравниваю с иностранными промо-роликами, которые, ну, скажем, там тоже не продается, условно говоря, весь сюжет. И, конечно, трудно... Но, по крайней мере, ты четко понимаешь из этих из западных роликов жанр. Да, спрессовано действие, ритм, нарезка, хотя и в самом кино, если мы вспоминаем, например, Джона Уика третьего, это мой любимый фильм, там людей убивают лошадью, да, и мы понимаем, что еще более ускорено, хотя и в самом фильме уже все нарезано до невозможности, да, вот эта ритмика движений, ударов, действий, там, смены камеры фантастическая, а в промо-роликах еще быстрее все это сделано. Мы понимаем, что все-таки в нашем, я не знаю, это искусство, это культура, или это как бы вот сама индустрия производства промо-роликов, чуть не сказал промо-роликов, вот скажи, она захвачена кем-то? Потому что я не понаслышке знаю, что у нас захвачен дубляж в стране, да, то есть у нас есть несколько орг таких структур, где плотные такие очень сплоченные коллективы хороших очень актеров с замечательными голосами, почти такими, как у нас с тобой, они, соответственно, вот сидят и вот, в принципе, 90% всей кинопродукции озвучивают. Ну, есть «Гоблин» в Питере сидит, да, Дима Пучков. Ну и все, да, вот по большому счету вот туда несколько банд таких, да, там вот все распилено, как говорится. В этой истории с промо, да, тоже есть как бы такая командная, вот очень такая узкая прослойка, да, которые, ну, никого не пускают к себе, в том числе искусственный интеллект, для того, чтобы, может быть, как-то по-другому взглянуть, потому что мне кажется, что вот мы ненавидим Ивана Ивановича, да, искусственный интеллект, и как он ребятам молодым мозги обнуляет, и они уже, вот я слышал версию такую недавно, что в Америке, например, учителям в школах и в институтах приходится читать детям вслух страницы учебников, потому что они сами не могут больше, там, условно говоря, 2 минут прочесть текст. У них
2: удерживать внимание, да.
1: Башка, да, уже плавится, да-да-да. Но вот в плане промо, ты же видел наверняка в интернете, да, ролики, которые сгенерированы искусственным интеллектом, да, всякого разного рода фильмы и так далее, достаточно бодро получается, потому что искусственный интеллект вторичен, и промо это тоже вторичное, да, вслед за фильмом. И то есть он же как бы вытягивает суть из основы какой-то. И мне кажется, вот в культуре культуре производства промо-роликов у нас как раз ну, как-то схромает вот это вытягивание сути, чтобы передать зрителю как раз самую сердцевину, нерв этого кино, которое ему предстоит посмотреть. Да? Потому что у меня огромная претензия к радиороликам, которые продвигают какие-то фильмы. Но тут уже я рискую вскочить на своего конька любимого. Я не узнаю голосов, которые говорят вот из этих роликов. Да? И то есть без картинки, ну, это вообще просто блеклая какая-то вот размазанная набор каких-то фраз, сказанных кем-то. Непонятно кем и непонятно зачем и кому. Ну, то есть в аудиоварианте это вообще превращается в какой-то...
2: Ну, не знаю. Я человек простой. Слышу Бурунова, понимаю, что Ди Каприо.
1: А это Бурунов. И фильм с ним. Понимаешь, в чем проблема? Вот в чем проблема. Ну хорошо, скажи мне, ладно, это самое. Я понял, что твое молчание, оно самым лучшим образом меня поддерживает.
2: Я на самом деле слушаю внимательно.
1: Да, да, я все закончил.
2: Да, ну на самом деле, конечно же, первое главное. История — это то, что есть задачи, которые ставят. Да? То есть человек, который делает ролики, в том числе для кино, он человек подневольный. Ему приходит продюсер и говорит: смотри, значит, у нас кино вот для этих людей. Да. Нужно обязательно показать вот это, вот это, вот это. Вот этот кадр очень дорог режиссеру. А вот здесь вот у нас, значит, партнеры наши, вот они вот здесь вложились, там надо вот это лицо, чтобы мелькнуло. И очень часто бывает так, что продюсер не до конца понимает, про что его кино. Такое случается. Ему кажется, что он будет собирать вот по этой причине, потому что там взрывов много, или там очаровательных глаза актрисы. Вот. На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце. Здесь, конечно же, вопрос всегда к тому, насколько человек, который делает ролики, может убедительно рассказать историю, потому что это тоже два разных жанра. Есть жанр режиссерский, большой наш, киношный, рассказать большую историю, а есть жанр как-то заманить, да, то есть такой немножко вот типа за минуту рассказать суть, но не пересказывая сюжет, создать впечатление о фильме так, чтобы захотелось пойти в кино. Это же самое главное. Главное не понять, что там будет в кино прям в точности, да, и ты же не приходишь, не оцениваешь. Вот, соответственно, здесь сказали правду, здесь обманули. Нет, твоя задача сесть в кресле, взять ведро попкорна, вот, и дальше как бы...
1: Твоя задача отдать деньги, чувачок. Давай будем откровенно, правильно? У нас же нет, к сожалению, системы возврата денег за непонравившийся фильм. Если ты встанешь во время сеанса и выйдешь, никто тебе не скажет, а вот получите ваше, так сказать, а если ты за 900 рублей купил билет, вот ваши 450, извините, пожалуйста, за это, или все 900, да?
2: Кстати, тут... Системы чаевых тоже нету.
1: Да-да-да, про вот театры я слышал.
2: Если вам понравилось тут, кино, пожалуйста, давайте
1: перейдите. Слушай, да, я тут прознал, что в театрах у нас эти QR-коды начали вешать с предложением дать чаевые актерам. И некоторые взрослые актеры, они говорят, да это унизительно, да, это унизительно. Но по-прежнему, ты понимаешь, вот эта история с возвратом за некачественный товар, нет этой истории. Потому что в ресторан ты приходишь и говоришь, мне вот не нравится эта котлета. Пожалуйста.
2: Там критерии понятные. Ты понимаешь, ты
1: ну, вот как понятно? Они скажут, ну что, а ты вы же там волосы нашли в этой котлете или что вам там не нравится? Вот, говоришь, вот ну не найти, нравится, там. Гриш, не нравится. Ну, я что-то ни разу не видел, чтобы официант или метрдотель подходил, отпиливал от этой котлеты при тебе кусок, пробовал и говорил, ну, слушай, чувак, да, что-то между зубами волосина застряла. Правда, мы вернемся. Не, они просто на слово говорят, хорошо, вам не понравилось, отлично, мы в счет не включаем. Почему? Я понимаю, знаешь, вот театр...
2: Из уважения, Сергей, исключительно из уважения.
1: Ко мне?
2: Они не включают, потому что себе дороже включить. Но на самом деле, конечно же, в ресторане тебе нужно все-таки показать, что там волос был.
1: То есть в ресторане там, знаю, меня уважают, а в театре нет, и в кинотеатре. Тут уважают, тут нет. Странная история. Потому что я все-таки воспринимаю кино не как искусство, а как, ну, скажем так, индустрию досуга. Да, правильно. Это же, это же не откровение какое-то страшное.
2: Не, ну кресло мягкое, экран яркий. Ну, как бы, ну
1: что вам еще надо? А зачем включать кинопроектор, если так хорошо сидим мы без него? Да, правда? Давайте каждый посмотрит свой смартфон, да, что там у него показывают, да, вместе. Слушай, скажи, пожалуйста, Володенька, вот хорошо, с рекламой мы разобрались. Мое мнение, что она работает, реклама плохо. Теперь
2: сейчас, быстренько, коротко еще скажу. Сейчас интересно, на самом деле появился вот новый такой, так. Говоря про как раз дефицит внимания у современной аудитории, появился новый жанр, это реклама рекламы. То есть, я не знаю, обращал внимание или нет, но сейчас очень часто в роликах, в начале ролика, у тебя есть микроролик. То есть, у тебя там типа 5 секунд, когда прям совсем-совсем вот очень люто плотная, значит, нарезка ярких, сочных кадров, а потом начинается трейлер. То есть, тебе нужно заманить человека, посмотреть полностью вот эти вот полторы, там, две минуты рекламного ролика, и для этого ты делаешь маленький рекламный ролик в самом начале.
1: Угу. Ну и мы должны с тобой перейти к роли кинокритиков, да?
2: О, да.
1: Да. Ну, как-то на слуху фамилии, которые не на слуху из кинокритиков, да? Но вот я тебе, опять же, обывательский взгляд скажу, да? Кинокритик в нашей еще недавней истории, вот когда я вижу, что они выступают, они так закатывают глаза и говорят такие умные вещи, что ты понимаешь, что до их глубины тебе никогда не добраться. Вот. И, если честно, я вот старался никогда не опираться на их мнение относительно, опять же, ширпотреба. Ширпотреба, да? Вот ты как видишь, как, именно как продюсер, роль кинокритиков и этой, опять же, тоже очень закрытой банды, да? Такого коллективчика плотного граждан.
2: Ну, тут, на самом деле, интересный вопрос, потому что, как бы, критики же, они не сразу стали такими важными людьми, просто мы изначально...
1: Кто-то их сделал, давай говорить прямо, правильно? Кто-то сделал критиков. Из чего сделал критиков?
2: На самом деле, они опять же появились, то есть так? Вот у нас сначала, как исторически появился этот рекомендательный механизм, когда друг подсказал и сказал, что классное кино надо
1: идти
2: смотреть,
1: брать. Володенька, давайте после новостей, середины часа, новостей спорта, как раз и разберемся, откуда взялись эти критики, кто их выращивал.
0: Маяк. Природа – это величайший инженер и изобретатель. Дарья Агаркова, биолог.
3: Так говорит маяк.
4: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Утром дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 беспилотника ВСУ над российской территорией. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что система ПВО отработала с 7 до 9 утра. Дроны были самолетного типа. БПЛА удалось ликвидировать над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской и Воронежской областями. Дроны также сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. За ночь, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили в небе над Россией 157 БПЛА противника, также в том числе над Московским регионом. Слаженная работа России и Узбекистана в вопросах энергетики приносит пользу и служит обеспечению жителей и бизнеса энергоресурсами. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. По словам премьер-министра, сфера энергетического сотрудничества становится все шире.
2: Направлений для расширения нашего сотрудничества очень много. Ну, прежде всего, это энергетика. В Санкт-Петербурге на полях форума Владимир Путин и Шавкат Мированович Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Отечественные компании поставляют энергоносители в республику, развивают сети заправок в стране, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия-Центр», что увеличит его мощность. Идет освоение новых месторождений углеводородов. Ну а российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана.
0: Как отметил Михаил Мишустин, объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном за прошлый год увеличился на 12,5%, а кооперация в промышленности выходит на новый уровень. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии США, выводящей из-под санкций поставки нефти из России. Ранее Минфин Соединенных Штатов вывел из-под американских санкций до 17 июня операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации, загруженных на танкеры, к 17 апреля. Эта лицензия заменила аналогичное разрешение, выданное Минфином 17 апреля. Срок его действия истек 16 мая. Как объяснял министр финансов Скотт Бессент, американская администрация сделала такие шаги, чтобы обеспечить наиболее уязвимым странам доступ к энергоносителю и добиться стабилизации мирового рынка нефти. Сегодняшний день может стать одним из самых холодных в Москве на этой неделе. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, над северо-западными регионами России наблюдается обширный североатлантический циклон, из-за которого в столичный регион поступают массы холодного воздуха и осадки в виде дождей. Леус добавил, что сегодня прогнозируются дожди и гром. Максимальная температура будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних показателей. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, по области до 15-20. Пасмурная дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до субботы, 20 июня включительно. Сильной жары в этом месяце уже не ожидается, а вторая половина месяца будет как минимум в 2,5 раза более дождливой. Синоптики отмечают, что в июне на 50-80% будет перевыполнена месячная норма осадков.
3: Новости спорта.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Динамо» Луис Чавес продолжит карьеру в России. Его агент Клаудио Курти опроверг слухи о переходе мексиканца в местную Америку. Цитата. «Если есть какой-то интерес, то им нужно сначала поговорить с нынешним клубом Чавеса. В этой новости нет ни доли правды», — ответил представитель полузащитника. «Динамо» прошедший сезон РПЛ завершила на 7-м месте. В активе столичной команды 45 очков. Лучший снайпер минувшего сезона АПЛ Эрлинг Холланд с дубля за сборную Норвегии стартовал на чемпионате мира. Его команда разгромила команду Ирака 4-1, войдя в число лидеров своей группы наряду с Францией. Тему продолжит Александр Ниценко.
5: В группе Ай Норвегия и Ирак выходили на поле арены Фоксборо, зная, что Франция уже возглавила таблицу после победы над Сенегалом со счетом 3-1. В той встрече дублем отметился звездный форвард Килиан Мбаппе. Было очевидно, что снайпер Манчестер Сити Эрлинг Холланд постарается его догнать. Тем более он забивал в последних 10 официальных встречах за сборную. Правда, несмотря на результат, качество игры норвежцев нуждается в улучшении. С Ираком им очень помогла реализация. При 5 ударах в створ было забито 4 мяча. Но и иракцы выглядели в обороне не слишком слаженно, особенно на стандартах, с которых и пропустили пропустили два последних мяча. В первом случае после навеса со штрафного отличился Эстигор, а во втором Торсвет заставил поразить свои ворота Хусейна. К тому моменту счет был 2-1 в пользу Норвегии. Его открыл Холланд в результате стремительной атаки через левый фланг. Вольфи прострелил на дальнюю штангу, где Эрлинг замкнул. Иракцы вскоре вскрыли левый край, и Хусейн со второго этажа восстановил равновесие. А под перерыв грубо ошибся вратарь Ирака Хасан, который вместо того, чтобы выйти на пас партнера, начал двигаться от мяча и был накрыт Холландом, который в итоге провел победный мяч. 4-1 комфортная по счету победа Норвегии.
4: Боец смешанных единоборств Петр Ян вошел в тройку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте организации. На счету 33-летнего спортсмена из России 20 побед и 5 поражений в ММА. Лидером рейтинга остается наш соотечественник Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волконовский. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы во французском Антони. Россиянка в финале уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13-15. Бронзовыми призерами турнира стали француженка Тоскана Тари и украинка Алина Камащук. Полумарафон «Серой ночи» пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Участвовать в нем смогут все желающие. Спортсменов ждет вечерний забег, который стартует в 23:00. На выбор будет предложено две дистанции – 10 километров и 21 километр 100 метров. Также в программе предусмотрены детские старты по разным возрастным группам. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор программы. Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: друзья мои, Владимир Верещагин, продюсер, актер, мужчина, актер, человек. Да, давайте так.
1: То есть актер два раза.
0: Два раза актер, конечно. Два раза. Сейчас он выступает как актер вот второго плана. Да, да. А, Володенька, значит, мы говорим о критиках. Откуда взялись эти люди? Да? И насколько они мешают жить вам, кинематографистам? Или я что-то не понимаю, или они, наоборот, в связке с вами работают? Как, например, искусствоведы с этими, с аукционистами, да, которые раскручивают какую-то мазню, набивают ей цену и, соответственно, потом втюхивают. И все вместе потом радостно делят барыши.
2: Ну, на самом деле, понятно, откуда они появились, потому что когда появилось кино, да, и с ним вместе появились тематические даже журналы, там в 1904 году, 1908 году как раз появлялись первые, которые назывались, значит, «Оптическая лампа», например, вот был такой журнал. И там их печатали для работников кино и для тех людей, которые вот эти вот фильмы покупали, да, вот эти вот короткометражки. Собственно говоря, там начали появляться самые первые рецензии, и, значит, журналисты рассказывали сюжет, обычно пересказывали, и иногда появлялись какие-то, значит, определения. Фильм хороший, актрисы прелестные, вот такая была аналитика. Но вот в 20-е годы, когда уже кино стало более сложным, появился наш прекрасный Эйзенштейн, Дзига и так далее, да, в этот момент как раз появилась уже аналитика фильмов, и появились критики, которые предполагаются, что они знают чуть больше, чем простые вот эти вот наши друзья и товарищи, которые обычно нам рекомендуют кино. А тут есть какие-то вот уже эксперты, которые уже понимают, что там за монтаж, какие метафоры, значит, замышлял автор, что он зачем, почему сделал. Вот такое некое претензия на то, что они лучше понимают и знают кино, и нам могут сейчас рассказать, какое кино хорошее, какое плохое. Вот. А интересно, что в какой-то момент из критиков появилось достаточно много и режиссеров. То есть был такой знаменитый журнал «Cahiers du cinéma» французский, где, например, начинали кинокритиками Годар, Трюфо, вот, они оттуда как раз уже пошли, сначала рассказывали, почему современное кино плохое, ну, современное им тогдашнее кино, а потом они как раз пошли снимать свое хорошее. А, ну, то есть все-таки отвечали за свои слова, да, и делали что-то.
0: У нас есть такие примеры, вот, людей, которые рассказывали, почему это плохо, а у меня хорошо в итоге?
2: Да, да, есть, например, Шишкин, вот такой есть достаточно известный блогер, рода киновед и критик, который сходил и снял свое кино. Вот. Не могу сказать, что она получилась прямо ослепительно прекрасным, но...
0: Нет-нет, мы о величине типа Годара все-таки говорим.
2: Нет, я боюсь, что с Годарами у нас все-таки, у нас сразу люди учились на Годар, у нас же как бы плановая экономика, да, учился на Годара, пошел и снял как Годар.
0: Поэтому... Слушайте, а у нас вот, скажите, пожалуйста, во сколько вы сдаете банду, у нас в кинематографе ведь не принято, да, режиссерам обсуждать работы других режиссеров, ну, потому Почему? Что это как бы так вот, как, ну, нет, если они не в такой неоткровенной вражде, как Картузия и Сарик, я имею в виду, вот, когда...
2: В смысле, прилюдно?
0: Прилюдно, да, конечно, вот в прессе высказываться о том, что новый фильм, там, вот такого, такого-то, полное фуфло, да, вот, так же не принято, да, потому что, как бы, ну, все-таки свои, их какие-никакие, да.
2: Ну, наверное, да, там какие-то все-таки.
0: Ну, то есть, я имею в виду, что он не может быть кинокритиком действующий режиссер, он не может вот вести передачу и там что-то обсуждать, например.
2: Совсем до конца откровенно вернее, потому что в любом случае есть перекос. Надо вообще понимать, что кинокритик — это же все равно чей-то отдельный взгляд. Тебе нужно найти в идеале найти своего кинокритика, которым ты вот твои взгляды будут в достаточной мере совпадать и уже как-то на него опираться. Потому что есть знаменитые же истории про то, как, например, разгромили кинокритики и «Бегущего по лезвию бритвы», и «Звездные войны», ну и как что только не громили, да, а в итоге оказалось, что не такое уж плохое кино. Поэтому здесь надо тоже аккуратно смотреть. Критики, на самом деле, здесь надо понимать, что вот они после Второй мировой войны, они как раз вот начали заниматься совсем плотно кино именно как серьезным искусством. Появились профессиональные вот эти вот критики с аналитикой и прочим. Но они как бы, они редко про большие кассовые хиты. Они, скорее, создавали репутацию. То есть, ну, вот, например, Альфред Хичкок, да, вот именно как крупнейший режиссер мирового кино и человек, который стоит на аватарке у Жоры Крыжовникова в социальных сетях, вот он как раз появился благодаря критикам, да, потому что до этого воспринимали все-таки, ну, снимая человек какие-то там, значит, триллеры, страшные драмы, еще что-то, вот, но вот именно то, что он велик и крупнейший режиссер вот того времени и вообще мирового кино, это как раз появилось благодаря критикам.
0: Ну, а вообще для индустрии сейчас, для нашей, это они какую-то функцию выполняют?
2: Ну как, они, конечно, санитары леса во многом, да, то есть они как раз могут сказать какие-то вещи, которые...
0: Не могут сказать режиссеры.
2: Ну, могут сказать друг другу в частной беседе.
0: Просто понимаешь, какая история? Сегодня есть блогеры, уже там вот 22 года уже как есть блогеры. И таким образом вот говорить о кино все что угодно может каждый. Тут не требуется ни образование в гиковское, ни ничего другого. Ну и раскрутиться можно неплохо, да? Просто какая миссия вот быть этим уполномоченным критиком или просто, например, какой-нибудь киношный форум, где люди просто обсуждают в комментариях.
2: Так вот это как раз и случилось, вот этот вот как shift, как бы изменение случилось, когда у тебя до этого тебе нужно было действительно специальное образование для того, чтобы вообще как-то иметь право сказать что-то. Uh-huh. А сейчас действительно у тебя появились истории с агрегаторами оценок в том числе, да, то есть когда у тебя не просто как бы люди пишут что-то, да, там рассказывают, а ты можешь просто поставить оценку, и дальше люди смотрят на совокупную оценку, принимая решение, смотреть кино или нет.
0: Слушай, а вот это тоже важно. Смотри, а вот эту тему мы не заявили, но это важно, да? Как раз вот эти баллы, которые есть у того или иного фильма. Ну, если брать какой-то онлайн-кинотеатр, там идет, знаешь, вот эти фильмы с какими-то картинками заглавными, и рейтинги есть там 7,5, 8,2, там 6,0. Бывают фильмы 4,5, тоже я встречал такие, но я их не стал...
2: Один есть.
0: Нет, я даже не пытался их смотреть, естественно. Вот твоя персональная, субъективное мнение. Я понятно, что от платформе к платформе, наверное, эти баллы, ну, как-то обладают какой-то, так сказать, весом относительным, да, меняющимся, да, субъективным. Но, тем не менее, вот ниже скольки ты считаешь зазорным для себя сниматься, это твоя работа, а вот смотреть в личное время фильмы с каким рейтингом?
2: Ну, смотрите, здесь важный момент такой, что, во-первых, чаще всего те оценки, которые мы видим, значит, на платформах рядом с фильмом, есть там 2 или 3 источника этих оценок. Потому что в мировой практике есть вот эти вот агрегаторы как раз оценок, в том числе зрительских, их не так много, вот их именно уважаемых. То есть есть IMDb зарубежный, и есть Кинопоиск наш, да, там в первую очередь опираются вот на эти. Есть еще сайт под названием Rotten Tomatoes, он как раз, кстати говоря, в свое время показал вот этот вот разницу между взглядами профессиональных критиков и зрителей. Там есть отдельно, значит, усредненная оценка критиков, которая очень часто не совпадает с оценкой зрителей, и ты прям там, у них есть такой индекс свежести. И интересно, что, например, там какой-нибудь фильм, который критики полностью унизили, сказали, что вообще такое смотреть нельзя, там, например, какие-нибудь «Супербратью Марио», да, там, или «Веном», вот, при этом зрителям все очень нравится, и кассу он собирает. Вот, поэтому, но в мире, интересно, опять же, что, поскольку это все оценки агрегированы, есть определенный перекос, то есть ты смотришь и понимаешь, что как-то, ну, не может это кино собирать столько же, сколько, там, не знаю, «Крестный отец», например, а это какой-нибудь индийский фильм на IMDb. Просто у тебя пришло очень много индусов, единомоментно, для которых их картина с песнями и плясками оказалась, ну, не хуже, так сказать, творчества Скорсезе. Вот. И они как бы такие, да, конечно же, 9-10 баллов от души, братья. И в итоге уже сейчас не очень можно доверять этим оценкам, но, в принципе, обычно, как показывают в зрительское поведение, люди редко смотрят, вот если они опираются на оценку, редко смотрят ниже 6 баллов, чаще всего выбирают, то есть там типа 8+, это то, что нужно обязательно смотреть. Но повторюсь, опять же, сейчас и у нас, и за рубежом оценки уже, как говорится, не те.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, Володенька, ты лично опираешься на персону режиссера, актера и так далее? Для меня есть вот, например, стандарт, да? Если я хочу просто тупо зависнуть у телевизора, вот настроение, отвлечься, да, от, например, от нашего с тобой тяжелого разговора о киноиндустрии, как-то забыться, я смотрю на, вбиваю, там же можно по фамилиям актера, например, да, или режиссера выбрать какие-то фильмы,
2: да, пускай, да, они или самые свежие,
0: кстати, да, тоже можно. вот и продюсеры, вбиваешь Верещагин, да, и, соответственно, да.
2: Да.
0: Но я понимаю, что я, конечно, вот в современных реалиях, я понимаю, что я положиться могу только на одного парня, Джейсон Стэтхэм. Это человек, который меня не подведет. Два часа пчеловода или гнев человеческий.
2: Ты уже знаешь о пчелах все,
0: что ты хочешь. Мне не важно вообще, что там будет. Я знаю, что он будет мочить. Он будет бороться за справедливость, за слабых. Да, против...
2: А как же Дэнни Трехо тогда? Он еще больше нравится. Мачете.
0: Ты не понимаешь. Справедливость, это главное слово. Справедливость, да? И ты будешь два часа получать продукт, который хочешь, да? Мы люди, которые воспитаны на фастфуде, ну, я себя не причисляю, но я имею в виду в целом, да, вот уже большую часть, наверное, населения. Mm-hmm. В чем успех? Ты в определенном пункте выдачи этого фастфуда получаешь тот вкус, который хочешь. Вот ты гарантированно его получишь. Без экспериментов, без каких-то разочарований, да. Вот этот филео-фиш, вот эта картошка фри, вот оно вчера было одинаковое, завтра будет одинаковое, и ты получаешь с гарантией
2: продукт. Вкусные блины, давай не забывать наш фастфуд.
0: Наш, конечно, да-да-да. И, соответственно, или вот как вареное яйцо, да, ты не ожидаешь от вареного яйца никаких чудес. Вот сварил...
2: Раз и маринованное.
0: Нет, сварил, и все, и нормально. И также с Стэтхэмом, да, условно говоря. Ты опираешься на фамилии, да, можно ли доверять, например, режиссеру в этом плане?
2: Смотри, вот режиссеру чаще всего, да, то есть если режиссер своим как бы почерком, со своим какой-то вот стилем, ты как раз, да, там, ты, за какими-то режиссерами ты следишь. Потому что, опять же, из кино в большей степени, скажем так, режиссерское, в большей степени продюсерское. Или даже вот жанровое, актерское, потому что ты понимаешь, что вот у тебя в жанре, тут, как бы, в кадре тот же самый Стэтхэм, и ты понимаешь, что тебе от фильма ожидать. Ты понимаешь, там Том Круз, значит, человек будет показывать активное долголетие, на что способно, при достаточном уходе и количестве денег. Но важно, на самом деле, другое. Важно то, что сейчас же тоже вот такой произошел шифт очередной, потому что если вот мы опирались до этого и на рекламу, и на там сарафанное радио, и опираемся все еще и на высказывания критиков, а потом был еще такой промежуточный момент, как кино- и телепремии, да, там понятно, что есть те, которые специально поддерживают всякое мрачное и грустное кино, есть те, которые просто фиксируют большие индустриальные хиты, типа вот как Тэффи был, значит, на прошлой неделе. Понятно, что когда у тебя кино уже и так собрало, там, кино, сериалы, программы собрали большие рейтинги в эфиры, то понятно, что как бы это, по сути, такое уже закрепление от профессионального сообщества.
0: Просто уже вишенка, да, спасибо.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С 1 сентября зарплата вологодских учителей и воспитателей увеличится на 10%. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, это сделает зарплату в нашем регионе конкурентоспособной и выше, чем в отдельных субъектах страны. Пресс-служба правительства отмечает, что сейчас в региональной системе образования работают больше 21 тысячи педагогических работников. Фонд оплаты их труда в текущем году превысил 21 миллиард рублей. В области действует перечень мер поддержки для педагогов. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте сертификационного центра. Еще два общественных пространства благоустроят этим летом в Вологде. Работы пройдут на торговой площади у Старого рынка и у пешеходной зоны вдоль реки Золотухи. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На площади обновят брусчатку, установят новые скамейки, освещение и навигацию. Также территорию озеленят. На втором объекте, это пространство между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена, рядом с памятником танк Т-34, планируется создать пешеходную зону с дорожками, фонарями и системой видеонаблюдения. Кроме того, по словам главы города, на следующей неделе в парке ветеранов начнется монтаж колеса обозрения. Вологда отметит День города 27 июня. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. В 11 часов утра здесь начнется концерт, на котором выступят Олег Гетман из Перми, группа «Череповец» и Ирина Дубцова. Также на площади пройдет ярмарка. На аллее проспекта Победы будут работать интерактивные площадки, пройдет шоу вологодских богатырей, творческие мастер-классы и спортивные зоны. Для любителей активного отдыха и экстрима будет работать скейт-парк «Яма». В нем пройдут фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» и танцевальный чемпионат. С подробной программой можно ознакомиться на ресурсах городской администрации. Новые речные трамвайчики запустят в Вологде ко дню города. Об этом сообщил Сергей Жестянников. По словам главы города, суда завершили цикл швартовых и ходовых испытаний. Сейчас проходит их регистрация и получение лицензии на пассажирские перевозки. Оператором проекта станет ПТП-1. Стоимость 40-минутной прогулки, по словам Сергея Жестянникова, составит 500 рублей. Речные трамвайчики будут курсировать по трем маршрутам. Исторический фестиваль Кирилло-Белозерская осада пройдет в эти выходные. На территории музея-заповедника состоится реконструкция сражений между польско-литовскими войсками и защитниками обители. Гости узнают историю осады, смогут посетить интерактивные площадки, побывать на ярмарке и выступлениях фолк-групп. Также пройдет парад представлений исторических клубов, показательные выступления по владению средневековым вооружением и турнир конных лучников. Фестиваль продлится два дня – 20 и 21 июня.
1: Погода на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, дождь, возможно, гроза, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. У России и государств-членов АСЕАН намечаются широкие перспективы для сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности, передовых технологий, мирного атома, транспорта и логистики. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям делового форума «Россия-АСЕАН», который сегодня открылся в Казани. Президент выразил уверенность, что решение саммита обеспечит возможности для дальнейшего развития взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в среду и четверг примет участие в нескольких мероприятиях на саммите в Казани. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Также сегодня Путин проведет торжественный прием в честь глав делегации. Саммит России-АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. Для участия в саммите в Казани уже прибыли президент Филиппин и премьер-министр Сингапура. ФСБ накрыла диверсионную сеть в Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае. Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты против военных, волонтеров, а также транспортной и энергетической инфраструктуры в регионах. При обысках у них изъяли взрывчатку, зажигательное устройство. Выявлена также переписка, в которой содержались четкие инструкции от украинских кураторов. Следственными подразделениями региональных управлений в ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене. Украина не переживет следующую зиму без помощи. С таким заявлением на саммите в французском Эвиане выступили лидеры стран «семерки» и пообещали нарастить поставки вооружений для Киева. Вооруженным силам намерены передать средства ПВО, а еще дальнобойное оружие. Одновременно планируется усилить санкции против России, включая давление на нефтегазовый сектор. Но, как ни странно, политику сообщает о возросшем оптимизме Брюсселя в связи с недавним заявлением Дональда Трампа о готовности возобновить ограничения в отношении российской нефти. «Нью-Йорк Таймс», напротив, вышел с заголовком о несбывшихся надеждах после его слов о том, что у Вашингтона нет ничего общего с конфликтом на Украине. Тему продолжит европейский СОПКОР ВГТРК Александр Хабаров.
3: Маневры европейских лидеров с целью навязать Дональду Трампу свой подход к украинскому конфликту пока не принесли им видимых результатов. Президент США по-прежнему настаивает на своей версии о том, что сейчас американцы выгодно продают оружие, которое используется за тысячи миль от их страны. Максимум, что удалось выжать из Трампа, это возможное восстановление частично ослабленных антироссийских санкций. И то, если позволит ситуация на нефтяных рынках после того, как заработает Ормузский пролив. Сегодня финальный день саммита. Все ждут, что окажется в итоговом коммюнике. Признаков того, что Трамп полностью растворится в той обходительности, которой окружают его европейцы, пока не наблюдается. Тем более, что у него сохраняются претензии практически к каждому из них. Особенно после того, как европейцы не поддержали его в войне с Ираном. Президент США пока не провел даже короткой отдельной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, хотя Лондон считается ближайшим союзником Соединенных Штатов. Не удостоились аудиенции Трампа глава итальянского правительства Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц. Под конец первого дня саммита европейские деятели откровенно устали от бесконечного перетягивания каната. Эммануэль Макрон сегодня продолжит обхаживание Трампа. Вечером запланирован их ужин в Версальском дворце.
1: Тем временем Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году, когда ей будет 70 лет. Об этом пишет сегодня издание «Политику» со ссылкой на дух высокопоставленных чиновников. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. Среди нововведений в

0: Аргентины и Алжира прошла в Канзас-Сити в США и завершилась со счетом 3-0. Теперь, значит, у аргентинца 16 голов в мировых первенствах. С таким показателем Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, разделяя его с немецким футболистом Мирославом Клозе, у которого также 16 голов. Помимо этого, Месси стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах мира. Экс-ведущий автомобильного шоу «Топ Гир» Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака. По информации газеты Daily Mail, Кларксон рассказал о диагнозе в заключительных эпизодах 5-го сезона телепроекта «Ферма» Кларксона. Он добавил, что рак удалось обнаружить на ранней стадии, но теперь ему придется меньше работать. Кларксону 66 лет. Широкую известность он получил как ведущий автомобильной программы «Топ Гир», которую вел на протяжении более 2 десятилетий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня сильные дожди, плюс 13-15 градусов. В Москве небольшой кратковременный дождь и 15-17 тепла.
1: Маяк.

0: Здравствуйте, приветствует вас, шоу «Физики и лирики». И правда, всегда в улыбке умиление и счастье расплывается мое лицо.
1: Да.
0: Пожилое.
1: И да.
0: Пожившее.
1: И два лица расплываются у нас, друзья, в студии. Да, и у нас дело в том, что сегодня Никита Образцов прям сразу залетает к нам,
0: да, в гости.
1: В первую тему. Религиовед, между прочим, магистр вычислительной социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге и популяризатор науки. Здравствуйте, Никита.
0: Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вы расплывается как... три лица.
0: Да, тогда, три. Да, на троих. Получается, сейчас мы и разберем так. Ваше религиоведение. И скажите, вот современное религиоведение, оно отличается от, например, лютого какого-то атеизма, например, начала 20 века? И вообще, что сейчас происходит вот в вашей научной среде, именно посвященной религиям и религии?
2: Да, это отличный вопрос, потому что в нашем таком постсоветском контексте очень часто религиоведение ассоциируется с научным атеизмом, потому что по-хорошему именно так называлось религиоведение там 30-40 лет, нет, 30 уже нет, 35-40 лет назад. Угу. А сегодня религиоведение не может иметь ничего общего с атеизмом, потому что это по определению научная дисциплина. То есть она должна соблюдать нейтральность методологическую. И мы просто не имеем права как бы исходить в своем исследовании из атеизма или с какой-либо другой позиции. Ну, по крайней мере, такой сейчас мейнстрим. Простите уже англицизм.
0: Мейнстрим. Ну, атеизм тоже вряд ли русское слово. А это греческое. Тут вообще все слова иностранные, поскольку религии пришли из других стран. И причем Греции, да, и там у кого как.
1: То есть, ну, на самом деле, в какой-то момент люди наконец-то поняли, что невозможно доказать и наличие Бога, и отсутствие его.
0: О, как.
1: Вот, и поэтому, если это недоказуемо ни то, ни другое, так зачем нам тогда пытаться, значит, с научной точки зрения что-то доказывать? Да, мы можем только, как я понимаю, с научной точки зрения что-то описывать, да, как нечто имеющееся сегодня. Ну, как эффект какой-то, да, вот мы видим, что есть люди, которые в Бога верят, есть люди, которые в Бога не верят, соответственно, это мы можем как-то классифицировать, правильно я понимаю?
2: Мы можем описывать, и мы можем пытаться объяснять. То есть, на самом деле, вот современный атеизм, вот, который новый, который появляется уже в 21 веке, если мы говорим об изучении религии, о том, чем атеизм от него отличается, атеизм, он пытается религию разоблачать. То есть показывать, что религия – это некий там, продукт общественного развития или продукт психологических каких-то заблуждений или эволюционных заблуждений человека. И вот здесь как раз-таки некоторые направления современного религиоведения могут быть полезны атеистам, как ни странно. Вот, например, вот Маргарита задала вопрос о современном религиоведении. Сейчас один из самых модных таких вот, одно из самых модных направлений религиоведения – это когнитивное религиоведение.
0: А что это?
2: Которое изучает, то есть изучает мозг человека, да, и, в общем-то, эволюционное его развитие в контексте возникновения религии. И есть точка зрения у когнитивистов, что религия – это баг нашей эволюции.
1: Так.
2: Когда мы развиваемся как человеческий вид, когда наша эволюция, в общем, проходит определенные стадии, определенные этапы, религия возникает просто как баг. И позволяет нам более эффективно выживать.
0: Ага.
2: Есть другая точка зрения,
1: как
2: что
1: баг, в смысле, как ошибка, да?
2: Да, буквально как, да, как некоторые сбои в системе, в результате которого люди начинают верить в, значит,
0: сверхъестественное, да, необычное, необъяснимое.
2: Да, чего нет, в принципе, у животных.
0: Что потрогать есть, нельзя. Кстати,
2: есть большая дискуссия по поводу того, была бы ли религия или прото-религия у шимпанзе или у других более сложных приматов. Но сейчас, в общем, консенсус такой, и Роберт Белл об этом пишет в книге «Религия в человеческой эволюции», что, ну, по всей видимости, религия возникает вместе с нашим видом, вместе с sapiens-sapiens, вместе с...
1: Ну, там, можно сказать, у меня кот, чтобы ему дали еду, иногда молится, поэтому я не знаю, тут, в принципе, может быть и так. Ну, смотрите,
0: ведь... Ну, на тебя молится, вот в чем дело, и на жену твою.
1: И на жену, я не...
0: Святую Татьяну,
1: да,
0: мать троих
1: детей.
0: Как
1: раз, я как раз дьявол для него. Но смотрите, я же правильно понимаю, что если мы говорим о вере, как вот действительно функции человека разумного, то есть люди, которые верят в Бога, а есть атеисты, которые верят в то, что Бога нет. Ну и там получается один и тот же эффект.
2: Это очень легитимная постановка вопроса, и здесь я бы обратился как раз к определению атеизма. Вот есть такая книжка, которую я рекомендую всем прочесть, если уважаемые слушатели хотят разобраться в атеизме получше. Она на английском языке, на русский она не переведена, но она, в общем-то, идеальна для чтения. Это Oxford Handbook of Atheism. И где как раз-таки огромное количество статей, ну там не только Оксфорд, там самые разные ученые, говорят об атеизме. И вот там определение, которое дается, оно очень интересное. Атеизм – отсутствие веры в существование Бога или богов. то вот обратите внимание, что здесь нет вот этого позитивного компонента в определении, что люди точно знают, что Бога нет, или люди кому-то пытаются доказать, что Бога нет. То есть у них нет личной веры. Все, точка. Это такое нулевое определение атеизма.
1: То есть без агрессии вот, в сторону религии,
0: как Докинс, да, например. Он же вообще камня на камне, там у него аж дымница этот, все, подъезд.
2: То есть это, ну, да. Да-да, абсолютно, абсолютно. Докинс очень радикальный персонаж, и он как раз-таки от этого нулевого определения отходит. Он уже говорит, я не просто не верю сам, я утверждаю, что это иррациональное, некорректное, ненаучное там, утверждение о существовании Бога или богов. Я сейчас вам это докажу. Пожалуйста, покупайте книгу по ссылке в описании. Вот. Но также мы не должны забывать, что еще марксистский атеизм тоже присутствует, и он тоже носит вот этот позитивный характер. То есть он активно утверждает, что религия — это, как известно, не опиум для народа, а опиум народа, да, потому что опиум для народа — это поздняя Ильфа-Петровская такая.
0: Да, да, трактовка. Опиум народа. Вот. А, то есть он одурманивает этот, ну, такое сверхъестественное что-то.
2: Он даже не одурманивает, а в классическом понимании Маркса он обезболивает буквально.
0: А вот это интересно. Так оно и есть.
1: Так оно действительно для того и придумано, наверное, чтобы как-то проще было по жизни
0: идти. И даже те религии, там, где нет как такового бога, это буддизм, да, там просто есть дядя, который просветлел.
1: Познал все.
0: Да, этот мир. И тоже там есть, ну, состояние нирваны, когда ты вот такой и ходишь счастливый.
1: Уже не ходишь, в нирване уже ходить не.
0: А что у вас там на факультете говорят, объясняют как?
2: Ну, на факультете, на самом деле, да.
0: Я даже хихикала, простите, знаете, вот вас на первом курсе учат христианство, на втором там буддизм. Как это вообще распределяется, вот наука? Вот это удивительное просто образ знания. Ну, это наши такие, мои шутки.
1: Вы ходили на эту самую, ходили на, у вас как у вас, в принципе,
0: расписали?
1: Физкультура, труд, христианство, да?
2: Ну, надо сказать, что да, в религиоведении на любом факультете, сейчас, точнее, это кафедра религиоведения или философии религии в рамках философского факультета. Вот это, кстати, интересный момент.
0: О, все, понятно. Тогда да.
2: То есть формально это... Хотя на самом деле религиоведение к философии имеет мало отношения, с моей точки зрения. Скорее, это социальная наука. И, в общем, я сейчас в своих исследованиях академических стараюсь как раз использовать компьютерные методы, выводить это все в hard science. Но вот какие есть направления? Есть история религии, то есть действительно изучаем там буддизм, скажем, да, даосизм, конфуцианство, изучаем, можно ли это отнести к религиям, кстати, тоже дискуссионный вопрос.
1: А вот если вы это изучаете, можно быстренько вернуться к Марксу? Маркс говорил, что, значит, опиум народа – это религия, но при этом поговаривают в народе о нем, а вы знаете, народ врать не любит, что он сам таким образом религию новую придумал. То есть он старую-то как бы
0: отмел.
1: Осудил, да, и новенькую раз и предложил. Насколько это
2: есть
1: все...
2: Есть такая точка зрения.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что религиоведы это тоже изучают.
1: Так.
2: И в религиоведении есть, в общем-то, консенсусная точка зрения, согласно которой марксизм, тут, внимание, 20 века является политической религией. Это терминология Джентиле, такого итальянского исследователя, очень известного. То есть мы не можем назвать марксизм религией в полной мере слова, в полном смысле, да, поскольку это все-таки отсутствуют некоторые структурные компоненты религии.
0: Как
2: здесь.
0: То? Структурные?
2: Ну, например, представление о некотором высшем порядке бытия, представление о чем-то, что мы не видим прямо здесь, потому что все-таки марксизм, он материалистичен, по крайней мере, как заявляется.
1: Ну, нет того света, нет, да? То есть, условно.
0: Похожести присутствуют. Я вот как-то в туристическое была паломничество к Святой Рите. Так она лежит вот реально в таком вот стеклянном, золотом, прозрачном, мумия. Ну, вот и нас вот лидер тоже, вот Владимир Ильич, он же до сих пор тоже, можно к нему прийти, посмотреть, подумать с ним, пообщаться. То есть есть какие-то схожие моменты?
2: Вот абсолютно, абсолютно. То есть некоторые структурные элементы есть схожие. И, опять же, книжная рекомендация. Есть прекрасная книга, она в студии Religiosa вышла у нас на русском языке. Виктория Смолкин «Свято место пусто не бывает». Вот книга ровно о том, как в Советском Союзе, начиная с 20-х годов и заканчивает она, по-моему, 60-ми, конструируется нечто похожее на политическую религию, потому что все-таки нельзя просто взять и выключить рубильник под названием религия и сказать, что больше вы не религиозны. и у вас, значит, иконы больше нет, ну, в красном углу что-то должно присутствовать так или иначе для поддержания общественной стабильности. Вот если говорить о Марксе, то сам Маркс, конечно же, это строгий атеист, он, его концепция является научной, и поэтому Маркса создателем религии я не считаю, хотя то, что у него есть борода, конечно, намекает на пророческую функцию. Вот. Но вот то, что в 20 веке происходит с марксизмом, с моей точки зрения и по мнению многих коллег, это либо можно назвать политической религией, либо в какой-то мере квазирелигией. Угу. То есть эти явления тоже религоведы изучают. А вот помимо здесь... истории религии, так... я просто блоки все перечислю, после этого дальше. То есть история религии, потом есть антропология религии. То есть мы можем изучать конкретные движения, да, конкретные религии, скажем, методом включенного изучения и так далее. Угу. Затем есть социология религии. Это то, чем я занимаюсь. Это попытка, да, количественно и качественно измерить религию, да, проанализировать то, как она работает и каким-то образом... Ну, с прогнозами у нас все очень плохо в социальных науках. Кроме того, есть философия религии. Это фундаментальная дисциплина, да, когда изучаются ключевые понятия, концепты и все такое. Без философии религии не было бы религиоведения. Mm-hmm. И есть еще, есть психология религии. Это отдельная тоже огромная просто школа от Уильяма Джеймса, исходящая в значительной степени. И есть еще феноменология религии, когда изучается религиозный опыт как таковой.
0: Да.
2: Вот это, наверное, самое такое любопытное.
1: Интересно, у меня очень вопрос такой важный. Смотрите, если мы говорим о религии, да, ну, причем я сейчас не беру конкретную, я говорю, в принципе, веру вот в потустороннее. Возьмем, например, какое-нибудь древнее племя, да, или тоже то племя, которое вот сейчас даже существует на Земле, там ограниченное, да, его там нашли на каком-то острове. Они все верят в каких-то богов. Потом вроде как, по мере увеличения знаний человеческих, да, в неком социуме, у нас появляются различные виды, в том числе и появляется некий атеизм, как вот научный, да, что типа, да, нет, ничего мы проверить не можем, значит, его не существует. Есть ли какая-то зависимость между, скажем так, средним IQ социальной группы и количеством атеистов в ней?
2: Это на этот вопрос нужно отвечать, подбирая слова.
0: Ну, конечно. Тогда можно, давай не будем.
1: Не-не-не.
0: Чтобы не обидеть чувства научного сообщества.
1: Я просто знаю, что в научном сообществе, кстати, очень много верующих людей, именно когда они проходят вот весь этот путь и уже, как говорится, погрузившись глубоко-глубоко в науку, понимают, что они могут объяснить как, но почему они объяснить не могут, и для этого есть только одно решение – представить, что все это чей-то высший замысел. Поэтому здесь на
2: самом
1: деле...
2: Давайте я дам научный ответ.
1: Давайте.
2: Я постараюсь дать научный ответ из трех пунктов. Пункт первый. Атеисты появились еще в античной Греции.
1: Вот.
2: И вообще сам этот... Да, то есть они были, и были даже... Ну, не было атеистов в полном смысле этого слова, которые бы вообще все сверхъестественное отрицали. Но критическое отношение к религиям, оно возникало уже тогда. И в частности, вот Эпикур, один из моих любимых философов, он не был атеистом, он верил в богов, но он просто говорил, что боги о нас с вами не думают. Потому что мы для них как букашки. То есть это первое, да? То есть атеизм — это очень древнее явление. Значит, действительно, есть некоторая связь между, там, скажем, научно-техническим прогрессом и развитием атеизма, но эта связь сложнее. Потому что вот в среде новых атеистов вот принято такое мнение, что люди как поумнели, так стали атеистами. Вот это категорически не так. Mm-hmm. Религия трансформируется. Как бы прямой связи между атеизмом и уровнем IQ не было выявлено, а там, где это было выявлено, очень большие проблемы с дизайном исследований. То есть нельзя ни в коем случае говорить там про то, что это как, ну, про то, что связь эта точно установлена современной наукой. Mm-hmm. Но мы не должны забывать про такую вещь, как конфаундинг. То есть про то, что влияет и на религиозность, и на научно-технический прогресс одновременно. И вот это социальная структура. И с моей точки зрения, в первую очередь, атеизму, его развитию способствует социальная структура. То есть, когда люди переезжают в города, теряют вот эти устойчивые социальные связи, для них религиозное поведение и религиозные вот убеждения не являются больше необходимым фактором выживания просто в обществе.
1: Угу.
2: И, соответственно, атеизм распространяется еще из-за этого. Поэтому вот IQ тут, мне кажется, это вот некоторый побочный...
0: Ну, и опять же, это в определенном этапе жизненном. Потому что, когда твои дети уходят, вырастают или что-то такое, ты остаешься один, и ты не можешь пойти на дискотеку, на техно-вечеринку. Поэтому ты идешь в спокойное место, где тебе тепло, уютно, и вокруг люди такие... Ну,
1: в платочках.
0: Да.
2: Это же тоже общность.
0: Это...
1: Да, вот смотрите.
0: То есть, можно... интересам.
1: Вы очень правильную мысль сказали по поводу того, что кто-то в античности думал, что боги есть, но они на нас не смотрят. Вот, по-моему, как раз именно в научной среде тоже очень часто я встречал такое мнение, что... Ну, если мы считаем началом нашей Вселенной, да, большой взрыв, как некий процесс, который запустил все вокруг, в том числе и наш разговор с данной, да, то вот этот вот причина или там, не знаю, как хотите назовите, кто что запустил этот большой взрыв, никто не знает, вполне возможно, что это какой-то был действительно божественный акт. Но после этого, как многие говорят, ученые, вот как бы оно уже дальше развивается, как развивается. И, в общем-то, здесь работают законы физики, и благодаря этим законам много существует чего на нашей Земле и во Вселенной, но вот этого вмешательства, такого яркого божественного вмешательства, как во время Большого Взрыва, больше уже мы не наблюдаем. По крайней мере, так многие научные работники считают.
2: Ну, это называется термином деизм, то есть это просто Бог создал мир и ушел по делам, и просто вот он дальше нами не интересуется. Mm-hmm. Кстати, вот об этом говорил, о том, о чем вы сказали, Карл Саган буквально говорил о том, что в процессе как бы создания мира, да, то есть возникновение мира через создание или самостоятельно, это научный вопрос. Поэтому, например, Карл Саган, он был вот идейный атеист такой. А среди ученых, кстати, я не видел прямо такой статистики, но видел множество высказываний ученых, в том числе Эйнштейна. Это не фейковая цитата Эйнштейна, коими полон весь интернет, а настоящая, я проверял по письмам Эйнштейна, что он, вот Эйнштейн, он верит в бога Спинозы.
1: Это что такое?
2: То есть буквально, бог Спинозы – это буквально красота мира, разумность его законов, которые вызывают в человеке нематериальный трепет. Вот это бог Спинозы. И вот в это, например, верил Эйнштейн. Он не верил в личного бога, он об этом прямо говорит. Но он верил вот в такого. Вот среди ученых вот это восхищение красотой мироздания, да, красотой того, как устроен наш мир, оно было и остается очень распространенным.
0: Да, отождествление Бога с природой и Вселенной. Тогда это действительно философское понятие, но уже такое, оно, конечно, не религиозное.
1: Да.
0: Давайте еще встречаться, обсудим все-таки буддизм подробнее.
1: Да, давайте. И мы говорим огромное спасибо Никите Образцову, что был с нами, религиовед, магистр вычислительной социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ну, а мы двигаемся дальше. Физики и лирики в эфире.
3: Йоу. Физики и лирики. Чтобы ваше утро было максимально добрым, «Маяк», в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
6: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
7: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
8: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
9: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
10: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям делового форума «Россия-АСЕАН», отметив солидный опыт многопланового сотрудничества и устойчивые связи России с государствами-членами организации. Российско-АСЕАНским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что сегодня среди новых задач активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Кроме того, широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Президент России выразил уверенность, что решение саммита обеспечит возможности для дальнейшего развития взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации. Они будут способствовать социально-экономическому развитию нашей страны и государств-членов АСЕАН. Бойцы южной группировки войск в зоне СВО уничтожили в Константиновке 4 наземных робототехнических комплекса, станцию радиоэлектронной борьбы и гаубицу Д-20 ВСУ, сообщили в Минобороны. Оператор ПВ-дрона в ходе боевых действий на окраине Константиновки обнаружил и точным попаданием уничтожил станцию РЭП противника. ВСУ применяли ее для борьбы с беспилотными летательными аппаратами российских войск. Благодаря дрону «Камикадзе» на оптоволокне удалось уничтожить РЭП противника, тем самым открыв небо на этом участке, отметили в ведомстве. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий депортировать из России, отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях России, а также участникам боевых действий, проходившим военную службу по контракту. Также по закону им запрещается отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание в ВНЖ и разрешения на работу. Сегодняшний день может стать одним из самых холодных в Москве на этой неделе. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, над северо-западными регионами России наблюдается обширный североатлантический циклон, из-за которого в столичный регион поступают массы холодного воздуха и осадки в виде дождей. Леус добавил, что сегодня ожидаются дожди и гром. Максимальная температура будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних показателей. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, а по области до 15-20. Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до субботы, 20 июня включительно. Сильной жары в этом месяце уже не ожидается, а вторая половина июня будет как минимум в 2,5 раза более дождливой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня плохая погода, сильные дожди, 13-15 градусов. В Москве небольшой кратковременный дождь, 15-17 градусов, уточнили синоптики. Сейчас в российской столице около 16 градусов, пока без осадков, атмосферное давление 742 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистке Мире Андреевой после победы на Ролан-Гарос будет сложно на Уимблдоне, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Цитата. Андреевой нужна хорошая жеребьевка, чтобы втянуться в турнир и далеко пройти. После такого эмоционального подъема сложно сразу вернуться в игровой ритм. Ты еще живешь праздником, а уже другой большой турнир, где на тебя уже настраиваются как на чемпионку, сказал Торпищев. Хет-трик Лионеля Месси уничтожил сборную Алжира в стартовой встрече команды Аргентины на чемпионате мира. Действующие обладатели титула разгромили африканцев, а капитан аргентинцев добрался до нескольких рекордов. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Через неделю Лионелю Месси исполнится 39 лет, а он, как и в былые годы, блистает на чемпионате мира. Дебютировав на мундиалях 20 лет назад, аргентинец в победной встрече против Алжира добрался до вечного рекорда Мирослава Клозе по забитым голам на первенствах планеты, при этом оформив собственный первый хет-трик на чемпионатах мира. Теперь у Месси 16 голов, а могло быть и больше, поскольку капитан аргентинцев нанес рекордное в турнире личное количество ударов за матч – 6. Первый мяч Лео отменили из-за офсайда, на что алжирцы ответили своим голом из положения вне игры, который забил Фарес Шаиби. Однако затем началось Месси-шоу. Гениальная голевая передача Де Пауля с центра поля, разрезавшая пополам защиту африканцев, привела к отменному дальнему удару выстрела Лионеля по воротам сына Зинедина Зидана Люки. К слову, великий француз тоже наблюдал за этим в специальной ложе. Во втором тайме после удара МакАлистера из-за штрафной Месси быстрее всех успел на добивание. Затем реализовал чистый выход 1-1, что не помешало живой легенде футбола после стеночки с Ника Гонсалесом фирменным ударом из радиуса штрафной установить окончательный счет 3-0 в пользу Аргентины, продемонстрировав истинное величие гениального мастера, который по-прежнему остается ярчайшей звездой футбола.
1: Российские гребцы пока не получили визы для поездки на Кубок мира в Канаду. Об этом сообщила пресс-служба Федерации каноэ России. Еще полтора месяца назад наши спортсмены подали документы на оформление визы. Соревнования пройдут с 9 по 12 июля в Монреале. Боец UFC Арман Царукян перенесет операцию на спине. Об этом рассказал представитель команды спортсмена. По его словам, хирургическое вмешательство планируется провести после следующего боя. При этом поединок пока не назначен. Царукяну 29 лет, на его счету 23 победы и 3 поражения. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Данил Моногаров.

0: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Значит, смотрите, сейчас будет научная тема у нас.
1: Не пугай, Александр Борисович, ты так...
0: За бытовым оттенком, ну, потому что очень важно, что вопрос звучит очень провокационно. Можно ли выспаться без сна? И мы тут же раз Сергея Харитонова набрали, он тут же приехал, молекулярный биолог.
1: Да, срочно, по тревожному письму.
0: Автор телеграм-канала Сергей Харитонов Science, привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Привет.
0: А можно ли выспаться без сна?
2: Нет.
0: Спасибо, Сергей Харитонов был с нами.
1: Саня, поставь песню какую-нибудь колыбельную.
0: Значит, без сна выспаться невозможно, оказывается.
2: Ну, конечно, нет. Но смотрите, что можно. Вот как с любой вообще естественной историей в нашем организме, ее можно как-то смоделировать, сымитировать и как-то вручную прокрутить через тело. Ну, вот такой пример можно привести, что вот обычно для наращивания мускулатуры нужно тренироваться, да, то есть упражнения какие-то делать. Но можно же понять, разобраться в том, а что стимулирует мышцы кросса. Окажется, что это какой-то молекулярный сигнал, да? То есть молекулка это активируется, активируют какие-то гены, идет синтез белка.
0: Я сейчас поспорю. Когда ты тренируешься, у тебя микроповреждения возникают в мышцах, и поэтому они...
1: Кислота какая-то молочная.
2: Запускают молекулярный каскад по восстановлению и гипертрофии. Да. Да? Соответственно, зачем мне делать микроповреждения, если я могу придумать лекарство, которое активирует этот каскад, и мышцы растут без микроповреждений? Можно такое? Можно.
0: Можно.
2: Есть такие разработки? Есть. Есть примеры в животном мире таких животных, которые с гипертрофией мышц просто... Есть. Те самые знаменитые мускулистые коровы с одним мутантным геном миостатина, который у нас тормозит рост мышц, и у них тоже. И они мускулистые, как бодибилдеры, без тренировок вообще. То есть всем правит некоторый молекулярный каскад.
0: Так.
2: И если мы возвращаемся ко сну, то здесь мы тоже можем сказать, что смотрите, ну во сне идут определенные процессы, там, консолидация долговременной памяти, то есть переход воспоминаний из краткосрочной памяти в долгосрочную.
1: Мне такие сны сегодня снились жуткие.
2: Вот, мне, кстати, тоже, да, мне не про котят.
0: Держи пока в себе,
1: мало ли. Ладно, я расскажу потом.
2: Да, значит, это молекулярный процесс, молекулярный, охарактеризованы в нем конкретные молекулы, которые в нем участвуют. А это значит, что технически мы могли бы придумать, как эти молекулы стимулировать к выделению в нужное время, в нужном месте, без всякого погружения в сон. То есть сон как процесс, это некоторая ситуация, в которой наше тело естественным образом это делает. Но можно же, наверное, научно заставить его это делать.
0: А ты же нам когда-то рассказывал, что там происходит чуть ли не какое-то промывание от всяких ненужных веществ в мозге.
1: Во время сна?
0: В мозге, да. И если этого не делать, то будет чуть ли не отравление этого мозга вот этими всеми шлаками.
2: Согласен. А это вторая важная функция сна, да, избавление от всяких метаболитов, которые за день накопились. Там всякие белочки, нейротрофические факторы, нейромодуляторные вещества выделяются, все, что управляет жизнью наших нейронов. Оно выделяется.
0: Как это вымывать?
2: Оно там как мусор скапливается. Во сне действительно происходит увеличение давления межклеточной жидкости. Ликвора сначала в спинномозговом канале и в желудочках мозга, там есть специальная жидкость, она давление увеличивает, чтобы промывалось, а затем и прям между нейронами. Из клеток глии, из клеток вспомогательных, которые между нейронами находятся, выбрасывается вода, чтобы раздвинуть нейроны, и там все промылось. Реально такая история есть. Значит, мы понимаем, это же тоже запускается определенными молекулярными процессами.
0: Подожди,
2: но здесь есть нюансы. Я почему ответил нет-то в начале. Не просто так. А нюансы такие, что вот эти все процессы, там, передача воспоминаний в долговременную память, или процессы промывания межклеточного вещества там между нейронами, это процессы, как бы мы хорошо их ни знали, они требуют определенного окружения. То есть они требуют, чтобы их, грубо говоря, не беспокоили. Да?
0: Вот.
2: То есть, когда мы нейрон раздвинули, мы, соответственно, нарушили какие-то связки, мы какие-то регуляторные взаимоотношения между нейронами нарушили. И это значит, что они функционировать так, как нам надо, чтобы там уворачиваться от падающих кирпичей, переходить дорогу на зеленый свет, а на красный не переходить, вспоминать имя бабушки и день рождения. Вот эти функции, может быть, они хуже будут поддерживать, потому что пока их обслуживают, функционировать им сложно. Именно поэтому у нас все вот эти процессы вынесены в специальный блок дня, когда мы не двигаемся в темноте. Да.
1: Ну да, опасность видно, если что.
2: Да, ну да, и это позволяет протекать тонким процессом, который при каком-то как сказать, при какой-то тряске могут серьезно нарушиться. Особенно, когда говорим про память. Там же с памятью вообще удивительная история, что у нас консолидация долговременной памяти и извлечение воспоминаний, наоборот, из долговременной памяти в сознательное поле происходит при помощи передачи вирусоподобных частиц внутри мозга. Там есть прям специальный белок, ARV он называется, который начинает производиться в нейроне, который связан с долговременной памятью. Эти белки собираются в частички, похожие на вирусные, вирусные частицы,
0: так.
2: И переходят, как бы заражают из одного нейрона, переходят в другой, и запускают в нем нужный процесс. И мы вспоминаем.
1: Это прям с детства такое.
2: Это прям внутри нас. Это часть нашего механизма памяти.
0: Да, это как бы как оно там все работает.
2: Да.
0: Скажи тогда, а вот возвращаясь к страшному сну Митрофанова,
1: да.
0: Если, например, там все должно вот так, как ты говоришь, выключено быть,
2: да.
0: И не работать, пока там, что называется, у нас промывают
1: какой-то потоп,
0: горячую воду.
1: Эти. Я спасала 4 котят.
0: Молодец, этот горячую воду выключили, вот ты их спасал.
1: А может,
0: вот. Горячую воду, да, там выключили в мозгу, да, и надо там все промыть. И в этот момент генерируется вот эта дичь с котятами. Зачем?
1: Да.
2: А я думаю, что это неправильно, может быть, поставлен вопрос, неправильный взгляд, поэтому возникает такой вопрос. Вот.
0: То есть, смотри, это активность мозга, давай так.
2: Конечно. Мозг сон. Очень активен
0: это
2: во сне. Очень активен.
0: А,
2: очень.
0: Ну,
2: но активность у него направлена на другое. Ну, как сказать, вот смотрите, когда по дороге едут машины, это активность на дороге, активность. Когда движение перекрыто и там меняют плитку, это активность, тоже активность, только другая. Движения нет, а активность есть.
0: Ну, смотри, ты говоришь, вот в этот момент очень сложно вспомнить бабушкину там имя, фамилию и
2: потому что движение остановлено. Движение остановлено.
0: Но при этом генерация вот этих процессов, причем совершенно дикая, там у кого коты снятся, у кого
2: да.
0: лошади. Вот. Ну и что, вот зачем эта генерация происходит? Это же просто нагрузка ненужная.
2: А я думаю, это не зачем, а вследствие чего. То есть у нас есть некоторый информационный поток, который ночью перетекает из краткосрочной памяти в долгосрочную.
0: Так.
2: И плюс есть еще некоторое сито, некоторое что-то, что забывается намеренно, что-то, что стирается, или что-то, что сохраняется. Соответственно, если мы как информационный поток это рассматриваем, у нас есть набор каких-то фактов, воспоминаний, видений, ощущений за день отложился в кратковременной памяти. Дальше у нас в мозгу есть какой-то сортировщик, который берет одно, что-то смотрит, обрешает, важно, не важно. Важно, отложили долговременную память, перенесли, неважно, в мусорку. И вот этот вот процесс рассмотрения воспоминания, да, чтобы решить его стирать или сохранять, он может как бы протекать в наше поле сознания в виде сна, да.
0: А это означает то, что студентам рекомендуется именно перед сном повторять какой-то материал, потому что вот если ты поспал с этим материалом, то ты его будешь знать лучше.
2: Даже больше того. То есть можно не обязательно перед сном вечерним. Для вот консолидации долговременной памяти не требуется глубокий сон. Она происходит на самых первых этапах кратковременного, даже поверхностного сна. Поэтому то, что называется вот этот power nap, да, когда 20-минутный вот этот сон, короткий, оказалось, что он способствует запоминанию прям мощно. То есть вы что-нибудь поучили, вы легли на 20 минут, полежали, главное рилсы не смотреть в этот момент, потому
1: вот,
2: что все сотрется.
1: Видимо, я насмотрела с котами,
2: вот,
1: и мне коты привиделись.
2: Абсолютно. Вот.
0: Они пришли к тебе во сне, говорят, больше так не делай.
2: Да. И память отложится намного более качественно и намного более глубоко. То есть это проверенный наукой и доказанный способ запоминать, даже не надо ночью, можно днем поспать.
0: Смотри, а глубокий сон тогда нам зачем?
2: Вот в глубоком сне...
0: А вот отсутствие глубокого сна, это тоже, говорят, проблема.
2: Супер проблема. А вот именно потому, что вот те самые процессы очистки межклеточного пространства, они только в глубоком сне происходят. Они не происходят в поверхностном сне.
0: Смотри, есть такие люди, лунатики.
2: Есть.
0: Вот они как бы спят, потом они встают и идут куда-то. Причем они не просто, знаешь, как эти, как плохие роботы бьются там головой об стену и так далее. Они прямо, ну, как бы существуют. То есть даже говорят, они иногда с ними можно поговорить.
2: Да, я со мной разговаривали.
1: Ты
2: я
1: что,
2: ходил.
1: Ты видел лунатика?
2: Я был лунатиком в детстве. И я помню, как моя двоюродная сестра мне рассказала, что я знаю, может, было 9 лет мне. Я встал ночью, к ней подошел, она еще не ложила спать, и спросил: Настя, а ты будешь со мной в фишки играть?
0: И при этом взгляд у тебя был параллельный.
2: У меня, я не помню, мне кажется, у меня даже прикрыты были прям глаза, то есть не сильно открыты.
0: То есть ты
2: Ну, не, может быть, щелочки какие-то, наверное, были. Ну, то есть, я это не спросил у нее, когда мне она рассказала. То есть, я не знаю, как у меня были глаза.
0: Но... А вот мы сейчас, у нас перерывчик будет, чтобы не это самое, не разбивать. Да, вот давай про вот эту странную историю, которую ты лично, собственно, пережил. Мы и расскажем, что это такое. Сон, не сон, почему такое бодрствование, почему человек, в принципе, может во сне ходить, держать равновесие. Это же тоже работа мозга. А вот сейчас об этом поговорим. Сергей Харитонов с нами. Небольшая реклама, вернемся.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская городская стоматологическая поликлиника перешла на цифровые рентген-снимки. Ранее все снимки проявлялись на специальной пленке. Для этого требовалось время, к тому же не исключался риск порчи или потери такого исследования. Сейчас цифровые снимки хранятся в общей базе данных и по желанию могут быть отправлены пациенту на электронную почту. Развитие цифровой инфраструктуры стало возможным благодаря масштабному обновлению материально-технической базы учреждения. Отметим, что в области успешно реализуется нацпроект «Экономика данных» при поддержке губернатора. В Вологде ЗУП с площади Революции переедет в Лукьяново. Вологодские власти определились с новой локацией для памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, известного в народе как ЗУП. Как отметил накануне 16 июня глава Вологды Сергей Жестяников в ходе прямого эфира, монумент, установленный на площади Революции в 1977 году, будет перемещен в парк 50-летия Октября в Лукьяное. Согласно планам, демонтаж, реставрация и установка монумента на новом месте – пройдут в 27-28 годах. Как отметил глава города, памятник – это один из тех вопросов, которые волнуют вологжан. Могу всех успокоить, мы не будем его разрушать, а перенесем. Фонтан, который исторически располагался на площади Революции, мы восстановим. На стадионе «Череповец» началась подготовка к ремонту. Легкоатлетические дорожки закрыты, специалисты водоканала ремонтируют ливневку. В этом году на обновление входных групп, футбольного поля, беговых дорожек и западной трибуны направят более 250 миллионов рублей из муниципального бюджета. Контракт с подрядчиком в стадии заключения. Как отметил глава региона, объект нужен профессионалам и любителям. Приведем его в порядок за 2 года. Основную часть работ выполним уже в этом. В мессенджере «Макс» начал работу сервис «Приезжай на Вологодщину». Он поможет тем, кто хочет вернуться в регион, быстро найти доступные льготы и пособия. С помощью удобного меню можно узнать о мерах поддержки различных категорий граждан, приезжающих жить в Вологодскую область. Это более 70 выплат и услуг, в том числе для студентов, семей с детьми, молодых специалистов разных профессий, врачей, учителей, аграриев, предпринимателей. Вологодская молодежь создаст цифровое искусство по мотивам народных промыслов. С 1 по 3 июля в областном центре пройдет фестиваль, который даст возможность творческой молодежи региона взглянуть по-новому на традиционные ремесла. Вологодская область присоединится к всероссийскому проекту «Народные промыслы вчера, сегодня, завтра», который организован в рамках Года единства народов России. Главной площадкой события станет творческий кластер «Салют молодежь» на Ленина 12. К участию приглашаются вологжане от 14 до 35 лет. Завершением форума станет презентационная сессия, где участники представят свои творческие работы. Лучшие проекты войдут в короткометражный фильм по итогам фестиваля. Мужской хор филармонии споет в июне о земной страсти и небесной молитве. С программой «Слова любви» коллектив выйдет на летнюю сцену в филармоническом дворике 18 июня. А второй концерт состоится 24 июня. Он пройдет в стенах храма святителя Николаева в Ладычной Слободе. В программе «О России петь» мужской хор исполнит произведения русской духовной музыки и песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова, Игоря Северянина.
5: Новости спорта.
4: Череповчане завоевали 5 медалей на Кубке России по спортивному метанию ножа. Наталья Шустик победила на дистанции 6 метров, также взяла серебро на 7-метровке и в скоростном метании. Александр Зиновьев стал серебряным призером на расстоянии 9 метров и замкнул тройку лидеров на 8-метровке. Соревнования состоялись в Казани и объединили более 120 атлетов из 35 регионов страны. Волгожане выиграли 3 медали на Всероссийском фестивале скалолазания в Крыму. В состязаниях «Детский кубок Артека-2026» принял участие 280 спортсменов из 40 субъектов страны. Атлеты соревновались в дисциплине лазания на скорость. Платон Пиганов из Череповца стал вторым среди юношей до 16 лет. Катерина Кузнецова из Шексны завоевала бронзу в группе девушек не старше 12 лет. А череповчанин Артем Дунаев в этом же возрасте показал второй результат.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве полдень. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям делового форума «Россия-АСЕАН», отметив солидный опыт многопланового сотрудничества и устойчивой связи России с государствами-членами организации. Российско-АСЕАНовским отношениям в этом году исполняется 35 лет, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что сегодня среди новых задач активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Кроме того, широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничество в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях саммита в Казани. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Восточного Тиморо и Камбоджи. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи «Старлинк» и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплина, Никольская, Покровская, Писанцы, Егоровка, Новоскелеватая и Червоная Креница. В течение суток противник потерял в том числе действия подразделений беспилотных систем, более 425 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили 5 штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и 2 пункта управления БПЛА. Всего, по данным Минобороны, ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Сегодня уже 12-я годовщина со дня гибели под Луганском наших коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые выполняли свой профессиональный долг. В тот день, 17 июня 2014 года, они готовили репортаж о ситуации в поселке Металлист, который непрерывно обстреливали боевики ВСУ и оттуда пытались спастись мирные жители. Каждый год в этот день у мемориальной доски, установленной на здании ВГТРК, проходит памятная акция в честь журналистов, кавалеров орденов мужества, награжденных посмертно. Гендиректор телерадиокомпании Олег Добродеев почтил их память. Он подчеркнул, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин пожертвовали собой не только ради правды, но и ради спасения мирных граждан.
3: Сегодня самый тяжелый день для нашей компании. Сегодня ровно 12 лет, как ушли наши друзья, наши коллеги. Конечно, время, оно удивительно быстро летит. Но этот день, я думаю, каждый из нас, каждый из тех, кто там был, запомнит навсегда. Потому что это были наши первые и самые тяжелые потери. Потому что ребята были очень молоды. И потому что они не только исполняли свой профессиональный журналистский долг, но они помогали людям. Они помогали простым жителям поселка Металлист спастись. То есть практически они пожертвовали своими жизнями не только для того, чтобы донести правду, но и для того, чтобы спасти абсолютно конкретных людей. Поэтому сегодня, в этот день, не только здесь, в Москве, в это же время их вспоминают и там. Пока наша память живет и ребята живы.
1: Цветы сегодня будут возложены к могиле наших коллег в Москве на Троекуровском кладбище, а в Луганской Народной Республике к мемориалу на месте их гибели и к памятнику Игорю Корнелюку и Антону Волошину в центре Луганска. Другим темам, ФСБ накрыло диверсионную сеть в Адыгее, Тюменской области и на Кубани. Задержаны 3 пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты против военных, волонтеров, а также транспортной и энергетической инфраструктуры региона. При обысках у них изъяли взрывчатку и зажигательное устройство. Выявлена также переписка, в которой содержались четкие инструкции от украинских кураторов. Управлением ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене. сегодняшние температурные показатели в Москве будут соответствовать сентябрьской норме, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Распогодится только к концу недели.
4: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического.

0: подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь, плюс 15-17 градусов. В Москве тоже кратковременный дождь и 14-16 выше нуля.

0: Физики, лирики, продолжаем эфир.
1: Кино у нас на повестке дня. Как устроены истории в кино? Всеволод Коршунов с нами, киновед, доцент кафедры драматургии и кино в ГИКа и куратор курса практического

0: «Советская кинокритика». Слушаем вас внимательно, Всеволод. Что у нас там за история-то?
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Но для начинающих, для дилетантов, как устроены истории в кино? Или мы знаем, просто не обращаем на это внимания, как, ну так есть и есть.
1: Ну, вы знаете, истории в кино, сама эта структура истории, она связана с, в принципе, нашего восприятия. В целом все работает именно по этому, в кино по этому принципу. Мы все знаем из школьной программы эти все шесть базовых элементов глобальных. Это экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и финал. Естественно, этого недостаточно для того, чтобы большой фильм структурировать, поэтому придумана трехактная система с целой совокупностью поворотных пунктов. Mm-hmm. Есть шестикомпонентная система, восьмикомпонентная система. Есть мономиф Кэмпбелла, который адаптирован Кристофером Воглером, там 12 шагов для создания истории. То есть здесь важно не заблудиться, знаете где, в середине маршрута, потому что автор примерно представляет себе, как история начинается, как она заканчивается. Самое трудное — построить мост, возвести мост между левым и правым берегом.
2: Всеволод, а можно какой-нибудь пример такой очевидный? Угу. Вот фильм «Титаник», ну то, что все смотрели, или «Аватар», или «Наше» что-нибудь.
1: Вот смотрите, не знаю, я очень люблю разбирать служебные романы.
0: Давайте.
1: Через заново, он очень как-то красиво сделал.
2: Давайте. Вот,
1: у нас с вами есть первым делом, что мы должны осуществить, это выбрать протагониста и антагониста. Протагонист — наш главный персонаж, за которым мы следим. Ага. Это, конечно, Новосельцев, герой Андрея Мягкова.
2: Так.
1: У него задача какая? У него несколько задач. Паралич ботиночки у ребенка, поэтому нужно занять денежек. А ему говорят, а что ты бегаешь за деньгами? Ты можешь претендовать на должность начальника отдела, а для этого ему предлагает его друг, в кавычках, Самохвалов, Басилашвили, приударить за начальницей. Uh-huh. Поэтому технически, формально, целью Новосельцева в этой истории является Калугина. Он ее штурмует. Кто является его антагонистом? Конечно, Калугин. Антагонист — это не злой персонаж какой-то, да, противный, не монстр. Это просто тот, кто мешает персонажу достичь цели. Калугину не нужен никто, кто будет за ней приударять, согласитесь. Uh-huh. Поэтому Калугина — это антагонистка. И смотрите, у нас есть завязка. Когда, собственно, Самохвалов предлагает приударить за Калугиной, значит, наш герой отказывается, говорит, я не смогу, но все-таки приходит на вечеринку. Вот этот момент история завязывается, потому что он пришел эту попытку совершить. Дальше у него план А. План А у него такой абсолютно внешний, подслушанный, ему там подсказывают, опять же, Басилашвили. Значит, что там у нас, пластиночки послушаем, про грибы поговорим. Ну, в общем, что-то такое совершенно неработающее. План А — это такой внешний план, который персонаж принимает для того, чтобы, ну, как можно быстрее решить свою проблему, не затрачиваясь внутренне. Дальше у нас первый поворотный пункт. Это провал плана А. Это когда Калугина почти хлопает дверью, уходит с вечеринки, оскорбленная поведением Новосельцева. Он не просто не приблизился к ней, а отдалился. Это у нас с вами первый поворотный пункт, провал плана А. Дальше план Б. План Б — это не какая-то стратегия, но просто персонаж должен понять, что ему делать дальше. И помните, вызывает Калугина, она его распекает, а дальше вдруг начинает плакать. И он не знает, что делать. Он вдруг выглядел впервые человека. И реагирует на это как эмпат. Его вот эта вот главная особенность — это эмпатическая. И он как раз включает план Б, условный план, конечно, это не какая-то стратегия. Он просто по-человечески не относится, по-человечески. Вот. Дальше мы приходим к мидпоинту. В мидпоинте происходит очень важный разговор.
2: В чем? Какой поинт?
1: Срединная точка. Мидпоинт. Срединная точка.
2: А, мидпоинт. От встречи
1: это
2: встреча, да?
1: Это такой слом истории. Слом истории.
0: Мидпоинт — это не встреча, а середина? Все-таки мы хотим понять.
1: Срединная.
2: Мидпоинт. Окей. Все, теперь понятно.
1: Вот, это срединная точка. Вот, и это слом истории, когда у нас в конце первой серии Самохвалов спрашивает Новосельцев, слушай, прости, я не говорил еще с Калугиной, забыл, но сегодня же поговорю, ничего, что я так поздно. А Новосельцев отвечает, слушай, нет, пожалуйста, я это и думал, и не говори, пожалуйста, я больше этого не хочу.
2: Так.
1: То есть по-прежнему у него цель остается Калугина. Но меняется что? Мотивировка. В эту секунду мы точно понимаем, и он точно это понимает, что она ему нужна не как функция для достижения какой-то своей карьерной цели, а как женщина, как человек. Uh-huh. Это очень важный момент. А дальше у нас что? Провал плана Б. Да, это конец второго акта, второй поворотный пункт. Это тот самый страшный момент, самая темная ночь перед рассветом, когда Самохвалов рассказывает Калугиной неактуальный план. Что вы в курсе, ведь этот мужчина за вами ухаживает только из-за должности, из-за карьерных целей. Вот. И это ужасно все ломает. Потому что мы понимаем, что Калугина на те же грабли наступила, она так сама думает, это страшно. Вот. И дальше план С. персонаж принимает какое-то невероятно важное решение, и кто в этом живет в этом таком робком, не рубим мясо человеке. Кто-то очень сильный, решительный, мускулинный. И Новосельцев, вот, понимаете, открывает себя.
2: Трансформируется.
1: Да, и план С, он изнутра персонажа идет. Вот он знакомится с собой, с кем-то похороненным внутри, и дальше он и бьет в морду Самохвалову, и, значит, пишет заявление об уходе. Скажите Новосельцеву в начале истории, что он будет писать заявление об уходе, Калугина будет его рвать, он будет снова писать. Но он держится за эту должность в начале. Он никогда с этой работы не уйдет, правда же? Но теперь он готов на решительные меры, и они действуют.
2: Так и сколько тут сюжетных поворотов тогда получается? Уже мы насчитали. 3 или 4?
1: Ну, вообще базовые их 3. Первый, второй и центральный. Ну, это как бы такая базовая схема, такая, знаете, базовый каркас. Их может быть больше. Поэтому здесь нет какой-то обязательной модели. Вообще, я считаю, что нет идеальной сюжетной схемы. Есть множество сюжетных схем, которые подбираются под вашу историю. Нет такой универсальной. Мы не можем живую жизнь молоточком подбить под какую-то схему. Схема наш помощник, а не рецепт.
2: А подождите, если утверждают, что все сюжеты и линии кино были заложены вроде как с Шекспиром, там что получается? Любовь, предательство, власть и что-то еще, по-моему. Ну, какие-то вот основные человеческие страсти или вот то, что движет.
1: Да, но это темы, темы конфликта. Мы говорим про структуру истории, да, то есть про эти элементы, из которых она состоит.
0: Но, понимаете, вот разные вещи. Я так понимаю, что вот эти повороты, про которые вы нам рассказали, да, ведь, ну, там никакой как бы такой схемы-то нет. Почему? Потому что давайте представим себе дальше историю, можно ее развивать. Например, они поженились, оказалось, что у них ничего не получилось, потом они опять развелись, потом что-то еще. Мы можем докидывать этих поворотов очень много, и в жизни наверняка так и происходит у тех, кто бурную жизнь ведет, активную. Я к тому, что в кино же не существует, вот мы можем сделать 8 поворотов, а 28 поворотов мы сделать не можем. То есть закономерностей-то никаких нет, и поэтому ты можешь делать один поворот вообще без поворотов, можешь снять как человек, например, вот те самые, как вы говорите, планы А, Б, С, и даже не реализует, не приходит и так далее, и так далее. И в этом будет заключаться смысл кино, что человек нерешительный, даже первого шага сделать не может. Я правильно понимаю, что здесь никаких нет закономерностей?
1: За исключением одной, которая связана с нашим восприятием. Действительно, мы есть кино, в котором ничего не происходит, да, оно как бы другим берет нас. Но если мы берем кино нарративное, то есть повествовательное, которое на истории держится, то там работает принцип. Через каждые примерно 15 минуточек мы хотим изменения в сюжете. Вот, например, Фрэнк Дэниел, замечательный чех, а потом переехавший в Соединенные Штаты, чешский и американский исследователь кинодраматургии, он говорит, что вот есть вот секвенция, да, 15-минутный кусочек, после которого мы хотим, наша, как бы, матрица нашего восприятия требует какого-то изменения, поэтому полезно в фильме через каждые 10-15 минут что-то менять в ходе повествования. Поэтому здесь все-таки скорее мы опираемся на какие-то психофизиологические модели нашего восприятия в этом смысле.
0: То есть мы не можем себе, ну, то есть я все к чему веду, что вот современный молодой какой-нибудь режиссер, да, он все это выучил, понял, как это работает, и он должен произвести революцию в кино. Каким образом? Он должен все законы поломать и, в общем, сделать так, как никто раньше не делал. Я что-то так мне подсказывает, что таких уже вариантов нет для современного кино.
1: А вы знаете, здесь главный вопрос, зачем это делать революцию? Я за революцию, я за изменения, я за какие-то трансформации. Понимаете, есть революция ради революции, а есть революция ради того, чтобы что-то сказать. Все-таки в этом смысле, когда форма с содержанием соединяются, а не просто форма ради формы. Тогда мы смотрим, ну, условно говоря, давайте возьмем относительно молодого итальянского режиссера Микеланджело Фрамартино. У него есть прекрасная картина «Четырежды», в которой, по сути, ничего не происходит. Дедушка долго-долго пасет, значит, козочек. Потом он идет долго-долго, их ведет, значит, в поэзию, в поселочек свой. Потом бабушка долго-долго метет, значит, в церкви мусор. Ну и так далее, да? Вот. И вот на этом наблюдении мы строим, да, наш контакт с фильмом. И Фрамартино говорит, что для меня это политическое высказывание, потому что я даю зрителю свободу такую, которую никто ему не дает. Потому что любой контент кричит «служи», да, меня, делай так, как я говорю, ненавидь, люби, увлекайся чем-то, да. Вот, а здесь мы остаемся наедине с собой, нашими переживаниями, нашими подобными какими-то историями. И это, правда, революционно, я считаю, да. Но здесь есть задача, понимаете, содержательная. Здесь не форма ради формы. Такое кино я приветствую. Я очень люблю Фра Мартино, например.
2: А женщины-то как-то по-особенному все это конструируют или нет? Как здесь распределяются?
1: Опасный вопрос. Вы знаете, Маргарита, потому что, ну, сейчас мы входим в такую гендерную зону, которая...
2: Да нет, ну самый такой последний фильм, который вызвал много эмоций у всех, с Деми Мур, когда она стала вот, ну, помоложе. Да? Да, по-моему, это...
1: Ну, слушайте, ну, субстанция построена по классической модели. Здесь как раз вот здесь нет никаких у меня вопросов, да, к этой картине на уровне структуры. Смотрите, традиционно считается, что так, вот здесь мускулинная структура такая жесткая, с жесткими поворотами, такими жесткими моделями, швами. А есть женская структура, такая более интуитивная, более такая хрупкая, более нежная. Это, к сожалению, стереотип, да. Вот, и женщины есть такие, что у них так прямо структурно, не знаю, условно говоря, в фильме здесь был Юра Сережа Малкин, там был сценарист Юлия Анакошкина была сценаристкой. И панковского Малкина, панка в душе, она так структурировала, что просто, ну, это кино можно смотреть, оно прекрасно смотрится. Там просто вот эта вот энергия хаоса, она просто как бы закована в жесткие структурные элементы, да, в структуру закована. И это сделала женщина. Поэтому здесь я очень как бы с опаской говорю на эту тему, гендерная разница в структуре.
0: А вот я тоже где-то видел, что любая история, да, или любой сценарий, он может и должен отвечать на вопрос. Это история о человеке, который. То есть, грубо говоря, если нет главного героя, то, ну, сложно будет что-то написать. Можно придумать себе какую-то систему там. Ну, например, да, вот я фантаст, я придумал такую систему, что у меня там трехэтажное здание, на втором этаже у меня настоящее, на третьем, например, будущее, на первом прошлое. Но вот этого недостаточно, пока нет героя, да. То есть систему ты можешь придумать, но если это не отвечает на вопрос истории о человеке, который, то тогда у нас, собственно, и истории нет.
1: Ну, конечно, потому что все-таки этот мир, прекрасный мир, он должен на чем-то держаться. Мое восприятие должно на чем-то держаться. Я себя с кем-то должен соотносить. Я хочу себя, как зритель, с кем-то соотносить. С этим героем, конечно. Более того, я вообще убежден, что сочинение истории начинается с героя. Все вырастает из героя.
0: Ну, вот мы можем сейчас зацепить опять
1: персонажи, да?
0: Несчастный «Титаник». Ну, в смысле, несчастный, потому что там все так плохо закончилось.
2: Да, вроде как.
0: А фильм-то хороший. То есть мы не снимаем про саму катастрофу, потому что сама катастрофа всем известна, она снята прекрасно, да, хорошо, но этого мало. Мы снимаем про героя, да, который там, которого играл Ди Каприо, и вот про этого героя, собственно, и весь фильм. А
1: конечно.
0: Сама катастрофа, она вроде как просто, ну, обстоятельства, в которые он помещен.
1: Это правда. Так вот, я еще хотел закончить эту историю, что все монстры, все цари, короли, принцессы и прочие, значит, персонажи, как говорит Кристофер Воглер, они вырастают из души главного персонажа. Это все о внешнении каких-то черт его характера.
0: Ой.
1: Пока мы не придумаем яркого, парадоксального, многослойного персонажа, история у нас не получится. Поэтому я как раз считаю, что в первую очередь герой, а во вторую очередь уже структура.
0: Ну, давайте тогда на примере того же «Титаника», как, интересно, «Титаник» и «Окружение» являются частью того самого главного героя.
2: А кто, ну, главный, смотрите, герой? Тетенька или дяденька?
0: Ну, дяденька, наверное, все-таки.
2: А мне казалось, смотрите, тетенька.
1: Ну, у нас здесь просто интересно, потому что у нас есть персонаж главный, значит, вот только это Джек, который играет Ди Каприо, а Роза наш фокальный персонаж, потому что мы ее глазами все это видим, она вспоминатель, да, об этом. Знаете, у нас есть Джек, и есть какая-то часть его души, которая в Розе, собственно говоря, раскрывается, да. Роза тоже чувствует себя инаковой. Они же очень похожи. Роза абсолютно рыба без воды. Она живет вот в этом как будто бы на своем этаже, на своей палубе, но ей плохо. Ее выдают замуж за любимого человека. Они здесь склеиваются по очень такому простому принципу. Они просто родственные души, они отражение друг друга. Он инаковый, она инаковая, понимаете? Mm-hmm. Он залезает через забор, в очередной огород, и она находится изначально не в своем огороде. А можно я еще вернусь к «Судебной работе»? Великая картина, там это очень ярко сделано.
0: Да, хорошо.
1: Потому что Калугина и Новосельцев просто близнецы абсолютные. Оба они накололись в личной жизни и отказались от личной жизни. Mm-hmm. Оба себя заковали в броню. У него броня — это фартучек, он мама, папа, все вместе для своих детей, а она вот в своем костюмчике, в этой причесочке, в этой походочке маскулинной, она вот, значит, тоже в броне своей. Mm-hmm. И каждому нужно снять свою броню. Они абсолютно в этом смысле отражают друг друга. Вот. И если бы
0: ему стать
1: вами,
0: мужчиной,
1: например,
0: снова, да, сняв фартучек.
1: Да? Если бы мы придумали сами другого антагониста, не Дарта Вейдера, который просто отражение теневой стороны, то есть вот наоборот контрастный принцип, теневая сторона, мрачная, темная сторона души Люка Скайуокера, значит, если бы был другой Дарт Вейдер, другой антагонист, не Дарт Вейдер, угу. Мы бы историю перепридумывали, возможно, бы Люка бы перепридумывали, понимаете? Потому что антагонист очень часто как раз по Юнгу и выражает ту самую теневую сторону, контраст. Сторону, с которой персонажу нужно познакомиться и примириться.
0: То есть получается, что у нас Новосельцев в фартучке снимает фартучек и становится снова мужчиной, а Калугина, она, будучи в таком мужском костюме, его снимает и опять превращается в женщину, да.
1: Да, да, там вообще гениально, мне кажется, сделано, потому что, по сути, это, как мы Юнга упомянули, это воплощение анимы и анимуса мужского и женского, и вот в этих гендерных стереотипах мы видим, что у Калугина переизбыток мужского, а у него переизбыток женского, и влюбляясь друг в друга, они отдают друг другу переизбыток какой-то энергии, которая у них есть, они как бы обмениваются этой энергией. Очень красиво это сделано в картине Рязанова.
0: Хорошо, и тогда еще вопрос про истории. Всегда нужен какой-то конец кода, не знаю, мораль, или можно, история может быть не закончена, это тоже часть формата?
1: Ну, подождите, все мы с вами хотим некого удовлетворения.
0: Да.
1: Мы все хотим десерта в конце обеда, извините.
0: Да, это правда.
1: Чашечки кофе, там, с сыром чем-нибудь или с чем-то десертным вкусненьким, да. Понимаете, это особенность нашего восприятия. Удовлетворение. Мы хотим его получить. Поэтому музыкальное произведение не может не быть финального аккорда или финальной ноты, согласитесь, этого разрешения всей этой борьбы музыкальной. Так и здесь. Мы этого хотим. У нас может быть открытый финал. То есть, когда у нас есть некая развилка этическая, mm-hmm. и персонаж завис, мы все равно знаем, он пойдет либо туда, либо сюда. Вот, он не пойдет абы куда. Мы уже знаем примерно, в какую сторону ему двигаться.
0: Uh-huh.
1: Но на этом этапе история завершена. То есть есть некое завершение. Мне кажется, тоже особенность восприятия. Да? Мы не можем бросить дело на середине. У нас будет, как бы говоря, этим языком уже тоже стереотипным, незакрытый гештальт.
0: Uh-huh.
1: И нам нужно закрывать. Поэтому, конечно, финал, мне кажется, необходим. Другое дело, что финалов много раз бывает. Да? Есть разные виды. Есть двойственный финал, например, который и несчастливый, а такой, знаете, промежуточный. Uh-huh. Как «Танцующий в темноте» Ларс фон Триера. Когда героиню, извините за спойлер, казнят на наших глазах, и казалось бы, это чудовищный unhappy ending, но при этом мы узнаем, что операцию сыну, ради которой все это случилось, она совершила преступление, сделали, и ребенок будет видеть.
0: Mm-hmm.
1: То есть бочка дегтя, но ложечка меда в ней тоже оказалась.
0: Всеволод
2: Коршунов, спасибо большое.
0: Огромное вам спасибо.
2: Киновед.
0: Двигаемся дальше.
1: Большое спасибо.
3: Физики и лирики. Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени. Наталья Игнатова, историк искусства. Так говорит «Маяк».

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. В Красном Лимане, наступая, российские войска в северо-западной части города владели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили за сутки 17 авиационных бомб и более 1500 беспилотников самолетного типа, сообщили также в российском военном ведомстве. Российские войска также уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отмечается в сегодняшние сводки. Потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 136 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона Р-18. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов. Бачинск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ, 2 бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Варваровка, Избитская, Казачья Лопань и Рясная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, на сутки уничтожены до 210 военнослужащих. Танк Т-72, 5 автомобилей и 3 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 136 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, квадроцикл и 7 НРТК противника.
0: Подразделениями группировки войск «Восток» уничтожено 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии. В зоне действия группировки «Южная» беспилотными системами на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 3 терминала «Старлинг», 6 наземных роботизированных комплексов. Владелец украинского телеграм-канала «Труха» заявил о задержании сотрудниками военкомата. Он связывает это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на украинское издание «Страна». По сведениям этого издания, владелец канала Максим Лавриненко утверждает, что последний месяц работал над расследованием коррупции в военной сфере, которая якобы может привести, цитирую, к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе. Лавриненко утверждает, что во время подготовки публикации столкнулся с давлением. Моего самого выследили и задержали 5 представителей ТЦК. Также он заявил, что по имеющейся у него информации это произошло по личному указанию министра обороны. Температура воды в российских морских курортах достигает плюс 26 градусов, теплее всего в Ейске, а холоднее всего в Алуште. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Так, например, в Калининграде плюс 15, в Феодосии плюс 17 градусов, в Ялте плюс 18, в Туапсе и Евпатории вода плюс 19 градусов, а в Сочи и Анапе плюс 20, в Геленджике 22. Комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22-24 градуса, отметила метеоролог. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 17 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слава форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Восстановление футболиста «Локомотива» Николая Камличенко, который ранее перенес операцию на колени, идет с опережением графика. Об этом сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный. Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо». Досрочно покинул поле, а позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. Сочи близок к подписанию нападающего Бени в статусе свободного агента. Последним клубом 26-летнего португальца был турецкий «Умрани Спор» из второй лиги. Пшеник объявил о двух переходах в летнее трансферное окно. Ярославцы подписали полузащитника новороссийского черноморца Антона Антонова. В прошедшем сезоне 28-летний вингер забил 4 гола в 31 матче во всех турнирах. Также клуб покинул Кирилл Маляров. 29-летний защитник продолжит карьеру в «Спартаке» из Костромы. В ближайшие недели Международный союз конькобежцев вернется к вопросу допуска российских спортсменов международным стартам, рассказывает Николай Саприн.
4: Международный союз конькобежцев ИСУ пообещал уже в ближайшие недели вернуться к вопросу допуска российских спортсменов. Об этом заявили непосредственно в саму организацию, отметив, что вопрос об участии фигуристов из России и Белоруссии поднимался на недавнем заседании Совета ИСУ 13 июня в Тенерифе. В сообщении организации указывается, что прямо сейчас проводится дальнейший анализ ситуации, результаты которого будут представлены на следующем заседании Совета в ближайшие недели. ИСУ на данный момент не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу, говорится в сообщении. Напомню, что российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными Международным союзом конькобежцев с марта 2022 года. В прошлом сезоне организация сделала исключение в рамках отборочной кампании к Олимпийским играм в Милане, но при этом то решение не распространялось на другие соревнования, которые не шли в зачет олимпийской квалификации. Международные сезоны мастеров фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека стартуют ближе к окончанию осени.
3: Хоккейный «Акбарс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменевым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года. Тренерский штаб «Шанхай Дрэгон» завершает работу, сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Команду покинули тренер Майк Келли и Виктор Гнатьев, а также тренер по физической подготовке и его ассистент. В минувшем сезоне «Шанхай» в регулярном чемпионате занял 9 место в таблице западной конференции и не попал в плей-офф. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: А вот вопрос подоспел к нам. Как устроен звуковой ландшафт города?
1: И вообще, что это такое?
0: И вообще, что это за такое? Угу. Александр Левик, слава богу, существует на Земле. Научный сотрудник Центра Smart Аграрно-технологического института РУДН. И он знает ответ на этот вопрос. Александр, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как звуковой ландшафт устроен? Но сначала объясните, что это такое, а то мы в растерянности.
2: Ну, есть на самом деле несколько подходов к этому термину. Звуковой ландшафт – это термин, предложенный Майклом Саутвортом и популяризированный композитором и исследователем Реймондом Шафером. И есть два подхода. Либо мы говорим о звуковом ландшафте как просто о совокупности всех звуков или звуковой среде в некоторой точке пространства. Mm-hmm. Это подход такой, скорее, физический. И есть подход более культурный, который понимает звуковой ландшафт не просто как совокупность звуков в некоторой там точке пространства, а как совокупность звуков, воспринимаемых и понимаемых людьми в определенном контексте в данном месте. Mm-hmm. Звуковой ландшафт состоит из трех отдельных компонентов. Это так называемая геофония, это естественные природные звуки, то есть там, например, шум ветра.
0: Секундочку, быстренько спрошу вас, а именно не человека, ну то есть как-то не антропоморфные, да, звуки, то есть не человеческие звуки, не создаваемые человеком, потому что если у вас кладут плитку, например, на вашей улице, то там звуки соответствующие.
2: Нет, ну я как раз об этом скажу сейчас, да. Нет, на самом деле, естественно, звуки, создаваемые человеком, тоже являются частью звукового ландшафта, тем более в городе.
1: Ага.
2: Значит, есть три компонента, да, это геофония, естественные природные звуки,
1: птички,
2: как шум дождя, шум ветра, биофония, это звуки живой природы, пение птиц, там, не знаю, там, звуковые сигналы других животных. И антропофония или антрофония – это, собственно, звуки, создаваемые человеком во всем их многообразии. Mm-hmm.
1: Я вчера тоже зафиксировала, много веток, был шторм в Москве, плохая погода, и деревья покорежило, и вот много пилят ветвей таких, наверное, сухих. Mm-hmm. Это тоже звук, и очень громкий, и такой надсадный, неожиданно, необычный. Тоже учитываем. Антропофония, так?
2: Да. Да, конечно.
0: Я понимаю, что есть какое-то соотношение, которое должно быть между вот этими тремя компонентами в городе?
2: Ну, четкого, конечно, соотношения здесь быть не может, потому что звуковой ландшафт, он, как и обычный ландшафт, уникален для каждого места, он индивидуален. Угу. Но и, конечно, можно сказать, что звуковой ландшафт в зависимости от места, да, может как полностью быть лишен антропофонии где-нибудь глубоко в тайге, например, может быть и полностью лишен как минимум биофонии, то есть звуков животных, да, даже и геофонии в случае, когда мы находимся там в центре крупной автомагистрали, где интенсивные шумы заглушают буквально все.
0: А вот я правильно понимаю, что именно... Ну, пытаться отрегулировать этот ландшафт призваны вот эти щиты, которые стоят часто по краям больших шоссе. Ну, если мы, например, двигаемся в населенном пункте, то справа и слева, это такого не было при Союзе, это вот сейчас недавно появилось, выросли такие достаточно большие щиты, их называют звуковыми щитами, да, которые защищают, собственно, окружающую среду, там, где живут люди, от шума вот этой трассы.
2: Да, конечно, щиты призваны ограничивать распространение шума от транспорта. Транспорт, в общем-то, создает такой базовый, ну, вот это называется низкий фон, то есть это низкочастотные звуки, обычно в пределах там до 2 кГц, которые составляют основную массу шума в городе, и благодаря именно транспортному шуму обычно общий уровень шума держится в пределах там 60-70 децибел, а вблизи крупных магистралей даже до 80 децибел, при том, что, ну, как бы, там даже по нормам ВОЗ рекомендуется не находиться постоянно в зоне шума, ну, такого значительного шума. Ну, на самом деле, это далеко, конечно, не решение проблемы, потому что, кроме просто снижения там непосредственного шума от каких-то крупных магистралей есть, ну, звуковой ландшафт – это сложное комплексное явление, которое, в общем, требует многогранного подхода к этому, к решению.
1: А кто этим занимается конкретно? Вот если влияние человека, шумят соседи, да, то, понятно, мы звоним сразу в милицию, в полицию, да? А вот так вот, если глобально, ну вот действительно, построили магистраль, и вот не построили этот забор, ты же можешь попросить кого-то, да, или написать кому-то и сказать, ребят, ну тут невозможно?
2: Ну, есть вообще официальные нормы у нас гастированные, которые регулируют уровень шума, в том числе там на придомовых территориях, внутри жилых пространств, и если они нарушаются, то, да, по идее, можно на это жаловаться там, в администрацию и так далее. Но в целом, конечно, проблемой как бы глобально звукового ландшафта, в общем-то, можно сказать, что на данный момент занимается мало кто, даже в научной области в нашей стране, в общем, единичные специалисты занимаются этим вопросом.
1: А иностранный какой-то опыт есть такой, который можно прям на вид поставить? Какой-нибудь Сингапур, там наверняка, это же город, страна, по-моему, так, да, и там люди восхищаются, что там такой рай на земле.
2: Ну, в целом, да, известно, что там уделяют внимание развитию биоразнообразия в городе, да, даже есть такой сингапурский рейтинг, но все же там дается, скажем так, большое внимание уделяется развитию зеленых зон и там сохранение каких-то фрагментов естественной среды. И в какой-то степени это, конечно, влияет на звуковой ландшафт, поскольку эти самые зеленые зоны являются вот такими вот убежищами для животных, в том числе там и птиц, например. И, во-первых, они экранируют антропогенные шумы, во-вторых, создают, ну, что ли, звуки естественные. Но глобально даже там, в общем, к этому как-то так, к вопросу звуковых ландшафтов мы только начинаем подходить. Mm-hmm. Хотя отдельные, я знаю, что отдельные застройщики, по крайней мере, даже не только на Западе, но уже и у нас интересуются этими вопросами, mm-hmm. именно с точки зрения создания благоприятного звукового ландшафта, ну, на своем пока что конкретном строящемся объекте. Но это, конечно, пока ограничивается в основном экранированием внешних шумов, а не каким-то созданием там дополнительных источников благоприятных для человека, что ли, звуков, или приятных, хотя это тоже вопрос сложный. Для каждого человека приятными могут быть
1: разные, да, вещи, да.
2: Приятные, вот, звуки могут быть индивидуальны для просто разных людей.
0: Смотрите, там вот все, что вы перечислили, вот из этих трех, да, компонентов, вот эти первые два компонента, это то, что создает природа и животные, а оно, как правило, противоречит тому, что потом создает человек. То есть, условно, если у нас есть некое производство, да, если у нас есть какие-то там строительные работы, то, грубо говоря, птицы там уже не поют. Правильно? То есть, получается, что одно другое замещает с точки зрения ландшафта звукового.
2: Ну, в какой-то степени, да. И известно несколько эффектов экологических воздействия именно шумов на, там, ну, в том числе на всех живых организмов, но в частности особенно на тех же, на те живые организмы, которые используют
0: сейчас
2: акустическую коммуникацию.
0: Сейчас вернемся к вам, у нас небольшая реклама, оставайтесь с нами.
2: Ага.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская городская стоматологическая поликлиника перешла на цифровые рентген-снимки. Ранее все снимки проявлялись на специальной пленке. Для этого требовалось время, к тому же не исключался риск порчи или потери такого исследования. Сейчас цифровые снимки хранятся в общей базе данных и по желанию могут быть отправлены пациенту на электронную почту. Развитие цифровой инфраструктуры стало возможным благодаря масштабному обновлению материально-технической базы учреждения. Отметим, что в области успешно реализуется нацпроект «Экономика данных» при поддержке губернатора. Вологде зуб с площади Революции переедет в Лукьяново. Вологодские власти определились с новой локацией для памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, известного в народе как зуб. Как отметил накануне 16 июня глава Вологды Сергей Жестяников в ходе прямого эфира, монумент, установленный на площади Революции в 1977 году, будет перемещен в парк 50-летия Октября в Лукьяное. Согласно планам, демонтаж, реставрация и установка монумента на новом месте пройдут в 27-28 годах. Как отметил глава города, памятник – это один из тех вопросов, которые волнуют вологжан. Могу всех успокоить, мы не будем его разрушать, а перенесем. Фонтан, который исторически располагался на площади Революции, мы восстановим. На стадионе «Череповец» началась подготовка к ремонту. Легкоатлетические дорожки закрыты, специалисты водоканала ремонтируют ливневку. В этом году на обновление входных групп, футбольного поля, беговых дорожек и западные трибуны направят более 250 миллионов рублей из муниципального бюджета. Контракт с подрядчиком в стадии заключения. Как отметил глава региона, объект нужен профессионалам и любителям. Приведем его в порядок за 2 года. Основную часть работ выполним уже в этом. В мессенджере «Макс» начал работу сервис «Приезжай на Вологодщину». Он поможет тем, кто хочет вернуться в регион, быстро найти доступные льготы и пособия. С помощью удобного меню можно узнать о мерах поддержки различных категорий граждан, приезжающих жить в Вологодскую область. Это более 70 выплат и услуг, в том числе для студентов, семей с детьми, молодых специалистов разных профессий, врачей, учителей, аграриев, предпринимателей. Вологодская молодежь создаст цифровое искусство по мотивам народных промыслов. С 1 по 3 июля в областном центре пройдет фестиваль, который даст возможность творческой молодежи региона взглянуть по-новому на традиционные ремесла. Вологодская область присоединится к всероссийскому проекту «Народные промыслы вчера, сегодня, завтра», который организован в рамках Года единства народов России. Главной площадкой события станет творческий кластер «Салют молодежь» на Ленина 12. К участию приглашаются вологжане от 14 до 35 лет. Завершением форума станет презентационная сессия, где участники представят свои творческие работы. Лучшие проекты войдут в короткометражный фильм по итогам фестиваля. Мужской хор филармонии споет в июне о земной страсти и небесной молитве. С программой «Слова любви» коллектив выйдет на летнюю сцену в филармоническом дворике 18 июня. А второй концерт состоится 24 июня. Он пройдет в стенах храма святителя Николаева в Ладычной Слободе. В программе «О России петь» мужской хор исполнит произведения русской духовной музыки и песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова, Игоря Северянина.
3: Спорта.
4: Череповчане завоевали 5 медалей на Кубке России по спортивному метанию ножа. Наталья Шустик победила на дистанции 6 метров, также взяла серебро на 7-метровке и в скоростном метании. Александр Зиновьев стал серебряным призером на расстоянии 9 метров и замкнул тройку лидеров на 8-метровке. Соревнования состоялись в Казани и объединили более 120 атлетов из 35 регионов страны. Вологжане выиграли 3 медали на Всероссийском фестивале скалолазания в Крыму. В состязаниях «Детский кубок Артека-2026» принял участие 280 спортсменов из 40 субъектов страны. Атлеты соревновались в дисциплине лазания на скорость. Платон Пиганов из Череповца стал вторым среди юношей до 16 лет. Катерина Кузнецова из Шексны завоевала бронзу в группе девушек не старше 12 лет. А череповчанин Артем Дунаев в этом же возрасте показал второй результат.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение последних минут. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который вез ребят на отдых в Геленджик. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, из-за удара погибла женщина, пострадали 6 человек, в том числе 4 детей. Пострадавших доставили в больницу. Срочное сообщение приходит сейчас от Следственного комитета. Дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области. Также уточняется, что в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Точные данные о пострадавших уточняются, добавили в Следственном комитете. Сводки Минобороны. Военнослужащие группировки войск центра за минувшие сутки освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. Сообщили в ведомстве, уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В ДНР российские военнослужащие в Красном Лимане, наступая в северо-западной части города, заняли 6 опорных пунктов ВСУ и 61 здание. По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска уничтожили украинский боевой десантный катер «Комбат БУ-96» шведского производства, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 566 беспилотников и 17 управляемых авиабомб. Владелец украинского телеграм-канала «Труха» заявил о задержании сотрудниками военкомата. Он связывает это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна». Владелец канала Максим Лавриненко утверждает, что последний месяц работал над расследованием коррупции в военной сфере, которая якобы может привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе. Во время подготовки публикации Лавриненко столкнулся с давлением, а его самого выследили и задержали 5 представителей ТЦК, говорится в публикации. Владелец канала «Труха» также заявил, что, по его информации, это произошло по личному указанию министра обороны. Совет Федерации одобрил закон о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Как отметил сенатор от Москвы Владимир Кожин, речь также идет и о ранее проходивших службу участников боевых действий.
3: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращение срока временного пребывания, неразрешение въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе выдачи или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе выдачи, переоформления или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению.
1: Если документ подпишет президент, то он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования. Прокуратура просит столичный суд назначить блогеру Валерии Чекалиной Лерчик повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Ведомство в рамках реагирования также просит проверить отца ее 4-го ребенка Луиса Скверчиарини. Об этом, как передает ТАСС, говорится в материалах дела. Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она сообщала, что перенесла операцию по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами. Ранее во время судебного следствия прокуратура уже просила районный суд направить запрос в онкоцентр Блохина о возможности Лерчик участвовать в заседаниях, а также о состоянии и тяжести ее заболевания. Гособвинение попросило также о консилиуме врачей-специалистов, но представителям прокуратуры суд тогда отказал, и уголовное дело в отношении блогера Лерчик было приостановлено. Четверо однокурсников из Массачусетского технологического института с образованием в области компьютерных наук и финансов, которые основали и стартап «Курсор», стали миллиардерами в возрасте 25 лет. Накануне SpaceX официально согласилась приобрести стартап в рамках сделки с оплатой акциями, оценивающей компанию в 60 миллиардов долларов. Каждый из соучредителей владеет примерно 9% акций компании стоимостью 5,5 миллиардов долларов. Сегодня и завтра на Солнце ожидается низкая вспышечная активность. При этом не исключены вспышки предпоследнего класса мощности М, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее ученые рассказали, что солнечная активность продолжает снижаться и в ближайшее время может упасть до минимальных значений. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, ночью в первой половине дня кратковременный дождь, ночные часы в северной столице плюс 10-12 градусов, дневные плюс 15-17. В Москве завтра облачно, кратковременный дождь, ночью воздух остынет до 9-11 градусов, днем

0: Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: физики и лирики.
1: Дорогие друзья, у нас Михаил Каптюк с нами, а значит, мы будем говорить с вами о научной составляющей этого фактора. Вода – самое необыкновенное вещество в мире, считается почему-то. Сейчас Михаил Каптюк, сооснователь проекта Science и популяризатор науки, автор телеграм-канала «Химический Каптюк», нам объяснит.
2: Добрый день. Действительно, вода – уникальное абсолютное вещество. И если с химической точки зрения оно, в общем-то, ну, довольно заурядный оксид, там как бы ничего особенного сказать не могу, вот, то если брать шире, если брать в комплексе, если брать с физическими еще свойствами, то вот тут мы получаем много удивительных свойств. Тут даже если просто их перечислять, вот как раз эфира и не хватит. Навскидку скажу, значит, что у воды очень важно. У нее огромная теплоемкость, то есть вода, литр воды может запасти тепла сильно больше, чем можно было бы ожидать от похожих веществ. И какие отсюда следствия, ну, чуть позже скажем. Дальше. Вода очень важное свойство, без которого мы бы здесь бы не сидели. Вода одно из чуть ли не двух веществ во Вселенной. Второе, один из изотопов висмута. Так вот, это вещество, у которого твердая форма, она легче, чем жидкая. Такого обычно не бывает. Обычно, если что-то замерзает, оно как-то компактно утрамбовывается, а у воды наоборот. К чему это приводит? К тому, что у нас лед...
1: Трубы рвутся, во-первых,
2: кстати, да. Кстати, да, это нельзя это не упомянуть. Рвутся трубы, и, как говорится, видите, одно и то же свойство. Пессимист видит, как рвутся трубы, оптимист видит, что мы вообще живы все, потому что иначе бы, если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное. То есть мы бы с вами прожили бы ровно одну зиму. Вот, так что это очень важное свойство. Ну и так далее. И еще очень важно, вода универсальнейший растворитель. Я не припомню другого вещества, которое настолько бы хорошо.

0: хорошо растворяла самые разные вещества. И, собственно, очень коротко, не хочу сейчас лезть в физико-химические свойства, но у воды есть так называемые водородные связи между молекулами. То есть в молекуле есть связи ковалентные, уж простите меня за то, что я вот в районе обеда такие ругательные слова говорю.
1: Внутри самой молекулы, то есть H2O цепляется довольно
0: совершенно
1: сильно.
0: Да, там ковалентная связь, там это все классическое, но дальше, если мы внимательнее посмотрим на эту молекулу H2O, увидим, вспоминаем курс школьной химии, у нас кислород чуть более электроотрицательный, поясню, он к себе тянет отрицательный заряд, и раз он тянет к себе отрицательный заряд, он заряжен отрицательно. А природа у нас все в баланс приводит, раз он заряжен отрицательно, водород заряжен как? Положительно. Вот. И получается, что у нас каждая молекула представляет собой так называемый диполь. У нее один положительный заряд, один отрицательный, два положительных. А молекул-то у нас куча и куча, молекул-то у нас триллионы триллионов. Соответственно, у нас каждая молекула выстраивается так, чтобы ее минус притягивался к чужому плюсу. И вот эта такая лобильная система, она может запасать много энергии. То есть, еще раз повторюсь, между молекулами есть определенные связи, которые мы называем, собственно, водородными связями.
1: Вот. Я правильно понимаю, что так как у нас во Вселенной больше всего водорода, самого простого элемента, ну, кислород, если что, добавим, и это означает, что, вообще говоря, и воды должно быть много во Вселенной.
0: Воды довольно много, и даже вот телескоп, который у нас летает и ищет экзопланеты, Кеплер там и так далее, собственно, спектральные линии воды находят на многих планетах. И это первый такой очень важный признак, что там может быть жизнь. Вот. Но дальше же еще интереснее. У нас же вода, она уникальным образом попадает всеми тремя фазовыми видами, то есть вода у нас на Земле одновременно существует и в твердом виде, и в жидком, и в газообразном. Я, если честно, не припомню другого такого вещества, да, наверное, его и нету, которое бы в планете было и так, и так, и так.
1: Ну, давайте скажем, что спасибо вообще внешним условиям.
0: Это да.
1: Ну, то есть давление, температура позволяет быть в воде в трех фазовых состояниях. Ну, наверное, можно себе представить какое-то давление и температуру, что может в трехфазовом состоянии присутствовать какой-нибудь другой элемент. Но просто здесь конкретно у нас на планете так получается. И количество, да, я так понимаю, что важный момент еще и количество. То есть не все у нас понимают это, надо просто об этом сказать. У нас количество воды достаточно большое на планете, но у нас вода, так как существует круговорот воды в природе, она особенно не испаряется и не исчезает никуда.
0: Она немножечко улетает в межзвездное пространство, но нам хватит на ближайшие пару миллионов лет точно.
1: Да, а с точки зрения химии получается вот что. У нас вода — это растворитель, и я так понимаю, что вода у нас является тем, собственно, элементом, который гасит любые процессы химические. Но вот за исключением, может,
0: тут
1: парочки.
0: Так, сейчас на два вопроса отвечу. Значит, вода действительно растворитель. Поэтому, кстати, очень важно понимать, что воды-то на Земле много, но абсолютное большинство воды, до 96-97%, это вода, которая что-то успела в себе нарастворять. То есть она растворила соли, пока она там текла по речкам, просачивалась через грунты, она солей нарастворяла. Поэтому 96% воды у нас соленые, и, к сожалению, для использования, например, в качестве питьевой воды непригодны. То есть у нас остается, почему Байкал такой важный? Потому что в нем чуть ли не пятая часть всей пресной воды. То есть воду надо разделять. Пресная и соленая — это две совершенно разные воды. Это первое. А дальше. Вода, она, так как она универсальный растворитель, то, собственно, в ней и проходят все физико-химические процессы, связанные с жизнью. То есть это мы как-то не задумываемся. Мы все помним, что человек там на 70% состоит из воды, но это ж надо вот представить, мы же реально ходячие аквариумы. То есть вот во мне воды только получается литров 90, если вот пересчитать. Да, сейчас все прикинули, сколько же я вешу тогда, если только воды 90. Вот, и получается, что вот это такой большой ходячий аквариум, где в воде идут сложнейшие совершенно процессы, там окисление пищи, синтеза белков, мышление и так далее. И вот это, конечно, удивительно, насколько вода важна для нас как растворитель для всех химических реакций, связанных с жизнью.
1: Так, но все-таки по поводу, вот есть какая-то химическая реакция, она идет, я ее водой залил, она закончилась.
0: А здесь вода является как бы изолятором. Вот, например, классический пример: горит что-то, дерево, да, у нас горит, костер горит. Дальше мы на этот костер наливаем воду, что дальше происходит? Вот рассматриваем с физико-химической точки зрения. Угу. А с химической точки зрения вода участвовать в реакции не будет. Мы можем за, если температуру поднять за 1000 градусов, разбить воду обратно на водород, кислород, или там заставить реагировать ее с углем и так далее, но в костре такого не будет. В костре что произойдет? Вода, у нее же теплоемкость большая, соответственно, mm-hmm. она отнимет тепло да. от углей, а сама она неизбежно, она испарится, и она выгонит кислород, то есть она одновременно, это абсолютно, вот наши пожарные должны быть очень благодарны свойствам воды за то, что она, с одной стороны, отняла лишнюю температуру, вот, а с другой стороны, она еще и обеспечила инертную атмосферу вокруг, то есть вокруг водный пар, кислорода нету, и все. И как бы как продолжать горение в таких нечеловеческих условиях?
1: Но, как химику просто не могу не задать вопрос. Угу. Если мы берем, например, какой-нибудь магний, который угу. уже горит, и помещаем его в воду, то он начинает веселее гореть в воде.
0: Магний, там, значит, какая у нас там химическая реакция? Раскаленный магний, он уже горит, он уже за счет реакции с кислородом раскалился. И магний, он настолько активный, что он начинает у воды воровать кислород. Угу. А теперь смотрите, просто прикинем, у нас H2O, если отобрать O, то у нас останется H2, это водород, водород, который тоже вполне себе, то есть фраза веселее, это вы очень точно передали то, что будет, если пытаться тушить магний водой. Магний, еще раз повторюсь, отнимет кислород у воды, вот, угу. это, кстати, с выделением энергии все произойдет, а потом еще и водород прогорит в кислороде. В общем, друзья, два совета. Первое, не поджигайте магний в домашних условиях, угу. оно вам не надо, а если уж подожгли, бога ради, не тушите, пожалуйста, магний водой. Это тот случай, который, опять же, пожарные хорошо знают, что можно тушить водой, а что не нужно. Магний лучше тушить углекислотным огнетушителем. Вот там ничего не произойдет.
1: А теперь вопрос такой немножко лирический. Вот известно, что многие думают, что вода, она все помнит.
0: Ой-ой-ешеньки.
1: Вот. Ну, типа, вот, знаешь, ну, тут на самом деле есть и физическая, и химическая часть, которая на самом деле может иметь место. Потому что, например, вот если ты, ну, грубо говоря, если ты возьмешь какой-нибудь радиоактивный, ну, не знаю, порошок mm-hmm. и засыпешь его в воду, то, в принципе, вода будет радиоактивной, потому что этот порошок там
0: да.
1: растворится.
0: Он там останется.
1: То есть в этом смысле она что-то помнит. Но память воды как таковой, там, я не знаю, если ты слушаешь тяжелую музыку рядом с водой, то вряд ли...
2: Когда заряжали воду около телека.
1: Вряд ли вода запомнит тяжелую музыку, я вот к чему.
0: Давайте разбираться. Смотрите, во-первых, мы недооцениваем, насколько у нас маленькие молекулы. Сейчас объясню, к чему я веду. Вот давайте выберем какого-то великого человека, который жил когда-то. Вот которого
2: Кашпировский.
0: Мы... Еще более великого, пожалуйста.
1: Давайте Дмитрий Иванович Менделеев.
0: О, отлично, Менделеев. Вот смотрите, Менделеев жил, прожил долгую жизнь, но умер, в конце концов. И, допустим, подали ему стакан воды, например, Менделееву перед смертью, например. Так вот, смотрите. Ну, я уж не знаю, у него много.
1: У него много было там всего.
0: Он сам был в семье чуть не, я не помню, 16-м. Неважно. А, так вот, держу я в руках сейчас бутылочку воды. И в ней, ну, я могу посчитать точнее, но несколько тысяч молекул из того стакана, который пил Менделеев. Если мы принимаем, что уже вся вода как бы круговоротом. Да, то есть на самом деле вот сейчас вот здесь, вот к этой воде Дмитрий Иванович Менделеев приложил свою руку. Это первое. То есть это насколько маленькие молекулы
2: дряхлеющую
0: руку. Зубы, уж что там, всего себя вложил.
2: Ага.
0: Так, это, собственно...
2: А Брэд Питт?
0: И Брэд Питт тоже.
2: Потому что меня Менделеев-то всё равно.
0: Менделеев не интересует, но там, понимаете, если Брэд Питт, то там и менее, как бы, менее красивые личности тоже прикладывались к этой воде, поэтому, как бы, вы осторожнее будьте.
1: Брэд перестал пить, поэтому ничего у него там нет, никакой воды.
2: Вот и вот, я же готовила вопрос.
1: Подожди.
0: Сейчас про память воды.
1: Про
0: память воды здесь важно разделить. То есть вода, действительно, это вот тот случай, когда полуправда хуже неправды. С одной стороны, действительно, в проводородной связи, я уже сказал, вода действительно быстро устраивает эти связи. Но есть такое такой промежуток времени, фептосекунда. Это в 10 в минус 15 секунды. Это очень сложно себе вот нашими мозгами представить. Угу. Так вот, память воды хранится 10 в минус 15, ну ладно, 10 в минус 12 секунды. Вот, а дальше мы же опять же забываем. У нас вот здесь, вот сейчас молекулы двигаются со средней скоростью 300 метров в секунду. 300 метров в секунду. Вот это вот все. Какая там память? Что там?
1: Нет, нет, ну мы, смотрите, там, я понимаю, почему возникает проблема, потому что, вот смотрите, мы взяли какие-то соли, да, вот у нас на самом деле чистой воды, опять же, которая называется дистиллированная, uh-huh. ее не так много в мире, вот, а у нас любая вода, она в себя вот, как вы сами говорите, она идеальный растворитель, растворяет соли, растворяет какие-то микроэлементы, и, в общем-то, таким образом можно сказать, в кавычках,
0: это да,
1: что
0: безусловно.
1: Вода помнит, что в ней растворилось.
0: И смотрите, хороший химик, вот если вы ему дадите воду, он вам достаточно широко расскажет, откуда эта вода. То есть, как, например, если в воде много кальция, например, она, скорее всего, шла через какие-то известняки к вам. Если много железа, мало кислорода и так далее. То есть, это так называемая химическая память воды, и здесь никаких вопросов, она существует,
2: но
0: конечно. Это все определяет
1: кстати,
0: вкус воды.
1: Кстати, именно поэтому нельзя пить дистиллированную воду в большом количестве, потому что вымывает все соли из организма.
0: Ну, там все чуть сложнее, там на самом деле настолько мало, мы на самом деле солей получаем больше из еды. То есть, вот честно, если вы пьете дистиллированную воду, это вот не то, что вас убьет. То есть, не
1: но
0: надо,
1: если
0: потому
1: много,
0: что зачем.
1: То убьет.
2: А водородно заряжено, есть новая тема, как от тетки пьют все
0: я,
2: время. Там...
0: Я коллекционирую такие штуки, значит, я отдельно знаю воду, обогащенную водородом.
2: Вот, да, и якобы эта вода сразу же попадает в клетки кожи, и мы вот такие молодые надуваемся.
0: Я вот не знаю, как мне покрасивше выдохнуть в микрофон, чтобы вот передать всю весь спектр эмоций. Смотрите, две вещи скажу.
2: Ну, ты
0: первое.
2: Ты слышал, да, про эту муть?
0: Я слышал, я даже про нее рассказывал. Такой, знаете, есть бюджетный водородизатор воды, или как его назвать, 300 тысяч рублей стоит, и он вам воду наполняет водородом. Я две вещи скажу. Первое. Для водорода в чистом виде, вот H2 для газа, я для него не знаю никакой биологической роли вообще. Мы с таким водородом в жизни никогда не сталкиваемся, было бы странно
1: на него... Он взрывоопасен.
0: Он взрывоопасен. Было бы странно на него завязывать какие-то физиологические процессы. Это раз. А второе, растворимость водорода в воде, я точно не помню, по-моему, 1,6 миллиграмма на литр. Это ничто. То есть он, во-первых, никак на организм не действует, во-вторых, в воде не растворяется, но если маркетологи захотели что-то продать, они могут вам продать водородную воду и отдельно, то есть можно покупать водородную воду, а можно водородизатор, прости господи, воды.
1: За 300 тысяч. Там, конечно, вся кожа
2: растянется. Лучше я билеты куплю, поеду на
0: воду. Вот, абсолютно верно. А еще недавно услышал тоже инновационную воду. Значит, первая, обогащенная водородом, а вторая, наоборот, значит, с пониженным содержанием дейтерия в воде. Вы знаете, я не задумывался.
2: Святые угодники.
0: Да, и там, значит, она разная.
2: Святая вода, не будем разбирать.
0: Не надо. Значит, у нас, то есть там, значит, удаляют дейтерий из воды, и там очень хорошая логическая цепочка. Она обманная, но красивая. Тяжелая вода, которая состоит только из дейтерия, она реально вредит нашему организму.
1: Дейтерий какая формула, еще раз?
0: D2, ну, это тот же самый водород, только у него лишний протон еще в ядре. Mm-hmm. Если вот это H2O, там D2O. И вот чистая, тяжелая вода, она реально нам вредит. А дейтерия в обычной воде, ну, примерно, я точно не помню, где-то один атом на миллион. А тут будет не один атом, а 0,99 атомов на миллион. И тоже 300 тысяч стоит. Понимаете? Я
2: страшное
0: опять же думаю,
2: дело.
0: Если у человека есть 300 тысяч на вот эту воду с уменьшенным содержанием дейтерия, так
2: лучше
0: он в целом...
2: Купить.
1: Надо
2: ну,
1: эти 300 Шанель. Тысяч потратить на образование, чтобы человек понял, что это ерунда.
0: Слушайте,
2: а давайте подумаем, вот вода, это же... кофе вот мы пьем, тоже вода.
0: Конечно,
2: а вот это все, вот то, что ты как раз она в себе все растворяет, это оно и есть, да?
0: Да, собственно, приготовление кофе с химической точки зрения, это экстракция, так же, как и варка супа. Это экстракция, то есть перевод веществ из твердой фазы в жидкую, поэтому, кстати, кофе так сложно сварить хороший кофе, потому что химик знает, что у экстракции есть огромное количество параметров. Какая температура, какое давление, какая вода. Поэтому вот одна и та же кофемашина, два разных бариста что-то делают, и кофе разный получается. Это потому что там нужно по-разному утрамбовать, например, кофе. Дальше с разной скоростью прогонять воду под разным давлением. То есть, итого, конечно, и готовка, это вся практически экстракция. Вот, вода
2: да,
0: у вас экстрагирует
2: что-то.
0: Да,
2: сколько ты оставишь там, сколько ты выпаришь.
0: Да, вот. И приготовление кофе, приготовление чая, это все экстракция, то есть перевод чего-то в растворимое состояние.
1: И все-таки самое, наверное, да, действительно страшное, что вода, благодаря своей популярности на Земле, она является и очень популярным еще объектом для лженауки, потому что, ну, я помню, только Чумак, по-моему, брался заряжать, кроме воды, еще и крема, как он это называл. Вот. А ведь на самом деле в основном как раз идет работа с водой, потому что есть вода, которая, опять же, вот Маргарита Михайловна не даст соврать, очень полезная для здоровья, но там есть и действительно вещи, которые можно с точки зрения науки обсудить, это так называемый pH.
2: Есть он только зипцин.
1: Что такое pH, ты помнишь?
2: А что это,
0: Миша? Обратный десятичный логарифм содержания H+.
2: Это же не совсем что так говорит.
0: Кислота, кислота совершенно правильное определение.
1: Чем меньше pH, тем более кислая.
0: Совершенно верно. Но опять же, у нас большинство вод, так получилось, у нас воды слабощелочные. То есть, если взять любую карбонатную воду, она у нас будет слабощелочной. Но опять же, если до каких-то экстремумов не доходить, вот условно pH от 5,5 до где-нибудь 8,5, это наша вот рабочая база. Если больше, либо меньше, я был с врачом, посоветовался.
2: А вот в кране то, что это. Тут у нас недавно в бутылях кончилась вода. И мы забыли, в общем, какая вода в чайнике. Да. Но мы все вскипятили, но страдали, что могли из-под крана выпить.
0: А почему страдали?
2: Ну, впрочем, мы не пьем из-под крана. Уже лет 15. 10, хорошо.
0: Ну, смотрите. У нас в Москве вода, как говорится,
1: все у нас хорошо в Москве с водой. Михаил Коптюк у нас был в гостях.
2: Спасибо.
1: Уходит на рекламу. Спасибо огромное.
3: 100 минут по...
4: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
5: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
6: В Москве 13:30.
3: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Известно, что автобус следовал из Беларуси по маршруту Гомель-Геленджик. Дети ехали на отдых.
7: Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А-240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте. 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. 6 человек получили ранения. Они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
6: Состояние одного из пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на автобус Брянской области ребенка тяжелое. Остальные 6 человек находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Комментируя случившееся, Мария Захарова, официальный представитель МИДа, заявила, что Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей. Военнослужащие группировки войск «Центр» за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Кутузовка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Российские военнослужащие в Красном Лимане, наступая в северо-западной части города, заняли 6 опорных пунктов ВСУ и 61 здание. По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки наши войска уничтожили украинский боевой десантный катер шведского производства, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Силы ПВО за это время уничтожили 566 беспилотников и 17 управляемых авиабомб ВСУ. Президент Владимир Путин прилетел в Казань, где сегодня и завтра пройдет юбилейный саммит России-АСЕАН, сообщил наш корреспондент. В мероприятии примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На сегодня запланирован торжественный прием от имени президента в честь прибывших глав делегации. Он пройдет в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Максима Шнапцева из Пари Нижний Новгород. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2030 года. Нападающий сборной России по футболу Дмитрий Воробьев заявил о желании продлить контракт со столичным «Локомотивом», а врач железнодорожников рассказал о восстановлении травмированных игроков. О последних новостях из стана москвичей, которые в среду вышли из отпуска, Алексей Крылов.
2: Еще в апреле ряд СМИ отправлял нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак», «Зенит» или «ЦСКА». Отмечалось, что сам форвард сборной России недоволен условиями нового контракта, который ему предложили в «Локомотиве». Однако сам 28-летний «Голиадор» после выхода команды из отпуска заявил, что хочет продолжить карьеру в стане железнодорожников. Он добавил, что переговоры с москвичами о продлении соглашения идут, а информация об интересе других российских грандов к его персоне – лишь слухи. Тем временем его коллеги по амплуа Николай Камличенко и Вадим Раков, который недавно подписал новый договор с «Локомотивом», продолжают свое восстановление от травм. Как отметил главный врач красно-зеленых Игорь Калюжный, Камличенко после операции уже прошел углубленный медосмотр и продолжает реабилитацию. Его восстановление проходит с опережением стандартных сроков, и возвращение Николая в строй может произойти раньше, чем через полгода. А вот Раков в отпуске работал по индивидуальной программе с обилием беговых упражнений. Он готов эмоционально и физически, поэтому приступает к тренировкам в общей группе. По словам Калюжного, все игроки, судя по тестам, находятся в неплохой форме. Лишнего веса в команде нет ни у кого, в том числе и у хавбека Лукаса Веры, который на зимние сборы привозил несколько незапланированных килограммов. Тем временем главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подчеркнул, что обилие футболистов молодежки, вызванных для подготовки к сезону в основную команду, ежегодная практика. К тому же он отметил, что футболисты национальной команды первую часть сборов пропустят. Они пройдут медобследование 27 июня.
1: Шинник объявил о двух переходах в летнее трансферное окно. Ярославцы подписали полузащитника новороссийского черноморца Антона Антонова. В прошедшем сезоне 28-летний вингер забил 4 гола в 31 матче во всех турнирах. Также Шинник покинул Кирилл Маляров. 29-летний защитник продолжит карьеру в «Спартаке» из Костромы. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано на 2 сезона до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард играл за «Адмирал». Акбарс продлил контракт с тренером Денисом Ячменевым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Воспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской женой у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: интересной субстанции мы говорим. Важность ее даже сложно переоценить или недооценить. Но сегодня я специально озадачилась архитектурной или инженерной тематикой в сфере вот водоснабжения, как с древнейших времен люди добывали это все.
1: И распределяли ее правильно. Да, Андрей Клюев с нами, москвовед, экскурсовод и куратор экскурсионных программ управления делами мэра и правительства Москвы. Привет, Андрей.
2: Всем добрый день. Привет,
1: секреты древних архитекторов, как строили акведуки. Акведук, ну это то, что, ну, собственно, ведет воду из одного места в другое.
0: Ну, аква это вода, по-римски, итальянский.
1: А дук это дук.
0: Это вести.
1: Дуке.
2: Дукере, да, то же самое, что виадук, который просто мост.
0: Да. Да, значит, Но началось что-то раньше, у шумеров или египтян. Они так тоже что-то делали, отводы какие-то делали?
2: Ну, конечно, римляне не были первыми, кто изобрел...
0: Древние римляне, да.
2: Не были первыми, кто изобрел водопроводы, систему водоснабжения. Ну, в Египте было попроще. Там вся страна была вытянута полоской вдоль Нила, в долине. И египтяне в основном занимались орошением. Да, они мелиорационные каналы копали. Вот. А вот действительно на Иранском Нагорье, там, где...
0: Шумеры?
2: Ну, шумеры – это все-таки Ассирийцы. Территория современного Ирака больше, да,
0: извините.
2: То есть Тигр, Евфрат, Междуречье, да, вот это Месопотамия. А вот древние государства, там, Персидская империя, Ассирия и так далее, которые занимали, ну, восточную часть современной Турции, западный Иран, вот там как раз была необходимость прорубать в скалах определенные пути для воды, тоже накапливать ее в резервуарах, потому что в течение года вода нерегулярно поступает. И, в принципе, какие-то основные базовые технологии, базовые подходы, принципы они уже знали. Римляне потом все это развили, поставили на такой потоковый способ, да, то есть там любой крупный римский город в Римской империи, он, в принципе, обеспечивался так или иначе водопроводом.
0: Как это просто объяснить? Просто это видно, когда ты едешь по дорогам, она с горы обязательно над шоссе идет акведук вот этот, ну, древний, по нему уже вода не течет. Но это сейчас это как мост, как красивая такая штука. А, ну, раньше их использовали как раз из гор, по ним шла вода, да, там какие-то желобки или как это работало?
2: Самое главное это перепад высот и постоянный перепад высот, потому что в ту эпоху не такого очень плотного соединения элементов, там труб, например, не существовало.
0: Ну так, да, по-моему, в деревянных, да, они прорубали, или что-то глиняное?
2: Римляне знали, на самом деле, разные материалы, и в самых крупных, самых богатых городах, прямо в черте города, бывали и свинцовые трубы, вот, соединенные. Это не очень полезно, на самом деле, но римляне про это не знали, конечно.
1: Больше... Можно сразу вопрос такой технический и очень меня беспокоящий именно даже в современной Москве. Я правильно понимаю, что у нас есть вода, которая должна куда-то течь? Чтобы вода текла, место, откуда, собственно, вода вытекает, должно быть выше, чем место, куда вода притекает.
2: Ну, в общем случае,
1: в общем случае,
2: вода течет,
1: да,
2: под уклон.
1: То есть, и мы это не можем никак изменить, потому что у нас есть рельеф, у нас есть там, не знаю, какая точка самая высокая у Москвы, это, по-моему,
2: Теплый стан.
1: МГУ, нет?
2: Теплый стан, там рядом с метро, только камень даже установлен, самая высокая точка Москвы, ну, рельеф именно.
1: Рельеф, да, то есть у нас все должно с теплого стана течь куда?
2: В ту сторону, куда понижается рельеф.
1: А самая низкая точка Москвы?
0: За Москворечье.
2: Самая низкая, вот с ней немножко попроще, да, то есть вода течет вниз, действительно под уклон, и, соответственно, маленькие ручейки собираются в реки, реки в реки побольше, и где самая крупная река вытекает с некоторой территории, там и будет самое низкое место, соответственно, там, где Москва-река покидает территорию города Москвы, это Бесединский мост МКАДа между Братеевой и Капотней, вот там самое низкое место.
1: В Капотню.
0: Так.
1: Так, значит, соответственно, где-то там и туда все должно стекать. То есть, в принципе, у нас, как бы ты акведук не строил, а главное, ты должен его построить.
0: С горы оно же должно литься.
1: Да, да, но понимаешь, какая проблема? Если бы у нас была точка одна высокая, другая низкая, то тогда бы ты этот акведук построил, и все было бы хорошо. Но у нас же есть какие-то холмы. Вот опять же, вот я просто почему знаю, в районе МГУ все время на велике гоняю, и там то подъем, то спуск, то подъем. Как там можно было проложить эти акведуки?
0: Так там их и нет.
1: Ну почему? Есть.
0: Нет.
1: А как там работает канализация? Там что, в МГУ нет туалетов?
0: Есть.
2: Я как выпускник МГУ могу сказать, там действительно есть туалеты.
0: Да, и в главном здании прекрасное бомбоубежище даже есть, я была. Так.
2: Вот у нас как раз на экране МГУ показался. Да. А, ну, сейчас в современности все гораздо проще, да, потому что есть насосы,
1: да, они как-то были правы. Да, я вот как раз не про современность спрашиваю, потому что как у нас история складывалась.
2: Значит, если мы говорим про Древний Рим и, в принципе, вплоть до 19 века, вот вся эта предшествующая история, действительно, воду старались вести под уклон, то есть римские инженеры, они искали какое-то место рядом, где есть источник воды, например, горное озеро, и чтобы оно было выше того поселения, куда воду надо подавать. Иногда расстояния там были очень впечатляющие, там 30-40 километров ввели вот этот вот постоянный уклон.
0: Но у них был камень, они из камня строили.
2: Они строили из камня, из бетона потом строили, они еще бетон знали. И иногда есть одно маленькое «но», потому что они знали принцип сифона уже, что воду есть способ просто без насосов поднимать, но сифон, он всегда очень ограничен по возможностям. Вот, в целом нужно, конечно, вести под уклон, и действительно пути встречаются и холмы, и понижения, и то, и другое плохо, да, потому что холм, вода не может все время взбираться наверх, какое решение, соответственно, прорубаемся внутри холма. Вот, то есть прокладываем подземный тоннель,
0: катакомбы,
2: галерею.
0: Да, или вот эти,
2: да, да, да, и чтобы вода продолжала течь ровно. Если наоборот, вот, собственно, подходим к акведукам, да, именно то, что представляют себе при слове акведук, когда вода, наоборот, какое-то понижение, ущелье, долины реки на пути и так далее, нельзя, чтобы вода сразу спустилась, ее будет сложно поднять потом, накачать наверх. Нужно, соответственно, строить мост, да, искусственное повышение, вот этот мост для воды, и чтобы познакомиться с таким мостом, на самом деле, не обязательно даже сейчас ехать за границу.
0: А где?
2: Москва, ВДНХ, проспект Мира.
0: Точно!
2: Вот,
0: справа там.
2: Почти напротив рабочего колхозницы, чуть-чуть в стороне, от, с другой стороны от ВДНХ, парк Акведук.
0: Как раз на вокруг сторону Яуза. Из центра, когда едешь.
2: Да-да-да, если ехать из центра, это справа будет.
0: Справа будет, да,
2: вот,
0: видно.
2: И там стоит такой огромный 300-метровый мост через Яузу. Это часть бывшего Мытищинского водопровода, который был в Москве. Его начали строить при Екатерине II, там 30 лет строили, открыли уже при Александре I в начале 19 века. Принцип работы у него изначально был вот прямо как у римлян, да, никаких принципиальных отличий, небольшие отличия были.
1: Все, Екатерина II не открывала кран нигде, получается?
2: Да, крана в то время, в нашем понимании.
0: Ведра что таскали?
2: Да, открыл кран, и полилась такая мощная струя воды, такого не существовало.
1: Из ведра умывалась, что ли?
0: Ну, как я сегодня, царица. Ковшиком мне воду отключили.
2: Пару слуг, кувшин, какой-нибудь красивый фарфоровый таз.
1: Да, вот. Да. Вот же ж.
0: Ну да. Ну, то да, есть мы сейчас нам лучше чуть-чуть.
1: Чуть-чуть получше, да. Ну, то есть, все равно Митрофанова моется так же, как Екатерина II. Сейчас у нее отключили воду горячую, да.
0: Горячую. Я принципиально, я себя истязаю, не хожу к свекрухе, никуда не хожу. Все сама.
1: И даже не ставить себе боулер. Ну, молодец, держись.
0: Я
1: да, ты...
0: хочу быть злой и вредной старухой.
1: Ну,
0: я уже ей стала.
1: Движешься, да, в этом направлении. Так, и получается, что у нас? Значит, вот этот акведук у нас существует. Мы его видим на мосту. Задача именно свести все из точки А в точку Б, чтобы
0: это уже
1: у нас...
0: канализация.
1: Не-не, это пока только вода. Я так понимаю, что, ну, давайте честно говорить, а у нас речка, которая Москва-река, течет через Москву. Она же тоже, вроде говорят, не просто так течет, ее подкачивают, не?
2: Ну, в каком смысле подкачивают? Потому что вот если гулять там в парке Горького, например, по набережной или рядом с Кремлем, вот рядом с вами вода.
0: Да.
2: Казалось бы, река называется Москва, но именно настоящей воды реки Москвы, вот которая природная, да, вот собралась с водосбора, с бассейна, территории, там, Московская область и так далее, половина, даже меньше. Больше половины воды, они, конечно, никак не отличаются. Не то, что там половина зеленая, половина синяя, да, все это перемешано,
0: там
2: но...
0: Гупи.
2: Половина, да, объема воды, это вода реки Волги. Волги, которая с 1937 года поступает постоянно к нам в город. Потому
0: через
2: что,
0: канал.
2: Да, был построен канал Москва-Волга, но не канал имени Москвы. Он постоянно подает воду из Волги к Москве. Во-первых, в цепочку водохранилищ к северу от города, там Пироговская, Клязьминская и так далее. Это водные резервуары, откуда вода поступает на водозаборные станции, северную и восточную. Да, почему-то поселки северный и восточный есть. где ее очищают и закачивают в водопровод. И, собственно, из-под крана дома у москвичей льется в основном вода реки Волги. Но часть воды доходит до Химкинского водохранилища, Северный речной вокзал, и дальше через специальный соединительный канал сбрасывается в реку Москву в районе вот Щукино, Старогино, вот в этих местах. И дальше уже более такая полноводная река течет дальше.
1: Вообще у нас речка, которая внутри Москвы, она течет с... Нет, вот которая Москва-река, она течет, я так понимаю, с запада на восток.
2: Ну, северо-запад на юго-восток в целом, да.
1: Северо-запад на юго-восток.
0: Да, угу. Так мы воду пьем, значит, из Волги, из водохранилищ. А, кстати, вот эти водохранилища и искусственные, и таких нету, да, озер как таковых
1: около
0: Москвы, естественно.
2: Вот эти вот Пироговская, Клязьминка, Икшкинская.
0: Руза, там, по-моему, еще там водохранилище.
2: На Рузе, да, построен водохранилище, на Истре есть водохранилище. Руза и Истра — это притоки Москвы-реки. Вот, на самой Москве-реке в верхнем течении, рядом с Можайском водохранилище есть. Вот. Это все искусственное сооружение, созданное человеком, причем вот, в 20 веке, в 30-е, 40-е, 60-е годы.
0: Окей, смотри, тогда от всего этого мы все-таки переходим к кранам, к канализации. Это же общая, да, система? Ну, канализация — это отвод только вот этой, а вот то, что из крана течет, это тоже, это что, водоснабжение?
2: Водоснабжение.
0: Да.
2: А канализация, вот, кстати...
0: В Париже, по-моему, первые они придумали какие-то трубы огромные, впервые сделали вот подземную что-то такое.
2: Нет, канализации были, да? И в древнем мире. Римляне тоже молодцы. Вот знаменитое слово «клоака», да, такое, оно сейчас нарицательное, да, а вообще-то так называлось начало канализации в Риме, в самом Риме.
1: Вся канализация.
2: Ну, да.
1: Или ее финал.
2: Клоака. Но это как бы ее такая часть построенная, да, вот как единый проект, причем она работала, если я не ошибаюсь, до начала 20 века, как канализация.
0: И куда они все это сбрасывали?
2: Ну, Рим-то в Тибр.
0: Тибр. Ну, Тибр такой, так себе, он высыхает все время, там три камыша тоже стоят, но, в общем, то есть тяжело было. То есть это была задача для всех городов.
1: Но есть принципиальнейшее отличие вот Рима и Москвы. Знаете,
0: Москва
1: в чем?
0: Москва — третий Рим.
1: Во-первых. Во-вторых, в Москве холодно, а в Риме нет. В Риме-то не замерзает ничего, поэтому акведуки возможны, а у нас... Зимой попробуй с этими акведуками замерзнуть.
0: Кстати,
1: все.
0: Да.
1: И как быть? Как вообще Екатерина с этим справлялась, когда еще были акведуки, а зима-то была ой какая?
0: Да.
2: Ну, если совсем точно, ее инженер Фридрих Бауэр, который проектировал, да, он там был военный инженер, гидротехнический инженер и так далее. Значит, в чем смысл? Даже когда очень морозная зима, там минус 30, можно прийти на какую-нибудь речку, там лед сверху, пробурить лунку и ловить рыбу, например, да, потому что вода дальше жидкая. Почему в реке остается вода жидкой? Потому что есть некоторый запас тепла изначально. Во-вторых, река течет, частицы воды трутся друг от друга, нагреваются, соответственно, и это разогревать не дает им замерзать. В вот этом первом водопроводе Мытищинском та же самая система была, то есть вода течет, сама себя согревает и, за исключением экстремальных морозов, не замерзает.
1: Сделаю небольшой перерыв, вернемся к этому разговору.
0: Буквально.
1: Да, и Андрей будет с нами тоже, Клюев. Оставайтесь и вы.
0: Так интересно.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область стала первым регионом России, у которого появился свой демонстрационный центр лесопромышленной продукции в Китае. Его открыли в городе Сиане на базе национальной железнодорожной логистической компании «Сиань Джунлин». Здесь китайские покупатели смогут не только знакомиться с образцами продукции, но и оперативно заключать контракты с отслеживанием поставок. Лесопродукция из Вологды будет напрямую поставляться в Сиань железнодорожным транспортом. Напомним, договоренности о создании уникального демонстрационного центра были достигнуты с правительством провинции Шэньси еще в ноябре 2025 года. Тогда делегация Вологодской области во главе с губернатором посетила Сиань, где в рамках 6-го Китайско-российского форума малого и среднего предпринимательства было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Вологодчиной и провинцией Шэньси. Демоцентр появился спустя полгода. Он призван стать ключевым хабом для дистрибуции вологодского леса на всей территории Китая. В Вологде планируют построить новую школу с бассейном на 1220 мест. В настоящее время открыт аукцион на поиск подрядчика, который изготовит проектную документацию. Стоимость работ оценивают в 19,8 миллиона рублей. На строительство учебного заведения будет выделено более 2,8 миллиарда из федерального, областного и муниципального бюджетов. В школе будут обучать 51 класс по 24 человека. Здание будет трехэтажным с бассейном и спортивной инфраструктурой. Около него предусмотрены парковочные места для транспорта, которые будут перевозить в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработать проектную документацию подрядчик должен до 1 апреля следующего года. Само строительство школы должно завершиться в 2029 году. Храм преподобного Нила Саросского строят в Ферапонтово. Деревянная конструкция возводится вблизи парка «Берег Дионисия» на месте прежнего аварийного здания. Материалы заготовили еще зимой, на площадку доставили готовые к сборке элементы. И сейчас строительство идет активными темпами. Работы ведутся по согласованию и благословению митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы. В начале июня в основании будущего храма заложили памятный камень и освященный крест. Георгий Филимонов отметил, что объект строится за счет внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства. Финансовую поддержку оказывает группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». 12 выпускниц Вологды получили максимальные баллы на ЕГЭ. Единый государственный экзамен – серьезное испытание. Вологжанки доказали, нет ничего невозможного. 100 баллов – это не просто цифры, это годы труда, бессонных ночей, веры в себя и поддержки близких. «Мы гордимся каждой из вас», – отметил Сергей Жестянников. Экзамен по химии на 100 баллов сдали 6 выпускниц. Это Евгения Родионова и Евангелина Павлюк из 32-го лицея, Анастасия Надеева из 3-й школы, Олеся Ковальчук из школы номер 16, Мария Большакова и Маргарита Иванова из школы номер 29. По литературе отличились 5 учащихся. Это Дарья Бучинская из школы номер 18, Елена Соколова из 5-й школы, Валерия Захарова из школы номер 22, Фаина Хватова из 2-й гимназии, Дарья Кирьянова из школы номер 16. По истории один учащийся, Олеся Вокина из школы номер 41. Около 90 точек общественного Wi-Fi открыто в Вологде. С декабря 2025 года в областном центре развивается система бесплатного общественного интернета. За это время на территории города появилось 89 точек доступа Wi-Fi, которыми воспользовались более 16 тысяч человек. Они совершили 345 тысяч подключений к точкам доступа. Каждый день подключается около 900 пользователей. Суммарный объем скачанной информации уже превысил 3,5 терабайта данных.
3: Новости спорта.
4: Футбольные клубы Вологодской области заработали 3,5 миллиона рублей в Кубке России. По данным РФС, в казну Вологодского «Динамо» переведут 800 тысяч рублей призовых. Бюджет клуба «Череповец» пополнится на 2,8 миллиона. Напомним, что в прошлом сезоне вологжане вышли из Кубка во втором раунде, проиграв в серии пенальти ивановскому текстильщику. Путь череповчан оказался немного длиннее. Желто-черные дошли до 4-го раунда, где уступили ярославскому «Шиннику». Воспитанники Череповецкой спортшколы номер 3 завоевали награды на первенстве России по боксу. Турнир в Краснодаре объединил 600 юниоров и юниорок из 76 регионов страны в возрасте от 17 до 22 лет. Субхан Гурбанов и Михаил Чернышов стали бронзовыми призерами состязаний в весовых категориях до 51 и до 54 килограммов.
3: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

и друг Вадим. Распустились под окошком яблонь белые цветы. Вечер дома, я и кошка,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Известно, что автобус следовал по маршруту Гомель-Геленджик. Дети из футбольной команды ехали на отдых.
2: Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретно лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: 7 пострадавших при атаке беспилотника на автобус с детьми в Брянской области госпитализированы. Состояние одного ребенка тяжелое, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
3: 7 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области госпитализированы, в том числе 5 детей. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Футбольный клуб «Динамо Брянск» сообщил, что готов предоставить гостиницу для семей пострадавших при ударе ВСУ по автобусу. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» взят под контроль населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В Константиновке российские войска взяли под контроль 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке потери ВСУ превысили 70 военнослужащих. Также противник потерял 6 пикапов, 20 наземных роботизированных комплексов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Уничтожен украинский боевой десантный катер шведского производства. Также поражены объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые ВСУ. Отмечается в сводке, поражены склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах. Владимир Путин прилетел в Казань, где сегодня и завтра пройдет юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», сообщила пресс-служба главы государства. В мероприятиях примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На сегодня запланирован торжественный прием от имени президента в честь прибывших глав делегации. Он пройдет в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Дональд Трамп утверждает, что если бы не соглашение с Ираном, то случилась бы мировая депрессия. Эти заявления Трамп делает в эти минуты. Подробности последуют. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях сможет разрешать превышение лимита по решению Совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. 21 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Об этом пишет ТАСС. Среди нововведений в порядке оказания платных услуг дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменится и правило оформления договоров. При оказании анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать паспортные данные. Также в договоре теперь нужно будет фиксировать сроки предоставления медицинской помощи, тогда как ранее указывались только условия и сроки ожидания услуги. Ливень накрыл центр Москвы сегодня днем. Синоптики ранее обещали кратковременный дождь. Отмечается, что ливень прошел в районе метро «Парк культуры», в районе метро «Белорусская». Дождь идет крупными каплями, также дует сильный ветер. Синоптики ранее отмечали, что климатические показатели сегодня будут соответствовать сентябрьской норме. Распогодится только к концу недели, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Относительно прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, ну и распогодится лишь к середине субботы, особенно воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут 21-24 с плюсом, а это идеально соответствует климатической норме июня.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра в первой половине дня кратковременный дождь и 15-17 градусов. В Москве тоже кратковременный дождь и 14-16 выше нуля.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Добрый день, здравствуйте, здравствуйте всем. Паш, ты куда убежал?
2: Так.
1: Куда убежал, говорю? Убежал, возвращайся.
2: Желаю.
1: Вот, другое
2: так,
1: дело.
2: Ваши документики,
1: да, пожалуйста.
2: Гражданин. Так,
1: поздравляем вас.
2: Вахтанг Тенгиз,
1: с днем русского кваса.
2: Так, хорошо, спасибо. А где второй ваш, вот этот вот, который Павел, где он у вас? Где?
1: Павел из Absent Today.
2: Absent Today. Ну вот жалуются нас, говорят, вот сейчас же час тишины, а вы вот в эфире кричите. Нехорошо это, нехорошо.
1: Сегодня день русского кваса, можно.
2: Ну ладно, зайду в следующий раз.
1: Давай, заходи.
2: Да, снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
3: Это я.
2: И Павел
1: Картаев. Сегодня космический. Полиция выходила сейчас из студии, а что, спрашивали?
3: Да, это увели, знаете, в больницу.
2: Сегодня в программе заведующий уникальнейшим музеем Анна Ожогова, самый чуткий психолог Софья Сулим, непревзойденный тренер, налаживающий идеальные отношения между людьми и питомцами Ольга Кормщикова, величайший знаток древнеегипетской культуры Ольга Томашевич. Сегодня мы узнаем, что посмотреть в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых», как найти баланс между паникой и гармонией, почему опасно выгуливать питомцев в коляске, какой транспорт был у древних египтян. 14.52 ждет новое чудо нас всех, и

0: как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма мы начинаем!
1: «Роза ветров».
0: Наша туристическая рубрика «Роза ветров». Я сегодня прочитал новость в российской газете, и, честно говоря, эту статью надо прочитать всем перед любым отпуском. Сейчас я ее процитирую, давай, проанализируем ее. Мы не просто читаем новость, мы даем анализ глубокий. Значит, суть простая, но неприятная. В туризме снова активизировались мошенники. Причем действуют они уже не топорно, а с фантазией. Делают фишинговые сайты, которые почти не отличишь от страниц реальных туроператоров. То есть заходишь, вроде все красиво, кнопки нажимаются, фотографии такие, что уже мысленно лежишь на лежаке, смотришь на море, а потом минус отпуск, минус деньги. Эксперты Роскачества отдельно подчеркивают важную вещь. Даже если у турфирмы есть колл-центр, это еще ничего не гарантирует. Тут вот давайте поставим на паузу статью и подумаем. Мы привыкли, раз трубку взяли, голос уверенный. Значит, все серьезно, значит, мы туда попали. Оказывается, мошенники тоже могут быть очень вежливыми. Иногда даже более вежливыми, чем настоящие менеджеры в сезон. Дальше.
2: А как опознать менеджера настоящего? Вон такой задолбанный немножко, грубит, так это уставший.
0: Да? Куда вы поехали?
2: Куда собрался, сиди дома?
0: В калашный ряд. Дальше, рекомендации. Вроде очевидные, но, как показывает практика, именно их все игнорируют, когда видят горящий тур за полцены. Все, у всех сразу планка падает, бегу, беру. Во-первых, проверить туроператора в федеральном реестре. Это первое. Понятно, что это скучно. Не так вдохновляет, как выбор отеля с видом на море. Но это тот самый момент, когда лучше 5 минут побыть занудой, чем потом месяц жертвой. Это первое. Второе. Надо изучить сам отель, потому что иногда роскошный курорт существует только на рендерах и фантазии мошенников. Такой all-inclusive, только без еды, моря и самого отеля. В-третьих, мой любимый пункт – проверка домена через сервисы. Ну, какие сервисы мы знаем? Например, Whois, вот этот вот сервис, куда ты забиваешь, и тебе полностью информация по домену раскрывается.
2: Да, есть всегда рекомендации, все дают антивирусные службы, что не переходите по ссылкам ниоткуда, а если вы хотите зайти на сайт конкретного туроператора, то сами ручками набейте его адрес, известный вам в поисковой строке, и тогда все будет хорошо.
0: Правильно, проверяем через сервисы и смотрим, когда сайт создан. Создан пару месяцев назад, тревожный сигнал. Возникает вопрос, сколько людей перед покупкой тура идут проверять дату создания сайта? Я думаю, что 0,0 и там 1/10. Обычно сценарий другой. О, дешево берем, и уже потом начинается детектив. Роскачество также отмечает, что схемы обмана почти не меняются. Поддельные сайты турагентств, копии сервисов продажи билетов. Все знакомо, просто становится все аккуратнее и правдоподобнее. Мы с вами очень любим путешествия на эмоциях. Увидел цену, влюбился, купил. А мошенники как раз на этих эмоциях и работают. Поэтому, как ни странно, главный совет звучит не как туристический, а как жизненный. Если предложение выглядит слишком идеальным, возможно, это не тур, а ловушка. Путешествовать все равно стоит, да? Драму не будем мы тут драматизировать ничего, да? Путешествовать все равно стоит, мы призываем вас путешествовать. Просто добавьте в чемодан купальнику и солнцезащитному крему еще одну вещь, немного здорового скепсиса. Да. Все, здоровый скепсис с собой взял, он, кстати, весит меньше, чем лишний чемодан.
2: Меньше.
0: А экономит гораздо больше. Всем приятных и безопасных путешествий.
1: Как знать?

0: Предыстория.
1: Ближайшие несколько минут посвятим технологиям. Начнем мы с аналитики, со статистики. Названы лидерами мирового рынка True Wireless наушников в 2026 году. Аналитическое агентство Smart Analytics Global опубликовало статистику продаж на мировом рынке True Wireless наушников, ну, то есть беспроводных, которые работают по Bluetooth. Первое место по состоянию на начало июня заняла компания Apple с показателем 23% от общего объема продаж на мировом рынке. Принадлежащий ей бренд Beats добавил еще 8%, разместившись на третьей строчке сводного рейтинга. Ну а второй в общем зачете стала компания Xiaomi с 11%. 44% всего продуктового портфеля Apple обеспечили продажи флагманских AirPods Pro 3 и Pro 2. При этом компания получила почти половину мировой выручки в этом сегменте за период с января по март этого года, даже без учета линейки Beats. В целом, рынок беспроводных наушников вырос на 4% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В текущем году прогнозируется увеличение общего объема поставок наушников на 10 миллионов единиц, а в 2027, по мнению аналитиков, этот показатель вырастет еще на 2%, вплоть до 350 миллионов. DJI представила экшн-камеру Osmo Pocket 4P. DJI Osmo Pocket 4P оснащена 2-основным дюймовым датчиком изображения. В связи с ним работает зум-модуль с 3-кратным оптическим и 12-кратным гибридным зумом. Блок камер расположен на 3-осевом подвесе для стабилизации картинки. Новинка поддерживает цветовой профиль с 10-битной глубиной цвета и может записывать видео в 4К при 240 кадрах в секунду. Технология Intelligent Follow 8.0 используется для слежения за несколькими объектами, в том числе с использованием автоматического 12-кратного зума. Меню настроек включает функцию регулирования сглаживания кожи, тона, насыщенности и цвета коррекции. Всего имеется 6 профилей. Ну а при работе в сочетании с приложением DJI Mimo становятся доступны дополнительные настройки цвета передачи.
2: У нас недоступно приложение.
1: На Android, по-моему, доступно. Объем встроенной памяти камеры составляет 103 гигабайта. Порт с поддержкой стандарта USB 3.1, обеспечивающий скорость до 800 мегабит в секунду, позволяет переносить видео на компьютер. Зарядка аккумулятора, по заявлению производителя, хватает на 210 минут записи. Новинка также поддерживает режимы Wi-Fi трансляции и веб-камеры. DJI Osmo Pocket 4P доступна для предзаказа пока что на рынке Китая. В базовый комплект, помимо самого устройства, входит вспышка, рукоятка с креплением, сумка для хранения и кабель USB-C. Цена комплекта составляет примерно $561.
2: У нас за 45 можно купить уже.
1: Уже можно?
2: Да, вот смотрю.
1: Наши молодцы, наши молодцы. Расширенный набор для блогеров дополнительно включает мини-штатив, модуль DJI Mic Mini 2 и пульт дистанционного управления с видоискателем. Ну, такой комплект обойдется покупателям 634, ну, значит, наши за сколько? За 50 продавать будут, скорее всего.
2: Да.
1: В Яндекс.Карте...
2: Но она страшная.
1: Ну, дело же не в том, какая она внешняя, она прекрасна внутри, понимаешь?
2: Это... С ней ходить стыдно.
1: Ну, тогда не ходи.
2: Не буду.
1: Вот. Пусть блогеры ходят. В Яндекс.Картах для Apple CarPlay и Android Auto появился новый режим. Сервис Яндекс.Карты объявил о появлении нового режима по шагам для платформ Apple CarPlay и Android Auto. Он обеспечивает более точную навигацию без сбоев даже при нестабильном сигнале GPS. Режим по шагам уже ранее появился в мобильных приложениях «Карты» и «Навигатор», ну а в Apple CarPlay и Android Auto он работает абсолютно так же. На экране появляются пошаговые подсказки, которые помогают водителю двигаться по маршруту. Они включают направление движения, расстояние до следующего маневра и понятный ориентир вроде названия улицы. Как только водитель проедет указанный этап пути, ему необходимо перелистнуть экран, чтобы перейти к следующей подсказке. Режим, по словам разработчиков, будет полезен водителям на участках маршрута, где есть проблемы с сигналами GPS. Помимо режима по шагам, в Apple CarPlay и Android Auto также доступны все основные нововведения приложений карты навигатора, в том числе поиск адресов и организаций, построение маршрутов с учетом дорожной ситуации, а также отображение пробок и дорожных происшествий в реальном времени. И это были новости, посвященные технологиям, а сразу же после выпуска новостей мы отправимся в музей «Дом Худояровых».

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Украинские военные сегодня днем ударили в Брянской области по автобусу с детьми из Беларуси. В салоне было 44 пассажира, из них 28 юные спортсмены из ДЮШ номер 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала ребят. 7 человек получили осколочные ранения, включая 5 детей. Состояние одного из них тяжелое. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. С ними работают психологи. Остальных в ближайшее время отправят домой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следователям также предстоит установить личности причастных к преступлению. И добавлю, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом сообщило белорусское информагентство. Российские военные уничтожили последнюю артерию снабжения украинской армии в Красном Лимане. Говорится в сегодняшней сводке Минобороны, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки уничтожена прямым попаданием авиабомбы ФАП-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, отметили в ведомстве. В министерстве рассказали, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные силы ВСУ, находящиеся в городе. Подразделения 67-й дивизии сумели овладеть 6 опорными пунктами противника. Также занято более 60 зданий. За сутки в Красном Лимане удалось ликвидировать около 20 украинских военных. Пикап, 155-миллиметровую гаубицу М777 и 6 наземных роботизированных комплексов. Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» взят под контроль населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп утверждает, что если бы не соглашение с Ираном, то случилась бы мировая депрессия. Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами, перед встречей с президентом Египта, находясь во Франции. Трамп также категорически опроверг сообщение о том, что США якобы создадут инвестиционный фонд на $300 миллиардов в рамках соглашения о прекращении конфликта с Ираном. В России действует 184 лесных пожара, однако пик пожароопасности еще не наступил. Об этом шла речь на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев на площадке ситуационного центра МЧС. Согласно данным Гидромета, с каждым годом природные пожары начинаются все раньше. Однако, как отметил Патрушев, благодаря принятым ранее мерам, сейчас площадь пройдена огнем в 3 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Как отметил в свою очередь глава МЧС Александр Куренков, пожароопасный сезон открыт практически на всей территории страны, а на территории отдельных районов 50 регионов действует особый противопожарный режим.
2: Надзорными органами проводятся проверки примыкающих к лесу мест отдыха детей, обследование территории объектов социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта. На контроль взято более 28 тысяч населенных пунктов и 6 тысяч садовых товариществ, а также порядка 2 тысяч детских лагерей, подверженных угрозе лесных пожаров.
0: Отмечу, в МЧС занимаются ликвидацией природных пожаров, когда возникает непосредственная угроза населенным пунктам. В остальных случаях ответственность за устранение и профилактику возгораний лежит на Министерстве природы.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в Колорадо, а до этого выступал в составе петербуржцев. В прошедшем сезоне 25-летний россиянин набрал 10 очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не играл в плей-офф. Шанхай Дрэгонс объявил о назначении бывшего главного тренера «Динамо» Вячеслава Козлова в тренерский штаб команды. Контракт со специалистом подписан на 2 года. Он займет пост ассистента главного тренера и будет отвечать за работу с нападающими. Форвард сборной Казахстана Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано на 2 сезона до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард играл за «Адмирал». Защитник Максим Шнапцев переходит из Нижнего Новгорода в Балтику, а «Рубин» взял на просмотр 2 футболистов. О последних трансферных новостях клубов РПЛ в материале Алексея Крылова.
1: Балтика второй день подряд активно радует своих болельщиков трансферными новостями. Калининградцы во вторник пополнились марокканским защитником Фахдом Муфи, который минувший сезон провел в Оренбурге, а уже в среду продолжили укреплять оборону. Самый западный клуб российской премьер-лиги объявил о договоренности с Нижним Новгородом о переходе российского защитника Максима Шнапцева. 22-летний воспитанник московского «Локомотива» подписал с «Балтикой» соглашение на 4 года. Оба новичка калининградской команды привыкли действовать на правом фланге, но способны сыграть и слева. Шнапцев выступал за Нижний Новгород с лета 2023 года и провел за клуб 55 матчей. На его счету 2 игры за молодежную сборную России. А вот «Рубин» пока не спешит заключать контракты с новичками. В руководстве казанцев решили действовать по старинке и пригласили на просмотр 2 кандидатов на усиление. Пресс-служба команды из столицы Татарстана сообщает, что в расположение клуба прибыли крайний защитник Максим Игнатьев и вингер Владимир Хубулов. В минувшем сезоне 26-летний Игнатьев выступал в первой лиге за костромской «Спартак», а Хубулов играл за самарские «Крылья Советов». Вряд ли эти футболисты рассматриваются в качестве усиления основного состава «Рубина», но стать игроками ротации им вполне под силу. Для этого надо зарекомендовать себя на сборах.
3: Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Приговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слава форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами заведующая этнографическим комплексом музея-заповедника Горно-Заводской Урал Анна Владимировна Ожогова. Анна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну вот сейчас еще раз попробуем сказать здравствуйте Анне Владимировне. Анна Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вот. Вы меня слышите?
1: Очень, очень хорошо слышим, да. Хотим с вами обсудить музей истории подносного промысла «Дом Худояровых». 300 лет, да? 300 лет подносному промыслу. Вот что показывает музей. А с чего лучше начать знакомство с этой экспозицией?
3: С экспозицией лучше начать знакомиться с самого дома, рассмотреть, как он устроен, ведь это типичный дом-мастерская, в котором первый этаж был приспособлен под мастерскую, там располагалось две печи, одна для обжига подносов, а вторая для кухни, ну а второй этаж был жилым помещением, то есть вот такой семейный бизнес семьи Худояровых.
2: А где именно находится территориально, да, может быть, не все наши слушатели знают дом Худояровых, и почему именно вот это здание, о котором вы говорите, стало музеем?
3: В Нижнем Тагиле дом Худояровых находится на улице Тагильской. Тагильская – это одна из первых улиц Нижнего Тагила, где жили зажиточные ремесленники, представители знати, горно-заводской администрации. Почему было решено перенести именно сюда? Существовала концепция создания этнографического комплекса, по которому на этой старой улице должно было разместиться несколько зданий, чтобы показать развитие ремесел и в разных направлениях, в разных видах. И поэтому этот дом, принадлежавший Исааку Худоярову, одному из лучших художников лаковой росписи по металлу, вынесли из жилой зоны, раньше он располагался улицей ниже, перенесли и воссоздали заново на улице Тагильской.
1: Угу. И какие же экспонаты ожидают посетителей музея дома Худояровых? Как мы отличим подносы тагильского промысла от, допустим, коллег из Жостова?
3: Но в тагильском промысле подносы делятся на направления. Есть многослойная роспись, сюжетная роспись, есть маховая роспись. Именно маховая роспись с двухцветным мазком является визитной карточкой Нижнего Тагила. Ну и, конечно же, тагильские розан на подносах. Ну а если мы говорим о подносах-картинах, они обязательно снабжены золотым трафаретным орнаментом.
2: Я вот прочитал, что знаменитый тагильский лак существует вот на этих подносах, и это секрет как раз семьи Худояровых, да, как он передавался, может быть, из поколения в поколение.
3: Ну, конечно, лак очень известен. Про него написал свой одноименный сказ Павел Петрович Бажов «Хрустальный лак». Лак действительно был создан по особым секретам. Но когда взяли образец лака уже в 21 веке, разложили на компоненты, определили, что в его состав входило редкое вещество – смолы древних тропических растений, ископаемых под названием копалы. Именно копалы и придавали лаку особую прочность. Но характеристики лака – это идеальная прозрачность, никакого оттенка на роспись лак не давал, как будто сквозь прозрачное стекло люди смотрели на эти изделия. К тому же даже кислоты были не страшны этому лаку, но и роспись под ним могла чувствовать себя вполне уверенно, то есть такие подносы, конечно, были очень долговечны.
1: Не очень дорогие, наверное, ведь тропические копалы, да, привозили на Средний Урал. Как вообще попадали копалы в Тагил?
3: Вы знаете, раньше были развиты сети ярмарок, на которых можно было купить самые редкие изделия, ингредиенты и то, что заказывали купцам, которые привозили эти изделия на ярмарку.
2: Если возвращаться к музею Дом Худояровых, вообще музей давно открылся? Когда?
3: Музей открылся 35 лет назад.
2: Угу. Уже давно, можно сказать.
3: Довольно давно.
1: Как изменился музей за это время?
3: Музей претерпел реэкспозицию. Когда создавался музей, были воссозданы оригинальные печи. Их было две. Но из-за тяжеловесной конструкции пол стал проседать. Поэтому пришлось отказаться от этих печей, разобрать их и сделать лишь макет печи. Тем не менее, соблюдая внешнюю историческую достоверность. Реэкспозиция была произведена в 2011 году, и во время нее также было создано новое оборудование, это витрины с выдвижными ящиками, огромные витрины с большими стеклами, в которые поместились выгодно представленные нижнетагильские подносы разных периодов.
2: А вот как раз про разные периоды. Можно ли в музее проследить этап развития тагильского подносного промысла? Что вот тогда так начиналось, а вот потом так менялось, а сейчас это вообще как-то по-другому может быть?
3: Само собой разумеется, ведь с первого до второго этажа изделия представлены в хронологическом порядке, от самых первых подносов до самых современных.
1: Хотелось бы мысленно прогуляться по первому этажу музея. Вы сказали, это мастерская, может быть, подлинные инструменты какие-то нас ожидают, может быть, технологии даже еще сохранились, и мы можем посмотреть, что это такое.
3: Безусловно, инструменты представлены. Это наковальни, чаши, на которых отковывали подносы. Это ножницы для разрезки металлов. Ну, а также стопки, из которых изготавливали подносы. Есть также и противень. На нем выставлена стопа подносов в виде шалашика. На этом противне подносы отправлялись в печь на вольный жар, как это говорили, когда угли из печи выгребали, и при оставшейся температуре постепенно производилось воронение, покрывались черной пленочкой эти подносы. Ну и, конечно, большие мраморные плиты с пестами-курантами, на них растирали тагильские минералы и получали из них впоследствии стойкие масляные краски.
2: Вот интересно, рассказывайте, а есть ли какой-то интерактив, может быть, или планируется, может быть, какой-нибудь интерактив в музее? Вот рассказали наковальне, я сразу представил, как бы классно было прийти, взять молот и ударить по этой наковальне. Есть такая возможность?
3: Нет, к сожалению, такой возможности нет, однако попробовать себя в разных направлениях росписи можно. У нас в музее существует проект «Расписные субботы на Тагильской», и раз в месяц мастера лаковой росписи по металлу приходят и могут желающим дать попробовать себя в трафаретном орнаменте, в двухцветном мазке или в каком-нибудь другом виде росписи.
1: А в какой обстановке жили Худояровы, мы можем это увидеть на втором этаже? Сохранились какие-нибудь подлинные, может быть, кресла, диваны, столы?
3: Нет, этого, конечно, не сохранилось. Не было цели сделать этот дом мемориальным, была цель именно представить подносный промысел. Однако же, конечно же, очень много изделий, которые выполнены самими Худояровыми, расписаны ими. Есть шкатулки, расписанные Исааком Худояровым, владельцам этого дома, а также картины, которые уже нарисованы кистью на холсте третьим и четвертым поколением художников Худояровых.
2: Вы рассказали, что есть мастер-классы, что мастера могут показать и научить, как расписывать подносы. И вот, например, пришли, мы расписали подносы, а эти подносы потом как-то можно с собой забрать, купить, не знаю.
3: Конечно, конечно, мастер-классы это и предполагают. То есть вы заранее оплачиваете те формы, на которых делаете роспись, и забираете их потом с собой как сувенир.
1: А в сюжетах мы можем отследить, может быть, вот жизнь уральских мастеров, может быть, там какие-нибудь портреты уральских мастеров, может, как они за работой, может быть, там, я не знаю, какая-то горная промышленность написана на подносах. Вообще, насколько широко сюжетное разнообразие?
3: Сюжетное разнообразие, конечно, представлено. И если вам интересно именно в XIX веке сюжетное направление ярко, оно представлено картиной, хоть и картина, но на металле. Автора Терентия Калистратовича Перезолова, называется «Высокогорский железный рудник». Представьте себе. 30-е годы 19 века, нет никакого реализма в искусстве, и подавно нет фотографий, но на этой картине на металле в мельчайших подробностях изображено, как трудятся на руднике люди, и даже на заднем плане можно увидеть группу женщин в сарафанах, которые свидетельствуют о существовании профессии свальщиц на нижнетагильских рудниках.
2: Вы рассказали о том, что мастера приходят и мастер-классы проходят. Можно сделать вывод, что сегодня вот это искусство тагильское, подносное, оно, ну, продолжается, что мастера традиции продолжают, и современные какие-то, может быть, сюжеты появляются, и классические какие-то сюжеты, и технология сохраняется.
3: Да, конечно. Сохраняется технология маховой росписи, золотного трафарета. Мастера применяют на подносах копчение. Ну и, конечно же, лакировка и вообще роспись на металлических формах. Это и есть сохранение традиций. Тагильский розан мастера тоже сохраняют. Но мастера, естественно, не хотят стоять на месте. Каждый вырабатывает свой авторский почерк. И у каждого есть своя изюминка. Кто-то более силен в написании фруктовых композиций, кто-то особо любит изображать уральскую рябиновку на своих подносах, а кто-то, например, выбрал себя как мастер сюжетной росписи или веселого лубка на нижнетагильских подносах.
1: А вот вы сказали, Павел Петрович Бажов написал про фирменный лак Худояровых, а худояровские мастера ответили, может быть, огневушку-поскакушку написали, или серебряный копытце, или самого портрета Павла Петровича Бажова написали на подносе. Есть какие-нибудь?
3: Ну, конечно, есть. Так. Есть прекрасный поднос мастера Ерошени, на котором есть портрет Павла Петровича Бажова, и вокруг него герои его сказок. Есть и поднос огневушка-поскакушка, он находится в экспозиции музея поднос, истории подносного промысла. Ну а, например, такой мастер, как Сергей Васильевич Веселков, изобразил целую серию, посвященную Павлу Петровичу Бажову. Там есть ящерки и, конечно, каменный цветок.
1: Красота. Что бы вы порекомендовали обязательно увидеть тем, кто впервые приезжает в дом Худоярова, чтобы почувствовать атмосферу этого места? У нас буквально 15-20 секунд.
3: Я бы предложила посмотреть на сами стены дома, сложенные из лиственницы и кондовой сосны. Именно эти бревна и хранят в себе дух семьи Худояровых.
1: Спасибо большое за эту беседу. С нами была заведующая этнографическим комплексом музея-заповедника Горно-Заводской Урал Анна Владимировна Ожогова. Мы сегодня говорили о том, что посмотреть в музее истории подносного промысла дом Худояровых, который располагается в Нижнем Тагиле на улице Тагильской. Легко запомнить и еще проще приехать в гости. Анна Владимировна, огромное спасибо. До новых встреч.
2: Всего доброго.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область стала первым регионом России, у которого появился свой демонстрационный центр лесопромышленной продукции в Китае. Его открыли в городе Сиане на базе национальной железнодорожной логистической компании «Сиань Джуналинь». Здесь китайские покупатели смогут не только знакомиться с образцами продукции, но и оперативно заключать контракты с отслеживанием поставок. Лесопродукция из Вологды будет напрямую поставляться в Сиань железнодорожным транспортом. Напомним, договоренности о создании уникального демонстрационного центра были достигнуты с правительством провинции Шэньси еще в ноябре 2025 года. Тогда делегация Вологодской области во главе с губернатором посетила Сиань, где в рамках 6-го Китайско-российского форума малого и среднего предпринимательства было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Вологодчиной и провинцией Шэньси. Демоцентр появился спустя полгода. Он призван стать ключевым хабом для дистрибуции вологодского леса на всей территории Китая. В Вологде планируют построить новую школу с бассейном на 1220 мест. В настоящее время открыт аукцион на поиск подрядчика, который изготовит проектную документацию. Стоимость работ оценивают в 19,8 миллиона рублей. На строительство учебного заведения будет выделено более 2,8 миллиарда из федерального, областного и муниципального бюджетов. В школе будут обучать 51 класс по 24 человека. Здание будет трехэтажным с бассейном и спортивной инфраструктурой. Около него предусмотрены парковочные места для транспорта, которые будут перевозить в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработать проектную документацию подрядчик должен до 1 апреля следующего года. Само строительство школы должно завершиться в 2029 году. Храм преподобного Нила Саросского строят в Ферапонтово. Деревянная конструкция возводится вблизи парка «Берег Дионисия» на месте прежнего аварийного здания. Материалы заготовили еще зимой, на площадку доставили готовые к сборке элементы. И сейчас строительство идет активными темпами. Работы ведутся по согласованию и благословению митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы. В начале июня в основании будущего храма заложили памятный камень и освященный крест. Георгий Филимонов отметил, что объект строится за счет внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства. Финансовую поддержку оказывает группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». 12 выпускниц Вологды получили максимальные баллы на ЕГЭ. Единый государственный экзамен – серьезное испытание. Вологжанки доказали, нет ничего невозможного. 100 баллов – это не просто цифры, это годы труда, бессонных ночей, веры в себя и поддержки близких. Мы гордимся каждой из вас, отметил Сергей Жестянников. Экзамен по химии на 100 баллов сдали 6 выпускниц. Это Евгения Родионова и Евангелина Павлюк из 32-го лицея, Анастасия Надеева из 3-й школы, Олеся Ковальчук из школы номер 16, Мария Большакова и Маргарита Иванова из школы номер 29. По литературе отличились 5 учащихся. Это Дарья Бучинская из школы номер 18, Елена Соколова из 5-й школы, Валерия Захарова из школы номер 22, Фаина Хватова из 2-й гимназии, Дарья Кирьянова из школы номер 16. По истории один учащийся, Олеся Вокина из школы номер 41. Около 90 точек общественного Wi-Fi открыто в Вологде. С декабря 2025 года в областном центре развивается система бесплатного общественного интернета. За это время на территории города появилось 89 точек доступа Wi-Fi, которыми воспользовались более 16 тысяч человек. Они совершили 345 тысяч подключений к точкам доступа. Каждый день подключается около 900 пользователей. Суммарный объем скачанной информации уже превысил 3,5 терабайта данных.
4: Новости спорта.
5: Футбольные клубы Вологодской области заработали 3,5 миллиона рублей в Кубке России. По данным РФС, в казну Вологодского «Динамо» переведут 800 тысяч рублей призовых. Бюджет клуба «Череповец» пополнится на 2,8 миллиона. Напомним, что в прошлом сезоне вологжане вышли из Кубка во втором раунде, проиграв в серии пенальти ивановскому текстильщику. Путь череповчан оказался немного длиннее. Желто-черные дошли до четвертого раунда, где уступили ярославскому «Шиннику». Воспитанники Череповецкой спортшколы номер 3 завоевали награды на первенстве России по боксу. Турнир в Краснодаре объединил 600 юниоров и юниорок из 76 регионов страны в возрасте от 17 до 22 лет. Субхан Гурбанов и Михаил Чернышов стали бронзовыми призерами состязаний в весовых категориях до 51 и до 54 килограммов.
4: города на маяке.
5: Сегодня в Вологде Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 19, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
3: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара беспилотника ВСУ в Брянской области по автобусу с детьми, ехавшему из Гомельской области республики. Об этом сообщил глава ведомства Константин Бычек. По его словам, белорусские следователи выехали в Россию для оказания содействия российским коллегам. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина. По данным агентства Белта, это жена одного из тренеров. Она сопровождала детей. По последним данным, госпитализировано 7 пострадавших, в том числе 5 детей. Как заявил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ понимали, что наносит удар по пассажирскому автобусу. Он сообщил, что находится на связи с руководством Гомельской области Белоруссии. По словам губернатора, медики из Москвы и специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск для помощи пострадавшим. Выехали в Россию 3 бригады медиков из Белоруссии. Вот что сообщил в РИО губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
4: Сейчас на территории региона находится 5 человек пострадавших. Один взрослый мужчина, 4 детей. Дети двое в состоянии средней тяжести. Находятся в Брянской больнице. Еще двое детей легкая степень. Легкие ранения не подразумевают даже в будущем. Мы надеемся, что не будут подразумевать даже госпитализация. По крайней мере, мы их готовим к отправке на родину в Беларусь. Вот взрослый мужчина и двумя детьми мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, Центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Пока точных данных у меня нет, но я точно знаю, что это школьный уже возраст, это школьная команда футбольная, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Там была группа родителей, сопровождающий, тренер. То есть совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, ну очевидно, что было прицельно это сделано, умышленно. Ну и опять же, вот сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, в общем, спланирована.
3: В РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. МИД Беларуси решительно осуждает атаку в Брянской области на автобус, который перевозил белорусских граждан. Дипведомства республики потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Минск расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области очередным терактом Киева. Режима. По словам Захарова, киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Буцефал», боевую бронемашину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. За сутки нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 9 до 14 часов перехвачены, уничтожены 72 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. Росавиация, по представлению Минобороны России, ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов, но на высоте до 5 километров 200 метров в регионах Центральной России. Ограничения на полеты будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей с 20 июня до особого уведомления, сообщает Росавиация, передает РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение ядерного оружия на территории страны, а также его использование. За проголосовали 125 депутатов, против 61, отсутствовали 13 депутатов. Министр обороны Антти Хаккинен ранее заявил, что эти изменения необходимы только для связанных с обороной ситуаций, а в остальных случаях, по его словам, ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему запрещены. Власти страны также утверждают, что Финляндия не станет ядерной державой и намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении, напоминает РИА Новости. В Кремле ранее назвали планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие концентрированные конфронтации. В нашем посольстве заявили, что Россия учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь, плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Ольга Махарадзе, а с нами, вот уже мы общаемся с нами, психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотели бы рассмотреть два полюса, это паника и гармония, и вот, наверное, от первого перейти все-таки ко второму. Хотелось бы жить все-таки гармонично и счастливо, да. Вообще, если говорить о панике, с точки зрения психологии, паника – это вообще что? Что такое? Что это за процесс нашего организма?
3: Ну, паника, даже мы рассмотрим ее не просто с точки зрения психологии, она скорее с точки зрения психиатрии рассматривается, потому что паника – это уже такое критическое состояние человека, организма, тела, когда включаются такие резервные механизмы, человек реагирует на стресс, которого не существует в таком виде. То есть паника – это реакция на стресс, реальный или нереальный, чаще всего нереальный.

0: где задействуются ресурсы резервные, и возникает очень бурная реакция тела, организма, потому что гормоны стресса, адреналин в первую очередь и кортизол, они затапливают полностью организм, а, соответственно, дают эффекты.
1: Это вот бей-беги?
0: Да, да, это инстинкт бей-беги.
1: Ну, то есть человек на пожаре, он не паникует, да, получается? Паника же это как состояние, в котором, ну, как бы нет опоры на какие-то фактические, да, вещи. Там, ой, мне кажется, я опоздаю на самолет. Ой, я, а на самом деле у тебя запас времени 3 часа, да? Вот это паника. А если ты на пожаре находишься, то
0: там
1: это
0: шок.
1: Уже не паника, это уже шок.
0: Там
1: да?
0: шок, да. Вот если пожар, у человека что-то очень возникает такое, это страшное состояние, где он в шоке, и он может вообще заморозиться, у него эмоционально заморозится на какие-то минуты
2: но
0: здесь,
2: вот мы сказали,
0: да, состояние.
2: Бей, беги, а там еще есть замри, да, посередине. Бей,
0: есть?
2: Замри, беги.
0: Да, вот паника все-таки это про бей-беги состояние для организма. Да, может измереть человек, но в большей степени панические состояния, вот то, что называют паническими атаками, которые, с которыми психологи работают, это вот то состояние, где человек как будто бы на пустом месте начинает чувствовать все симптомы бей-беги. Одышка, ком в горле, повышение давления, испарина, то есть ноги подкашивают, человек реально может упасть.
1: Его надо заземлить, да, его надо опустить на обстоятельства реальные, да, сказать, все в порядке, все хорошо, никто, мы никуда не опаздываем, все хорошо.
2: Это не опаздываем, нет, я помню, у меня были много, правда, лет назад панические атаки, действительно страшная история, потому
0: они
2: что...
0: Они очень страшные.
2: Это страшно, потому что у тебя начинается аритмия, например, да, и полное ощущение, что ты сейчас умрешь.
1: От чего?
2: А вот ни от чего. Просто вот у тебя сердце сейчас остановится.
1: А, ну то есть нет никаких обстоятельств, которые бы вызвали эту
2: Совершенно не обязательно, да. Даже
0: Абсолютно
2: может не быть
0: точно.
2: Никаких обстоятельств.
0: То есть, смотрите, вы очень точно подметили, коллеги, что нет специально причины, на пустом месте возникает паническая атака. В том и суть психологии, да, работы с такими состояниями, найти причины, найти убеждения, которые стоят за пусковым триггером, потому что у людей, у которых возникают панические атаки, у них все равно есть что-то внутри, что запускает.
1: Это какой-то разгон, да?
0: Да, это реакция на какой-то старый стресс, бывает посттравматический эффект длится, либо это внутренние конфликты нерешенные, человек не осознает даже, что он про что-то очень сильно переживает, и, ну, например, боится человек, что его уволят, чувствует внутри неспособность справиться с работой, вообще с этой жизнью, там какие-то финансовые обязательства, да, ну, это такой частый распространенный запрос. И он на пустом месте, где-то у него возникает там страх там, упасть или упасть в обморок вот на пустом месте. А на самом деле он внутри не решил конфликт, ощущает беспомощность и совершенно, не знаю, проезжающая мимо машина или просто ему стало жарче, чем обычно, может запустить эту реакцию. Тем люди боятся паник, потому что они не могут контролировать. И вот точно Вахтанг сказал о том, что страх смерти как будто бы возникает, как будто бы я вообще ничего не контролирую, я умру. И вот здесь работает психолог с психиатром, возможно, даже вместе, работа с когнитивными убеждениями человека о том, что он способен контролировать ситуацию, что он не умрет, это один из важных базовых этапов. Но чтобы убрать панику, да, вообще, вот это же можно корректировать, нужно искать, про что человек очень сильно переживает. Потому что тревожные люди, вообще склонные много про что переживать, они не имеют достаточной внутренней базовой уверенности. Ну, что и понятно, жизнь непростая, и, как говорится, детство было разное. Но обрести ее за секунду нельзя. Ну а в жизни, в реальной, да, в работе, в отношениях мы все время, взрослые люди, подвергаемся сложным ситуациям, да, в них попадаем. И вот такому человеку в какой-то сложной ситуации кажется, что он не удержится, не сможет. И вот то, что у него где-то внутри когда-то заложилось, там, меня оставят, я не смогу работать, останусь без денег и вообще умру. Вот эта цепочка неосознанная так интересно срабатывает. Вот,
1: а разговоры о панике не могут
0: стимул.
1: Вызвать панику? Ты сейчас себя как чувствуешь?
2: Я прекрасно чувствую. Нет, я даже могу рассказать, как это...
1: Звонок.
2: Как я... этим справился. Это буквально, как вы говорите, секунда, да. Угу. Ну, я думал, что у меня все, у меня сердце, у меня плохо сердцем, и сердце, угу. и я умру, потому что у меня там что-то произойдет. Я просто записался к врачу, к кардиологу. Я пришел, я сделал все анализы на сердце. Угу. Мне сказали: у вас абсолютно здоровое сердце. После этого у меня все сразу же прошло.
1: Это была межреберная невралгия.
0: А вот смотрите, у меня все прошло после того, как я когнитивно, да, я понял, что со мной все хорошо.
1: Так до приема еще дожить надо.
0: Это точно. Это точно. Но вот если бы мы проследили, и было бы у нас время проследить, когда какое у вас это началось и в какой период вашей жизни, то я больше чем уверена, мы бы нашли причины.
2: Да, я знаю причины.
0: Все,
2: да,
0: вы их знаете,
2: конечно, да?
0: И значит, причины все равно. Вашей устойчивости было гораздо больше, чем вот, ну, ресурсности, как психологи говорят, что причины не так сильно сработали. Но все-таки же тело наше бессознательное сработало, да? И нужно было вывести на уровень сознания, и, возможно, вы все равно взяли под контроль свое тело и свое состояние, узнав, что у вас все хорошо. Это происходит бессознательно. И вот в работе с людьми очень важно увидеть, ну и человеку самому, да, не все до психолога доходят.
1: А когда знаешь причину, уже не повторится паническая атака.
0: С большой вероятностью она, с ней начнет что-то происходить. Конечно, с этим надо работать. Но с большой вероятностью они уменьшаются, становятся реже. Ну, 50% успеха, не зря говорят, знание проблематики. Но вот узнать ее — это большая задача.
1: А как ее узнать?
0: Психологи и психиатры.
2: Специально обученные люди с медицинским и другим образованием.
0: У нас же слушают разные люди, да, и много умных, осознанных людей, которые психологию, ну, собственно, уважают. И вот для таких людей особенно важно услышать. Это когнитивно-поведенческая терапия. Это самый доступный способ работы с паническими атаками, если они там не сопровождаются каким-то, правда, заболеванием еще, потому что панические атаки могут еще быть вкупе с соматическими проблемами и так далее, и, конечно, с психиатрическими. Например, тревожно-такие мнительные люди, есть такой диагноз, тревожно-депрессивное расстройство, он, ну, скажем так, психиатрически, но с ним психологи в том числе и работают тоже. И вот люди вот с таким диагнозом, они, в принципе, с паническими атаками часто сталкиваются, и они, их можно решить. А вот у людей, у которых могут быть серьезные соматические заболевания, да, какие-то с телом что-то связанное, им нужен еще и врач, и психиатр. Там посерьезнее работа, но это тоже решаемо.
1: А как не качнуться в другую сторону? Ну, мы взяли два полюса,
0: да,
1: паника,
0: да,
1: гармония.
0: Же гармония,
1: но мне кажется,
0: нужна.
1: Гармония — это все-таки ноль координат, да? То есть в минус мы уходим в панику, а мне кажется, в плюс — это беспечность. Когда у тебя все горит, а тебе хорошо, и пускай горит синим пламенем.
2: Как говорится, в боку
1: колет, да и пускай колет.
0: Слушайте, ну это вот эта нью-эйджевская концепция буддизма, в которую я в свое время когда-то чуть-чуть пошла поизучать, изучала и поняла, что это крайность какая-то, которая не существует. То есть человек обычный, живущий активной, нормальной, просто человеческой жизнью, просто активной, ну, общающийся с кем-то, работающий, он качнуться ему в это состояние еще надо постараться. Mm-hmm. То есть ему нужно еще найти эту нулевую точку, надо сильно стараться. То есть, как вы сказали, Павел, заземляться, да? Mm-hmm. То есть находить в день время там в расслабленном состоянии посидеть, погулять, побыть наедине с собой, почитать книжку. Но это крайне важно для психической стабильности, но остаться в этом состоянии, я думаю, невозможно, если ты не изолирован, не живешь где-нибудь очень далеко от людей.
2: Ну да, как все говорят, вот как ты говоришь, крайний полюс – это абсолютная, ну, беспечность, можно сказать, счастье, да, наверное?
0: Ну, такая детская непосредственность.
2: Детское счастье, но ведь все говорят, что счастье – это не зафиксированная точка, да, это вот тот момент, который, вот он есть, а потом через секунду это состояние, и ты его, ну, поймать его очень сложно. Ты не можешь жить в состоянии эйфории вообще все время, то есть тогда тоже нужно к психиатру уже идти, если состояние
0: таких много,
2: если состояние, да, эйфории не проходящее. А если говорить все-таки о гармонии, вот это может быть нулевой точке, ну, вот назовем это как, ну, наверное, это внутреннее равновесие, да, скорее всего.
0: Внутреннее,
2: да,
0: равновесие – прекрасный ориентир для нормальных, обычных людей, которые живут обычной жизнью. И вот это внутреннее равновесие, гармония – это состояние, когда мысли успокаиваются, состояние тела расслабленное, эмоциональный фон такой, спокойствие ровный, человек осознает свои чувства. Мы не можем быть без чувств, они какие-то есть. Но обычные люди, они не фиксируют, что они чувствуют. Но у нас есть с вами ориентир, точка равновесия. И вот в этой равновесии человек чувствует обычно такое чувство, как они говорят, да нормально, спокойно, хорошо, не особо ни о чем не думаю. Думаешь, кто-то говорит состояние пустоты, кто-то
1: идет
0: говорит
1: своим чередом, говорят родители.
0: Абсолютно точно. Кто-то так со стороны говорит. Важно, чтобы каждый из нас и наши уважаемые слушатели у себя вспомнили, как эталон это состояние, оно есть у всех, и мы в нем, ну, становимся теми самыми настоящими собой, где мы можем хорошо себя услышать и увидеть те же причины, которые вызывают волнение и беспокойство. Я, знаете, для себя в последнее время выработала такую тактику, вырабатываю. Что-то сложное происходит, меня начинает захлестывать эмоции, я это чувствую, вижу, но уже начинает включаться тумблер, я говорю себе: все тлен. Но это лично мои слова для себя. Все суета, да. И каждый может иметь свою какую-то фразу.
2: Да, я говорю, да, все равно мы все умрем скоро.
0: И успокаиваться.
2: Зачем переживать?
1: Не скоро. Ну, у каждого свой срок.
2: Свой срок, ну, в мировом масштабе, понимаешь, в космическом масштабе. Мы что, мы муравьишки, мы песчинки вообще, которые космос не замечает. Поэтому вот все наши проблемы, так если посмотреть со стороны Венеры или Марса, они ничтожны.
1: Ну, как вот найти эту точку гармонии? Я вообще люблю фотографию, занимаюсь и часто оперирую какими-то понятиями из фотографии. Вот для меня это вот гармония, это баланс белого, когда три канала, красные, зеленые и синие, совпадают и дают белый цвет, да. И даже в геометрии мы можем построить через три точки. И спутники нам нужны три штуки, чтобы понять свое положение на Земле. Вот три параметра, которые покажут нам, что мы в гармонии, на что опираться.
0: Сейчас просто не могу не прокомментировать. Белый цвет, смотрите, на белом это белый, это фон, видно все остальное. Вот то, что вы сейчас сказали, в нем и ответ содержится, ваш пример. Во-первых, только фокус на том, что важно, и убирание лишнего. Вот он, белый лист, и я на этот белый лист своего сознания, своей жизни что помещаю? Там, не знаю, работу, хобби, отношения, там, здоровье, то-то, то-то. Мы не можем все лучом сознания высвечивать и во всем активно участвовать. Все, что нас окружает, в нашей жизни есть. Но гармония тогда, когда мы знаем, что на сейчас приоритет. И вы очень точно сказали, что обычно больше трех приоритетов не бывает. Да? Не бывает. То есть здоровье важно, все важно, всем мы занимаемся. Но, например, какой-то текущий период человек говорит себе: вот мне важно сейчас вот, ну не знаю, осилить вот этот новый навык. Вот я там что, язык учу, да? Для меня это приоритет, еще моя работа. Вот я вкладываю куда? В работу хожу, учу язык, или человек хочет куда-то поехать отдыхать, и у него так готовится, ну или зарабатывает для этого деньги, у него на текущий момент приоритет. То есть гармония — это отсутствие внутренних конфликтов, это тоже важно, знание себя и расстановка приоритетов, и время ежедневное для себя, для спокойствия, для пересмотра тех самых приоритетов и внутренних конфликтов.
2: Давайте сейчас мы обдумаем все, что мы уже услышали, немножко, так сказать, уложим на полочке в нашей голове, и мы продолжим нашу беседу сразу же после выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о панике и гармонии, и как бороться с паникой, как достичь гармонии. Помогает нам в этом психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. И наше общение с Софьей продолжится буквально через несколько минут. Не отключайтесь, будет много интересного.

0: «Как знать» на маяке.
1: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
2: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Мужчины, двое детей, которые пострадали в результате атаки ВСУ на автобус футбольной команды из Белоруссии в Брянской области, находятся в состоянии средней тяжести в больнице, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, еще двое детей получили легкие ранения. Пассажиры автобуса, которые не пострадали, ждут сопровождающую колонну из Гомеля, чтобы вернуться домой. Они были оперативно перевезены в пункт временного размещения в ближайший населенный пункт, уточнил глава региона. Ковальчук опубликовал кадры с места украинского удара по автобусу с детьми из Белоруссии. Как заявил в РИО губернатора Брянской области, ВСУ понимали, что наносит удар по пассажирскому автобусу. Он также сообщил, что медики из Москвы, специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск. Для помощи пострадавшим выехали в Россию 3 бригады медиков из Белоруссии. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла женщина. По данным агентства Белта, это жена одного из тренеров, гражданка Беларуси, она сопровождала детей. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара беспилотника ВСУ в Брянской области по автобусу с детьми, ехавшему из Гомельской области республики. Об этом сообщил глава ведомства Константин Бычек.
2: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации.
0: Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. МИД Беларуси решительно осуждает атаку в Брянской области на автобус, который перевозил белорусских граждан. В дипведомстве республики потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Минск расценивает атаку на белорусских граждан Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения. Еще Белорусская федерация футбола информировала УЕФА и ФИФА об украинской атаке на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Брянской области очередным терактом киевского режима. По словам Захаровой, киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей. Российские войска освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Поразили за сутки объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, который используется в ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки, хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Новость последних минут. Центр Сберкома, Минобороны России, ФСБ и главы субъектов решили, что проведение выборов в новых регионах в период действия военного положения возможно. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Выборы депутатов Госдумы впервые пройдут в Донецк, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Напомню, накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. На единый день голосования также запланированы выборы глав 8 регионов. Всего состоится более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в Колорадо, а до этого выступал в составе петербуржцев. Шанхай Дрэгонс объявили о назначении бывшего главного тренера «Динамо» Вячеслава Козлова в штаб команды. Контракт с специалистом подписан на 2 года. Он займет пост ассистента главного тренера и будет отвечать за работу с нападающими. Форвард сборной Казахстана Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард играл за «Адмирал». Совет Федерации одобрил поправки в закон о спорте, который приводит российское антидопинговое законодательство в соответствии с международными стандартами. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Поправки в закон о спорте устраняют главное препятствие на пути к восстановлению российского антидопингового агентства в правах. Всемирное антидопинговое агентство требовало, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в национальное законодательство. Документ закрепляет статус РУСАДА как субъекта физической культуры и спорта. Агентству необходимо стать подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. Закон устанавливает, что борьба с допингом осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Всемирным антидопинговым кодексом, международными и общероссийскими антидопинговыми правилами. Российские правила должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Общероссийские региональные спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, согласно закону, будут обязаны соблюдать антидопинговые правила. Ранее ВАДА официально подтвердила соответствие поправок требованиям Всемирного антидопингового кодекса. После окончательного утверждения поправок ВАДА должно провести очный аудит РУСАДА. Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что текущая геополитическая ситуация осложняет визит инспекторов.
1: Нападающий «Локомотива» сборной России по футболу Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Восстановление футболиста «Локомотива» Николая Камличенко, который ранее перенес операцию на колени, идет с опережением графика. Об этом сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный. Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура с «Динамо» и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
0: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
0: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
7: Вас сейчас казнят. Опускай!
8: Мы не готовы!
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Маяк. Как знать?
9: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сули. Мы сегодня говорим о панике и гармонии. Панику мы обсудили в крайних ее проявлениях. А вот где та самая грань? Точка, да, грань может быть правильная. С одной стороны, мы живем в большом городе, все равно у нас есть всегда какой-то тревожный фон, который так или иначе присутствует. И, в принципе, наверное, это нормально. А вот та точка гармонии, о которой мы говорим, внутреннего равновесия, а многие говорят, это тоже неправильно, потому что вы что же, у вас там что, ангедония, вы не ощущаете эмоций, да, а как же вот эта вот страсть, вот бурный поток эмоций и так далее. Где вот все-таки та самая золотая середина, чтобы и эмоции как-то хорошо, правильно испытывать, и спокойствие было какое-то, и тревожность, может быть, была, но умеренная.
10: Слушайте, каков вопрос, таков и ответ. Золотая середина там, где человек
6: счастлив, где ему хорошо, где его спокойствие, его экзальтация ему не приносят страданий. То есть его эмоции любого рода спектра, и положительные, и тяжелые, они нужны тоже. От них ему в целом хорошо, он чувствует себя живым, и он с ними справляется, их переживает. Ну, тут по-другому-то и не скажешь.
9: Мы философскую уходим вообще.
6: Давайте в практику.
9: Плоскость, да, потому что у меня сразу возникает вопрос, а что такое счастье с психологической точки зрения?
8: Да? Когда ребенок приходит домой с ЕГЭ, у него двойка, а ты думаешь, руки, ноги целы, голова на месте, да бог с ней, с этой двойкой в следующем году пересдам.
6: Вот
8: да?
6: Павел совершенно да? точно вот это так. Описал, да. Грань, смотрите, грань в том, чтобы чувства, которые будут сильные, они не мешали человеку нормально в социуме функционировать. У психологов, у психиатров есть такой термин и есть такой критерий социальная адаптивность. То есть насколько человек в социуме адаптирован. То есть он там ходит на работу, встречается с людьми, следит за здоровьем. Вот критерии всегда психиатрических уже каких-то нарушений в том, когда человек криво адаптируется настолько, что у него страдают отношения, работа, заработок, там он здоровьем своим, внешним видом не занимается. Вот это критерий. А когда человек, вот панически, мы говорим же о панике и гармонии, да, если человек априори склонен попадать в панические состояния, то есть он, во-первых, был тревожный, и у него начались панические атаки, то здесь что? Их можно снять, да, с ними поработать, но только тогда, когда с его тревожностью будет происходить большая работа. И гармония в том, чтобы человек тревожный научился со своей тревожностью жить в этом мире и не доводить ее до паники. Вот тут гармонию найти, знаете, критерии одни, только вот один критерий. Как мне, зная себя такого или такую, и зная, что со мной может происходить, научиться, легче относиться к жизни, принимать себя, принимать реальность такой, какая есть она, не искать врагов специально и, отпускать бы быстрее что-то тяжелое, обиды и так далее. Собственно, мы все равно в философскую плоскость уходим, потому что психология выросла из философии.
8: Можно еще на шаг вперед смотреть, мне кажется, да, если ты идешь по жизни, и впереди какое-то событие, тебе нужно, я не знаю, публичное выступление какое-то пережить, ты это не очень любишь. Смотри на шаг впереди. Выступление закончится, а тебе нужно зимнюю резину купить, да? И ты уже задумайся о том, как ты выберешь зимнюю резину, и в этих мыслях ты проскочишь публичное выступление.
9: Конечно, это мой случай.
8: Ты будешь думать о том, как ты получишь деньги за публичное выступление, на которое ты купишь зимнюю резину.
9: Именно.
6: Коллеги, прекрасно. Я хотела более женский случай добавить для женской аудитории. Да? Удовольствие от жизни. Три удовольствия в день. Там, сейчас об этом даже уже ленивый не говорит, но это правда действующий способ. Если что-то тяжелое предстоит, как ты себя вознаградишь? Что это будет? Это должно быть реально на награда, там, куда-то съездить, погулять или что-то себе купить, или в конце концов зайти в кафе, вкусный чай выпить и с каким-то любимым пирожным, если себе обычно не сильно позволяешь сладкое. Это тоже вознаграждение умеренное, и хочется проскочить быстрее это, как будто все само собой происходит, и ты потом идешь и спокойно обязательно честно даешь себе вознаграждение.
9: Ну, такая теория малых дел, психологи тоже ее любят, особенно вот те люди, о которых вы говорили, которые плохо дружат со своими эмоциями, да, они понимают, что они чувствуют порой, и вот, опять же, когнитивно-поведенческая терапия, насколько помню, она как раз рекомендует задумываться о том, вот, а что мне нравится, а вот что какую маленькую радость я могу себе доставить прямо сейчас, а что я действительно хочу съесть на завтрак, да, как я себя чувствую прямо в данной точке времени и так далее. И вот так потихонечку вроде как-то начинает, приходить система в какое-то равновесие, мне кажется.
6: Абсолютно вы правы, и здесь не только когнитивно-поведенческий подход работает, так получилось, я не хвастаюсь, но у меня действительно 10 специализаций, то есть, я считаю там и прям психологические, психотерапевтические, и другие по психологии такие близкие, тренерство, например. То есть и опыт 24 года, да, опять же, это просто я делюсь тем, что из этих специализаций, из этого опыта я взяла одно главное. Ну, много важного, но одно главное, то, о чем вы сейчас говорите. Человек в любом подходе, с каким бы ты ни работал, к человеку нужно подходить с позиции сначала самопознания. Он должен понять, какой он, что он любит, что ему хорошо и что ему мешает вот таким быть вообще по жизни, да? И вот буквально с людьми там 40 плюс начинаешь заново, да, что ты любишь. И это не с этого начинается работа, это как часть работы, которую человек не может почему-то сделать сам, потому что мы, ну, как по шаблонам каким-то живем, и вот как нас нам нарисовали наши родители, воспитатели, какие мы, да, очень часто мы все равно не замечая, что в этих шаблонах действуем и мыслим. И вы вот очень точно сказали, да, ну, когнитивно-поведенческий подход, он прям очень хорошо с этим работает, в котором человек возвращается базовым настройкам. А я вообще какой был в детстве сначала? А что мне нравилось в подростковом возрасте? А сейчас как бы я предпочел проводить время, если бы мне не надо было, ну, скажем так, тяжело работать или специально ходить куда-то? Ну, это касается тех людей, которые не на нелюбимых работах, да, таких же много. И вот тогда возвращается человек к тому, а что у него там внутри по-настоящему есть, интерес должен быть. И вот этот интерес обнаружить в себе, это обнаружить вообще в себе себя самого, что ли. То есть, а я какой? Я какая? Что я люблю, а что не люблю? Это очень абстрактные вопросы, но на практике человек может замечать за собой, что он привык, вот, не знаю, есть там кашу на завтрак, а он не любит вообще эту кашу.
8: А он молоко с печенькой любит на самом деле. Да. Если ты вспомнишь себя, да, что тебе нравилось в детстве? Молоко с печенькой. А ты сидишь и пьешь опять, я не знаю, кефир с яблоком, который ты не можешь видеть уже, да, а потом раз, молоко с печенькой, и у тебя сразу гармония.
6: Вот, вот, ну вот вы прекрасно, Павел, иллюстрируете практические примеры, которые вот Вахтанг задает, да, стратегию. Да.
9: А я всегда, я открываю холодильник с утра,
8: да. А там Павел.
9: А там Павел выглядывает и смотрит на меня так сукаризный.
6: На кефира с молоком.
9: Вот, с печенькой выглядывает. Павел с печенькой выглядывает. И, нет, я серьезно, и я себе честно задаю вопрос, я зависаю на какое-то время и думаю, а чего?
8: Откуда у меня Павел в холодильнике?
9: Да, это первый вопрос, который меня всегда волнует. Второй вопрос.
6: Павел в голове.
9: А что же действительно я хочу сегодня съесть на завтрак? Вот хочу я там печеньку с молоком или все-таки я хочу кефира и все? Или я яичницу хочу порать. Да. И отвечая на этот вопрос, как бы, ну, как-то настраиваешься на день, что ли, правильно.
6: А да, еще, потому кажется, что на себя настраиваешься.
8: Да, еще мне кажется, что часто мы на себя фокус, да, зацикливаем. А если вспомнить о том, как вот в данный момент себя твой любимый человек чувствует, твои любимые люди, папа, мама, бабушка, дедушка, и ты понимаешь, что у этого проблема, у этого там что-то еще, там болезнь, там нехватка денег. И как-то с себя фокус снимаешь, и свои проблемы раз и растворяются. Ты думаешь, а как же вот он, как там живет, там есть ли деньги, там это, как он себя чувствует? И раз ты понимаешь, что а с тобой это все хорошо.
6: У меня мурашки вот по коже от того, что вы говорите, потому что это очень тоже резонирует. Это реально, правда, есть психологический такой эффект от того, когда мы смещаем фокус себя на других и понимаем, ну, что кому-то тяжелее. Это, да, и облегчение, с одной стороны, с другой стороны, включение нашей эмпатии, сопереживания. И фокус сразу от своих страданий уходит. Это тоже хороший способ. Ну, например, у кого-то есть семья, у кого-то нет, да, но у кого-то есть домашние животные. Неважно, кто нас окружает, важно, что если мы смещаем фокус и способны, и умеем смещать фокус и испытывать, правда, человеческое сопереживание, эмпатию, вот настоящее, и у нас есть кому испытывать, а если нет, то идите волонтерить, то у нас счастье и радость, и гармония, она просто появляется от контакта и соприкосновения с теми, кому хуже. И от того, что мы можем просто иногда своим присутствием или даже просто одним словом сделать им лучше. Это мы очень социальные существа, мы бы не выжили. И вот это гармония.
8: Да.
9: А что делать, если мне гармоничнее без людей?
8: У тебя Павел в холодильнике. Ну, кроме Павла, вот только Павел в холодильнике, когда грустно становится, я открываю холодильник, а там Павел. Вот. А потом я смотрю на него, а он, значит, с печеньки, с молоком.
9: Закрой холодильник.
8: Да, я закрываю холодильник, а потом опять спокойно живу, хорошо.
6: Вы знаете, я тоже думала, что я экстраверт, а с возрастом мне гармоничнее без людей и выходить к людям, ну, когда мне хочется, скажем так, в ресурсе. Мне кажется, это нормальное, нормальное состояние взрослых, зрелых людей, особенно социально, таких социального типа, общающихся людей с психологическим складом ума, как вы, да, и таким людям хочется быть наедине с собой, им легче, их эмпатии на всех не хватает, ну, много эмпатии уходит на других энергий. И надо уважать себя и свое состояние такое, и, как говорится, давать себе это состояние, и, ну, иметь обязательно круг социальный, тех, кто, с кем можно разделить, а их никогда много не бывает.
9: Давайте мы продолжим после небольшой рекламной паузы. Сегодня говорим о гармонии паники. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Около 1000 подростков трудоустроятся этим летом в Вологде. В этом году для несовершеннолетних на летний период создано более 1000 рабочих мест. Это принципиальная позиция, отметил глава Вологды Сергей Жестянников. 60 человек будет трудоустроено в МКУ «Зеленстрой», 90 рабочих мест организуем в МАУК-парке Вологда. Также рабочие места будут созданы и в других муниципальных учреждениях. К трудоустройству несовершеннолетних подключился и бизнес, производственные предприятия, управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и другие. Кроме того, в рамках спонсорских средств бизнеса будет создано 74 рабочих места в организациях социальной направленности. Еще более 440 подростков будут трудоустроены в школьные трудовые бригады. Они будут работать на базе 30 школ Вологды. Кроме того, 85 подростков привлекут к работе в качестве вожатых в проекте «Город детства». Прокурор Вологодской области 18 июня проведет личный прием жителей Вологды и Вологодского округа. Прием с участием Андрея Тимошичева будет проводиться с 10 до 12 часов в здании прокуратур Вологды и Вологодского района на Зосимовской, 60. По вопросам записи на прием необходимо обратиться по телефону в Вологде 720654. В Череповце все лето будут работать шатры здоровья. Завтра, 18 июня, мобильный городок здоровья с 14 до 18 часов развернется в сквере на Гагарина. Горожане смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Врачи расскажут о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, правильном питании. Как пояснили в мэрии города, по результатам измерений врач даст консультацию. 18 июня состоится также лекция о репродуктивном здоровье. Ее проведет главврач городского роддома Герман Мяснов. На вопросы жителей ответит и врач-методист Ирина Прохоренко. Акция «Шаг к здоровью» будет проходить каждый четверг до конца августа. 25 июля с 14 до 18 часов шатер будет работать у Ледового дворца. Желающих примет кардиолог поликлиники номер 7. Городки здоровья открываются по проекту губернатора. Криминальные новости. Вологжанка лишилась автомобиля и 400 тысяч рублей из-за мошенников. 62-летняя женщина стала жертвой аферистов. По данным МВД России по городу Вологде, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Сначала ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и сообщил об утечке данных. Затем представитель казначейства убедил продать автомобиль, чтобы защитить деньги. Женщина продала машину за 1 700 000 и перевела мошенникам 400 тысяч. Остальную сумму потратила на закрытие взятого автокредита. По факту возбуждено уголовное дело. В Вологодском аэропорту открылась выставка работ учеников художественной школы. Накануне в терминале Вологодского аэропорта начала работу выставка учеников детской художественной школы имени Корбакова. В экспозиции представлены самолеты Як-40 фирменной ливреи с элементами дизайн-кода, летные экипажи и авиапутешественники. Как отметил глава региона, аэропорт стал местом, где встречаются путешествия и творчество. Именно такие детали создают настроение и делают Вологду еще более привлекательной. Все картины выполнены в рамках творческого пленэра, который прошел в октябре прошлого года.
0: Новости спорта.
10: Елена Шведова продлила контракт с череповецкой северянкой. Елена – воспитанница череповецкой школы волейбола. В этом году спортсменка вновь подписала контракт с командой. Она проведет еще один сезон на позиции либера. Отметим, что в минувшем чемпионате волейболистка показала отличные результаты. 52% позитивного приема, 25% отличного. Хоккейный галоматч с участием звезд НХЛ и КХЛ состоится в Череповце. На спортивное шоу приедет целая россыпь именитых хоккеистов. Свое участие в галоматче уже подтвердили Павел Бучневич из Сент-Луиса, капитан ЦСКА и победитель Олимпийских игр Никита Нестеров и еще один олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко, капитан Салавата Юлаева Григорий Панин и вратарь Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин. Одной из главных звезд матча станет абсолютный рекордсмен КХЛ, капитан сборной России и самый титулованный череповецкий хоккеист Вадим Шипачев. Отметим, что список звездных фамилий еще не окончательный и будет со временем дополняться. Проведение гала-матча запланировано на 29 июля. Шоу состоится в Ледовом дворце в Череповце.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
0: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 6 пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус футбольной команды из Беларуси находятся на лечении в больницах Брянска. Один из детей в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России. В Брянск направлена группа специалистов для содействия в оказании помощи пострадавшим. В свою очередь, Минздрав Беларуси направил в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов. В случае необходимости готов вертолет медслужбы. В Минздраве Беларуси сообщили, что 8 человек, из них 6 детей, получили травмы разной степени тяжести при атаке дрона на автобус в Брянской области. О состоянии пострадавших рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он отметил, что ВСУ понимали, что наносит удар по пассажирскому автобусу.
3: Мы готовим к отправке на родину в Беларусь. Это взрослый мужчина и двумя детьми. Мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, центра медицинской катастрофы, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот, судя по данным, которые мы видим с места, ну, очевидно, что было прицельно, это сделано умышленно.
1: А в РИО губернатора Брянской области также сообщил, что пассажиры автобуса, которые не пострадали, ждут сопровождающей колонны из Гомеля, чтобы вернуться домой. Они были оперативно перевезены в пункт временного размещения. Ближайший населенный пункт уточнил глава региона. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина. По данным агентства БелТА, это жена одного из тренеров. Гражданка Беларуси, она сопровождала детей. Уголовное дело возбудили Следственные комитеты России и Белоруссии. Белорусские следователи выехали в Россию для оказания содействия российским коллегам. Как заявил посол России в Минске Борис Грызлов, атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была совершена украинскими боевиками преднамеренно. Грызлов подчеркнул, что имена причастных к теракту против детей и мирных граждан Брянской области будут установлены. Они не уйдут от ответственности. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАП-3000 с универсальным модулем планирования коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимале, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. За сутки нанесено поражение живой силе техники 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. Сегодня 12-я годовщина со дня гибели под Луганском наших коллег-журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Они готовили репортажи о беженцах в поселке Металлист, помогали им покинуть опасную зону и попали под минометный обстрел украинских вооруженных формирований. Антону Волошину было 26 лет, Игорю Корнелюку 37. Для него это была первая и последняя командировка в горячую точку. Сегодня у мемориальной доски, установленной на здании ВГТРК, прошла памятная акция «Живые цветы» и на Троекуровском кладбище, где похоронены журналисты. Там собрались их друзья и коллеги. Игоря Корнелюка и Антона Волошина сегодня вспоминают и в Луганске репортаж Артема Юндаса.
2: Сегодня к мемориалу вблизи поселка Металлист несут цветы коллеги, погибших здесь в 2014 году журналистов ВГТРК. 12 лет назад эта трасса была дорогой жизни для местных жителей, которые спасались от украинских обстрелов. Игорь Корнелюк и Антон Волошин не только фиксировали военные преступления в СУ, но и помогали эвакуироваться людям. В этот момент по ним открыли огонь из минометов. Репортеры снимали правду в тогда еще непризнанной республике с первых дней. Рассказывали всему миру о преступлениях киевского режима. Ежегодно 17 июня на месте гибели журналистов ВГТРК свежие цветы. Дань памяти от коллег, друзей и знакомых. Сегодня местная школа в поселке Металлист носит имя Корнелюка и Волошина. Здесь же организован музей, посвященный мужеству журналистов. Для всех учеников сегодня особенный день. Здесь открыли парту героя, посвященную Игорю Корнелюку и Антону Волошину. Простые парни, которые с камерой и микрофоном в руках показывали всему миру правду и до конца выполнили свой профессиональный долг, стали примером для журналистов всей страны.
1: Росавиация по представлению Минобороны России ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5 километров 200 метров в регионах Центральной России. Ограничения на полеты будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей с 20 июня до особого уведомления. Об этом сообщили в Росавиации. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормчикова. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады вас видеть. Сегодня хотим поговорить о том, почему опасно или, может быть, не опасно выгуливать питомцев в коляске. Вообще для нас с Павлом это стало откровением, что существуют коляски для животных, что действительно как детей животных выгуливают в колясках.
2: Да, есть прогулочные коляски для животных совершенно разных моделей, разных типажей, подороже, подешевле, на любой вкус, как говорится.
1: То есть премиальный такой, я не знаю,
2: ну,
1: коляска
2: возможно...
1: Porsche, коляска, я не знаю, Жигули.
2: Возможно, возможно. Когда я рассматривала вариант покупки такой коляски, для меня решающим фактором было удобство для собаки, ну и, конечно, цена. Вот, но это было связано с одной не очень приятной ситуацией. Моя собака была больна, и, к сожалению, сама ходить она уже не могла, поэтому я думала купить колясочку, чтобы она могла все-таки выходить на улицу, дышать, нюхать, наслаждаться солнышком, погодой, там, возможно, общением с какими-то другими людьми. Вот, и для этого вот я думала приобрести коляску.
3: А как устроена эта коляска? Собака там располагается лежа, на животе, получается, а лапы свисают, да?
2: Ну, или... эта коляска чем-то похожа на коляску для детей. То есть собака там может сидеть, собака может лежать, может даже встать.
3: Угу.
2: Вот, но обязательным условием для такой коляски это должно быть какое-то вот крепление, чтобы собачку можно было закрепить за шлем, чтобы она не выпрыгнула.
1: А вообще, ну, если животное, условно говоря, здоровое, и имеет ли смысл такой коляски, и почему люди, ну, здоровых собак в колясочках вывозят, что это вообще такое?
2: А в некоторых ситуациях это имеет смысл. Ну, давайте я вам расскажу немного о такой далекой стране, как Япония. В Японии очень много людей выгуливают своих собачек в коляске. Почему они это делают? Потому что очень многолюдно, очень шумно. И они просто боятся, что их малышей затопчут. Поэтому они вот гуляют в таких вот колясочках. То есть, если вы собираетесь на прогулку в какое-то многолюдное место, причем прогулка долгая, и вы будете долго находиться в этой не совсем дружественной для собаки среде, можно, да, взять коляску.
3: Ну, можно... это какая-то решетка, получается, какая-то клетка?
2: Сеточка, да?
3: Да.
2: Но все равно потом надо свернуть где-нибудь, где есть травка, лужок, чтобы собака могла нормально отдохнуть после этой коляски, подвигаться, побегать, поиграть.
1: Ну, насколько я понимаю, все-таки это выбор тех хозяев, у которых действительно маленькие собачки, какие-нибудь то
2: терьеры, собачки,
1: что-то. Да. Потому что хаски или немецкую овчарку вряд ли будешь выгуливать в коляске, скорее всего.
2: Выгуливать нет. Я бы даже сказала, что выгул применимо к коляске, но это не совсем правильно. Это больше как перемещение из пункта А в пункт Б, поэтому для больших собак коляски тоже могут быть полезны, если вы куда-то отправляетесь в путешествие, или вы отправляетесь на выставку, и

0: там, да, надо побыстрее там пройти какой-то путь, и, ну, это бывает необходимо. Или вы отправляетесь к ветеринару, причем не с одной собакой, а с несколькими. Ну, как вы их поведете? В коляску посадил, довез.
1: А как собаки себя чувствуют в этих колясках? Вестибулярка, как у них работает? Нет ли чувства тревоги, что они движутся, а они в это время не хотят передвигаться никуда? Стресс, может быть, испытывает собака?
0: Ну, во-первых, коляски, как и к любой переноске, надо приучать животное. Вот, надо приучать, и если сразу вы купите коляску, посадите туда собаку, ну, собаку, для нее это будет совершенно новое ощущение. Вот, как-то так, я в подвешенном состоянии, я куда-то двигаюсь. Поэтому, да, надо приучать, но это довольно-таки быстро. Вы, наверное, не раз замечали мам, которые гуляют со своими младенцами внизу, сеточка, на которой лежит маленькая собачка. Она просто устала и решила таким образом отдохнуть.
2: Вот мы говорим про коляски. Я буквально недавно видел, обратил внимание, в метро, значит, зашел, и девушка, у нее такой, как будто бы рюкзачок, но он прозрачный, там дырочки для воздуха, и там сидит тоже какая-то маленькая собачка. Ну, то есть это тоже такая разновидность коляски?
0: Разновидность переноски.
2: Переноски,
0: то есть, да.
2: Да,
0: скорее всего, они куда-то отправляются. И, ну, переноска – это тоже необходимый аксессуар для собачки.
2: Я просто подумал, зачем нужна коляска, если уже есть переноска? Удобнее же собачку раз на спину повесил и пошел куда надо.
0: Ну, чтобы не совсем согласна. Любая собака имеет вес, даже если она весит там килограмма 2-3, это ощутимо. Коляску ты катишь, а переноску несешь в руках.
2: То есть для ленивых коляска.
1: А я подумал, собаки же в космос летали, да? Они же интеллектуально подкованы у нас, товарищи. Может быть, собаке дать собачьи водительские права, чтобы она управляла коляской. Искусственный интеллект, может быть, как-то будет считывать движение глаз собаки. Собаки умные. Я думаю, что там какие-то две кнопки взад-вперед.
2: Она увидит кошку, значит, и полетит с твоей коляской, да, в эту сторону.
1: В интернете же полно вот этих видео, где корги заскакивает на скейт и просто рулит на скейте, да, куда и надо. А почему в коляску не посадить? Не дать ей управление какой-нибудь собачьей, там две кнопки. Пускай она носом тыкает.
0: Ну, в качестве трюка почему бы и нет? Но собака сама любит двигаться. Ей важно бежать, ей важно двигаться, бежать к другой собаке, к хозяину или просто играть в мячик. Поэтому вряд ли возможно, чтобы собака сама
1: управляла. Но я чувствую, мы нащупали новую нишу. Собакам самодвижущиеся коляски, я думаю, скоро придумают. Искусственный интеллект поставят, придумают, как скоммуницировать собачий язык с интеллектом, и все, и вперед-назад напоить.
2: Мне вот интересно, как быть с какими-то суперактивными питомцами? Есть же даже породы собак, которые, ну, более активны, чем другие.
0: Да,
2: вообще, будет ли он такой, возможно ли его приучить к коляске? Будет ли там он сидеть или разнесет эту коляску вообще на мелкие части?
0: В случае необходимости, да, возможно. Но это необходимо, скорее всего, связано с тем, что активная собака перестает быть активной. Она может болеть, ей, возможно, быть противопоказаны какие-то активные прогулки. Вот. Очень часто, допустим, я замечаю лабрадоров, которые безумно активны, которые уже не могут так передвигаться, как раньше, и нагрузка на суставы, ну, достаточно велика при обычных прогулках. Поэтому коляска, как какое-то средство, которое помогает им передохнуть, ну, тоже необходимо.
1: Ну, еще важно, наверное, за шлейку ее привязывать к коляске.
0: Да, за шлейку, не за шею. Да.
1: Если будет за шею, то это может
0: привести
1: к печальным последствиям.
0: Конечно, это нанесет большие травмы собаке и несовместимую жизнь.
1: О чем еще надо подумать, вот говоря о безопасности? Собака в коляске, о чем мы думаем? Ну, во-первых, за шлейку мы ее вешаем, да, привязываем к коляске, да, чтобы она не удушилась. Что еще? Какие-то антивандальные материалы должны быть внутри коляски? Чтобы она не погрызла, не подавилась, может быть, чем-то.
0: Павел, смотрите, для приученной собаки ничего такого антивандального не надо. Вот. Ну, иначе это просто превращается в такую, в клетку. Вот. Антивандальные материалы должны быть в переноске для перелета в самолетах, да, чтобы собака не вырвалась из этой переноски, не нанесла себе травму, не убежала. Если это у нас прогулочная коляска, то достаточно обычных таких материалов, которые спасают от дождя. Ну, если это жара, то, возможно, я бы еще добавила какой-нибудь охлаждающий коврик в коляску.
1: Мы же не оставляем собак, питомцев, там, кошек в автомобиле закрытом, да, он раскаляется моментально. Да. В колясках тоже же мы, наверное, не оставляем.
0: Да, мы можем создать какой-то определенный микроклимат с помощью действительно вот охлаждающих попон, охлаждающая там повязка, охлаждающий коврик. Вот, ну даже поставить какую-то мисочку с водой можем.
2: Я сразу прям представил собаку, как показывают в каких-то там фильмах или мультфильмах, когда она, значит, едет в коляске, у нее, значит, в одной лапе, значит, коктейль, да, значит, с трубочкой, значит, с цветочком, тут, значит, шляпа какая-то, едет собака и наслаждается, значит, жизнь.
1: Хорошо живут наши питомцы.
0: Хорошо, конечно, но мы всегда все-таки должны помнить, что это средства не для обычных прогулок, а только при возникновении каких-то таких ситуаций.
2: Вот у меня в этой связи вопрос. Вот, может быть, ленивые хозяева, и они начинают пренебрегать прогулками и чаще возить в коляске, например, свой живот, ну, потому что им просто так удобнее, да, чем смотреть, куда-то собака побежала, ее там лишний раз ловить и так далее. А чем может это грозить собаке, каким последствиям, если она стала гулять меньше, а в коляске ездить больше?
0: О, это очень печальная история, потому что я знаю бабушек, которые выгуливали собаку в сумке. Тогда еще как-то коляски не были так распространены, как сейчас. И она выходила гулять со своей маленькой собачкой в сумке. Вот, и собачка у нее практически не гуляла, то есть она практически не двигалась. Иммунитет падает, сердечно-сосудистая система страдает, опорно-двигательная система страдает. Вот. И это вообще может привести и к ожирению, и к сопутствующим заболеваниям. То есть в первую очередь страдает здоровье собаки. Во вторую очередь собака становится пугливее, потому что она не может ходить по земле, не может нюхать. То есть вот эти базовые зоосоциальные потребности не удовлетворяются. Она не может общаться с другими собаками. Она разучивается это делать, и возникает тревога, даже излишний лай, какая-то агрессия. Вот, то есть вообще это очень-очень вредно, и лучше тогда подумать о переустройстве собаки, если вы не можете с ними гулять.
1: Ну вот, кстати, я подумал о том, что главная часть собаки – это ее нос, и нужно, наверное, подвозить собаку в коляске к столбам, я не знаю, к углам дома, к колесам автомобиля.
0: Собака сама решит, какие столбы ей понюхать, какие деревья ей обойти.
1: Ну и надо предлагать что-то, как ее прогулку сделать интереснее в коляске, может, действительно…
0: Коляски, выпустить ее из коляски, пускай сама ходит, пускай нюхает, пускай метит. Потому что если она это не будет делать на улице, метить она будет дома.
2: Ну, или в коляске, кстати.
0: Ну, да, или в коляске. Потому что, да, нос – это очень важно.
2: Мне кажется, тут все как у людей. Даже если там животное не молодое, условно, надо больше физических нагрузок, спорта, да, для того, чтобы иммунитет был нормальный, больше прогулок, больше всего. А вот как тут тоже найти вот ту самую грань, где, с одной стороны, давать собаке физическую активность, а с другой стороны, и как бы не переборщить с этим, да, потому что, ну, собака может быть возрастная, например, и ей, может быть, вот гулять хочется, но очень долго ей, например, уже тяжело гулять, да, как понять, сколько собаке необходимо для здоровья, а что будет уже излишним?
0: Обычно собака сама нам сигнализирует, когда ей достаточно. То есть собака гуляет, вдруг она остановилась, начала замедляться, иногда поглядывает в сторону дома, ну, значит, она устала. Если вы хотите продолжить прогулку, то да, посадите ее в коляску и поехали дальше, потом опять отпустили, вот, собака там побегала, понюхала, я устала, сказала собака, сажайте меня обратно в коляску. Вот. А по поводу дозированной физической активности, это очень важно и для щенков тоже. Они маленькие, они, особенно для щенков мелких пород, лапки короткие. Некоторые пытаются с ними даже заниматься бегом, что категорически запрещено. Вот. И для них, да, коляска как средство отдыха.
1: Походили. А вот если у собачки отказались задние лапы, и мы часто видим, как приделывают такие вот коляски с колесами на задние лапы собаки, во-первых, улучшается у них качество жизни, да?
0: Да, да.
1: Во-вторых, как бы она, ну, по сути, становится полноценной собакой, да?
0: Она становится полноценной собакой.
1: Но вот такие вот коляски важно покупать в специализированных магазинах, или если дедушка у нас Кулибин из продуктовой тележки, он может сконструировать?
0: Нет, эти собаки, эти коляски делаются под конкретную собаку.
1: А, это индивидуально?
0: Да, индивидуально, потому что у каждой собаки своя анатомия. Вот, главное, чтобы ей было удобно пользоваться такой коляской.
2: То есть, а такая собака, она и дома в этой коляске, то есть она вообще с ней никогда не расстается, или все-таки это только она гуляет вместе с такой коляской?
0: А я видела на прогулках таких собак. Дома, возможно, она и без этой коляски, если она нормально передвигается, не стирая при этом себе задние лапы или там часть живота.
2: А какие могут быть вот показания для собак, может быть, медицинские, для вот колясок, ну, и не только на колесиках, но и для обычных колясок, да, что может привести, что надо купить коляску для того, чтобы наш питомец вот там выздоровел что-то? Какие могут быть причины и показания врачей для таких колясок?
0: Ну, в первую очередь, это когда собаке тяжело ходить, когда у нее начинаются там проблемы с позвоночником, с лапами, вот, тогда, да, можно выносить на коляске, собаку в коляске. Ну, у меня, когда собака моя болела, я выгуливала ее на руках, вот, ну, в коляске это, вероятнее, было бы удобнее, вот, а... Хорошая новость в том, что можно использовать коляску для здоровых собак. Это щеночки, которых надо социализировать, то есть знакомить с окружающим миром, но при этом небезопасно общаться с другими собаками и собирать грязь на лапу. А поэтому можно тоже какое-то время выгуливать их в колясочке, особенно если это щенки крупных пород, которых вы долго не удержите на руках, и вам будет просто тяжело.
2: Да, мультфильм про далматинцев сразу вспоминаю.
1: А если мы, допустим, заведем хаски летом на даче, мы можем ее запрячь в колясочку, чтобы ребеночка возить там трехлетнего
0: какого-нибудь? Ну, хаски вообще, да, ездовые собаки. Но этому тоже надо учить. Учить тянуть санки, учить тянуть коляски, вполне вероятно, но это надо заниматься со специалистом.
2: Да, ребенок быстро вырастет, а потом хаски кого возить будет, а ты будешь возить хаски.
1: Тройку хаски заведем.
2: И потом все это время ты будешь ездить с хаски. Буквально у нас остается 30 секунд. Какие рекомендации, когда действительно нужна коляска для здоровой собаки?
0: Ну, в первую очередь, когда ваша собака не может выходить сама на улицу. То есть вам приходится выносить, и да, коляска необходима. Вам необходимо, допустим, ехать с этой собакой к ветеринару. Коляска необходима. Ей там будет гораздо удобнее, чем в тесной переноске или у вас на руках.
2: Хорошо, спасибо, мы поняли. Все, сегодня узнали о колясках для собак. У нас в студии «Маяка» специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормщикова. Ольга, громадное вам спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо.
2: Всего доброго.
3: Как знать на «Маяке»? Предвкушение. старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ОО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-38-66.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин по телефону поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что киевский режим устроил теракт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус, в котором ехала футбольная команда. ВСУ целенаправленно бьет по гражданскому населению, по детям. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она назвала атаку ВСУ на автобус в Брянской области военным преступлением.
2: Посмотрите на тактику, которая сейчас идет со стороны Украины. Абсолютно каждый день новые и новые факты. Попадание снарядов или ракет БПЛА в больницы, в школы, в детскую площадку, в места, где находятся дети. Вот сейчас мы узнали о том, что ехал автобус с мирными людьми, более того, с детьми. Это была футбольная команда из Республики Беларусь, которые ехали на отдых в Геленджик. Они-то чем виноваты были? Вот вы понимаете, насколько политика двойных стандартов очень страшная, очень жестокая, бесчеловечная. И понятно, что наша задача, как правозащитников, фиксировать эти факты, ссылаться на все конвенции, которые говорят о том, что удары по мирным гражданам, по объектам гражданской инфраструктуры, по образовательным учреждениям, это же преступление, военное преступление.
0: Напомню, сегодня в ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Беларуси. Они ехали на спортивные сборы и на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина. По данным агентства Белта, это жена одного из тренеров. Гражданка Беларуси, она сопровождала детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали 8 человек, из них 6 детей. Они получили травмы разной степени тяжести. Уголовные дела возбудили следственные комитеты России и Беларуси. Средствами ПВО за сутки сбито 17 управляемых авиабомб и 566 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просиная, Новоскелевата, Ивановка, Маломихайловка, Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 470 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Прокурор попросил отправить блогера Александру Митрошину в колонию общего режима на 3 года. Напомню, она проходит по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Кроме того, прокурор сегодня в Тверском суде Москвы потребовал конфисковать у блогера 115 миллионов рублей. При этом представитель стороны гособвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствию. Напомню, Митрошина, также блогеры Елена Блиновская и Валерий Чекалин-Лерчик стали фигурантами разных уголовных дел об уходе от уплаты налогов в особо крупном размере. Мегафон в партнерстве с китайским оператором China Telecom запустил между Хабаровском и Гонконгом магистральный канал связи. Теперь трафик от российских пользователей к китайским сервисам движется по укороченному маршруту. Если раньше сигнал передавался через российские и европейские транспортные узлы, то теперь он проходит напрямую. Это позволило втрое сократить задержку ответов и повысить стабильность соединения. Особенно заметно это в мессенджерах, приложениях маркетплейсов и на игровых онлайн-платформах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Братский кубок 26-го года с участием московских «Динамо» и «ЦСКА» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. Третьим участником турнира станет бразильский «Ботафого». «Локомотив» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Фасоном. Новое соглашение сторон рассчитано до 30-го года. Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». «Балтика» объявила о переходе защитника Максима Шнапцева из «Пари» Нижний Новгород. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2030 года. Женская сборная России по футболу поднялась на два места в рейтинге FIFA. Теперь российская национальная команда занимает 27 место в таблице коэффициентов. Россия в последнем обновлении рейтинга обошла Мексику и Польшу. Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс», а Захар Бардаков близок к возвращению в петербургский «СКА». О последних новостях континентальной хоккейной лиги Алексей Крылов.
2: Вячеслав Козлов несколько лет был ассистентом главного тренера в ряде клубов КХЛ, «Спартаке», «Авангарде», «Куньлуне». С 2021 по 2025 годы работал на этой же должности в московском «Динамо», где после увольнения Алексея Кудашова стал исполняющим обязанности наставника, а позже и возглавил команду без приставки «ИО». Однако динамовцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде, а специалист покинул свой пост и решил вновь сконцентрироваться на работе помощником. Как сообщает пресс-служба «Шанхай Дрэгонс», два ближайших года Козлов вновь проведет в китайской команде. В тренерском штабе Митча Лава он станет ответственным за работу с нападающими. Другой клуб КХЛ «СКА» также решил вернуть своего бывшего. По данным «Спортэкспресса», нападающий Захар Бардаков продолжит карьеру в петербургском клубе, где провел 4 года до отъезда за океан. В минувшем сезоне форвард в составе «Колорадо Эвеланш» в 60 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги забросил шайбу и отдал 9 результативных передач, а вот в плей-офф уже на лед не выходил по решению тренеров. 25-летний россиянин неоднократно в течение сезона высказывался о нехватке игрового времени. На площадке он находился в среднем чуть более 7 минут за матч. Безусловно, в нынешнем «СКА» Бардаков станет одним из лидеров, поэтому его решение не продлевать заканчивающееся соглашение с «Колорадо», а вернуться в ставший родным Санкт-Петербург, кажется весьма логичным.
1: Форвард сборной Казахстана Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Последние два сезона нападающий выступал за «Адмирал». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Как знать? Ваше любимое шоу в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Хотим сегодня поговорить о транспорте, на котором передвигались фараоны. Вообще, какие виды транспорта были доступны именно фараонам и знати?
5: Именно фараонам и знати, так же, как и всем остальным, но, понятно, разного качества. Прежде всего, главным видом транспорта были различные суда. Лодки, ладьи и так далее. Но, естественно, у фараонов были и свои более интересные игрушки.
4: А именно лодки, потому что основной трафик, да, у них проходил по Нилу, они плавали туда-сюда, получается.
5: Да, по Нилу и каналам. Поэтому это действительно был самый такой вот разумный вид транспорта для Египта. Колес мы здесь не видим довольно долго, как-то не странно.
3: А на маленьком плоту?
5: Например, в Древней Америке тоже без колеса обходились довольно долго, а там с вьючными животными было еще хуже, чем в Старом Свете. В Египте все-таки был осел, на котором, можно сказать, выросла древнеегипетская цивилизация, так же, как, впрочем, и цивилизации Месопотамии. обе эти великие культуры очень обязаны послу.
4: Я вот подумал, что еще никакой Венеции не было, а уже они все придумали. Были ли у них свои гондольеры египетские?
3: Подождите, а маленький плот придумал Юрий Лоза, а не древние египтяне?
5: Ну, в общем, самое количество лодок самых разнообразных такое, что просто глаза разбегаются для разных совершенно нужд. Они были и были, вот если говорить о фараонах и о богатых сановниках, то самый такой соблазнительный вид транспорта, на мой взгляд, это были роскошные ладьи, прямо такие плавучие, комфортные дома с великолепными каютами. На носу, представьте, устраивалась бойня и кухня, и там еще и пиво варили. И то есть все было свежайшее, прямо вот с пылу с жара, и делалось это все на этом судне. И что меня очень поразило в этой истории, это параллель такая с современностью. Дело в том, что есть помимо круизных судов, наверное, многие на таких плавали по Нилу. Это тоже очень приятное путешествие, такое классическое путешествие по Нилу. Но особенно по южной части. А вот есть такие вот очень благоустроенные ладьи, именно вот с такими роскошными кухнями и так далее, но параллель в чем с древностью? То, что эти ладьи тянет специальное суденышко на буксире. Ну, понятное дело, в современности это уже моторизованное суденышко, а в древности, конечно, просто гребцы и великое дело парус. Парус появляется очень рано, и у египтян было замечательное преимущество, потому что 10 месяцев в году дует ветер со стороны Средиземного моря, что дает такую необходимую в этом жарком климате прохладу, но главное, можно 10 месяцев в году плыть под парусом против течения. Но гребцы, конечно, все равно были.
4: Ну, гребцы, ладно, а бурлаки местные были, египетские, которые против течения, которые против течения корабль тащили.
5: Вот, между прочим, у нас никаких нет про это сведений, ни изображений, ничего. Вот парус, да, гребцы, да.
3: Бурлаки это... на Волге, мы же знаем.
5: А вот, да, а бурлаков никаких изображений абсолютно. И каких-то таких упоминаний, где мы могли бы это заподозрить. Хотя, в принципе, конечно, чисто вот так вот логически представить, что какую-то баржу куда-то подтянуть, наверное, что-то подобное было.
4: Ну, вообще, человеческую силу-то ведь хорошо было использовать. Понятно, по Нилу плавали они на больших красивых ладьях. Там all-inclusive у них круизные были ладьи. А по суше, наверное, их носили рабы или кто-то, или нанятые люди, да, в паланкинах в каких-то, судя по всему.
5: Да, да. Вот, возвращаясь еще раз, хочется сказать о ладьях. Даже само устройство, вот структура трудового населения, они делились не на бригады, а практически они делились на вот эти вот судовые команды, ватаги такие, понимаете, что еще раз говорит о том, какое огромное значение играла ладья в Древнем Египте с очень глубокой древности. А на суше, да, знать могла передвигаться на вот таких вот носилках. И у нас есть замечательный экземпляр таких парадных, конечно, носилок. Найдены они были в Гизе, где великие пирамиды. Это носилки матери Хеопса, строителя величайшей пирамиды. И они сделаны из дерева и отделаны золотом. там ее имя золотом, ее титул царицы, очень-то торжественно. Не уверена, что это было очень удобно, но, наверное, все-таки статус требовал потерпеть.
3: А когда колесо изобрели древние египтяне, они придумали поставить гребное колесо на ладью, а лучше на две ладьи и катамаран получить?
5: Вы знаете, вот как раз, что чрезвычайно интересно, вот это сочетание ладьи и колеса, есть модель, которую нашли в погребении тоже у одной царицы XVI века до нашей эры. Очень такая замечательная была мать царя, которая освободила египтян от гиксосов. И вот эта модель сама по себе, эта модель ладьи сама по себе очень дорогая. Она сделана из серебра, это большая редкость для Египта, и золота отчасти. И вот эта серебряная лодочка поставлена на такую вот повозку, телегу, можно сказать, из четырех колес. Никто в нее уже не запряжен, но вот такая модель есть. Но это именно модель, а вот больших каких-либо таких вещей археологи пока не находили. А вот как раз после именно вот того, как египтяне изгнали гиксосов, появляются в Египте колесницы. Колесницы, запряженные, как правило, парой лошадей. И вот эта красивая история начинается с такими парадными и военными выходами, выездами на колесницах и охотой на колесницах. И у нас есть экземпляр такой колесницы, несколько, даже четыре было найдено таких колесниц в гробнице Тутанхамона. Они были в разложенном виде. Но их очень хорошо удалось восстановить, составить обратно. Они потому, что их можно было складывать и раскладывать. Вот, кстати, и суда тоже, что примечательно у египтян. В этом смысле логистика была «будь здоров», потому что они даже, например, могли части судов нести до побережья Красного моря, там эти суда составлять, связывать буквально веревками и дальше плыть по Красному морю. Угу. Вот это очень любопытно. И то же самое колесницы. Их могли складывать, раскладывать. Так что вот это любопытно.
4: Очень волнует меня вопрос. Ездили ли египтяне на верблюдах древние? Ну, то есть сегодня приезжаешь в Египет, ну, бедуины точно ездят. Вот, а египтяне ездили, использовали они верблюда в качестве передвижения?
5: Здесь как раз различия колоссальные, потому что верблюд появляется не раньше, где-то 7 века до нашей эры, как вьючное животное, но именно прежде всего для караванов. А до этого, то есть где-то начиная с конца 4-го тысячелетия, только ослы, караваны ослов возят грузы по долине Нила. Ну и носильщики, наверное, тоже. И что здесь еще стоит отметить, что вот всегда очень, мне кажется, такой важный факт. Вот смотрите, колесницы появляются где-то в 16 веке до нашей эры, а конница появляется только в 8 веке до нашей эры. Вот такое колоссальное время, почти 1000 лет понадобилось египтянам, чтобы сесть на лошадь верхом, потому что так ездят варвары. И это не только в Египте мы видим, то же самое мы видим в Месопотамии. Связь вот всадника и лошади и ассоциация с варварством очень сильная.
3: Ну, потому что боги египетские, да?
5: Такое колоссальное время.
3: Бог Ра путешествует исключительно на лодке по небу.
5: Да.
3: Да. Ольга Владимировна, огромное спасибо за эту беседу. Ольга Владимировна Томашевич была с нами, египтолог, доцент исторического факультета МГУ. Мы сегодня выясняли, на каком транспорте передвигались фараоны. Ольга Владимировна, спасибо большое и до новых, надеюсь, ближайших встреч.
4: Всего самого доброго. До свидания.
3: Спасибо.
5: Всего лучшего.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Около 1000 подростков трудоустроятся этим летом в Вологде. В этом году для несовершеннолетних на летний период создано более 1000 рабочих мест. Это принципиальная позиция, отметил глава Вологды Сергей Жестянников. 60 человек будет трудоустроено в МКУ «Зеленстрой», 90 рабочих мест организуем в МАУК-парке Вологда. Также рабочие места будут созданы и в других муниципальных учреждениях. К трудоустройству несовершеннолетних подключился и бизнес, производственные предприятия, управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и другие. Кроме того, в рамках спонсорских средств бизнеса будет создано 74 рабочих места в организациях социальной направленности. Еще более 440 подростков будут трудоустроены в школьные трудовые бригады. Они будут работать на базе 30 школ Вологды. Кроме того, 85 подростков привлекут к работе в качестве вожатых в проекте «Город детства». Прокурор Вологодской области 18 июня проведет личный прием жителей Вологды и Вологодского округа. Прием с участием Андрея Тимошичева будет проводиться с 10 до 12 часов в здании прокуратур Вологды и Вологодского района на Зосимовской, 60. По вопросам записи на прием необходимо обратиться по телефону в Вологде 720654. Череповцы все лето будут работать шатры здоровья. Завтра, 18 июня, мобильный городок здоровья с 14 до 18 часов развернется в сквере на Гагарина. Горожане смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Врачи расскажут о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, правильном питании. Как пояснили в мэрии города, по результатам измерений врач даст консультацию. 18 июня состоится также лекция о репродуктивном здоровье. Ее проведет главврач городского роддома Герман Мяснов. На вопросы жителей ответит и врач-методист Ирина Прохоренко. Акция «Шаг к здоровью» будет проходить каждый четверг до конца августа. 25 июля с 14 до 18 часов шатер будет работать у Ледового дворца. Желающих примет кардиолог поликлиники номер 7. Городки здоровья открываются по проекту губернатора. Криминальные новости. Вологжанка лишилась автомобиля и 400 тысяч рублей из-за мошенников. 62-летняя женщина стала жертвой аферистов. По данным МВД России по городу Вологде, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Сначала ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и сообщил об утечке данных. Затем представитель казначейства убедил продать автомобиль, чтобы защитить деньги. Женщина продала машину за 1 700 000 и перевела мошенникам 400 тысяч. Остальную сумму потратила на закрытие взятого автокредита. По факту возбуждено уголовное дело. В Вологодском аэропорту открылась выставка работ учеников художественной школы. Накануне в терминале Вологодского аэропорта начала работу выставка учеников детской художественной школы имени Корбакова. В экспозиции представлены самолеты Як-40 фирменной ливреи с элементами дизайн-кода, летные экипажи и авиапутешественники. Как отметил глава региона, аэропорт стал местом, где встречаются путешествия и творчество. Именно такие детали создают настроение и делают Вологду еще более привлекательной. Все картины выполнены в рамках творческого пленэра, который прошел в октябре прошлого года.
0: Новости спорта.
2: Елена Шведова продлила контракт с череповецкой северянкой. Елена – воспитанница череповецкой школы волейбола. В этом году спортсменка вновь подписала контракт с командой. Она проведет еще один сезон на позиции либера. Отметим, что в минувшем чемпионате волейболистка показала отличные результаты. 52% позитивного приема, 25% отличного. Хоккейный галоматч с участием звезд НХЛ и КХЛ состоится в Череповце. На спортивное шоу приедет целая россыпь именитых хоккеистов. Свое участие в галоматче уже подтвердили Павел Бучневич из Сент-Луиса, капитан ЦСКА и победитель Олимпийских игр Никита Нестеров и еще один олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко, капитан Салавата Юлаева Григорий Панин и вратарь Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин. Одной из главных звезд матча станет абсолютный рекордсмен КХЛ, капитан сборной России и самый титулованный череповецкий хоккеист Вадим Шипачев. Отметим, что список звездных фамилий еще не окончательный и будет со временем дополняться. Проведение гала-матча запланировано на 29 июля. Шоу состоится в Ледовом дворце в Череповце.
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

утюги, устали ходить. Он не ждет ничего, он парус в степи. Он смеется ветрам, напиваясь дождем. Он хочет любить, не жалеть ни о чем. Он едет домой уже тысячу лет. Там ждут его те, кого уже нет. Они ушли, желая добра, под вспышки церковного огня.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Дети ехали на спортивные сборы и на отдых в Геленджик. По последним данным Минздрава России, в больницах Брянска на лечении находятся 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь. В результате удара ВСУ погибла женщина. По данным агентства Белта, это жена одного из тренеров, гражданка Белоруссии. Она сопровождала детей. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Беларуси. Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, заявили в Министерстве иностранных дел России. Москва находится в прямом контакте с МИДом Беларуси, готова оказать Минску необходимое содействие. Россия призывает международные структуры, мировую общественность дать оценку преступным деяниям режима Зеленского. Осудить атаку на автобус молчания международных организаций будет означать одобрение и поощрение террористов в Киеве на совершение преступления. Москва уверена, что все виновные в атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии понесут наказание, заявили в МИДе России. Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области очередным терактом киевского режима. По словам Захаровой, киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей. МИД Беларуси решительно осуждает атаку в Брянской области на автобус, который перевозил белорусских граждан, заявил пресс-секретарь дипведомства Руслан Воронков. Минске потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений. МИД республики расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения.
3: Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений.
1: Уголовные дела о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области возбудили Следственные комитеты России и Беларуси. Белорусские следователи выехали в Россию для оказания содействия российским коллегам. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, поразили за сутки объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, который используется в ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего, места сборки, хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Ленина, Красноярская, Грузская, Веселая, Кучеров-Яр, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, боевая бронемашина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Взрыв прогремел в Сумах, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Центр избиркома, Минобороны России, ФСБ и главы субъектов решили, что проведение выборов в соединенных регионах в период действия военного положения возможно. Об этом сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Выборы депутатов Госдумы впервые пройдут в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
4: С Минобороны России, с ФСБ России получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И в своих официальных письменных позициях они единогласно высказались о том, что проведение выборов депутатов Государственной Думы на территории воссоединенных субъектов Российской Федерации в период действия военного положения является возможным. Да, сложным. Да, огромная ответственность, но это запрос людей, и мы обязаны все вместе сделать все, что требуется, чтобы эти выборы прошли.
1: Напомню, накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. На единый день голосования также запланированы выборы глав 8 регионов. Всего состоится более 2200 избирательных кампаний разного уровня. ЦИК предлагает провести голосование на выборах в Думу с 18 по 20 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также сообщила, что 17 из 20 партий смогут принять участие в сентябрьских выборах. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь, днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в четверг ожидается кратковременный дождь, ночью в городе плюс 9-11, днем 14-16 градусов, по области плюс 17. Сейчас в Москве 16 градусов, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, здравствуйте, очень-очень рад быть в эфире и снова вести для вас программу «Трудности перехода». Я напомню, что это программа, в которой мы говорим про подростков. Мы – это я, подростковый психолог Никита Карпов, и вы – родители подростков, которые переживают за то, как ваши дети растут, взрослеют и что с ними происходит. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я побеседую на тему, которая меня интересует. А интересует меня, как и огромное количество родителей подростков в нынешний момент, это завершающиеся ОГЭ и ЕГЭ, и подавляющее большинство детей уже сдали все, что запланировали, остались отчаянные те, которые сдают специфические предметы, но многие уже завершили. Не могу сказать, прям выдохнули, потому что результаты могут быть очень разные. Что я хочу вам сказать? Какие бы ни были результаты, очень важно помнить, что выход найдется, что ситуация разрулится, что ребенок куда-то пристроится, что-то точно будет дальше происходить. То есть, независимо от результатов, жизнь на этом не заканчивается. А мы иногда в моменты глубокой печали об этом немного забываем и ведем себя так, как будто бы вокруг все стало плохо. Я регулярно повторяю как мантру одну и ту же вещь, что результаты ЕГЭ, про ОГЭ сейчас отдельно скажу, они фактически определяют только то, как ваш подросток проживет следующий год, не больше. Проживет он его в переподготовке, или в институте, которым хотел, или в институте, куда он не хотел, но смог, или в колледже. Но совершенно точно это только следующий год. И за этот год можно совершить много разных телодвижений для того, чтобы следующий год прошел уже иначе, чем предыдущий. И вы, и ваши дети точно на это в силах. Поэтому даже если что-то проиграно, это точно не корова. Помните про то, что отношения – это все равно король. Где бы ваш ребенок не учился или совсем бы не учился, он все равно остается вашим ребенком, и все равно вы связаны на всю жизнь, и, возможно, плохие результаты экзаменов совершенно не повод друг другу отчаянно портить кровь. И уж точно фраза «я же говорила» в данный момент не помогает ничему, хотя нам чуть-чуть на какой-то момент становится легче. Что говорить про ОГЭ, ну, тут еще все проще. ОГЭ в конечном итоге мало на что влияет. Да, возможно, кто-то не попал в тот класс, который хотел, но не попасть в 10 класс, тут прям искренне надо постараться, а остаться без какого бы то ни было образования после 9-го, это нужно прям обладать очень мощной целью, остаться без какого бы то ни было образования. Так что продолжайте, пожалуйста, любить своих детей. Те, кто учился рьяно, им сейчас тяжело, у них мощный откат. Тем, кто учился вяло, сейчас грустно, потому что, возможно, результаты их не радуют. Но в любом случае все находятся в таком измененном состоянии сознания после мощной пережитой битвы, назовем это так. И сейчас всем нужно время на восстановление, чего я вам

0: искренне желаю. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Аленой из Новосибирска. Алена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем добрый вечер. У меня есть дочь, зовут Дарья. Ей, как я говорю, без 5 минут 12, через 3 недели. Она познакомилась примерно 2 месяца назад с мальчиком и задружила. Мальчик примерно такого же возраста, но учится в том же классе. Сколько точно ему лет, я как бы не знаю. Но если класс один и тот же, то плюс-минус.
0: Ну, плюс-минус.
1: То есть да. Не старше, что меня радует.
0: Так.
1: Вот. Родителей я не знаю. Знаю, что мама живет ее в Новосибирске, папа в пригороде, там, где живем мы с ней, так скажем. Вопрос следующий у меня вот. Это один из, конечно же, тысячи вопросов, которые меня беспокоят, но она очень поглощена этим чувством. Она вся там. И она, ну, я не знаю, какие еще слова подобрать, сложно. Например, вчера я еду с работы, хотя я ее просила там подойти туда-то, чтобы она мне была нужна, ее присутствие. Она мне сказала, что она не может, она очень далеко гуляет, я ее вижу мимо. Это один момент. А второй момент, что она едет на скутере с этим мальчиком, Вова его зовут. Рядом едет второй скутер, и едут еще 2 мальчика. Ну, и она как бы мне не раз уже озвучивала в разговоре, я спрашиваю, ты где гуляешь, где ты сегодня, довольно спокойно, я не знаю, куда пойду, всегда она отвечает, или там-то, и мы вчетвером, я говорю, ты и 3 мальчика? Да. То есть вопрос основной такой, она меня сильно шокирует, и мне очень страшно от того, что она одна в таком возрасте с 3 мальчиками, ну, примерно такого же возраста, слава богу. Но, тем не менее, я не могу понять, что ей движет, почему она остается одна девочка, ее это не смущает, в такой компании.
0: А что вас беспокоит, вот если конкретизировать страх? Что...
1: Что меня беспокоит?
0: Да, что произойдет такого?
1: Я не боюсь, что ее изнасилуют, например. Но меня
0: Боже,
1: беспокоит... Меня беспокоит первое, это ее физическая безопасность. Потому что мальчику 12 лет плюс-минус. Ну, как бы, доверять мальчику жизнь своей малолетней дочери, это первый мой страх. Второй мой страх, конечно же, после беременности. Все равно никуда я не могу, у нее уже может возникнуть беременность. Это второй страх. И третий страх я не могу понять. То есть я, видимо, ну как-то сопоставляю это с собой. Я, например, никогда в жизни не осталась бы с 3 мальчиками. Мне бы нужна была подружка. Я у нее спрашиваю, почему ты не зовешь там подружку? У нее есть подружка очень близкая и не близкие. Ну, не знаю, там, по какой-нибудь там причине такой, которую она в основном так незначительно или не называет.
0: Ну, это же вниманием делиться надо. Хорошо. А физическая безопасность – это в смысле, что они со скутера свалятся?
1: Да.
0: Хорошо, давайте на несколько частей разделим. Первое – это с конца начнем. Ваши переживания по поводу того, что вы бы так не сделали, и была бы подружка. Ну, она другая, она по-другому на это смотрит, ей подружка не нужна и, может, даже мешает. Вот, и там быть девчонкой в компании пацанов, в общем-то, классно. Да, это и внимание, и интересно, и там немножечко рискованно, что, в общем, в этом возрасте привлекает однозначно. Следующее, про беременность, вообще про половую жизнь. Тут скорее вопрос, разговаривали вы с ней про это? Вообще про секс, про отношения, вот-вот-вот на все эти темы.
1: Когда-то мы читали с ней книги про половое созревание. Я говорила, что ты можешь и что это будет капец. Как бы, ну, она понимает. Она, например, зимой этой буквально... осенью смотрела передачу «Беременна в 16». Я говорю, ну и как тебе? она прощупывает эти все темы, она знает. Я уверена, что она, ну, как сказать-то, в интернете видела, слышала много, понимает, знает, что беременность, как это бывает, половой акт, секс и так далее. То есть я-то ей еще объясняла более такими простыми словами, что ли, но звучали и половой член, там, и секс, и какие-то вот такие. Возможно, надо вот повторить. Вот. Я говорю, я у нее спрашиваю, вы целуетесь? Она, ну, мама! Я говорю, смотри, будь там...
0: Возвращаясь к вашим словам, совершенно точно надо еще раз поговорить. И совершенно точно надо поговорить, не в смысле прям напугать, да, еще раз проговорить, проверить, что у нее в голове есть по этому поводу. Но мама, это означает, что, скорее всего, ей пока не надо, ей пока не интересно. И с высокой вероятностью в 12 лет весело вместе тусоваться. Да, а вот это все про секс она, конечно, в теории знает, но пока к себе не примеряет. Потому что наличие вторичных половых признаков и психологическая готовность – это разные вещи. И в 12 лет мало у кого есть психологическая готовность. Но совершенно точно с ней имеет смысл проговорить, понять, что у нее в голове. И имеет смысл проговорить, здесь лучше сексологов почитайте, подростковых, я коротко скажу. Что делать, если что? Если мальчик на чем-то настаивает, да, чего не хочется, как выручаться из этой ситуации? В каком случае можно позвонить вам, за что вы никогда ругать не будете? Потому что если мальчик там ее прижал где-нибудь, да, ей плохо и некомфортно, а вы сказали, что ей капец, то она вам не скажет, да, и у мальчика руки развязаны для дальнейшего. Ну, я утрирую сейчас, да, но принцип такой. То есть здесь задача не пугать ни в коем случае, а наоборот выстраивать доверительное взаимодействие, чтобы она могла вам рассказать, если вдруг что-то пойдет не так. Она должна быть вооружена а. знанием, б. контактом и доверием с вами для того, чтобы ситуацию разрулить. То есть это редко происходит внезапно, прям особенно в 12 лет, то есть вы как бы переживаете чуть сильнее, чем оно того стоит, но готовиться лучше сейчас и разговаривать сейчас. Вот. И про то, что, да, там, ну, классика жанра, что секс для взрослых, и, ну, вы по реакции увидите. Но мама, это означает, ну, не туда вы сейчас, не про то, да, не сильно это актуально. Наверное, самый большой реалистичный риск из того, за что вы переживаете, это физическая безопасность, связанная со скутерами. И тут нет привязки к мальчике, не мальчике, кто бы ни был за рулем скутера. Это, в общем, достаточно нервная история для нас, родителей. И, возможно, про это я бы говорил. И здесь вопрос такой, можете ли вы это регулировать, можете ли вы это запретить, разрешить, или вы просто не будете информированы, и подумать, чем вы здесь можете помочь. Ну, из серии, что если вы не можете сделать так, чтобы она на скутере не ездила, вы точно можете настоять на том, чтобы она ездила в шлеме. Да, это снимает огромное количество рисков. Вот. Да, и если вы считаете, что это принципиально, и будете настаивать, что это принципиально, да, за это можно и костьми лечь. Но, в общем, ключевой риск, наверное, из того, что вы описываете здесь. И это отчасти результат ваших переговоров с ней, отчасти, если вы снимаете все остальные требования, не тусуйся с мальчиками, да, вот из этой серии, то вы получаете здесь возможность настаивать. Но настаивать вы можете в определенных пределах, то есть вы вряд ли ей можете все запретить, но где-то вы можете повлиять на то, чтобы это было побезопаснее. Вот, и здесь вы честно с ней можете говорить про риски, опять же, не связанные с тем, что это конкретно мальчик, или что их трое этих мальчиков. Да, это напрямую, ну, не связанные вещи. Ключевой риск у нее то, что они мечутся на скутере. А мозгов там, ну, немного обычно, на 12 лет, там не очень все это просчитывается. Хотя, да, если это по поселку, то, в общем, это не то, чтобы там самое рисковое поведение из всех возможных. Поэтому бейтесь за важное исключительно, не за все подряд. Потому что ресурс... влияние у вас, ну, сильно ограничен, давайте так будем это называть, и вы все протащить не сумеете. Поэтому выбираем, что здесь важного, и вот туда усилия прикладываем. Во все остальное мы немножечко расслабляемся с точки зрения взросления и там половых отношений, выстраиваем контакт, сверяемся, что там у нее в голове. Про это получаем возможность разговаривать без давления, но для формирования доверия. А по поводу подружек-не подружек, это ваши такие личные переживания, они, в общем, к реальным страхам сейчас большого отношения не имеют. Я бы здесь просто расслабился, чтобы тот небольшой ресурс, который у вас есть на влияние, не тратить на бессмысленные и бесполезные вещи. Вот. Спасибо вам большое за вопрос. Вопрос отличный. Желаю вам прежде всего спокойствия и ориентироваться на важное, а не на то, что вызывает тревогу. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно, а мы продолжим через несколько минут. Трудности перехода.

0: грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. На саммите АСЕАН в Казани глава российского государства заявил, что саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, является важной вехой стратегического партнерства. Путин также отметил, что товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов.
2: В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов, и это, конечно, далеко не предел. Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. Сейчас мы очень коротко тоже об этом с вами друг другу несколько слов сказали. Действуют эффективные механизмы практической кооперации, включая совместную Российско-Филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству. Сегодня у нас хорошая возможность, господин президент, провести оценку текущего состояния российско-филиппинского взаимодействия.
0: Встреча с президентом Филиппин – первая из множества двусторонних контактов, запланированных у российского лидера на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Фердинанд Маркос впервые посещает Россию с визитом. Филиппины в 26-м году возглавляют АСЕАН – Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Путин и Маркос председательствуют на саммите. И еще одно сообщение. Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН» посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами, говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин по телефону поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на спортивные сборы и на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина. По данным агентства Белта, это жена одного из тренеров, гражданка Беларуси. Она сопровождала детей. Как сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей, один из них в тяжелом состоянии.
3: В Брянск по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ на автобус. Они дополнительно осмотрят пострадавших, проведут консилиумы. По оперативным данным, в больницах Брянска на лечении находятся 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Еще 2 пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь. С пострадавшими и другими пассажирами автобуса работают психологи. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
0: В МИДе России заявили, что Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов. Москва уверена, что все виновные в атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии понесут наказание, говорится в сообщении ДИП ведомства. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники батальона беспилотных систем ВСУ 3 бригад в районных населенных пунктах Радьков, Куланово, Гирина и Лужки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 бригад ВСУ в районных населенных пунктах Терновая, Приколотая, Лосевка и Григоровка. Харьковской области противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронемашину и 14 автомобилей. Многоцелевая атомная подлодка «Мурманск» проекта «Ясень-М» заложена на Севмаше. Торжественная церемония состоялась на заводе в Северодвинске, сообщила Минобороны России. «Мурманск» — 9-й ракетоносец серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Главная подлодка «Казань» была передана в состав ВМФ в 2021 году. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Братский кубок 26 года с участием московских «Динамо» и «ЦСКА» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. Третьим участником турнира станет бразильский «Ботафого». «Локомотив» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Фасоном. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 года. Женская сборная России по футболу поднялась на 2 места в рейтинге FIFA. Теперь российская национальная команда занимает 27 место в таблице коэффициентов. Россия в последнем обновлении рейтинга обошла Мексику и Польшу. Мадридский «Реал» требует продолжать расследование о выплатах судье Негрейре со стороны «Барселоны». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Мадридский «Реал» направил в Союз Европейских Футбольных Ассоциаций письмо с материалами, которые подтверждают наличие непрозрачных платежей со стороны «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской Испанской Футбольной Федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Речь идет о выплатах, которые, по мнению клуба, носили длительный, систематический и необоснованный характер и осуществлялись через корпоративные организации. Клуб призвал УЕФА возобновить дисциплинарное разбирательство и не затягивать процесс расследования. Ранее издание АС сообщила, что «Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» 23 титулов, завоеванных в период, который фигурирует в расследовании. Каталонцы назвали заявления ложными, клеветническими и оскорбительными. В случае отказа «Реала» от примирения, «Барселона» намерена подать иск о клевете. В 2023 году суд принял жалобу прокуратуры на «Барселону». В ней утверждалось, что с 2001 по 2018 год клуб выплатил на Грейре более 7 миллионов евро. Арбитр заявил, что лишь давал консультации. Клуб хотел убедиться, что судьи не принимают решения против него. Суд снял обвинение в подкупе в мае 2024-го. В декабре прошлого года сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность подачи иска к «Барселоне» по этому делу на многомиллионную сумму.
1: Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в «Колорадо», а до этого выступал в составе петербуржцев. «Шанхай Дрэгонс» объявила о назначении бывшего главного тренера московского «Динамо» Вячеслава Козлова в штаб команды. Контракт с специалистом подписан на 2 года. Он займет пост ассистента главного тренера и будет отвечать за работу с нападающими. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
10: Главная комедия страны. «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
10: Уже в кино. Категория 16+.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
12: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Хитрый возраст, дети становятся самостоятельны, у них появляется куча своих желаний и стремлений, но при этом не появляется куча ответственности, на которую мы так активно рассчитываем. И от этого нас, конечно, нещадно бомбит. Если вас тоже бомбит, бомбит в переводе с подросткового означает «вы злитесь и не знаете, куда эту злость деть», телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте.
8: Никита, здравствуйте. Очень приятно познакомиться с вами в эфире.
12: Взаимно, да.
8: У меня, наверное, нестандартный запрос, потому что у меня мальчик, молодой человек, 22 года, вернулся из армии несколько дней назад. И по поводу продолжения учебы в институте просто не отвечает и уходит от темы. Работать мы тоже не хотим, ничего не хотим.
12: Так.
8: Я не знаю, как его мотивировать, потому что два курса он закончил. Ну, поведение прямо как вот ребенка еще.
12: А как давно с армии пришел он?
8: Ну, неделю назад.
12: Неделю назад. Угу. А, так, а живете вы в каком составе?
8: А, ну, я его отселила в родительскую квартиру.
12: Угу.
8: Вот он там проживает.
12: На вашем обеспечении, соответственно.
8: Конечно. Ну, нет, он зарабатывает что-то на каких-то инвестициях небольших, да?
12: Угу.
8: Ну, основные расходы, естественно, я покрываю.
12: Угу. Понятно. Так, ну, давайте начнем с того, что я бы дал ему время для начала. Неделя – это очень мало для адаптации к реальной жизни, потому что армия – это свой мир, специфически достаточно. И тут как это, после отпуска нужен отпуск. Вот здесь примерно такая же история. То есть, если у вас есть возможность, его там, да, ну хотя бы несколько, пару-тройку недель его не трогать, пусть живет как хочет, отдыхает, переключается. Вот. Восстанавливается в институте, когда крайний срок?
8: Ну, по срокам, я не знаю, наверное, в августе надо ехать. Подавать заявление?
12: Ну, в августе, значит, ну, до августа время есть. Ну, прям действительно его не трогать, потому что, ну, я предполагаю, что это достаточно сильное изменение в его жизни, вернуться в реальный мир, и к которому нужно привыкнуть, как минимум. Mm-hmm. Вот. Когда вот эти несколько недель пройдут, вы для себя, ну, я не знаю, вы одна, родитель у него или папа присутствует?
8: Мы в разводе.
12: Вы в разводе, а папа не участвует никак?
8: Ну, особенно нет.
12: Так, особенно нет? Ну, то есть вы самостоятельно принимаете решение?
8: Да, да.
12: Хорошо. Вам тогда внутри себя важно определиться, что вы хотите. Потому что замотивировать его, вот прям, давай, милый, вставай с печи и двигайся к светлому будущему, это задача нереалистичная. Он сам с усам уже в этом возрасте и умнее всех, в общем, особенно реагировать не будет, особенно если это будет связано с напряжением. Вернее так, у него может быть, когда он передохнет, появятся свои амбиции, но, возможно, они будут лежать просто в другой плоскости, не в получении высшего образования, а сейчас бы найти работу, на которой платят побольше. Вот, тоже, в общем, неплохой путь. Вы можете исключительно, что вы можете в этом возрасте, это создать для него условия. Условия не то, что прям создать, а наоборот, наверное, изменить текущие условия, в которых ему хорошо и комфортно. Вот, вы можете его снимать с довольствия, с жильем решайте, как хотите. Ну, тоже, как это, ситуация лабораторная, это когда он на улице с чемоданом, вот, с 10 тысячами на адаптацию и устраивает свою жизнь самостоятельно. Вот. Но это лабораторные условия, в жизни это получается далеко не всегда. Или, как вариант, да, может быть альтернатива, если ты восстанавливаешься в институте, ты можешь продолжать жить здесь, и я продолжаю оплачивать в таком-то объеме твою жизнь. Вот. Я не к тому, что вам именно так надо поступить, но речь о том, что это может повлиять на его стремление. Ваши уговоры... коэффициент полезного действия у них небольшой. Угу. И серии рассказа, как хорошо учиться и как плохо не учиться, не будут очень внимательно слушаться, скорее всего. Вот. А реакция будет на изменение условий, когда мне для того, чтобы жить, как мне хочется, надо совершать какие-то телодвижения. Но это «надо» должно появиться, потому что сейчас «надо» нету. Сейчас можно совершать, можно не совершать. Соответственно, если не совершать, то я просто сижу дома, там инвестиции вот эти свои, какая-то копеечка у меня прилипает. Ну, в общем, заботиться о жизни мне не особо надо. Вот, логика примерно такая. И никаких чудесных слов для взрослых дяденек, их не существует. Взрослых дяденек что-то делать толкает необходимость или собственные амбиции. Для амбиций, возможно, нужно время, чтобы они проснулись, или девушка, которая скажет, что-то мне этого мало. Вот. А необходимость, она появляется вот из внешних обстоятельств. Пока вы выступаете буфером между ним и реальным миром. Еще раз повторюсь, вот, наверное, чтобы вы точно меня услышали, еще несколько недель – это нормально, да, дать после армии прийти в себя. Но в целом, пока вы буфер, у него никакой необходимости дергаться нету. А мотивация растет из каких-то других мест. Она растет из желания, а не из родительских уговоров все же. Вот, из желания что-то добиться или откуда-то выбраться, или там соответствовать, или из там собственного интереса. И такой мотивации могут поспособствовать просто разговоры. Не вынуждение, а просто разговоры. Да, про будущее, про то, чего хочется, чего видится, какие надежды, чаяния. Причем тут даже эти разговоры могут быть без особой критики, а просто чтобы голова начала в этом направлении работать. Потому что как только мы включаем критику, голова работать перестает. Как только мы говорим, ну ты сидя дома, конечно, ни хрена у тебя не будет, вот, можешь даже не надеяться. Все, в этот момент он начал сердиться и перестал вас слушать. Вот. А интерес может появиться только если он будет готов слушать, если вы с ним что-то обсуждаете, разговариваете, и вот там что-то у него внутри оживает. Вот. Со взрослыми детьми примерно так. Больше всего мы влияем условиями и меньше всего уговорами и заставлениями, там, приказами, истериками, скандалами и так далее. А создать некомфортные условия мы вполне себе можем. Вернее, лишить их комфортных условий. Но для этого нужна воля, потому что сопротивления будет много. Спасибо вам большое за звонок. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Певица Ирина Дубцова выступит на Дне города в Вологде. Праздничные мероприятия пройдут 27 июня и будут совмещены с празднованием Дня молодежи. Главной площадкой станет Кремлевская площадь, где с 11 часов начнется большая концертная программа с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. Также мероприятия развернутся на аллее проспекта Победы и в скейт-парке «Яма». Для гостей подготовят мастер-классы, выставки, спортивные соревнования и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Фестиваль авторского кино «Дни Voices» пройдет в Вологодской области со 2 по 5 июля. Главной площадкой в этом году станет Череповец. Часть показов состоится и в Вологде. Зрителям представят новинки европейского и российского авторского кино, программы короткометражных фильмов. Фестиваль откроет российская премьера французской ленты «Электрический поцелуй», а завершит отреставрированная картина Павла Лунгина «Ветка сирени», посвященная Сергею Рахманинову. В Череповце планируют восстановить исторический яблоневый сад в усадьбе Гальских. Как сообщили городские власти, сейчас разрабатывается план развития территории памятника федерального значения. В этом году здесь также намерены обновить инженерные сети. Следующим этапом станет подготовка проекта благоустройства с учетом архивных документов и исторической планировки усадьбы. После этого заявку планируют направить на всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды. Усадьба Гальских считается одним из немногих полностью сохранившихся дворянских усадебных комплексов 19 века на Вологодщине. В Вологде памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, известный в народе как ЗУП, перенесут с площади революции в парк 50-летия Октября. Это микрорайон Лукьяново. Решение связано с предстоящим благоустройством центральной площади. Как сообщили городские власти, демонтаж памятника не планируется. После переноса объект станет частью обновленного общественного пространства. Одновременно на площади революции намерены восстановить фонтан, который ранее находился на этом месте. В Вологодской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные 100 баллов на экзамене получили 19 выпускников. Всего испытания по одному из обязательных предметов сдавали более 4000 школьников. По данным регионального министерства образования, число работ с результатом от 80 баллов и выше выросло по сравнению с прошлым годом на 5,5%. На сегодняшний день в области зафиксировано уже 46 стопальных результатов по различным предметам. Продолжаем выпуск. В Вологде в этом году начинается благоустройство торговой площади и прибрежной зоны реки Золотухи. Речь идет об участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена, рядом с танком Т-34, сообщил глава Сергей Жестяников. Вдоль реки Золотухи планируется обустроить пешеходную зону с освещением, видеонаблюдением и декоративной подсветкой. Параллельно на торговой площади у старого рынка обновят мощение, сделают освещение, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Оба объекта сейчас проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируют к юбилею города. В Кириллове 20 и 21 июня пройдет исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада». На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника реконструкторы воссоздадут события начала 17 века, когда монастырь выдержал осаду польско-литовских войск. В программе реконструкция сражения, конные выступления, турнир лучников, интерактивные площадки и ярмарка мастеров. Специальным гостем фестиваля станет фолк-проект «Слово князя». В Вологде начинаются шаламовские дни, посвященные 119-летию со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Памятные мероприятия открываются завтра экскурсией по мемориальной экспозиции. На следующий день состоится открытие выставки, посвященной художнику Феодосию Бочкову. Завершится программа 20 июня литературной встречей с участием исследователей творчества Шаламова, писателей и гостей из разных регионов России и зарубежья. Все события пройдут в Шаламовском доме. Череповце началась подготовка к реконструкции одноименного стадиона. Для посетителей уже закрыли легкоатлетические дорожки. На объекте стартовал ремонт сетей ливневой канализации. На обновление стадиона из городского бюджета направят более 250 миллионов рублей. В рамках первого этапа планируется заменить футбольное поле, беговые дорожки, входные группы и западную трибуну. Сейчас завершается процедура заключения контракта с подрядчиком. По планам городских властей основные работы выполнят до конца года, а полностью реконструкцию стадиона завершат в течение 2 лет. И в завершении выпуска в Череповце этим летом продолжатся мероприятия в рамках акции «Шаг к здоровью». Мобильные медицинские пункты будут работать по четвергам до конца августа в разных районах города. Уже завтра шатер здоровья развернется в сквере на улице Гагарина. Жители смогут бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, уровень кислорода в крови и получить консультацию специалистов. Кроме того, для посетителей подготовят лекции о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни.
1: Погода на маяке.
2: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают кратковременный дождь. В Череповце ночью 10 градусов, в Вологде плюс 8. Завтра днем в Вологде 20 градусов тепла, в Череповце плюс 19. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

ревеет, как престольный, чребовцу достойный, веселый, несмышленный ветерок. А рядом по-соседски Кирилла Белозерова.

храмы деревень. Жексна паны не стонет, душа в воде не тонет, их лики слабит северная чернь. А Вологда резная, живая, расписная,

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Известно, что автобус следовал по маршруту Гомель-Геленджик. Дети из футбольной команды ехали на отдых.
3: Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речице. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретно лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: По последним данным Минздрава России, в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь. По данным агентства Белта, погибшая жена одного из тренеров, гражданка Беларуси, она сопровождала детей. Уголовное дело возбудил и Следственный комитет Беларуси. Москва находится в прямом контакте с МИДом Беларуси, готова оказать Минску необходимое содействие, заявили в Министерстве иностранных дел России. В нашем МИДе подчеркнули, что Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов. Москва уверена, что все виновные в атаке ВСУ на автобус с детьми из Беларуси понесут наказание. Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области очередным терактом киевского режима. По словам Захаровой, киевский режим охотятся на мирных граждан, особенно на детей. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ. В юго-западной части города за сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ. Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН» посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами, говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин уже провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Глава российского государства заявил, что саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, является важной вехой стратегического партнерства. Путин также отметил, что товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, и это не предел. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центрсберкома голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Нынешняя избирательная кампания – одна из самых масштабных за последнее время. Старт накануне дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. Сегодня на первом заседании Центрсберкома подготовки к единому дню голосования глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет. В выборах смогут участвовать 17 политических партий.
2: остались самые стойкие, жизнеспособные политические силы, которые закалились, научились справляться со всеми сложностями, трудностями, сохранили своих сторонников, кто-то их даже приумножил. Ну и мы всем им участвуем, желаем успехов. И всем им в равной степени мы будем помогать и содействовать. И мы немало сделали для того, чтобы облегчить их участь, когда они формируют, скажем, занимаются оформлением документов и так далее, и так далее, и так далее.
1: И впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от этих регионов. Управлять багги, вездеходами и болотоходами смогут водители старше 19 лет со стажем вождения не менее года и правами категории Б, С и Д. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В настоящее время управлять самоходными машинами, багги и вездеходами можно только если есть удостоверение тракториста-машиниста. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь, плюс 15-17. В Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Напомню, что, пожалуйста, очень большая просьба при оставлении вопроса письменно указывать возраст подростка и, пожалуйста, пишите емко. Попробуйте уложить вопрос в 1-2 абзаца, иначе его катастрофически трудно зачитывать в эфире, и многие вопросы, к сожалению, просто остаются без ответа из-за того, что их не зачитать. А мне бы хотелось как можно на большее количество вопросов отвечать. Итак, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока что побеседуем с Алексеем из Воронежа. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хотел бы поговорить о своей дочери, ей 18. У нас, значит, любовь на расстоянии. Было несколько очных встреч с мальчиком, скажем так, ну, когда они только познакомились, это порядка 8 месяцев назад. Мальчик из другого города, это Мурманск. Значит, у них, да, взаимоотношения такие очень теплые, дружественные сначала, а потом в результате таких длительных и дружественных бесед посредством мессенджеров они вот сблизились и... Может, так условно, значит, на расстоянии у них произошла влюбленность, и вот все это переросло в такие очень крепкие, теплые взаимоотношения. Естественно, вот эта вот любовь на расстоянии, она накладывает определенный отпечаток и на поведение дочери, и на поведение вот парня, который находится далеко. Все усложняется тем, что ну, в ближайшее время, вот так как им обоим по 18, да, они уже вот такое, в состоянии такого поступления, да, в вузы. Мальчик остается в Мурманске, дочь планируется в Москву. И, собственно, перспектив, значит, общаться в одном городе у них практически нет в ближайшее время. И вот вопрос мой заключается в том, как нам с дочерью, скажем так, провести, значит, обсуждение вот этого вот будущего, да, ближайшего, потому что у них, как они предполагают, и будет это и продолжаться, да, но все равно это накладывает такой очень сильный отпечаток на и морально-психологическое состояние, и на физическое даже состояние, потому что вот все-таки они не видятся, не переживают, вот, и волнуются, и это всплески эмоциональные бывают, ну, по настроениям, и разные ссоры вот такого плана, все в переписках, в диалогах, и они утонули оба в этих переписках, и так далее, и тому подобное, и с той стороны тоже родители волнуются, потому что вот у них такая привязанность очень сильная, общение уже происходит порядка, ну, полугода в таком формате, а это все сопровождалось и в период поступления, и у него, и у нее, да, то есть там были такие эмоциональные такие пики, которые немножко мешали подготовке, ну, и там все такое прочее вот на этом фоне развивалось. В целом сейчас у них все

0: отлично, но нас беспокоит как родителей невозможность очных встреч в одном городе. Uh-huh. Они виделись несколько раз в своей жизни.
1: Uh-huh. Слушайте, какая интересная, что посоветовать?
0: Да, история интересная, романтичная, нам всем она действительно очень нравится, и мы, значит, сначала с умилением за этим наблюдали, а сейчас для нас, как для людей, которые понимают, что два подростка уже стали взрослыми людьми, нам нужно понять, что посоветовать им, исходя из своего личного опыта, потому что, вот, допустим, у меня, естественно, не хватает, как у человека, не психолога, вот, возможности объяснить это, что и как поступать ребенку моему. Ну,
1: они
0: и
1: оба...
0: тем родителям тоже.
1: Они оба поступили, я правильно понимаю?
0: Ну, сейчас еще идет процесс, потому что еще окончательно у нас нет, значит, подтверждения, еще только все в процессе. Но четкие перспективы есть, как я повторил, у мальчика оставаться в Мурманске, а у девочки в Москве.
1: Хорошо. То есть, несмотря на нервы и страдания, как бы жизнь продолжается?
0: Очень продолжается, да. Это все сопровождается бесконечными вот такими вот эмоциональными встрясками. Порой они бывают, значит, такими очень эмоциональными. Порой приходит момент, что надо расстаться. Потом опять все заходит по спирали на следующий круг. И у них, ну, опять все возобновляется. Вот они, переживая этот момент, значит, падения, опять взмывают в своих взаимоотношениях. И все это подкрепляется бесконечными переписками, признаниями и так далее. Ну, то есть это все, конечно, со стороны взрослого человека это выглядит, ну, значит, ну, как-то опосредованно, но понимая, что нельзя занижать и недооценивать вот эти все взаимоотношения, ни в коем случае мы не выходим на формат «да это ерунда, не обращай внимания, надо все срочно закончить». Это, естественно, мы стараемся всячески поддерживать этот подход взаимоотношений. Но, опять же, мы понимаем, осознаем, что это сложно с точки зрения практического будущего, да, ребят.
1: Ну вот я вас слушаю, я как бы взрослую это переживание понимаю отчасти. Она вас просит о помощи, о совете?
0: Иногда да. Иногда
1: а просит. Что спрашивает?
0: Бывает такая ситуация, спрашивают, как поступить вот в той или иной ситуации. Вот,
1: ну, то есть предметно, да, как с ним помириться?
0: Да, предметно,
1: там,
0: да, вот. Да, точечно. Ага. Нет, не глобально, не
1: все, услышал.
0: С точки зрения стратегии будущего, а именно точечно. Вот возникает ситуация, как бы вы поступили, дорогие мои родители. Мы говорим, ну, вот, позиции нашего взрослого восприятия и понимания, мы объясняем расклад, как взрослые бы поступили, да. Но
1: классно.
0: Позиции подростка, да, у нее немножко по-другому восприятие. Ну, как это понятно, это естественно. Все это пока в розовых очках. И все это прекрасно, замечательно.
1: Хорошо, то есть запроса на стратегию у нее к вам нету из серии «Как мне жить»?
0: Да, мы даже не навязываем ей эту позицию, что должна быть стратегия. То есть пока вот все вот в таком облачном тумане, и все это на фоне голубых облаков, голубого неба и белых облаков, и солнышко где-то там, что должно все произойти нормально. А как это нормально, если они будут в разных городах в течение ближайших 5 лет, как минимум?
1: Хорошо. Чего вы боитесь? Почему вы считаете, что нужно обязательно что-то сказать?
0: Нет, опасений нет, что нужно что-то сказать. Нужен интересный совет какой-нибудь, полезный или практический, в отношении того, как бы им выстроить эти взаимоотношения, чтобы они как минимум либо продолжались, либо не распались, либо... Очень сложный момент для нас.
1: Да, я просто не понимаю, что вы хотите.
0: Не будем ни в коем случае. Мы хотим понять, вот как бы нам поступать дальше. Настраивать
1: вам?
0: На что-то. Или подсказывать,
1: нет.
0: Или просто ждать.
1: Нет.
0: На самотек пустить.
1: Вы в идеальной позиции находитесь. Она к вам периодически приходит с конкретными вопросами. Вы периодически даете конкретные ответы. У нее запроса, как мне поступить, как выстроить, чтобы оно или жило, или умерло, нету, если я правильно понимаю.
0: Объективно, да, пока нет.
1: Тревоги пока, вот чего-то, что прям вызывало бы сильную тревогу, я тоже не слышу. Потому что вот то, что вы называете вот эти эмоциональные качели, все на свете, ну, для влюбленной девочки это вообще норма, да и для мальчика тоже. Для подростков невлюбленных это тоже норма, и там страдания бывают еще и похлеще, надо сказать, ну, вот, на тему того, что у меня, в общем, этой чудесной сложной любви нету. То есть у них все благополучно, у них как-то это едет, катится. Будут новые обстоятельства, это будет катиться или сложнее, или легче, никто не знает, ни вы, ни они. Опыта таких отношений, это нечастые отношения, надо сказать, они оба находятся в достаточно уникальной ситуации. Вот, когда так долго это длится и не собирается останавливаться. Посоветовать чего-то с высоты моего психологического опыта, давайте так, вам ее поддерживать, если она страдает, радоваться за нее, если она радуется, отвечать на конкретные вопросы, ни на что настраивать не надо, потому что жизнь гораздо хитрее наших представлений о них и гораздо интереснее всех возможных сценариях любых возможных сериалов. То есть эта история может развернуться как то, что они там все время обучения в институте так и будут видеться раз в год и дружить по переписке и быть влюбленными, а потом поженятся и на всю жизнь. А может быть, да, они поступят, начнется студенчество и что-то пойдет не так.
0: Ну
1: И
0: да,
1: тогда,
0: все может измениться.
1: да, и тогда вам придется ее утешать, например. И это тоже вероятное развитие событий. То есть ваша задача ждать, быть рядом, поддерживать контакт, ну и все. Ни на
0: Ну,
1: что
0: собственно,
1: настраивать точно не надо. Да.
0: у нас сейчас такая модель нашего поведения и принята, да, для взаимоотношений, и мы пока ее, ну, не, скажем так, не собираемся нарушать ни в ближайшее время, ни вот как все в порядке будет с поступлением. Но, конечно, хотелось бы подкрепиться вот вашим мнением, что, собственно, вы и озвучили.
1: Ну да, у вас, давайте так, я не слышу повода переживать, потому что как, если вдруг вы решите, что эти отношения надо закончить, вот тогда у вас будет повод переживать, потому что вы получите протест,
0: Да.
1: реальное страдание, агрессию, и все, это вы не расхлебаете.
0: Ну, это будет
1: Или,
0: наша проблема, родителей.
1: да, и
0: У
1: вот,
0: ребенка
1: и
0: это
1: вот,
0: будет свое восприятие, да.
1: да. Вот, к влюбленным лезть не надо. Они сами или построят, или разрушат, но если мы только туда какое-то активное движение совершим, то мы будем виноваты во всем. Вот, что бы ни произошло.
0: Тоже понимаем и
1: Да.
0: осознаем, поэтому
1: Да.
0: не вмешиваемся глобально.
1: Как будто бы стратегия, которую вы озвучиваете, она совершенно замечательная. Дочке вашей очень повезло, что у нее понимающие, деликатные, поддерживающие родители. Это ее опыт, пусть разбирается. Такого как бы еще не было, чтобы молодой организм свое не взял. Да, и вот эта страсть к влюбленности, выстраиванию отношений и да, нахождению в паре, все как-то эту проблему решают. И это не просто, это интересно, и это огромная часть молодой жизни. У нее она выглядит сейчас вот так, но в ближайшее время жизнь поменяется, и вы будете свидетелями того, как это будет видоизменяться, и вы по ходу будете или жалеть, или сочувствовать, или радоваться за нее, но в любом случае вы как в кинозале, по большому счету.
0: Да,
1: Вот, наверное, такая хорошая аналогия.
0: это неизбежно, все
1: В
0: верно.
1: театре, вот, вы аплодируете артистам, дарите им цветы, плачете, когда у них драма, но не руководите, как им в этой сцене лучше сыграть. Наверное, вот такую вам метафору я под занавес оставлю. Вот, спасибо вам большое за вопрос, за такую красивую историю. Дочке передайте пожелания, ну, если это актуально, чтобы все у них складывалось хорошо и радостно. Ну и с поступлением, конечно же, тоже. Во-первых, всех вас поздравляю, что этот этап чуть-чуть позади, да, и дальше будет какой-то новый и интересный этап. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно, и я обязательно на него отвечу.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Здесь Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани провел встречу с султаном Брунея Хасаналом Балкиахом. Российский лидер заявил, что стратегическое партнерство России и АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин также предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии России и Брунея для развития отношений.
2: В этом году 35 лет исполнится и дипломатическим отношениям между нашими странами. Они были установлены 1 октября 1991 года. В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли и кооперации в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике. Товарооборот демонстрирует положительную динамику, приблизился к миллиардной отметке. Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправкомиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества.
0: Ранее российский лидер провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, а перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН» Владимир Путин посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что киевский режим устроил теракт. Следственный комитет России показал кадры с автобусом, на котором ехали дети в момент атаки ВСУ в Брянской области. У автобуса выбиты стекла, а пол и кресло залиты кровью. На записи видно, как следователь СКР проводит осмотр автобуса, попавшего под удар. Напомню, сегодня ВСУ атаковали с помощью беспилотника самолетного типа автобус детской футбольной команды, которая ехала из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава России, ранено 7 человек, в том числе 5 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Уголовное дело возбудил и Следственный комитет Беларуси. Средствами ПВО за сутки сбито 17 управляемых авиабомб и 566 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережения от кибермошенников. Второй пакет мер против мошенников, в частности, предусматривает создание единой базы уникальных номеров телефонов. Вносить сведения в эту базу смогут операторы и госорганы, перечень которых установит правительство. Мобильные операторы должны будут указывать в базе, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. При ввозе мобильных устройств в Россию каждый из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер, IMEI-номер, с помощью которого можно идентифицировать гаджет. Эксперты указывают на то, что сим-карта будет привязываться к конкретному телефону. Если IMEI и сим не связать, то телефон работать не будет. Если надо будет продать телефон, то придется отвязывать его от своей сим. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью чемпионату. Мадридский «Реал» направил в УЕФА письмо с материалами, которые подтверждают наличие непрозрачных платежей со стороны «Барселоны». Бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской Испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейри. Речь идет о выплатах, которые, по мнению «Реала», носили длительный, систематический и необоснованный характер и осуществлялись через различные корпоративные структуры. Также клуб призвал УЕФА возобновить ранее начатое дисциплинарное разбирательство и не затягивать процесс расследования. Смешанное единоборство. Сразу два россиянина вошли в тройку лучших в обновленной версии рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, поднялся на две позиции и стал третьим. А первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волконовский. Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола, приводит слова Кириленко ТАСС. Новости хоккея. Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, пишет «Спортэкспресс». Белорусский функционер был назначен на эту должность 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков не продлит контракт с клубом и вернется в СКА. Об этом также информирует «Спортэкспресс». Срок его действующего соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Бардаков провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 очков по системе «Гол плюс пас». И пока это все новости спорта.
2: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода», программа, в которой мы говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи Игорь из Москвы. Игорь, здравствуйте.
2: Никита, добрый день.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Да, у меня дочь, ей 17 лет, она заканчивает 10 класс. Активно начали с ней разговоры про то, что надо выбирать профессию, вуз, куда поступать. И неожиданно для себя слышим очень активный диалог о том, что надо ехать за рубеж. Я боюсь потерять это окно возможностей. Пытаемся ей сказать, что, ну, может быть, там, давай расскажешь, что же такое конкретно тебя там увлекает, какая-то специальность в каком-то конкретном вузе, пока ничего такого не услышали. И, ну, немножко необычно для нас ситуация, даже не очень понимаем, как дальше вести этот такой диалог, потому что она у нас дочка ранимая достаточно, психологически так остро воспринимает. Вот хотим каких-то ваших советов послушать в этом направлении.
1: А вы ее не хотите отпускать или что? Что от вас нужно вот в этом диалоге?
2: Мы пока даже не очень понимаем, но это какой-то очень общий посыл такой. Я хочу туда, туда все едут, там в Инстаграме кто-то туда едет. Для нас немножко ситуация такая необычная. Ехать можно куда-то в конкретное место, когда ты понимаешь, как, чего и так далее. А вот пока она какая-то ситуация, что, ну вот это какое-то окно возможностей боится упустить, как-то вот...
1: Хорошо, я понял, что не очень понятно, чего ей надо, чего она хочет и какие дальше шаги. Тревога какая у вас?
2: Ну, немножко странная ситуация. Вроде бы мы живем в нашем социуме. Ну, то есть мне бы было понятно, что сложно выбрать профессию. Ну, вот это, да, вся проблема, что кем работать всю жизнь, как же это вот выбрать, потому что действительно выбор сложный, там, профориентация и тому подобное. А вот человек нас перекидывает в какую-то совершенно другую. Может быть, это как раз проблема с этими сложностями, да, и мы, получается, не понимаем, как вообще про это разговаривать, потому что, ну, есть мир, но он сейчас, там, поездки сложны, все сложно, этот чуждый нам мир, там, и так далее, непонятно, где и чему учиться. Для нас это выглядит крайне странным, как бы желание, но мы не хотим ей запрещать в целом, поэтому не понимаем, как вообще об этом разговаривать.
1: Слушайте, ну, логика такая. Здесь как будто бы пока не о чем разговаривать. То есть нету никакой конкретики, нет никакого плана, есть фантазия. И вам непонятно, ей непонятно, поэтому, по сути, цель разговора – разобраться. И, наверное, самая такая спокойная была бы стратегия – это интерес. Вот. А что? А почему? А куда? Интересно. Классно, а чего ты уже посмотрела, а что в связи с этим надо делать, да, и здесь самое важное тон соблюсти, то есть не с точки зрения, ну куда ты там намылилась, да, а искренний интерес позитивный, то есть пока от вас ничего не требуется, она еще не сказала: папа, мама, мне нужно там 5 миллионов на то, чтобы учиться за границей, вот, сделайте мне все документы, да, и я подумаю, поковыряю в носу. Пока такого не было. Интересно, интересно. Да хорошо, что интересно. Любопытно, какие возможности. Можно вместе сесть, поизучать. Можно посмотреть какие-нибудь требования. Да? То есть вас это ни к чему не обязывает. А для нее это будет, ну, во-первых, внимание с вашей стороны. Во-вторых, ну, такая поддержка ее интереса. Вы не поддерживаете решение, обратите внимание. Решения пока нет. Вы поддерживаете интерес. И здравый смысл. Если она вместе с вами будет этот ресерч осуществлять, то вы сможете направить ее размышления на конкретные вопросы. Хорошо, ты хочешь ехать за границу. Думала ли ты куда? Это Азия, Европа, другой континент, там, да, Америка или Южная Америка. Раз вопрос, да, она может задуматься. Хорошо, супер. А как ты предполагаешь, да, по какой-то программе поступать или, ну, не знаю, там, по субсидии, или ты предполагаешь платно учиться? Тоже хороший вопрос, о котором можно подумать. Вот, и у вас есть возможность такие вопросы вкидывать и вместе с ней разбираться. Сейчас это бесплатно все, да, и ничего не стоит ни от вас, ни от нее посидеть в интернете, пообсуждать, пообщаться. Лозунги можете пропускать мимо ушей. То есть вы процитировали несколько лозунгов. Там возможности «здесь тлен», да, там что еще, «все едут», ну и все такое. А мы обычно на лозунги реагируем, а какой смысл? Это то, что на плакате написано, как на заборе. Вот, а за этим что-то стоит. Стоит, скорее всего, тревога, я не знаю, куда себя применить. Стоит, скорее всего, протестность подростковая. Стоит интерес, потому что, ну, это правда интересно. Вот, в конечном итоге, ну, мое мнение, что ничего плохого в обучении за границей нету. Это крутой, классный опыт, да, и люди едут, учатся, возвращаются или там строят свою жизнь в другой стране. Здорово, что такая возможность вообще существует. Вот, но пока у вас разговоры, пока это не решение, не цель, ничего. Это просто разговоры в воздух. Вот, и вы можете уделить внимание, оказать поддержку интересу, помочь направить эти разговоры и размышления в конструктивное русло. Грубо говоря, если вы считаете, что надо готовиться в России, то ваши слова «давай мы посмотрим, что нужно там, и на всякий случай, что нужно здесь» будут восприняты гораздо легче, чем если вы скажете «ты придумала какую-то ерунду, ну-ка давай смотрим, что нужно в России». Вот тут вы точно будете, как это, подвергнуты остракизму подростковому, и все ваши слова перестанут быть слышны сразу. Вот, логика примерно такая. То есть вы рано тревожитесь пока что еще.
2: Ну, я заранее как бы просто чувствую, что ситуация какая-то нестандартная. Но в целом я идею понял. Мы примерно этим и занимаемся, но я побаиваюсь, как бы мы не пришли к следующей стадии, что мы найдем что-то такое, нужно будет делать уже тот самый выбор и так далее.
1: Но вы знаете, возможно, без поддержки родителей поступить за границу практически нереально. Но бывают такие уникумы. Но действительно может быть такое, что ребенок настолько загорится этой идеей, что просто он будет костьми ложиться, отказываться от всего здесь, да, и реально трудиться для того, чтобы поступить там. Поэтому я бы был подготовлен к этому варианту и тоже немножечко в этом направлении думал и внутри себя искал бы согласие, что если вдруг так, это все равно ваша дочка, и все равно вам так или иначе придется с ней договариваться и жизнь выстраивать. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через буквально пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Певица Ирина Дубцова выступит на Дне города в Вологде. Праздничные мероприятия пройдут 27 июня и будут совмещены с празднованием Дня молодежи. Главной площадкой станет Кремлевская площадь, где с 11 часов начнется большая концертная программа с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. Также мероприятия развернутся на аллее проспекта Победы и в скейт-парке «Яма». Для гостей подготовят мастер-классы, выставки, спортивные соревнования и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Фестиваль авторского кино «Дни Voices» пройдет в Вологодской области со 2 по 5 июля. Главной площадкой в этом году станет Череповец. Часть показов состоится и в Вологде. Зрителям представят новинки европейского и российского авторского кино, программы короткометражных фильмов. Фестиваль откроет российская премьера французской ленты «Электрический поцелуй», а завершит отреставрированная картина Павла Лунгина «Ветка сирени», посвященная Сергею Рахманинову. В Череповце планируют восстановить исторический яблоневый сад в усадьбе Гальских. Как сообщили городские власти, сейчас разрабатывается план развития территории памятника федерального значения. В этом году здесь также намерены обновить инженерные сети. Следующим этапом станет подготовка проекта благоустройства с учетом архивных документов и исторической планировки усадьбы. После этого заявку планируют направить на всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды. Усадьба Гальских считается одним из немногих полностью сохранившихся дворянских усадебных комплексов 19 века на Вологодщине. В Вологде памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, известный в народе как ЗУБ, перенесут с площади революции в парк 50-летия Октября. Это микрорайон Лукьяново. Решение связано с предстоящим благоустройством центральной площади. Как сообщили городские власти, демонтаж памятника не планируется. После переноса объект станет частью обновленного общественного пространства. Одновременно на площади революции намерены восстановить фонтан, который ранее находился на этом месте. В Вологодской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные 100 баллов на экзамене получили 19 выпускников. Всего испытания по одному из обязательных предметов сдавали более 4000 школьников. По данным регионального министерства образования, число работ с результатом от 80 баллов и выше выросло по сравнению с прошлым годом на 5,5%. На сегодняшний день в области зафиксировано уже 46 стопальных результатов по различным предметам. Продолжаем выпуск. В Вологде в этом году начинается благоустройство торговой площади и прибрежной зоны реки Золотухи. Речь идет об участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена, рядом с танком Т-34, сообщил глава Сергей Жестяников. Вдоль реки Золотухи планируется обустроить пешеходную зону с освещением, видеонаблюдением и декоративной подсветкой. Параллельно на торговой площади у старого рынка обновят мощение, сделают освещение, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Оба объекта сейчас проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируют к юбилею города. В Кириллове 20 и 21 июня пройдет исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада». На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника реконструкторы воссоздадут события начала 17 века, когда монастырь выдержал осаду польско-литовских войск. В программе реконструкция сражения, конные выступления, турнир лучников, интерактивные площадки и ярмарка мастеров. Специальным гостем фестиваля станет фолк-проект «Слово князя». В Вологде начинаются шаламовские дни, посвященные 119-летию со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Памятные мероприятия открываются завтра экскурсией по мемориальной экспозиции. На следующий день состоится открытие выставки, посвященной художнику Феодосию Бочкову. Завершится программа 20 июня литературной встречей с участием исследователей творчества Шаламова, писателей и гостей из разных регионов России и зарубежья. Все события пройдут в Шаламовском доме. Череповце началась подготовка к реконструкции одноименного стадиона. Для посетителей уже закрыли легкоатлетические дорожки. На объекте стартовал ремонт сетей ливневой канализации. На обновление стадиона из городского бюджета направят более 250 миллионов рублей. В рамках первого этапа планируется заменить футбольное поле, беговые дорожки, входные группы и западную трибуну. Сейчас завершается процедура заключения контракта с подрядчиком. По планам городских властей основные работы выполнят до конца года, а полностью реконструкцию стадиона завершат в течение 2 лет. И в завершении выпуска в Череповце этим летом продолжатся мероприятия в рамках акции «Шаг к здоровью». Мобильные медицинские пункты будут работать по четвергам до конца августа в разных районах города. Уже завтра шатер здоровья развернется в сквере на улице Гагарина. Жители смогут бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, уровень кислорода в крови и получить консультацию специалистов. Кроме того, для посетителей подготовят лекции о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни.
1: Погода на маяке.
2: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают кратковременный дождь. В Череповце ночью 10 градусов, в Вологде плюс 8. Завтра днем в Вологде 20 градусов тепла, в Череповце плюс 19. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей.
3: В Брянск по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ на автобус. Они дополнительно осмотрят пострадавших, проведут консилиумы. По оперативным данным, в больницах Брянска на лечении находятся 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Еще 2 пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь. С пострадавшими и другими пассажирами автобуса работают психологи. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Дети ехали на спортивные сборы и на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, гражданка Белоруссии, жена одного из тренеров. Она сопровождала детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия, освобождены от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Буцефал», боевую бронемашину «Казак». За сутки нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики. Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН» посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть вместе с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Во время посещения Благовещенского собора президент поставил свечу, перекрестился и поцеловал Казанскую икону Божьей Матери. Глава государства пообщался с прихожанами, поинтересовался у них, все ли им нравится, а также сфотографировался с ними. У выхода из собора президента встретили туристы, которые приехали в Казань из Уфы, Самары и других городов. Путин приветствовал их, пожал им руки, затем Путин и Миниханов зашли в мечеть Кул-Шариф. Президент поприветствовал верующих, которые находились в это время в мечети и сделал с некоторыми памятные фотографии. На полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани Владимир Путин уже провел отдельные встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и султаном Брунея Хасаналом Болтяхом. Восстановление санкций против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть, сообщил Дональд Трамп. Еще накануне глава Белого дома прямо заявил, что США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $80 за баррель. На ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке заключение сделки между США и Ираном, которая запланирована на пятницу. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников. Второй пакет мер против мошенников, в частности, предусматривает создание единой базы уникальных номеров телефонов. Вносить сведения в эту базу смогут операторы и госорганы, перечень которых установит правительство. Мобильные операторы должны будут указывать в базе, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. При ввозе мобильных устройств в Россию Каждый из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер, имей номер, с помощью которого можно идентифицировать гаджет. Эксперты указывают на то, что сим-карта будет привязываться к конкретному телефону. Если имей и сим не связать, то телефон работать не будет. Если надо будет продать телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. Мемориальную доску выдающемуся лингвисту и бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного университета Людмиле Вербицкой торжественно открыли сегодня, в день ее 90-летия. Мемориальную доску установили на фасаде здания филологического факультета. На университетской набережной Петербурга собрались преподаватели, студенты вуза, а также родные и знакомые Людмилы Вербицкой. Сегодня же именем Людмилы Вербицкой был назван бульвар на Троицкой площади Петербурга. Он расположен между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Накануне Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти советского и российского лингвиста Людмилы Вербицкой. Правительству поручено учредить международную премию имени Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка. Рабочий день в Узбекистане в четверг начнется позже из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу. Президент республики Шавкат Мирзиёев разрешил государственным организациям 18 июня начать работу с 10 часов. Сам матч начнется в 7 утра по местному времени. Сборная Узбекистана впервые в своей истории принимает участие в мировом первенстве по футболу. В стартовом матче узбекская команда встретится со сборной Колумбии. Напомню, чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь, плюс 15-17. В Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: сразу.
1: Программа приветствует вас. Вот иногда так ловишь себя на мысли, что вот что ты делаешь и самому нравится. Это как однажды к нам книжный критик пришел и через губу там о Довлатове рассказывал. А мы говорим, а что ж мы из вас вытягиваем информацию? А он говорит, а он мне не нравится. В общем, это смех и грех. А тут слушаешь, и новости такие интересные, и главное, могут пригодиться. Я Михайловна, и у меня в гостях Роман Алексеев, физик, популяризатор науки, учитель, сооснователь платформы для обучения учителей Hungry Teachers. Роман, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте, добрый вечер, всех приветствую.
1: Вопрос на засыпку. Вот почему мы, женщины, иногда вроде как серьезные, иногда думаем, что мы все знаем, и тут вопрос. Если ты идешь, и плохая погода, или дожди, или, как сейчас, странная погода, то дождь, то гроза, а ты с мобильным или с зонтиком, может тебя ударить разряд молнии. Именно тебя. Вот. Тебя
2: опаснее
1: с телефоном.
2: Это, да, ощущаешь ты по жизни, идя с зонтиком.
1: Да, то есть, ну, раньше нам всегда говорили, в поле нельзя быть, к дереву подходить. Но мы вообще редко бываем в поле и около дерева. А вот где...
2: Это правда. Да. Да, давайте разделим вопрос на две части, потому что одна – это миф, а вторая – это правда.
1: Так.
2: Как думаете, какая?
1: Ну, мне кажется, в зонтик все-таки может попасть.
2: Правда, это правда. Потому что у зонтика действительно есть вот эта металлическая часть, ручка, да, раздвижная, которая, если зонтик большой, она там порядка метра может быть. И это вообще очень довольно-таки большое, ну, такое, да, интересующее молния вещь. Вот. Не то чтобы, там, если вы находитесь в городе, да, понятно, что вокруг вас существуют высокие здания, высокие деревья, столбы, где много всяких металлических вещей.
1: То есть
2: вещей.
1: Молния туда будет метить, по идее?
2: Да, да, да. В глобальном смысле все равно это незначительно. То есть даже наличие зонтика в руках. Но если вы, например, поехали на дачу, да, как сейчас там на выходных, допустим, проводить время, и идете по деревне, где в целом вокруг не так много,
1: ой,
2: да, там каких-то высоких
1: частей
2: и чего бы то ни было, да, вот, то получается, что да, вот таким образом можно чуть увеличить опасность, да.
1: Да, но тогда мобильный вот этот миф, потому что, правда, как только нас не пугали, что наушники, от них дети глохнут, потом, значит, мобила тоже, мозг как-то на него влияет, потом еще что-то, но какие-то вот это все...
2: В кармане нельзя носить, и такой тоже есть.
1: Да, даже, знаете, вот это в народе...
2: Что заряжать рядом с кроватью нельзя, что там еще...
1: Да, да, да, вот какой-то колхоз, вот, хотя даже обижать колхоз неохота, есть очень приличные колхозы.
2: Я могу рассказать немножко, что этот миф появился как из реальности, просто давно, тогда, когда еще были проводные телефоны. Дело в том, что вот эта линия проводная, телефонная, опять же, если берем, да, там, чуть более далекие времена, старый дом деревянный, туда провели телефонную линию. А значит, там появился какой-то металлический провод, который идет там через крышу, подключенный через столб. И он может действительно являться такой целью для молнии.
1: Ага.
2: То есть, да, и вот у поколения, которое выросло там, это действительно было реальностью, вот эта опасность. Ну, такой, да, ну, повышающую вероятность попадания. И это поколение начало переносить потом на мобильные телефоны, что в целом мобильный телефон притягивает молнию.
1: Понятно. Ну, а вот у вас, у физиков, вы наверняка, когда, там, помните, веселые случаи обычно, или несчастные случаи на стройке, вот такие, помните, о, Дима решил пораньше уйти, помните? Вот, ну вот, или Миша его звали, но вот какие-то такие случаи, когда действительно, ну, не верится, но такое действительно бывает, это может быть bad luck, то есть несчастливый человек, да, или какие-то, ну, совсем уму непостижимые.
2: Да, у меня есть такая одна история с выпускного. Был выпускной, и там группа школьников пошла, ну, в лес, да, там пикник и вот такое. Начался дождь, и шел мальчик, который взял просто вот как палку, чтобы удобнее идти с рюкзаком, да, и идет с палкой, вот, ну, так вот, перебирая, помогая руками. Вот, так. Пошел этот дождь, и они шли под линией электропередач, и что-то мальчику дернуло в голову вот поднять высоко вот эту палку, вот над головой. А палка была там где-то двухметровая.
1: Ага.
2: И получается, что, ну, чаще всего, где вырублен, ну, где идет линия электропередач, там же вырублен лес, да, то есть там вокруг каких-то предметов нету, и, собственно, ну и вообще в целом.

0: самые безопасные, так скажем, да, потому что провода и там высокое напряжение. И в этот момент, да, действительно в него ударила молния. Вот так.
1: А он остался, ну, как бы...
0: Нет, нет.
1: Ой, Господи Иисусе, прости, Господи. Значит, все, мы предупредили всех, но мне кажется, что в таких случаях вот эти мальчики, которые, к счастью, все-таки доживают до взрослого возраста, да, но это все-таки люди специально нарываются. Это как вот, ну, вот это все. Ну, в общем, родителям и детям будьте осторожны, правильно, учитель физики? Я аж проснулась.
0: Верно, да, слышите гром, лучше отходите.
1: Лучше отходить. Спасибо огромное, и очень рада была с вами пообщаться. Так что приходите к нам еще. Но я продолжу программу. Все сразу.
2: Все сразу.
1: Ох, так неожиданно как-то. Вроде, да. Россияне рассказали о популярности медленных путешествий. Я правильно понимаю, что есть и такие теперь. Люди выбирают формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, природой, вниманием к локальной жизни. И сегодня у нас в гостях Екатерина Шестакова, доцент, кандидат исторических наук, руководитель трека «Менеджмент индустрии впечатлений» Высшей школы экономики. Екатерина, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да,
1: а расскажите нам, что за медленные путешествия? Это тренд какой-то мировой, или это, да, или это по возрасту распределилось все как-то?
3: Нет, это на самом деле вообще не столько связано с возрастом, а сейчас очень много поколений зумеров, представителей поколения зумеров, которые выбирают этот формат отдыха. Он им очень нравится. Суть в том, что наша жизнь наполнена бешеными совершенно ритмами, и дедлайны очень сильно напрягают, это прям настоящий стресс для нашей нервной системы. Поэтому неважно, какого человек возраста, у него может быть потребность замедлиться. А международный тренд на английском звучит как slow tourism. Он давно уже существует в терминологии. Суть в том, что ты наконец-то после этих всех бешеных дедлайнов просто замедляешься. То есть ты, например, живешь в домике на берегу озера с чистой водой. Идеально, когда нет сотовой связи, потому что, опять же, тебя не могут достать, условно говоря, какими-то вопросами, рабочими чатами и прочее. И ты просто замедляешься. То есть ты можешь, например, кататься на сапах, на каяках, ездить на яхте на острова, которые в окрестностях. Ты можешь просто наслаждаться природой. Ты едешь с близкими людьми, и ты можешь наконец-то наслаждаться общением, потому что мы все очень много работаем. И принцип такой, что ты не стараешься выполнить какие-то чек-листы, ну, типа, например, знаете, как бывает там на круизах. Допустим, ты приезжаешь, и каждый день какой-то отдельный город,
1: цигель,
3: там нужно
1: цигель.
3: Посмотреть кучу... Да, куча достопримечательностей и прочее. И ты как бы в этом все время бешеном ритме, и даже если тебе что-то понравилось, ты хочешь замедлиться, у тебя нет такой возможности. Но давайте я приведу пример. Вот у нас очень популярно озеро Тургаяк в последнее время. А также, кстати, как озеро Байкал. То есть это формат такого неспешного отдыха. И просто про Байкал все знают, об этом говорят. Я расскажу про Тургаяк. То есть это формат,
1: это
3: когда... Это на Урале, недалеко от Ниаса. Тургаяк считается малым братом Байкала. Это кристально чистая вода, шикарное озеро. Там просто белоснежный песочек, бирюзовая вода. Там великолепно. И люди очень часто снимают домики, либо глэмпинги, либо кто-то даже приезжает с палатками, и они просто живут там целыми неделями. То есть вот они просто катаются на сабордах, на яхтах на острова. Они могут, если им прям захочется, они могут выехать в город, например, сходить в музей минералов. Ну, даже, знаете, нет, не столько за едой, сколько за какими-то впечатлениями. Ну, то есть там рядом Ильменский заповедник, там очень крутой музей минералов, то есть можно увидеть шикарные камни, самые разнообразные. Либо, если хочется еды, у них там есть классный пельменный дворик, то есть это музей пельменей, они его называют, там просто десятки видов пельменей, там есть фруктовые пельмени, купеческие, самые разнообразные.
1: Ну, а лететь-то куда? То есть сначала ты все равно должен устать и куда-то долететь, встать, туда же, ну, долго, наверное, на поезде ехать. То есть можно медленно на поезде ехать долго.
3: Ну, а самолет... в основном Челябинск и Екатеринбург оттуда долетают. Да, а вообще вот этот формат медленного отдыха многие предпочитают на своих автомобилях ездить. То есть, если мы говорим не про какие-то отдаленные районы, то есть вообще вот этот формат, это как раз путешествие, там какие-то глэмпинги, когда ты едешь на своей машине в своем темпе. То есть это тоже прям принципиально важно, что ты там не пытаешься успеть на поезд, на самолет. Сейчас самолет, это же тоже сплошной стресс, постоянные переносы рейсов. Поэтому люди, наоборот, уходят, замедлятся.
1: И хорошо, мы будем тогда обращаться с вами. То есть это не то, чтобы как-то взрослый человек приехал, но так у всех дачи, мне кажется. Ты сидишь, загадочно смотришь, вернее, нет, загадочно ты не смотришь, просто тупо смотришь, а загадочно жуешь травинку или какую-нибудь веточку. И как бы смотришь, как растут деревья. Наверное, так, да? Как буддисты.
3: Можно и дачи, да, можно и дачи замедлиться, но тут важно как бы сменить локацию, то есть прям почувствовать, что вы в отпуске, что вы вырвались из рутины. А если вы на дачу ездите каждую пятницу, возвращаетесь каждое воскресенье, тоже можно, почему бы нет.
1: Ну и максимально, то вы как специалист, сколько дней вот этот медленный отпуск, 2 недели или дольше?
3: Нет, это по потребностям. Кого-то 5 дней хватает или 4 дня вполне. Тут же, знаете, сейчас самый модный тренд этого года вообще, это тренд на счастье. Поэтому вот сколько нужно тебе для счастья? То есть 4 дня.
1: Мне для счастья нужно 500 000 рублей. Все, спасибо большое. Ну, может быть, я загнула, ну ладно, может быть, и меньше. Будем об этом думать. Но хорошая идея. Искать счастье. Спасибо Екатерине Шестаковой, нашей гости, директору туроператора «Белый камень». Спасибо. Я продолжу. 500 000. Ну, мало, не пойму.
2: Сразу.
1: Так. А сколько нужно для счастья моему коллеге, радиоведущему Андрею Кудряшову, прекрасному моему другу?
4: Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Я рад вас
1: слышать.
4: Здравствуйте,
1: Андрей Олегович.
4: Здравствуйте.
1: Слушай. И ты знаешь, я так счастлива была смотреть этот футбол, как люди-миллиардеры рублевые бегают за мячом, друг друга тянут за майки, трусы, вот, ругаются, там что-то шипят, но очень все равно радостные. Скажи, вот им для счастья все-таки миллионы нужны, а вот...
4: Да нет, наверное, им на самом деле для счастья надо просто попасть в свою национальную сборную, как Лионель Месси.
1: Как
4: просто...
1: Узбекистан.
4: Ну, когда, очень хороший пример, как сборная Узбекистана, которая, кстати, сегодня ночью играет, по-моему, в 7 утра по московскому времени у них матч, и власти страны сказали, что завтра у них всех... Не-не-не, чуть-чуть попозже рабочий день начнется, там не с 8, 9, 10, а плюс 2-3 часа дадут, чтобы доехать до работы и как следует отметить.
1: Слушай, ну, я тебе вот по какому поводу звоню. Я сегодня во всех новостях слушала о том, что Лионель Месси в свои 49 лет, по-моему, 39 все-таки.
4: Ну, неважно, да. Там.
1: Ну, сколько-то, ну, для столько, футбола это
4: столько
1: много.
4: Столько не играют, да-да-да.
1: Да, и он оформил, так прям все говорят, хет-трик. И что это такое? Я думала, это хет-трик. Головой он бил. Я не видела матч.
4: Нет, хет-трик — это такое понятие есть в футболе, когда один игрок забивает в одном матче 3 гола. Вот. И, собственно говоря, этим и отметился накануне Лионель Месси. И действительно, это очень круто. Действительно, ему 38 лет. Это очень серьезный возраст для футбола. Но, видимо, все-таки Лионель Месси, чемпион мира 4-летней давности, он все-таки такой вот игрок, который вот раз, я не знаю, там, ну, в 30-40 лет, хотите, рождается. Потому что все его, как мы уже с тобой не раз не говорили, что с Криштиану Роналду его все сравнивают. Но Месси считают, вот, знаете, поцелованным богом футболистом. А Криштиану Роналду все-таки себя сам сделал. Ну, не суть. В общем, он забил вчера 3 гола в ворота Алжира и сравнялся с Мирославом Клозе, знаменитым немецким футболистом по количеству голов на чемпионатах мира.
1: То есть хет-трик – это как раз 3 раза.
4: Трешку алжирцы положил вот этим африканцам. Вот я тебе проще скажу. Да.
1: Они тоже выносливые, ребята. Они
4: очень
1: старались.
4: Быстро бегают. Нет, африканские сборные хорошо бегают, хорошо играют, но у них вот что-то с футболом не всегда получается.
1: Слушай, да. Ну, поцелованный богом, ну, до этого был Марадонна, да, но он как-то расслабился по концовке.
4: У них все-таки разные судьбы, безусловно. Марадонна, он в другую сторону, в Неаполе пошел, на другую улицу. Не в ту дверь зашел, как вот говорится.
1: Согласна. Ну и последний вопрос тебе, как профессионалу и любителю футбола. Все-таки на кого мы ставим? Давай попробуем. Вот сейчас мы встретились вначале.
4: Вот ты... Ну, вот мне почему-то... Франция, Аргентина, Англия, ну что-то такая, какая-то, может быть, европейская сборная. Это точно не Бразилия.
1: А я за Японию буду
4: болеть. За Японию надо всегда болеть. Все,
1: я болею за Японию и вот вообще закашливаюсь сейчас. Ну, спасибо, Андрей Кудряшов. Хэт-трик мы узнали, что такое. Будем теперь и за узбекскую сборную тоже переживать. Ну, а всем, кто смотрит это официально на ОК или Матч ТВ, хороших эмоций. И что вы там желаете? У вас такая лексика всегда у комментаторов. Ну, ладно, об этом мы, кстати, поговорим отдельно на следующей неделе с Андреем Олеговичем. Так что будьте на связи.
2: Все сразу.

0: предвкушение старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. Элбин, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-38-66.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: «19:30 в Москве».
5: Новости.
4: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших на саммит России-АСЕАН в Казани. Это мероприятие дал официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
6: Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
4: Ранее российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и султаном Брунея Хасаналом Балкиахом, а перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН Владимир Путин посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ответными действиями России будет продолжение спецоперации. А, как заявил глава МИДа Сергей Лавров Павлу Зарубину, атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области была осуществлена сознательно.
7: Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям.
4: Напомню, сегодня в ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Дети ехали на спортивные сборы и на отдых в Геленджик. По данным Минздрава России, ранения получили 7 человек, в том числе 5 детей. Погибла женщина, гражданка Белоруссии, жена одного из тренеров. Она сопровождала детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Российские войска освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90». Шведского производства поразили за сутки объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, который используется в ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки, хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Мирный житель погиб, еще трое получили ранения в результате атак ВСУ на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. По его словам, удары были нанесены в районе железнодорожного вокзала и в жилом секторе. Раненым оказана медицинская помощь, один из пострадавших находится на операции, его состояние оценивают как тяжелое. Ранее сегодня глава Росатом Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, коллектив делает все, чтобы не допустить даже вероятность какого-либо инцидента на фоне обстрела ВСУ. По словам Лихачева, Росатом делает все, чтобы помочь коллективу Запорожской АЭС и жителям Энергодара, территория которого подвергается украинским обстрелам. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17. В Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Международный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится уже в четвертый раз. В прошлом году победителем стала «Динамо». Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый раз проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно, а дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», отметил Галактионов в интервью «Спортэкспрессо». 23-летний российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком французского «Дюнкерка». Контракт подписан до 30-го года. В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял 10-е место во втором по силе французском дивизионе. Большую часть минувшего сезона Пруцев, права на которого принадлежали Цервени Звезде, провел в аренде в еще одном сербском клубе ОФК. Лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико» договорились об одной из крупнейших сделок этого лета. Как сообщает «Эль Чирингуито», «Арсенал» отдаст в «Атлетико» форварда Виктора Дьокереша и доплатит еще 50 миллионов евро за нападающего Хулиана Альвареса. Напомню, ранее «Атлетико» отказался продавать Альвареса мадридскому «Реалу» за 150 миллионов евро. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». «На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», ситуации работаем, наша задача оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента, команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными», отметила Корстин. Сразу два россиянина вошли в тройку лучших в обновленной версии рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, третий. На первом месте Ислам Махачев. И пока это все новости спорта.
2: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: сразу.
1: Все, все сразу. И очередная новость, которая мне понравилась, заинтересовала. И попробуем ее озвучить и объяснить. Некоторые люди выбирают в магазине очередь, а не кассу самообслуживания. И почему такое происходит, от чего это зависит, сейчас попробуем уточнить у врача-психиатра Ксении Киян, психотерапевт и схемотерапевт, сотрудник центра Mindset. Ксения, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Маргарита.
1: Ну, говорят, что первая причина, что так оно проще по старинке. Вроде как подошел, все вывалил и ждешь, когда там все это отсканируют, чтобы самому вот вообще
2: соглашусь,
1: не напрягаться.
2: Соглашусь.
1: Да, новой технологии не нужна. Да?
2: Соглашусь.
1: Так.
2: Тут есть несколько причин.
1: Да.
2: Первое, на самом деле, человеку нужен человек. Особенно русскому человеку нам важно поговорить. Вот тут вот такой-то важный феномен. И это есть у нас как в магазинах, так и, знаете, в каких-то... Ну, сейчас чат-боты везде. Ну, в какую-то организацию, когда звоним, нам важно с человеком говорить, с менеджером. А чаще всего переводит нас в чат-бота.
1: И ты кричишь, как бешеный. Оператор! Он тебя спрашивает, а ты говоришь, оператор! И потом на третий раз он говорит, ладно, соединяю вас с оператором.
2: Да. То есть у нас вот это есть потребность. И отчасти это просто такая человеческая потребность, особенно русская, культурная. А отчасти это еще то, что у нас все-таки есть недоверие. И мы не доверяем роботам.
1: Это вы выясняли как-то? Люди вообще или взрослые, или пожилые, или какие?
2: Это я на основе своего клинического, наверное, опыта. И то, что я вижу, что... Несмотря на то, что впечатление у нас есть о русских людях как очень доверчивых, все-таки у нас есть с другой стороны такая ловушка недоверия. И поэтому она проявляется вот в том числе в этом. Мы не доверяем роботам и каким-то таким неизвестным вещам. Нам лучше проверенное, привычное, так нам безопаснее. Поэтому это одна из причин, что лучше я пойду, постою, чем я столкнусь с чем-то, чему я не очень могу доверять. Ну, то есть нужно время, чтобы я к этому привык.
1: Так.
2: Вот, это с одной стороны.
1: Да, а еще, что вы еще, может быть, что-то вы раскроете, что мы в себе это узнаем. Вот мне иногда кажется, что для людей, которые сканируют сами все это в очередях, их еще пристальнее наблюдают за ними эти охранники. А это уже тебя, как бы, тебя подозревают сразу, что ты какую-нибудь там, я не знаю, колбасу мимо этого пронесешь, сканера. И вот это вот подозрение, уже презумпция виновности, она вот бесит. Мне лично точно.
2: Соглашусь. Отчасти это еще и тревожные люди, да, которые боятся привлечь какое-то внимание, и им лучше перестраховаться и пройти через такую систему, потому что там им, это небезопасно, когда там за спиной кто-то выглядывает, да, или что-то там будут говорить и комментировать. Но есть еще одна такая причина, она достаточно тоже простая. Зачастую мы очень уставшие бывает, заходим в магазин, и нам просто уже не хочется контролировать. Нам хочется расслабиться и не думать, как что я за булочку там взяла, ее надо там разыскивать, какую именно. Нам проще переложить эту ответственность, чтобы это сделал другой человек, а мы просто в это время постояли и расслабились. То есть бывает иногда и такая простая банальная причина.
1: То есть отсутствие суеты, да? Ты накидала, и человек стоит там, что-то там взвешивает сам, как-то контролирует, и, в общем, ты
2: за
1: это только...
2: Да, да, и хотя бы где-то о нас позаботились.
1: Какая милая причина. И вот тут я еще увидела нежелание контролировать. Люди не умеют отпускать контроль. Современный мир, бесконечный шум, уведомления, дедлайны, т-т-т-т-т. И тут, и вроде бы как... Ты никуда не торопишься, вот здесь.
2: Да. Ну, действительно, такое может быть, но, если честно, тут я бы не согласилась именно в такой трактовке. Я вот больше это про то, что про недоверие, то, что я изначально говорила, что все-таки нам важно, чтобы это сделал человек. А вот здесь те люди, которые не любят контролировать, я таких очень мало встречаю вот по такой причине, чтобы они шли на кассу, если честно. Но, возможно, они где-то есть.
1: Да. Ну, значит, тревожных людей мы определили. Ну, а вот по вашему опыту, у нас минутка, все-таки молодежь, они, наверное, более адекватны в этом контексте.
2: Да.
1: Или им все равно приходится паспорт показывать, это первое всегда, когда они там мечутся.
2: Вот сколько я замечала... На самом деле, даже сегодня в магазин заходила. Молодежь все-таки на кассах самообслуживания. И они достаточно легко и быстро это делают. То есть у кассиров стоят в основном люди среднего и выше возраста. Они достаточно легко там проходят. То есть, если алкоголь, ну... Тогда они в другие магазины ходят, наверное, специфически.
1: Да, да. Но это еще мы, у нас такого не вводили. Есть в некоторых магазинах, я что-то вспомнила, где-то за бугром. Там вообще ты докупаешь какую-то одежду, а потом кидаешь такую пластиковую, как будто емкость, ванночка такая, с весами. И эта штука взвешивается, сканируется сама и выдает тебе чек всего того, что ты накупил. Трусы, майки, носки, платье, что угодно. И это все само как-то, представляете? Только потом ты это сгребаешь, кладешь миску, платишь картой и убегаешь. До чего дошел прогресс? Ну ладно, будем ждать, когда мы до него дорастем. Спасибо огромное нашей гости, психотерапевту Ксении Киян. Ну а я продолжу программу, у меня еще одна новость.
0: Все сразу.
1: Все сразу. И говорят, что кофе раскрыта главная вкусовая загадка. Кофе – это горечь, и почему-то она нам нравится. И когда она появляется, только когда его пожаришь, этот кофе, или это все-таки от качества зависит зерен, поскольку иногда есть отвратительный на вкус кофе, а иногда вкусный, элитный, дорогой. В общем, что здесь такого? Хотя в ценах, я думаю, вряд ли мой гость разбирается. Александр Чорба, преподаватель химии и автор телеграм-канала «Химлаба». Не знаю, я вас не обидела, личные границы, что вы в ценах не особо. Ну, оно примерно одинаковое, да? Ну,
3: в принципе, нет, я кофе мало пью, поэтому тут какого-то мнения у меня нет по поводу горечи.
1: А, ну да-да-да, просто чашка кофе очень, там, может 100 рублей стоить, может 459.
3: Да, правда.
1: Да, и это каждый всегда. День да, тогда вот этот горечь, она почему-то нравится. Это как привязанность, как зависимость у людей. Почему мы к нему так? Или кофеин?
3: Я думаю, какая-то специфика уже людей в плане восприятия вкуса кофе, поэтому тут какого-то общего мнения нет. Опять же, горечь может возникать, что забавно, не из-за кофеина, а из-за разных других добавок в кофе, помимо кофеина. И недавно как раз ученые анализировали, почему же таблетка кофеина и в целом кофеин горький, а мы не чувствуем горечи от всех сортов кофе, хотя в кофе, конечно, много кофеина. И оказалось то, что кофеин может вступать в определенные процессы при приготовлении кофе, и из этих процессов как раз уже как таковой молекулы кофеина в кофе нет, и сразу ассоциируют эту молекулу с другими частицами, и поэтому рецепторы, которые улавливают все, что у нас возникает в кофе, не получают сигнал от именно кофеина, от горького, а получают сигнал от какой-то группы молекул, которая мне кажется на вкус горькой.
1: А вообще вот этот, мы сегодня с химиком общались и разбирали воду, какие-то там молекулы, тоже скорость перемещения, это вода, в общем, а вот кофе, это тоже все же состоит из молекулов, чуть не сказала, прости,
3: господи. Да, по большей части, кстати, в кофе много воды находится, конечно, но даже небольшая часть каких-то добавок может сильно вкус менять, и меня тут забавляет больше то, что люди, несмотря на развитие техники, на искусственный интеллект и на всякие подобные более точные расчеты, все еще оценивают то, насколько сладкий раствор или насколько он горький с помощью дегустации. Есть прям определенные люди, которые дегустируют различные растворы и таким образом, заполняя анкеты, пытаются определить, во сколько, допустим, какой-то напиток слаще сахара или более горький, чем какой-то стандарт кофе. То есть все равно, несмотря даже на развитие техники, мы не до конца понимаем, как работает ощущение вкуса. Во многом еще потому, что оно возникает у каждого свое и связано с личным опытом конкретного человека. Например, вы можете вспомнить какую-нибудь историю из детства, если какой-то напиток будете употреблять, и это может вам помочь как-то достроить вкус. Есть даже разные вещества, одинаковые вещества, которые могут иметь разный запах, смотря на то, кто именно это вещество нюхает. Хотя формула одна и та же, просто кому-то, например, вещество кажется пахнущим как хвоя, а кому-то как цитрусы, что в целом не так-то как будто легко и перепутать, но люди могут это по-разному считывать.
1: Да, вообще о запахах и о вкусах это все очень интересно. И как вы, химики, вот, например, неужели кофеин, его можно из этого кофе вообще достать, да, как или отдельно синтезировать? Такое же бывает? Или...
3: Но вообще изначально его, конечно, выделяли из разных растений путем различных процедур, во многом это экстракции были, но сейчас органическая химия настолько крута, что мы умеем получать кофеин даже без экстрактии.
1: Спасибо вам огромное, дорогой наш химик, и до новых встреч в эфире.
0: Маяк. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. Впервые в Геликоне. Великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы с 26 июня по 11 июля. Категория 16+. 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Pratum Integrum» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
4: Для всех, кто уже проснулся.
5: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
4: Да. Пока вы спали.
0: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
4: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: все сразу.
1: Все сразу. Все сразу и традиционный музыкальный номер. Иногда я думаю, или какую-то песню специально, специальную дату озвучиваю. Но вот сегодня мы говорили, я думаю, боже, ну а о чем что-то поставить? И потом смотрю, у нас последняя тема была с преподавателем химии Александром Чорбу. Он, кстати, автор телеграм-канала «Химлаба». Вдруг там кому-то интересно. Говорит, да про кофе. А потом, да про кофе его и поставлю. И потом даже подумал, может, есть какие-то кофейни про кофе. Тоже забавно. Шутки за 300. Обычно так мы с Пушным это все называем. И думаю, что про кофе вот так вот в конце дня, почему нет? Великий хит «Танец рыцарей» очень тревожный, но, конечно, такой. Так, чтобы не расслабляться, давайте вот про кофе. И тогда до завтра в «Физиках и лириках» в 11 утра. Надеюсь, встретимся с нашими слушателями.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
2: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
1: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
3: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
1: Начался — первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
4: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
1: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
5: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и на как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
6: Да, у нас накушенность.
5: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
1: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» – явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россия, страна АСЕАН, выступает за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН. Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН. Глава государства подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила.
2: Сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
0: Российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и султаном Брунея Хасаналом Балкиахом, а перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН» Владимир Путин посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ответными действиями России будет продолжение спецоперации. По словам Пескова, удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, страны Европы опять обойдут вниманием трагедии в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру, заявил Песков. Он сообщил, что Следственный комитет начал следственные действия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Известно, что автобус следовал по маршруту Гомель-Геледжик. Дети из футбольной команды ехали на отдых.
3: Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речице. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
0: По последним данным Минздрава России, в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей в тяжелом состоянии. Еще 2 пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь. По данным агентства Белта, погибшая жена одного из тренеров, гражданка Беларуси, она сопровождала детей. И, как сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, жизни пострадавших ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих. За сутки нанесено поражение живой силе техники 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое, Донецкой Народной Республики. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по Ирану. Президент США допустил, что соглашение с Тегераном может быть подписано завтра или послезавтра. Глава Белого дома также выразил надежду, что соглашение станет началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку. В то же время американский лидер отметил, что если США не достигнут окончательной сделки за 60 дней, указанных в меморандуме, то вернутся к бомбардировкам Ирана. При этом Трамп признал, что продолжение войны с Ираном чревато экономической катастрофой. Он также заявил, что в какой-то момент Штаты должны будут вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар. Летчик-космонавт, герой России, депутат Госдумы Александр Самокутяев скончался на 57-м году жизни, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области. Соболезнования родным и близким депутата выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что профессиональный путь Александра Самокутяева является примером самоотверженного труда на благо Родины. В 2011 году Самокутяев совершил свой первый полет в космос в качестве командира корабля «Союз», а в 2014 году второй полет с выходом в открытый космос. С 2020 года был депутатом Госдумы 7 и 8 созывов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь, плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь, ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. Иногда хочется, чтобы что-то не кончалось. Вот как и наши эфиры, посвященные ревизору Николая Васильевича Гоголя. Наверное, сегодня я проведу вот третий заключительный эфир, а потом, спустя какое-то время, мы еще вернемся к этому тексту. Мы как раз добрались до появления Хлестакова в тексте этой гоголевской комедии. Я

формы пустоты, в которой пребывает человек довольно часто. Эта пустота заражает окружающих, воспроизводится и перевоспроизводится. И это такой небольшой анонс всего сегодняшнего эфира. Мы будем говорить о Хлестакове и о том, чем он вообще живет. Потому что, на мой взгляд, Хлестаков один из самых чудовищных персонажей русской литературы. И вообще, на мой взгляд, большую часть чудовищных персонажей создал именно Николай Васильевич Гоголь. Согласитесь, даже какие-то негодяи в романах Достоевского очень обаятельны и, я бы даже сказал, привлекательны. Они даже сексуальны. Возьмите, допустим, Ставрогина или Дмитрия Карамазова. То есть вот эта их темная притягательность, она все-таки, мне кажется, весьма очевидна. Гоголевские персонажи всегда отталкивающие. Никто никогда не скажет, что я очень похож на этого гоголевского персонажа. И тем не менее, почему-то тексты Гоголя живут, значит, как-то нас отражают. А отражают они что? То, что мы в себе не видим, отражают они наши тени, скрытые от нас. Явление второго действия начинается с диалога Осипа и Хлестакова. Хлестаков, на, прими это, отдает фуражку и тросточку. А, опять валялся на кровати, Осип. Зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровать, что ли? Наверное, вы по этим первым двум репликам уже узнаете речь Захара из романа «Обломов». Хлестаков, врешь, валялся, видишь, вся склочена. Осип, да на что мне она? Не знаю я разве что такое кровать, у меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Хлестаков ходит по комнате. Посмотри, там в картузе табаку нет? Осип, да где же ему быть, табаку? Вы четвертого дня последние выкурили. Хлестаков ходит разнообразно, сжимает свои губы. Наконец говорит громким и решительным голосом. Послушай, эй, Осип! Осип, чего изволите? Хлестаков громким, но не столь решительным голосом. Ты ступай туда. Осип, куда? Хлестаков голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе. Вниз, в буфет, там скажи, чтобы мне дали пообедать. Смотрите, как интересно, да, Хлестаков. Вообще, это же ведь очень симптоматично и во многом продолжает даже недоросли Фанвизинского. У нас есть бары. Бары, которые... по сути своей очень инфантильны, и пользуются они слугами как такими своими психическими расширениями. Можно сказать, что крепостное право, Артём, было уже 144 года назад, даже 164 года назад отменено, значит, барь уже нет у нас после революции Октябрьской. Но посмотрите, мы когда садимся в такси, и нам что-то не нравится музыка таксиста. Мы что делаем? Мы капризничаем. Курьер задерживается, мы капризничаем. Это барские замашки. Мы избалованы ими. И попросить Осипа куда-то пойти, это за милое дело, за милую душу. Просто мы теперь за это как бы деньги платим, да? Ну, господи, почитайте отзывы на какой-нибудь отель или на какую-нибудь поликлинику, и там люди жалуются, что им попку не подтирают и не целуют, и вот так оно и происходит. Дальше читаем. Осип, да нет, я и ходить не хочу. Хлестаков, да как ты смеешь, дурак? Осип, да так, все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Хлестаков, как он смеет не дать? Вот еще вздор. Ну, да, просто представь, что Хлестаков большой ребенок, и на этом можем этот аспект, да, нашего разговора о Хлестакове оставить. Кстати, вы можете писать ваши комментарии 967-103-5533. Чем живете? Смотрели ли, какие голы забивал Лионель Месси сегодня ночью Алжиру? Смотрите ли сейчас Португалия Конго? Было бы интересно, конечно, посмотреть матч Бельгия-Конго и, как сетка распорядилась, так распорядилась. Я про чемпионат мира по футболу, конечно. Да и вообще, чем сейчас занимаетесь? Насколько вам вообще ревизор актуален? Отражается ли этот текст в вас? Потому что, например, в школе с детьми ревизора с годами читать все сложнее и сложнее. То есть дистанция понимания очень сильно увеличивается. Недоросли вообще текст уже непонятно, не говоря там о капитанской дочке, там хотя бы сюжет как-то можно считать, но вот эти вот понятия честь, достоинство, да у нас даже чиновники их не используют. Поэтому интересно, вот как у вас вообще отражается текст комедии Гоголя?

0: отражается ли, или вы смотрите на все это как на такой вот музей мадам Тюссо, да, это там же эти восковые фигуры, да. Насколько это живой текст для вас? Добрый вечер, Артем. Вот уже который эфир мне пишут. По гуглю не могу отделаться от мысли, что имя Хлестаков звучит вообще как-то Христаков. Так вы особо его произносите. Интересно, что бы сам Гоголь сказал на это. Ну, Хлестаков, ну, хлесткая, да, сразу какая-то ассоциация, да. А хлесткая у него что? Ну, он вообще, вы знаете, мной воспринимается Хлестаков как такая, как струна, как натянутая струна, такая, знаете, мажорная струна, как молния, он такой, как бы, вот, как хлыст, да, тоже слышится это слово, что-то такое динамичное, как вспышка, вот вспышка очень точное слово. Ну, давайте почитаем, я что-то все болтаю, почитаем, получим удовольствие, как минимум. Хлестаков, как он смеет не дать? Вот еще вздор. Осип, еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйдя с барином, говорит, мошенники, и барин твой плут. Мы, где, говорит, и таких шаромыжников и подлецов видали. Хлестаков, а ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это. Осип говорит, этак всякий приедет, обживется, задолжается, после выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо жалобую, чтобы на съезжу да в тюрьму. Хлестаков, ну-ну, дурак, полно, ступай, скажи ему, такое грубое животное. Осип, да лучше я самого хозяина позову к вам. Хлестаков, ну что ж, хозяина, ты поди сам скажи. Осип, да право, сударь. Хлестаков, ну ступай, черт с тобой, позови хозяина. Осип уходит. Явление третье, Хлестаков один. Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что-то удивительно бестия срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа просидел и все обобрал. А при всем том, страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко. В овощенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. Насвистывает сначала из Роберта, потом «Не шей ты мне, матушка», а, наконец, «Не все не то». Никто не хочет идти. Кстати, тут деталь одна про Хлестакова. Ходит и разнообразно сжимает свои губы. Обратили внимание? Это вот типично гоголевская ремарка. Или там в другом тексте Гоголя «Искорчил лицо, похожее на губы, похожее на ижицу». Вот такое вот гоголевское изображение физиологического, которое... Что он нам губами делает, да? Вот не такие вот... удивительный талант. Явление четвертое. Хлестаков, Осип и трактирный слуга. Ну, пока тут разминка, мы почитаем. Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Хлестаков. Здравствуй, братец. Ну что, здоров? Слуга. Слава богу. Ну что, как у вас гостиница? Хорошо ли все идет? Да, слава богу, все хорошо. Много проезжающих? Да, достаточно. Послушай, любезный, там мне до сих пор обед не приносят. Так, пожалуйста, поторопись, чтобы поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться. Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему. Хлестаков. Да что жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется, я не шутя это говорю. Слуга. Так-с. Так-с. Он говорил, я ему обедать не дам, пока место он не заплатит мне за прежнее. Такой уж ответ его был. Хлестаков. Да ты урезони, говори его. Слуга. Да что ж ему такое говорить? Хлестаков, ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собой. Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости. Слуга, пожалуй, я скажу. Смотрите, вот можно сколько угодно кошмарить и костерить Хлестакова, что вот он инфантильный, что он лживый, что он такой фантазерышка, что он обманщик, плут, мошенник, кто угодно. Но чего ему не отнять? Это вот это детской непредвзятости и прямоты своих желаний. То есть он говорит, слушай, ну я хочу есть. Понимаете? А как в русских народных сказках герой там попадает в переплет, а ему потом говорит, слушай, а ты чего просто не попросил? Попросил бы, я бы тебе просто дал, зачем воровать-то? Ну вот такое. Хлестаков просто просит. И мне кажется, это такой талант, который... нами в целом, как русским народом, утратили. утрачен во многом. А русские люди так воспитаны, что как-то, знаете, стыдно просить. Как-то неудобно просто просить. Да и кто даст, да и засмеют, да и посмотрят на тебя что-то просить. Сам давай делай. А Хлестаков просто просит. И вот это вот его какая-то открытость, наивность, если угодно, да, абсолютная детскость. То есть абсолютно детский персонаж. Вот, вот не посмотрите на то, что он уже в мундире, у него слуга есть. В принципе, вспомните Гринёва, который со своим Савельичем точно так же на голубом глазу проигрывает в бильярд, говорит, заплати 100 рублей, потом этому шубу подари. В общем, как-то так... Потому что Гринёвым принято восторгаться. Нас со школы учили, что он, ну, добропорядочный человек. И вообще честь, достоинство и патриот, в конце концов. А это плут и мошенник. Но есть в них нечто общее, да? Вот эта сказочность. Ведь русские герои в сказках тоже постоянно садятся на камушек да плачут. Помните, я делал эфир или даже два по русской народной сказке «Марья Марьевна». Вот там герой садится каждый раз и плачет. Это вообще типично для русского героя. Сидеть и плакать, но что еще остается? И также Хлестаков. Ну что же, мне есть надо, что... Ну, очень что-то мне... Мне, знаете, Хлестаков... Вот, скажите честно, вот после... нашего обсуждения этих чиновников. Ну что такое Хлестаков? То есть, если мы практически посмотрим, денег из бюджета он не ворует, людей голодом не морит, женщин не порит, купцов не обирает, он свои кровные проиграл, да, в карты там, в штос он играл, тоже, да, в штос, а что штос за игра такая, если я делал эфир по... Пиковой даме, я не помню, делали. Вот игра, это штос, это когда от вас вообще ничего не зависит. Налево бросается карта и направо бросается карта. В одну сторону, если выпала там карта, которую ты загадал, ты проиграл, в другую сторону, значит, выиграл, и все, и делов, понимаете? То есть он еще такой игрок, судьбу. Наверное, ему тяжело с его умом играть, там было бы в какой-нибудь преферанс или во что-то еще, даже в дурака. А вот тут чистый случай, повезет, не повезет. То есть Хлестаков, он игрок, понимаете? Это, с этого вообще начинается текст, потому что он проигрался в карты. И если бы он не проигрался в карты, вот тут увидьте этот узор, весь этот город не узрел бы собственную, ну как по-гоголевски, духовную нищету, да, и не узрел бы свою порочность, и, ну и ладно, узрел порочность, пафосно звучит, но не ужаснулся бы себе в конце этой пьесы, да. То есть если бы вот такой узор не сложился, если бы Хлестаков не проиграл в карты, он бы не застрял в этой гостинице, и его бы не признали за ревизора. А он и есть ревизор, вот в чем дело, оказывается-то. Вот это такой парадокс этой пьесы, что тот, за кого тебя принимают, им ты и являешься. Расскажу какую-нибудь смешную историю. Было мне лет 16, и у меня был кошелек. И кошелек такой, знаете, вот как он на липучке так раскрывается, как бы трехчастный кошелек. Наверное, видели такие вот у детей такие кошельки. И я, чтобы его не потерять, я его носил на шее, значит, на такой широкой ленте. Вот, у меня был такой, он красный, кажется, был кошелек. И, значит, я с другом, что ли, встречался где-то в районе метро Алексеевской и зашел, значит, в обувной магазин. А там у продавцов тоже, значит, такие красные бейджи висели. И одна женщина ко мне подошла и говорит, вы могли бы мне помочь выбрать обувь? Она меня приняла за продавца. Я говорю, конечно, помог. Я долго с ней выбирал обувь, там, значит, советовал ей что-то. В общем, мы как-то разболтались. А потом подошла настоящая продавщица. И она поняла, что что-то неладно. Я сказал, ладно, я пошел, в общем. Но меня приняли за продавца. Я откликнулся, да, продавец. А вот я был в Петербурге на медне в выходные. И там, значит, встречу проводил со своими, ну, и слушателями, читателями. Я иногда провожу такие живые встречи. Можете подписаться на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». Там я вот анонсирую. И, значит, у нас была встреча, посвященная архетипу самости. И мы читали русскую народную сказку. Я прихожу, а там, значит... Женщина уже ко мне навстречу, мужчина стоит. А я этого мужчину, ну я же записываю, кто ко мне навстречу придет. А я его не знаю. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, как вас зовут? Он говорит, Станислав. А я смотрю, человек куда-то не туда пришел. Я говорю, Станислав, а вы куда пришли? Он говорит, на курс ораторского мастерства. Я говорю, супер. Супер, вы пришли именно туда, куда вам и нужно было прийти, ваши ноги вас завели. Пока я ждал, чтобы дошли остальные участники этой встречи, я ему рассказал про Демосфена, про то, значит, про ораторскую школу Древней Греции. Он сидел, слушал, а потом, ну, мы начали обсуждать юнгианство, психоанализ, архетипику, эго, тень, персону, самость, там, читать сказку. Станислав сидел совершенно оболваненный, значит, потому что он... И он сидит как-то, а он еще пришел, понимаете, ну, порядочный молодой человек. Он такой культурный, в рубашечке как-то так он, вот так вот. И что-то сидит такой, немножко вот он уже растерян. Я еще ему как-то так подмигиваю иногда, говорю, вот, говорю, Станислав, вот это важно для ораторского дела. Вот. И он как-то думал, что это такая длинная, длинная интродукция такая. Потом он понял, что что-то неладно, и он как-то начал вот так вот это материться потихонечку, так себе под нос. Ну, знаете, как у нас любят материться, так-то вот так вот. И что-то как-то потом он встал, и он засуетился. В общем, а суть-то в том, что у нас история этой встречи была про то, что люди... не идут в самость, они занимаются чем угодно, они там заводы строят, они людей лечат, людей учат, людей растят, делают деньги, делают карьеры, делают дачные дома, и машины чинят, и все, чем мы только не занимаемся, вообще все. Но чем они не занимаются, они не задаются вопросом, кто они, да, вот об этом мы и говорили, потому что самость – это суть раскрывшийся человек, да, самостный человек раскрывшийся. И вот об этом мы говорили, и получается, что этот человек, вот этот Станислав, ну, он, конечно, как бы Иван-дурак, который попал в 30-е царство, 39-е царство, 30-е государство, и он совершенно не понимал, где он. В какой-то момент он вышел из себя, потерял все это добропорядочное лицо, начал ходить и просто материться. Я думаю, как интересно, значит, то есть со встречи Станислав ушел более настоящим, чем пришел туда. Он начал ломиться в какие-то закрытые двери, а мы сидим, смотрим на это все. Всем, конечно, жутко смешно. И я говорю, Станислав, не уходите. Вы сюда пришли, как Иван-дурак, но вы можете отсюда уйти, как Иван-царевич. Он на меня посмотрел вообще обалденно, а там уже за стеной начали там петь. О-о-о, видимо, там ораторские курсы начались. А потом, значит, он уже уходит. Я говорю, Станислав, храни вас Бог. Эта фраза его просто уже выбила. А я вообще людям часто так говорю, чистое сердце. Но он, плюнул практически и вышел. Вот тоже, понимаете, ну, человек пришел, значит, ему нужно было там оказаться. И мне кажется, вот это умение откликнуться неизвестному, да, как Хлестаков, ведь ему сказали, ты ревизор, он довольно быстро как-то, да, ревизор, знаете, я вам даже больше скажу, я не просто ревизор, я оперуполномоченный, да, но мы до этого сегодня дочитаем. Вы можете писать комментарии 967-103-5533, делитесь вашими мыслями, я еще чуть-чуть, с вашего позволения, прочту. Явление пятое, Хлестаков 1. Это скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо. С фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились. Кто такой? Что такое? А лакей входит, вытягиваясь и представляя лакей. Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажите принять. Они пентихи, не знаю, что такое значит. Прикажите принять. К ним еще приедет какой-нибудь гусь-помещик. Так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенько подойдешь. Сударыня, как ее потирает руки, подшаркивает ножкой. Тьфу, плюет, даже тошнит. Так есть хочется.
1: Сотворение мира. В опыте и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то, это событие.
2: Анатолий Добин, психолог.
3: Так говорит маяк.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин на полях саммита «Россия-Сюань» в Казани провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Россия ценит поддержку стратегического партнерства с АСЕАН со стороны Малайзии.
2: Малайзия – давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга. В следующем году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений. К этой дате мы подходим с большим позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества и серьезными заделами для его дальнейшего расширения.
0: Ранее в Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин и султаном Брунея. Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия-АСЕАН». Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила. Ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. Следственный комитет России начал следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру, заявил Песков. Двое детей, пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области, находятся в реанимации, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что жизни детей ничего не угрожает. Прогнозы медиков положительные. По словам главы региона, специалисты Центра медицины катастроф приедут в Брянскую область в ближайшее время. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка Белоруссии, которая сопровождала спортсменов. Ранее в Минздраве России сообщили, что в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Средствами ПВО за сутки сбито 17 управляемых авиабомб и 566 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просиная, Новоскелевата, Ивановка, Маломихайловка, Днепропетровской области, Капани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 470 военнослужащих. Дональд Трамп допустил, что соглашение с Тегераном может быть подписано завтра или послезавтра. Глава Белого дома также выразил надежду, что соглашение станет началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку. В то же время американский лидер отметил, что если США не достигнут окончательной сделки за 60 дней, указанных в меморандуме, то вернутся к бомбардировкам Ирана. При этом Трамп признал, что продолжение войны с Ираном чревато экономической катастрофой. Он также заявил, что в какой-то момент штат должны будут вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар. Еще Трамп отметил, что снятие санкций зависит от поведения Тегерана. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17. В Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем со смешанных единоборств. Впервые в истории два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на две позиции, стал третьим, а первую строчку сохраняет за собой чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути РПЛ и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 вместо 1/4 финала. А матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в этом году пройдет в Нижнем Новгороде. Продолжает тему Андрей Кудряшов.
2: Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Такое решение официально приняло бюро исполкома РФС. Точное время начала игры и информацию о старте билетной программы организаторы пообещали опубликовать дополнительно в ближайшее время. Право сыграть в этом матче команды получили по итогам футбольного сезона 2025-2026 годов. «Зенит» выступит в статусе действующего чемпиона РПЛ, а «Спартак» поборется за трофей на правах обладателя Кубка России. Предстоящий матч станет вторым мощным противостоянием этих соперников в истории турнира. Ранее «Зенит» и «Спартак» уже разыгрывали Суперкубок в 2022 году, и та встреча завершилась победой петербургской команды 4-0. Если говорить об общей статистике выступлений в турнире, то «Зенит» на сегодняшний день является абсолютным рекордсменом. Петербургский клуб завоевывал этот трофей 9 раз и еще 3 уступал в финальных матчах. У московского «Спартака» статистика скромнее. Команда принимала участие в розыгрыше Суперкубка 5 раз, но победить смогла лишь единожды. Добавлю, что на данный момент действующим обладателем трофея является ЦСКА.
1: 23-летний российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком французского «Дюнкерка». Контракт подписан до 30-го года. В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял 10-е место во втором по силе французском дивизионе. Большую часть минувшего сезона Пруцев, права на которого принадлежали Цервени Звезде, провел в аренде в еще одном сербском клубе ОФК. Лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико» договорились об одной из крупнейших сделок этого лета. Как сообщает «Эль Чирингуито», «Арсенал» отдаст в «Атлетико» форварда Виктора Дьокериша и доплатит еще 50 миллионов евро за нападающего Хулиана Альвареса. Напомню, ранее «Атлетико» отказался продавать Альвареса мадридскому «Реалу» за 150 миллионов евро. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», ситуация работы. Наша задача оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, отметила Корстин. Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине сегодня проиграла. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетке мира Арине Соболенко 4-6-4-6. И пока это все новости спорта.
0: Мои.

0: Сотворение кумира.
1: Явление шестое. Хлестаков, Осип, потом слуга. Кстати говоря, по поводу пятого-то я слов не сказал. Во-первых, заметили, что Хлестаков постоянно чертыхается. Это у Гоголя типичный прием. Я на прошлой неделе об этом говорил. А он чертом хочет подкатить этаким, а он и подкатывает в этот город Н как черт, да, которым искушаются местные чиновники. И потом он фантазирует то, что сбудется на страницах этой комедии. Лакей входит и говорит: «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга». Так Хлестакова буду воспринимать. К доченьке, говорит, какой-нибудь хорошенький подойдешь, сударыня, как я... И эта сцена тоже будет, да, перефразирована, естественно, в этой комедии, когда дочь губернатора и жена губернатора будут флиртовать с Хлестаковым. Но дочитаем пока до губернатора. Явление шестое. Хлестаков, Осип, потом слуга. Хлестаков: «А что?» Осип: «Несут обед». Хлестаков прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле: «Несут, несут, несут». Абсолютно детская, да, реакция. Слуга с тарелками и салфеткой: «Хозяин последний раз уж дает». Хлестаков: «Ну, хозяин, хозяин, я плевать на твоего хозяина. Что там такое?» «Суп и жаркое». «Как, только два блюда?» «Только-с». «Вот вздор какой, я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое. Этого мало». Слуга: «Нет, хозяин говорит, что еще много». Хлестаков: «А соуса почему нет?» Слуга: «Соуса нет». Хлестаков: «Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, что там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человек ели семгу и еще много кое-чего». То есть это про Бобчинского и Добчинского речь. Слуга: «Да оно-то есть, пожалуй, да нет». Хлестаков: «Как нет?» Слуга: «Да уж нет». Хлестаков: «А семга, рыба, котлеты?» Слуга: «Да это для тех, которые почище-с». Хлестаков: «Ах ты, дурак!» Слуга: «Да-с». Хлестаков: «Поросенок ты скверный! Как же они едят, а я не ем! Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как я?» Знаете, вспомнился мем «А я когда поеду в Египет». Если вы не смотрели, посмотрите. Там такой великовозрастный подросток, значит, орет на маму: «А я когда поеду в Египет? Почему он, а не я?» Вот это очень похоже на Хлестакова. Слуга: «Да уж известно, что не такие». Хлестаков: «Какие же?» Слуга: «Обыкновенно какие. Они уж известно, они деньги платят». Хлестаков: «Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать». Наливает суп и ест. «Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку. Никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа, дай мне другого». Слуга: «Мы примем-с». Хозяин сказал: «Коли не хотите, то и не нужно». Хлестаков, защищая рукой кушанье: «Ну, ну, ну, оставь, дурак. Ты привык там обращаться с другими. Я, брат, не такого рода. Со мной не советую». Ест. «Боже мой, какой суп!» Продолжает есть. «Я думаю, еще ни один человек в мире не ел такого супу. Какие-то перья плавают вместо масла». Режет курицу. «Ай-яй-яй, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось. Осип, возьми себе». Режет жаркое. «Что это за жаркое? Это не жаркое». Слуга: «Да что ж такое?» Хлестаков: «Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины». «Мошенники, канальи! Чем они кормят? И челюсти заболят, если съешь один такой кусок», — ковыряет пальцем в зубах. «Подлецы! Совершенно как деревянная кора. Ничем вытащить нельзя. Ничем вытащить нельзя. И зубы почернеют после этих блюд. Мошенники!» — вытирает рот салфеткой. «Больше ничего нет?» — слуга: «Нет». Хлестаков: «Канальи, подлецы, и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожный. Бездельники, дерут только с проезжающих». Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом. Кстати, вот это обзывательство Хлестакова в отношении местного общества потом теми же самыми фактически словами будет пользоваться Городничий в одном из последних своих монологов известных. Игорь пишет: «Добрый вечер. Неужели Гоголь вложил столько скрытых смыслов в свое произведение, или мы перегибаем палку, разбираем ревизоры на атомы и ищем то, чего нет? Возможно, Гоголь просто описал недостатки людей в своих произведениях, которые наблюдал». Игорь из Твери. Игорь, ну, я не знаю, давно ли вы слушаете «Сотворение кумира», но это как-то авторские фантазии я тут озвучиваю. То есть, что там Гоголь выкладывал, я понятия не имею. Вот. Интереснее, что мы из этого можем вытащить. Согласитесь, вы тоже живете жизнь, и не все, что вы делаете, вами в эту жизнь вложено. Но иной раз мы что-то такое делаем, чего и сами от себя не ожидаем. И вообще есть такое понятие же, ведь гений языка. И вообще вот эта одержимость гением, да, это то, что больше человека. Поэтому мы свободные художники, Игорь. Поэтому я пользуюсь текстами так, как мне интересно ими пользоваться, и вытаскиваю из них те вещи, которые мне интересны. И просто любопытно оттуда вытащить, а еще любопытно фантазировать. Мне кажется, это то, чем и надо вообще в школе на уроках литературы заниматься. Фантазированием. Гоголь вообще-то, ребят, написал фантазию. Понимаете? То есть мы читаем с вами художественные книги, это кто-то выдумал. Понимаете? Ну это выдумка. Поэтому что делать вообще с выдумкой? Ну выдумывать поверх выдумки. Разве это не естественно? Чем занимаются дети постоянно? Они выдумывают. Они придумывают что-то. Фантазируют. Они творцы, художники. И у них поэтому на одном рисунке Человек-паук трех котов побеждает, понимаете? То есть где еще такое видано? Чтобы там Компот и Коржик боролись за свободу, я не знаю, русского мультипликационного мира, да? Там такое творится. Явление седьмое. Хлестаков, потом Осип. Хлестаков правый, как будто и не ел, только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку. Осип входит. Там зачем-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает о вас. Хлестаков, испугавшись. Вот тебе на. Эх и бестия, трактирщик, успел уже пожаловаться. Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом я, пожалуй... Нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой. Нет, не хочу. Да что он? Как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? Бодрится и выпрямляется. «Да я ему прямо скажу! Как вы смеете! Как вы...» У дверей вертится ручка, Хлестаков бледнеет и съеживается. Явление восьмое. Хлестаков, Городничий и Добчинский. Городничий вошед, останавливается, оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза. Городничий, немного оправившись и протянув руки по швам, «Желаю здравствовать!» Хлестаков кланяется. «Мое почтение!» Городничий, «Извините!» Хлестаков. «Ничего!» Городничий. «Обязанность моя, как городначальник здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений». Хлестаков сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко. «Да что ж делать? Я не виноват. Я право, заплачу. Мне пришлют из деревни». Бобчинский выглядывает из дверей. «Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно, а суп, он черт знает что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что же я? Вот новость!» Городничий, рабея. Ну, классический, да, комический прием, когда люди, да, выдают, воспринимают другого за кого-то, кем это другой не является. Городничий, рабея. «Извините, я право не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру». Хлестаков. «Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге». Бодрится. Я. Городничий в сторону. «О, Господи ты Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали, проклятые купцы». Хлестаков, храбрясь. «Да вот вы хоть тут со всей своей командой. Не пойду, я прямо к министру». Стучит кулаками по столу. Что вы? Городничий, вытянувшись и дрожа всем телом. «Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человеком». Хлестаков. «Нет, я не хочу. Вот еще. Мне какое дело от того, что у вас жена и дети? Я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно». Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется. «Нет, благодарю покорно, не хочу». Городничий, дрожа. «По неопытности, ей-богу, по неопытности, недостаточность состояния, сами извольте посудить, казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость, к столу что-нибудь, да на пару платья, что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, который я будто бы высек, то это клевета, ей-богу, клевета, это выдумали злодеи мои, это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься». Хлестаков. Да что, мне нет никакого дела до них в размышлении. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове. Унтер-офицерская жена совсем другая, а меня вы не сможете высечь. До этого вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой. Я заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Городничий в сторону. О, тонкая штука. Куда метнул? Какого тумана напустил? Разбери, кто хочет, не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну да уж, попробовать никуда пошло. Что будет, то будет, попробовать на авось. Вслух, если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность – помогать проезжающим. Хрестаков, дайте мне взаймы. Я сейчас же расплачусь трактирщиком. Мне бы только рублей 200. Или хоть даже и меньше. Городничий, поднося бумажки. Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать. Хлестаков, принимай деньги. Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело. Городничий в сторону. Ну, слава богу. Деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 вернул. Хлестаков. Эй, Осип. Осип входит. Позови сюда трактирного слугу, городничему Добчинскому. А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь, Добчинскому. Садитесь, прошу покорнейше. Городничий, ничего, мы и так постоим. Хрестаков, сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Добчинскому, садитесь. Городничий, Добчинский садятся. Добчинский выглядывает в дверь и прислушивается. Уйдем на короткую рекламу. 967-103-5533.
0: Сотворение у мира.

0: «Маяк». 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
1: Впервые в «Геликоне» великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы с 26 июня по 11 июля. Категория 16+.
0: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
2: История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрение. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM.
3: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: сотворения кумира.
1: Напишите ваши комментарии, мысли, как настроение вообще. 967-103-5533. Я сейчас хочу успеть дочитать вот это явление и отвечу на ваши комментарии. Городничий в сторону. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы. Прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. Вот это потрясающе. Они хотят прикинуться, что они не знают, что он за человек, потому что они не знают, что он за человек. И вообще, мы ни про кого не знаем, что он за человек. Но вообще у Гоголя тут все помешано, все помешано буквально, да, то есть это смесь помешана на проекциях друг на друга. Вслух. «Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержится приезжающий, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет, но я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием, и вот, как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство». Хлестаков. «Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь, совсем не знал, чем заплатить». Городничий в сторону. «Да рассказывай, не знал, чем заплатить». Вслух. «Осмелюсь ли спросить, куда и в какие места ехать, извольте?» Хлестаков. «Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню». Городничий в сторону с лицом, принимающим ироническое выражение. «В Саратовскую губернию, а? И не покраснее, то да с ним нужно ухо востро». Вслух. «Благое дело изволили предпринять, ведь вот относительно дороги, говорят, с одной стороны неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлечения для ума, ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете». Хлестаков. «Нет, батюшка меня требует, рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге, он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе, Владимир, в петлицу и дадут, нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию». Городничий в сторону. «Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел». Слух. «И на долгое время изволите ехать?» Хлестаков. «Право, не знаю. Ведь мой отец упрямый глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения». Городничий в сторону. «Славно завязал узелок, врет-врет и нигде не оборвется, а ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну да ты постой, ты у меня проговоришься, я тебя уж заставлю побольше рассказать». Вслух. «Справедливо ли изволили заметить, что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества. Не жалеешь ничего, а награда неизвестна еще когда будет». Окидывает глазами комнату. «Кажется, эта комната несколько сыра». Хлестаков. «Скверная комната и клопы такие, каких я нигде не видывал, как собаки кусают». Это тоже гоголевское типичное сравнение. «Клопы кусают, как собаки». Да? Городничий. «Скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться? Никак даже темно в этой комнате?» Хлестаков. «Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу. Темно, темно». Городничий. «Осмелюсь ли просить вас? Ну нет, я недостоин». Хлестаков. «А что?» Городничий. «Нет, нет, недостоин, недостоин». Хлестаков. «Да что ж такое?» Городничий. «Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь. И не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил». Хлестаков. «Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке». Городничий. «А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня уже такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имею этого порока. От полноты души выражаюсь». Хлестаков. «Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего не требовал, как только оказывай мне преданность, уважение, уважение и преданность». Давайте вот обсудим. Сначала отвечу на комментарий Игоря. Антон обращается ко мне, Игорь. «Если бы вы были моим учителем по литературе в школе, то я бы полюбил этот предмет». Игорь из Твери. Игорь, это я вообще не понимаю. Почему ваша любовь к чему-то должна быть обусловлена какими-то другими людьми? Зачем вам эти люди? Вы уже взрослый человек. Вы можете любить литературу самостоятельно. Вам никто для этого уже не нужен. И вообще, ну вот все время... Это что, чтобы жалеть, что у меня в жизни чего-то не было? По поводу их диалога. Ну, вроде бы как все на ладошке, да, понятно. Давайте посмотрим стратегии поведения. Ведь городничий у нас... да, и вообще, во-первых, городничий говорит ровно противоположное тому, чем он является. Ну, вы знаете, что люди обычно подчеркивают что-то. Ну, не знаю. Когда у человека, знаете, у кого что болит, тот о том и говорит, короче говоря, да. Я как-то присутствовал при разговоре, было там человек 10, в компании обсуждали супружеские измены. Так вот, там один мужчина, уже довольно зрелый, ребенок, дети у него подростки, и вообще он довольно значительное лицо в большой корпорации, он начал рассказывать, как важны семейные ценности, и что измена — это ужасно, и вообще это непростительно. Я сижу, смотрю на него, думаю, как ты бреешь-то красиво. А у него на лице написано, что он тот еще ходок, знаете, говорят про таких мужчин. И он рассказывает нравственность. И у нас так, в общем, везде, понимаете? Вот это есть, как бы, отчасти это, ну, это называют лицемерие, двуличие. Так нет, он в этот момент абсолютно верит в то, что он говорит, понимаете? У меня сегодня тема эфира, да, что хлестаковщина в нас сидит. И это не значит, что мы двуличны. Это парадоксально, но... Когда человек отстаивает что-то с пеной у рта и при этом этим не является, это абсолютно естественное состояние ума многих и многих людей, да, потому что мы расщеплены, на всем расщеплении держится эта комедия. Вернемся после новостей. 967-103-5533, пишите, пожалуйста.
0: Сотворение мира.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и страны СИАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегации, прибывших в Казань на саммит «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Президент подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила. Торжественный прием президент России в честь глав делегации дал официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
0: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии. Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН Владимир Путин посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Минздрава, в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, 2 детей, пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области, находятся в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. Он сообщил, что специалисты Центра медицины катастроф приедут в Брянскую область в ближайшее время. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка Белоруссии, которая сопровождала юных спортсменов. Ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. Следственный комитет России начал следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру, заявил Песков. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
0: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ. В юго-западной части города за сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАП-3000 уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО за сутки перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями, над Крымом, Азовским и Черным морями. Новость последних минут. Владимир Путин в Казани провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции носят дружественный характер, наполняются новым содержанием. Отношения России и Турции развиваются по восходящей. Москва этому очень рада, отметил Владимир Путин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.

тишина, и мы. Здесь только тишина.

происходит, да, то есть вообще для меня искусство это семиотические системы, это знаковые системы, которые нам могут сообщить что-то о нас самих. Явление девятое, те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь. Бобчинский, да, такой комический персонаж, который только выглядывает в дверь и ничего практически не говорит. Он чуть попозже появится. Слуга, изволили спрашивать? Хлестаков, да. Подай счет. Слуга, я уж давеча подал вам другой счет. Хлестаков, я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там? Слуга, вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать. Хлестаков, дурак, еще начал высчитывать. Всего сколько следует? Городничий, да вы не извольте беспокоиться, он подождет. Слуге, пошел вон, тебе пришлют. Хлестаков, в самом деле, и то правда, прячет деньги. Слуга уходит, в дверь выглядывает Бобчинский. Явление десятое. Городничий, Хлестаков, Бобчинский. Городничий. Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то богоугодные и другие? Хлестаков. А что там такое? Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой. Хлестаков. С большим удовольствием. Я готов. Бобчинский выставляет голову в дверь. Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда уездное училище осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки. Хлестаков. Извольте, извольте. Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники. Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодное заведение. Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены? В своем экипаже или вместе со мной на дрожках? Хлестаков. Да я лучше с вами на дрожках поеду. Городничий Добчинскому. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места. Добчинский. Ничего, я так. Городничий тихо Добчинскому. Слушайте, вы побегите, добегом во все лопатки и снесите две записки. Одну богоугодное заведение земляники, а другую жене. Хлестакова. Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя. Хлестаков. Да зачем же? А впрочем, тут и чернила, только бумаги не знаю. Разве на этом счете? Городничий, я здесь напишу. Пишет и в то же время говорит про себя. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская Мадера. Неказисто на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такой и в какой мере нужно его опасаться. Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с ней на сцену. Все издают восклицание, Бобчинский поднимается. Хлестаков, что? Не ушиблись ли вы где-нибудь, Бобчинский? Ничего, ничего, без всякого помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой, так вот оно и пройдет. Городничий делает Бобчинскому укорительный знак. Хлестакову. Это ничего, прошу покойнейше, пожалуйста. А слуге вашему я скажу, чтоб перенес чемодан. Осипу. Любезнейший, ты перенеси все ко мне, городничему, тебе всякий покажет, прошу покорнейше. Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, обратившись, говорит с укоризной Бобчинскому. Уж и вы не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает что такое. Уходит за ним Бобчинский, занавес опускается. Итак. Вот этот диалог Хлестакова с Городничим, конечно, многое нам демонстрирует, да? Демонстрирует определенные бессознательные программы, которые герои отыгрывают, и которые мы с вами постоянно отыгрываем с другими людьми. Ну, начнем с Городничего. Я вот неделю назад все анонсировал о нем большой разговор, так вот он раскрылся во всей красе. Да? Городничий, как мы с вами уже уяснили, да, полностью поглощен своей социальной маской. То есть социальная маска, что это такое? Это определенная персона, маску, которую мы на себя напяливаем, и производим впечатление. То есть Городничий у нас человек долга, он начальник порядочный, да, то есть он отыгрывает эту роль. И что интересно, вопрос, знает ли Городничий себя настоящего? Коррумпированного, тирана, пьяницу, кстати говоря, да, но он как бы не знает, как будто бы себя настоящего, потому что создает идеализированную проекцию себя, да, вот он обслуживает эту роль. И поэтому отсюда берется его унижение, его щедрость лживая, его постоянная ложь о благополучии в городе Н. То есть такая психологическая защита. Но психологическая защита от чего? От Хлестакова нет. Хлестаков, как мы с вами две недели назад обсуждали, Хлестаков приезжает туда как ревизор для окружающих,

0: потому что он призван снять эти маски и открыть местному чиновничеству его тень, да, собственные пороки, которые это чиновничество, и в данном случае городничий, не признает. То есть это защита не от Хлестакова, а от того, что встретиться со своей тенью. Да, то что такое тень, кто не в курсе, да, это непризнанная такая злая, темная часть личности. То есть городничий не осознает свою тень, поэтому он переносит, он как бы проекцию, вот как на экран, да, переносит на Хлестакова. То есть ревизор равен тому человеку, который должен раскрыть вот эту тайну. Тайну коррумпированного, этого совершенно идиотского городка. Хлестаков что отыгрывает? У него же ведь меняется стратегия, поведение меняется, она после того, как ему дают взятку. Хлестаков изначально отыгрывает роль маленького ребенка, мы с вами это уже выяснили, такой пуэр, незрелая, инфантильная личность, он не справляется с ответственностью, но что интересно, да, а вторая роль, это роль такого безвольного человека, тоже такая маска. Что интересно, даже не маска, это поведение. Что у Хлестакова нету этой персоны, этой маски. Он не пытается казаться важным, он искренен в своей жалости, да. И вот его страх тюрьмы, это же ведь такой архетипический страх перед наказанием, типичный страх ребенка. Архетип такого виновного, который активизируется с приходом городничего. И у нас получается как бы такая проекция. То есть городничий проецирует собственную тень, вот эту всю греховность, свою коррупционную натуру, а Хлестаков проецирует страх наказания. И получается, что то есть ревизор в глазах городничего — это тот, кто должен раскрыть вот эти тень, да, то, что скрывает городничий, а Хлестаков видит в нем начальника и того, кто отправит его в тюрьму. То есть они оба видят не реальность, а тот образ, который они создали. Откуда берутся образы, которые мы создаем? Откуда берется разочарование в людях вообще? Да? Как мы выдумываем людей? В кого мы влюбляемся? Да? Мы же всегда взаимодействуем. В 90-95% случаев, да, мы всегда взаимодействуем с собственными образами, а не с реальными людьми. Более того, крайне редко другие люди предстают перед нами реальными. Поэтому все эти архетипы живут в нашем бессознательном, и мы просто их проецируем. То есть у нас такой, у нас не два человека общаются, а два бессознательных, да, два страха общаются. И городничий боится, что Хлестаков — это такой судья, ангел смерти, если хотите, который должен судить и уничтожить эту тень. А Хлестаков боится, что городничий — это персона такого отца закона, который должен установить справедливость и вернуть в тюрьму того, правонарушителя. Но суть-то в чем? Что мы узнаем про городничего? Что он не является законом в этом городе. И поэтому-то мы что потом увидим в пьесе? Как от городничего начинают отказываться купцы, как все готовы его предать, как жена с дочерью готовы уехать с Хлестаковым и бросить городничего. То есть на самом деле он не является хозяином города, именно поэтому он постоянно с помощью силы и страха удерживает власть в городе. И в этом большая разница, знаете, это как с человеком взаимодействовать из уважения или страх, из уважения, а там корень важды, то есть видеть, да, то есть это акт любви, уважения на самом деле. И тут у нас два полюса: уважать, то есть любить, или бояться. И вот какую роль выберет отец, когда воспитывает детей, муж, когда он взаимодействует со своей женой, он будет держать в страхе эту женщину или своих детей, или он будет их любить, и поэтому они будут его уважать. Так вот, городничего не любят и не уважают, его боятся, а то, что держится на страхе, всегда в себе содержит потенциал к тому, что это однажды разрушится. Вот. Ну и то, о чем я уже говорил, да, то есть это маска, которую городничий отыгрывает, она становится настолько большой, что городничий теряет связь как бы со своей самостью. Он вообще теряет себя. Кто такой этот городничий? Господи, его даже по имени-то не называют. Сквозник Дмухановский, его фамилия, а имя Антон Антонович. Ну, кто знает? Фамилия-то какая, фиг запомнишь, да? Сколько раз читал «Ревизора». что происходит? То есть, когда человек держится за свою роль, эта роль может его перерасти. Да, и вот появляется чувство стыда, не потерять лицо, соответствовать ожиданиям. И человек уже начинает жить ради своей маски. А Хлестаков, и я об этом в начале эфира говорил, у него как бы нет маски. То есть он такой вот флюидный. Почему? Потому что он пустой. У него нету как бы никакого центра. Поэтому его личность размазана. Он не может сопротивляться, он спокойно становится безвольным. Когда ему дают свободу, он ее пользуется. Когда отбирает, он начинает жаловаться. Хлестаков — это совершенно уникальный персонаж вообще в мировой литературе. Вот что я хочу сказать. То есть он, по сути своей, пустой. Поэтому он идеален для того, чтобы другие люди помещали в него свои желания, что делать будет жена и дочь Городничего, и сам Городничий, когда начнет думать, что, может быть, через Хлестакова он место в Петербурге получит. Или свои страхи на него проецировать, что мы сейчас видим, да, что местное чиновничество и Городничий в него проецируют свои страхи. То есть Гоголь показывает удивительный механизм. Хлестаков становится значительным в глазах этого чиновничества не потому, что он из себя что-то представляет, он ничего из себя не представляет, а потому что окружающие вот эту пустую форму наделяют значением. Да, и его пустота оказывается идеальным экраном для проекций окружающих, для чужих страхов, для ожиданий, для иллюзий, для желаний и так далее. То есть вот это обманываться рады, то, что называются чиновники, они активно участвуют в создании Хлестакова как ревизора. И что любопытно, ведь мы так и создаем все остальное, мы так создаем кумиров, а потом разочаровываемся в них. Мы говорим, как это так? Такой человек и вот такое сделал. Как это возможно? Мы не ожидали. И так далее. И злодеев мы также создаем. Вспомните мультфильм «Тайна Коко». Вот вам прекрасный пример, как героя демонизировали, да, то есть спроецировали на него все темное, что могло бы быть в них самих, а потом выяснилось, что они ошибались. Да, насчет этого главного героя, гитариста, я просто не помню его имени. Вот, ну и вот эта взятка, да, да, это же довольно символический жест. То есть Хлестаков просит 200 рублей, а ему дают 400 рублей. Что вообще такое взятка, да, в данном случае? Это попытка задобрить вот этого Хлестакова как судью, как бы принести что-то в жертву, самое безболезненное – это деньги. Знаете, есть фраза «хорошо, что взял деньгами», я так всегда говорю. Значит, и Городничий хочет как бы подкупить судью Хлестакова, чтобы его тень никто не раскрыл. И Хлестаков принимает эту жертву. Но Хлестаков не является судьей, поэтому эта жертва – это как в черную дыру что-то бросать, да? И поэтому Городничий выдыхает, ему кажется, что пронесло, он как бы исцелился, да? Но тень как бы, как сказать... То есть страх уходит, но ведь ничего не происходит, потому что Хлестаков потом просто уезжает, забирает все эти деньги, и это как это, в трубу, да, отправлено. То есть, и что, то есть, смотрите, у нас есть Городничий, который отыгрывает роль, да, и это его сознательные действия, потому что оно обеспечено его страхом, потерей контроля, страхом, что его увидят в истинном свете, да? А его бессознательное, и у всех нас, вот возьмите ваш любой страх, смерть ребенка, бедность, нищета, болезнь, рак, и любые вообще страшные штуки, да, война, конец света, чего вы там боитесь? Значит, откуда эти страхи-то берутся? Почему они вообще живут в нас? Да потому что это потребность бессознательного нашего, да, чтобы мы освободились от них, и поэтому многие страхи сбываются, большинство страхов сбываются. Почему сбываются? Потому что это наша внутренняя мечта, чтобы страх сбылся. Это парадокс наш. Сознательно мы не хотим, чтобы он сбывался, а бессознательно хотим. Именно поэтому я и когда-то молвился, что Хлестаков — это лучший дар, который мог только прийти в этот город Н, потому что именно он освобождает Городничего и остальных героев от их масок и теней скрытых, да, которые приходилось постоянно обеспечивать, которые требовали много психического труда и так далее. Фух, сказал, что хотел. Напомню, вы можете написать 967-103-5533. Уверен, у вас появились какие-то вопросы, уточнения, комментарии. Пожалуйста, пишите, не жадничайте слов. Это бесплатно. Да. Не надо никаких взяток и ничего. Я все прочитаю. 967-103-5533. Возникает резонный вопрос. Если Хлестаков пустое место, откуда возникает его сила? А любая сила человека возникает из суммы мнений об этом человеке. То есть фактически мы своей фантазией, да, своими проекциями, ожиданиями создаем нечто. Да, то есть мы как бы подпитываем нечто своими взглядами, своими убеждениями, да. Когда мы связываем с человеком нечто, мы можем как бы накачать его вот этой вот энергией. Представим, что наше ожидание от человека – это энергия, которую мы накачиваем. И если человек может выдержать это, то он становится носителем наших ожиданий. А может не выдержать. Так бывает с детьми, когда родители их там на скорочтение в 3 года, шахматный кружок, еще будешь бальными танцами заниматься, еще в хоровой пении, еще что в школе успевал. В общем, накидывают, значит, на ребенка. А он старается очень, потому что хочется, чтобы родители одобрили, потому что родители, очевидно, ну, в психозе находятся, да, как минимум в невротии, потому что они думают, что надо ребенка накачать как можно сильнее, потому что иначе на минуту славы не попадешь. И вообще, что скажут подруги, у которых дети, какие дети, они уже считают до 8000 в 2,5 года. И, короче, начинается эта гонка, а ребенок в какой-то момент, он может не выдержать. Я работал в школе класс-центр. Классная школа, она государственная, 3 в 1. Там общеобразовательная программа, там театралка внутри школы и музыкальная школа. Кто учился в музыкальной школе и закончил, вы знаете, какая-то нагрузка. А это все в одном. И я был классным руководителем 2 8-х классов. Вот сколько там было детей? Ну, 45-50, может, около 50 детей. Вот из них, ну, как минимум 45 плакались мне о том, как им тяжело. Потому что нагрузка, ожидания родителей, ожидания учителей, ответственность перед директором, который очень важная фигура в этой школе, да, он как бы создатель этой школы, это авторская школа. То есть и дети не выдерживали этой нагрузки, да, а вот это проявить слабость, сказать маме, я больше не могу, а мама деньги какие-то там платит, мама, у нее ожидания, она всем подругам рассказывает, вот у меня дочка учится в этой школе, она такая молодец, на флейте она играет, и ОГЭ она сдала хорошо, и что там еще, понимаете, да, то есть и ребенок может это просто не выдержать, и начинаются нервные срывы и так далее, у кого-то проблемы со здоровьем, ну, потому что это компенсаторная потребность психики, да, какую-то взять паузу вот на эту бесконечную гонку, которую родители иногда с детства начинают гнать. Ну, понятно, это как бы эти механизмы, как бы многими людьми были описаны, это все на поверхности лежит. 967-103-5533, после новостей я почитаю ваши комментарии и немножко еще третьего действия коснемся в пьесе Гоголя «Ревизор».
1: Сотворение кумира.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в Казани встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Президент заявил, что отношения России и Турции носят дружеский характер, развиваются по восходящей. Российский лидер предложил обсудить текущие вопросы, которые интересны для обеих стран. Владимир Путин также передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
2: Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас в Москве состоялась целая серия встреч, полезных контактов, и не только вашим коллегой, но и с представителями самых разных ведомств. Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием. И в значительной степени, прежде всего, благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему. И мы всегда рады видеть его в нашей стране. Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих наших стран.
0: Глава МИДа Турции Хакан Фидан передал Владимиру Путину большой горячий привет от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эта встреча состоялась в Казани, где проходит саммит Россия-АСЕАН. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, двое пострадавших детей находятся в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные.
3: Мы находимся в хирургическом отделении. Здесь у нас находится всего 6 пострадавших из автобуса. Один взрослый, 5 детей. Из детей 2 находятся в реанимации. Это не значит, что жизни их что-то угрожает. Просто травмы чуть потяжелее, чем у остальных 3. Прогнозы врачи все дают положительные. Создаем все условия, чтобы было комфортно, психологически комфортно прежде всего. Здесь находятся родители. Папа одного из детей, мама тоже одного из детей.
0: По данным Минздрава Беларуси, 1 взрослый, 1 ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус в Брянской области. Пострадавших доставят для оказания медицинской помощи в Белоруссию. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка Белоруссии, которая сопровождала юных спортсменов. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники батальона беспилотных систем ВСУ и 3 бригад в районах населенных пунктов Радьковка, Уланова, Гирина и Лужки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Приколотная, Лосевка и Гри. Игровка. Противник потерял свыше 230 военнослужащих. Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Погибли 2 человека, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку проводит транспортная прокуратура. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь, ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов.
1: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за суперкубок страны этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. Напомню, действующим обладателем суперкубка России является ЦСКА. Немецкий специалист Сандро Шварц сегодня прилетел в Россию и официально возглавил московское «Динамо». Все подробности у Андрея Кудряшова.
1: Самолет с главным тренером «Бело-голубых» приземлился в столичном аэропорту Внуково, где его встретили генеральный директор клуба Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Контракт с 47-летним тренером подписан на длительный срок до лета 2029 года, и, отвечая на вопросы журналистов о причинах своего возвращения после столь долгого перерыва, Шварц подчеркнул особую эмоциональную связь с командой. Цитирую. «За последние несколько недель было очень много разговоров. Я говорил со своей семьей касательно этой ситуации. Было много разговоров с персоналом, с гендиректором, спортивным директором. И после 4 лет я перед вами. Эмоциональный особенный день для меня», заявил немец в аэропорту, чьи слова приводит ТАСС. Шварц уже тренировал «Динамо» с 20 по 22 годы. Под его руководством москвичи впервые за 14 лет выиграли бронзовые медали и дошли до финала Кубка страны. Напомню, что после ухода из московского клуба немецкий специалист работал в Бундеслиге с Берлином, Линской Гертой, а также в США с Нью-Йорк Ред Буллс, который вывел в финал плей-офф Североамериканской лиги МЛС. По словам тренера, сейчас главная задача – создать новую историю с обновленным составом футболистов.
4: Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 24-летним бразильским защитником Лукасом Фасоном до 30 года. Ранее источники чемпионата сообщали о том, что по новому контракту Фасон, выступающий за «Локо» с 22 года, будет получать 8 миллионов рублей в месяц. Мадридский «Реал» направил в УЕФА письмо с материалами, которые подтверждают наличие непрозрачных платежей со стороны «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской Испанской футбольной федерации Хосе Мари Энрикесу Негрейри. Речь идет о выплатах, которые, по мнению «Реала», носили длительный, систематический и необоснованный характер и осуществлялись через различные корпоративные структуры. Также клуб призвал УЕФА возобновить ранее начатое дисциплинарное разбирательство и не затягивать процесс расследования. Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28-го со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», заявил Кириленко. В завершение тенниса Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Галле. Сегодня российский теннисист, посеянный под номером 4, обыграл Теренса Атмана 6-4, 6-4. И в 1/4 сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. И пока это все новости спорта.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения кумира.
1: Сегодня не густо с комментариями, но что есть, то есть. Вот Игорь написал: «Когда я учился в школе в 89-98 годах, я не любил литературу. Мне нравилась геометрия, алгебра, физика. Сегодня мне 45 лет, и вы, Антон, открыли для меня русскую литературу. И я это хотел сказать. Спасибо вам за эфир, Игорь Ствери». Игорь, долгое вам лето. Рад услужить. Валерий пишет: «Добрый вечер. Извините, что не в тему, но мне кажется, что ревизор — это поле, которое пахано-перепахано. Мне хотелось бы, чтобы вы разбирали менее затертое произведение. Ничего не имею против классики, очень люблю это произведение, но с нетерпением жду передачу про Алису Льюиса Кэрролла. Хотя вас всегда интересно послушать». А Валерия, конечно, удивительно. То есть Алиса не пахана-перепахана, по-вашему, да? Это такой действительно редкий алмаз, и мало кто слышал об этой книге. А по поводу того, что что-то пахано-перепахано, ну, меня это мало интересует, потому что так как я о чем-то расскажу, никто не расскажет, потому что это мое личное открывание того или иного текста, и что там произойдет, я каждый раз тоже не знаю. До того, как мы ушли на новости, задался вопросом и вам его адресовал, да, то есть если Хлестаков ничто, да, пустое место, пустышка такая, болванка. Болванка хороший, да, образ, потому что на болванку можно что угодно записать. Откуда вот берется его сила? И суть-то в том, что ответ кроется как бы в нас самих, в этой структуре человеческого сознания. Потому что наше сознание, оно склонно подменять реальность нашими ожиданиями, проекциями, да, о чем я говорил. И вот это желание верить в авторитет, страх перед наказанием, вообще вот это же с детства в нас воспитывает. Ну, я не знаю, как у вас, но если я иду по улице и вижу полицейского, мне немножечко не по себе. Откуда это берется? Меня никогда в детстве полицейскими не пугали. Ну, все, кого я не спрошу, все мои знакомые, все мое поколение, у нас как будто вшит этот страх перед служителями закона. Откуда он? Понимаете, что удивить? То есть, и ты идешь и думаешь, как бы на него так не посмотреть, чтобы тебя в чем-то не заподозрили. И я думаю, что это вообще тоже из школы идет. Вот ты не сделал домашку, сидишь на уроке, думаешь, как бы так вот смотреть на учительницу, чтобы она тебя не спросила. А у кого-то же ты в семье, да, как бы вот так вот, как бы чтобы папу не разозлить себя вести, да, или мама не в духе пришла, как бы мне так вот выглядеть, чтобы вот не привлекать внимание, да, вот если ниже травы быть, это же ведь впаяно в обществе, этого очень много, отсюда так много тревожных людей, что как ты на них посмотришь или что-то скажешь, поэтому меня многие люди, конечно, пугаются. Когда я им что-то говорю, они сразу что-то такое думают. А я же еще к людям иногда просто как бы подхожу, что-то им говорю, и они теряются. Вот. И получается, что вот этот вот страх перед сильными мира сего, да, перед наказанием, и отсюда наша готовность признать какую-то фикцию, если она удобно вписывается в наши ожидания. В интернете очень много подобных роликов, когда человек выдает себя за какого-то проверяльщика из какой-то комиссии, люди ему верят, и начинают перед ним лизоблюдствовать и стоять по стойке смирно. То есть, господи, ну а почему, когда ребенок проходит, ты не встаешь по стойке смирно? Почему так? И вот это тоже интересно, что нам статус, он действительно что-то дает, что человек какой-то важный. И вот, например, ну, есть один коллега на радио «Маяк», вот он как-то выходил с «Маяка», я шел навстречу, у него была правая рука занята, и он мне левую подал. И я подумал, а если бы там Владимир Соловьев или Путин шел, он бы тоже левой рукой поздоровался? Или все-таки переложил бы кофе в левую и поздоровался правой? Я понимаю, что, конечно же, он бы встал по стойке смирно, потому что одно дело с Путиным поздороваться, а другое дело с Новиченковым. Понимаете, вот это деление бытия. Поэтому мы с детьми можем по-хамски себя вести. А, например, если какой-нибудь кавказец будет, я буду с ним вежливо, потому что он такого сурового вида, еще накостыляет мне. Вот повсеместно это разделение, понимаете? И для нас очень важен этот статус. А какой он вообще имеет отношение к тому, что перед вами за человек? И мы как бы вот встречаем по одежке и так и провожаем по одежке. И нас мало вообще интересует, что действительно перед нами за человек. Понимаете, это никого не интересует. Ведь весь Гоголь про маски. Весь Гоголь про маски. И помните, как Чичиков пыли в глаза всем набросал своим обхождением, умением говорить, умением подлизываться, умением достигать своего и становиться таким образом своим. Вот в чем дело. И мир так устроен, и он всегда был такой, всегда будет такой. И это удивительно. Если ты человеку указываешь на то, что он так делит бытие, почему ты мальчику во дворе говоришь: «Эй, ты, подойди сюда», а своему начальнику ты так не говоришь? В чем разница между ними? Ты не веришь, что этот мальчик вырастет и будет начальником? Вспомните чеховского «Толстый и тонкий», ведь это же про это. И мы в школе читаем это всей страной, говорим, вот как это может быть, что один, значит, они друзья по школе, и вот один перед ним, как по стройке смирно встает, и видит только чин, как так, а потом мы вырастаем и производим этого Чехова в своей жизни. С одним мы так общаемся, с другим так. Посмотрите на Городничего. Перед Хлестаковым он весь, значит, там расплывается, а слуге говорит: пошел вон отсюда. Понимаете, откуда это берется? Смотрите, бы Христос говорил: так, ну, это на мои ребята, с ними я хорошо, этих беру с собой, да, значит, в Царство Небесное, а этих я не беру, ну, потому что они не мои ребята. Вот это вот кумовство, понебратство, рука руку моет, вот откуда все это берется. Понимаете, в чем дело? И поэтому тут нет никакого уважения, потому что мы и не хотим видеть друг друга. И это повсеместно. Понимаете? Люди удивительные, конечно, существа. Вот я об этом говорю. Расскажите, у вас наверняка были такие истории. И постоянно с этим сталкиваешься. Постоянно. Я помню, когда покупал машину, значит, джинсы да балахон и кроссовки. Ну и как-то я у полковника покупал. А еще смешно, я когда звоню по объявлению на автору, говорю: здравствуйте, вот машина такая. А он говорит: да, меня зовут так-то и так-то, я полковник. Я говорю: что? А я даже не понял. Он говорит: да неважно. Потом начал мне рассказывать, что он полковник. Говорит: да мне вообще, честно говоря, все равно, полковник вы или не полковник. То есть он привык, что если он полковник, то значит как-то к нему особенно не как-то, ну, спокойно. Он на меня начал рассказывать, что вот он полковник, а еще он полковник. Я слушаю, ну, как бы, окей, и чего, что. А я вот, как бы, школьный учитель, 14 лет школьный учитель. Ну, то есть какая разница, полковник ты или школьный учитель? Да? И потом, когда он узнал, что я работаю на радио, он изменился в лице. Он начал со мной по-другому говорить. Думаю, матерь Божья, что изменилось-то? Я 10 минут назад и сейчас один и тот же человек. Почему? Что происходит вообще? Как? Это один и тот же человек, понимаете? Это удивительно. И главное, все, каждый скажет: лицемерие, не люблю лицемерие. Каждый скажет, вот это... Люди, как и говорят, люди двуличные, говорят. Этот же человек и скажет, что его не терпеть не может лицемерие, и сам производит это. Удивительный мир, конечно. Вот я вот сейчас, я не знаю. Ой, как это возможно? Нас рожают матери, вынашивают 9 месяцев, кормят грудью, понимаете? Когда мы болеем, нам там и спиртом растирают, и таблетку дают, и под сердцем носят, если носят, да, и в школе мы учимся, и там руку поднимаем, и первая любовь, и где-то драка, и лагерь летний, и дача, рыбалка, друзья, велосипеды. Все как-то идет ходом, а потом человек вдруг говорит: я полковник. Как так произошло? Вася, ты же Вася, какой ты полковник, понимаете? Это же про это, ладно, полковник, но радиоведущий. Ну вот, представляете, я помню по себе это тоже было. Когда я в школе только начал работать, ну, наверное, даже уже во второй это было в школе, год 2014, и вот я на какую-то тусовку приходил такую, и спрашиваю: а ты кто? Я любил говорить, что я школьный учитель. Все говорят: ой, как это необычно, школьный учитель, как мало молодых в школе вот это всю бадью начинают. Все одно и то же говорят, все одно. Вот бы мне такого школьного учителя, мало молодежи в школах, одно и то же. Вот. И я вот чувствовал себя, как круто, что я школьный учитель. Я как бы сливался с этой маской, понимаете? Потом я вдруг увидел весь этот узор, думаю: Артем, какой ты школьный учитель? Да ты вообще не школьный учитель, и не какой-то не радиоведущий. Ты вообще, то есть на самом деле вот эти маски, они так легко на нас липнут, потому что это так сладостно. Приятно быть охранником, потому что охранник решает, пускать, не пускать. Приятно быть начальником, но ты не начальник, ты Вася, ты не полковник, ты не школьный учитель. Ты Петька, понимаете, ты Петр просто, да, вот, я не знаю. Ну, это какие-то... Это игры же, понимаете? Игры, причем игры фантазии наши, а нас самих, которые мы обслуживаем. Поэтому мне нравится, что в бане генералов нет. Вот я люблю поэтому баню. Все одинаково голые, понимаете? У всех там одно и то же в трусах. И ничего с этим не поделаешь. Вот она правда. Вернемся после рекламы.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
1: Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
2: Студия Владимира Матецкого.
1: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
2: По пятницам с 14:00. Воспитательный знак.
3: Неправда, что ребенку подавай то стекло из окошка, то звезду с неба, что его можно подкупить подачками и уступками, что он врожденный анархист. Нет, у ребенка есть чувство долга, не навязываемое извне. Любит он и расписание, и порядок, и не отказывается от обязанностей и соблюдения правил. Требует лишь, чтобы ярмо на его шее не было слишком тяжелым, и чтобы он встречал понимание, когда не устоит, поскользнется или, обессилев, остановится перевести дух. Ребенок хочет, чтобы с ним обходились серьезно, требует доверия, советов и указаний. Мы же относимся к нему шутливо, неустанно подозреваем, отталкиваем непониманием, отказываем в помощи.
2: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: сотворения кумира.
1: Прочитаю несколько комментариев и подведу итог под сегодняшним эфиром. Игорь пишет: с кем нам удобно, ту сторону мы принимаем и подстраиваться пытаемся. Можно назвать двуличием, но это так и так будет. Игорь, я понимаю, это как бы базовые настройки человека, да, но вопрос в том, что человеку не хочется же ведь выбираться из этого, да, как бы матричная структура так устроена, это закон, я понимаю. Андрей Анатольевич пишет: это повсеместно, то, о чем ты говоришь, дорогой Артем, но люди разные, и чаще всего в других люди видят собственные недостатки. Благодарю тебя за раскрытие образа Хлестакова и Городничего, я раньше их не отождествлял, а ты это точно подметил. Спасибо, Андрей Анатольевич. Виктор пишет: привет, Артем, помню, как проходили это произведение на уроках литературы, приятно было услышать вашу передачу, спасибо за эфир. Спасибо, Виктор. Валерий пишет: когда ты хотел, чтобы люди при общении представляли из себя бестелесные фантомы, чтобы общение проходило без давления внешности, чинов и тому подобного. Вик пишет: ну, полковник вам успокаивал, что ему можете доверять, да вообще военные между собой ласковые. Так на самом деле, действительно, так часто сталкиваешься с людьми, и они изначально не доверяют людям, поэтому они хотят, чтобы им доверяли, и всячески вот накидывают. А я базово доверяю людям, поэтому, когда люди начинают мне доказывать, что им можно доверять, я вообще не понимаю, чего они от меня хотят, понимаете? То есть, действительно, мы проецируем наше ство на других людей. По поводу Хлестакова я еще хочу пару вещей сказать. Я перед эфиром даже себе записал какие-то мысли, я о нем думал. Значит, смотрите, ведь Хлестакова невозможно разоблачить, это важный момент. Это неразоблачаемый герой, потому что в нем нет никакой истинной сущности. Все, что вы можете разоблачить в Хлестакове, это собственные наши проекции на этого Хлестакова. Да? То есть Хлестаков возникает в наших жизнях каждый раз, когда мы начинаем жить как бы в режиме производства иллюзий. Когда это происходит? Форма отрывается от содержания, когда мы любую форму можем наполнить любым нашим содержанием, которое нам необходимо. И поэтому наши слова, наши поступки, наша реальность не связана с реальностью, да, то есть наша фантазия, она всегда больше реальности. И в этом смысле Хлестаков фигура очень современная, да, он предвосхищает мир симулякров бодрияровский, да, мир симуляций, в которых мы живем, да, каких-то медийных образов, кумиров, пустых авторитетов, и вот это из грязи в князи и обратно, и где значимость человека, да, вот то, о чем я говорил до рекламы, определяется не его содержанием, а как бы вот этим эффектом, который человек производит, да, ну, как бы его персоной, по большому счету. Это же Евгений Онегин, он тоже мастер производства впечатления, вы помните, чем кончилась его история. И Хлестаков таким образом это не персонаж, это, как сказать, это механизм, через который мы производим свои фантазии. Он отражатель этого механизма. И когда мы порождаем Хлестаковых, когда мы сами несем в себе какую-то пустоту. А почему пустота? А почему вот я полковник, это пустота? Потому что это никак не связано с твоим «я». Это просто маска. Это сумма окружающих мнений. Сегодня ты полковник, а завтра ты бесполковник. И все. Да? Сегодня ты миллионер, а завтра крах биржи, и ты без денег. Да? Сегодня ты отец семейства, завтра погибает вся твоя семья, и у тебя больше нету семьи. Да? То есть все, с чем мы себя отождествляем, оно само по себе на самом деле не может удерживаться без наших фантазий. И если оно разрушается, то мы остаемся без всего этого. Да? То есть оказывается, что не мы источники смысла, а вот эти внешние фигуры, будь то статус, социальное положение, деньги, семейные связи, что там еще, и вот все это прочее. То есть, на самом деле, глубинно мы бы хотели растождествиться с тем, чем мы не являемся. Да, поэтому сегодня, когда меня радиослушатель постоянно называл Антон, я его и не исправлял, потому что, на самом деле, я, по сути, и не Артем. Если вдуматься, да, я иногда это делаю. Артем ли я? Ну, конечно, я не Артем. То есть, я не Артем. Понимаете, я не являюсь тем, что называется Артемом. Да, и вообще, что такое Артём? Это просто наименование чего-то, что я называю я. Да, это просто как бы маркер этого. Поэтому, в принципе, можно и лопатой называть. Да, уважаемая лопата, спасибо за радиоэфир. И тоже будет окей. Да? То есть, если я смог растождествиться с собой, как с Артёмом, то тогда можно, могу быть кем угодно. И поэтому, когда Одиссей проходит свой путь, он же приходит к тому, что он никто. Он никто и приезжает на родную Итаку как никто, да, и звать его никак. Он какой-то старик, его никто не узнает, ну, кроме там по шраму его узнает его молочница, кажется, не суть, молочная мать. И жена потом, ну, это отдельная история. Короче говоря, вот дойти до этого никто. Я думаю, ну, это то, чего бы я хотел. Растождествиться со всеми теми напускными образами, суммами мнений, ожиданий, которые производит окружение. Поэтому я рад каждый раз, когда люди во мне разочаровываются, потому что они не во мне разочаровываются, а в своих проекциях на меня. Когда они узнают, что я ругаюсь матом, когда они узнают, что я могу сказать что-то, например, что я верю в Бога, одни разочаруются, а другие разочаруются, что я не верю в того Бога, в которого им привычно верить, например, да, или вообще мои какие-то политические взгляды, которые у меня практически отсутствуют, мне просто это неинтересно, а как же так, да, когда я говорю, что у меня нет ценностей, это тоже кого-то разочаровывает, и я всегда радуюсь, когда я кого-то разочаровываю, потому что, как бы, чары снимаются, понимаете, спадают чары, и я освобождаю людей от себя самого, слава тебе, Господи, что у меня есть такая возможность, и еще и работа на радио. Дары Божьи твои невероятно, Господи, спасибо тебе большое. И спасибо вам, что разделили со мной эти 2 часа. Уверен, будут еще часы нашей жизни. Спасибо за внимание. С вами был Артём Новиченков. Можете подписаться на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». И до новых встреч. Берегите себя и не берегите иллюзии о себе. До свидания.
0: Сотворение у мира.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегации, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН. Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН. Глава государства подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила.
2: Сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
0: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, также главой МИДа Турции, премьер-министром Малайзии. Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН Владимир Путин посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Туристы на территории Казанского Кремля, увидев президента, пожелали ему здоровья и счастья. Ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. Следственный комитет России начал следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру, заявил Песков. Двое детей, пострадавших в результате удара ВСУ по автобусу, находятся в реанимации. Их жизни ничего не угрожает. Прогнозы медиков положительные, сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Ранее поступала информация, что в больницах Брянска находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. По данным Минздрава Белоруссии, один взрослый, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставят для оказания медицинской помощи в Белоруссию. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка Белоруссии, которая сопровождала юных спортсменов. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в Красном Лимане. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигман.
3: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов.
0: Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Нынешняя избирательная кампания одна из самых масштабных за последнее время. Старт накануне дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. Сегодня на первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню голосования глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет. В выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 1906 году в Луксоре был найден парик Мерит, супруги архитектора Ха эпохи Аменхотепа II. Гробница содержала ценные вещи, часть которых сегодня хранится в Египетском музее Турина. Парик из каштановых волос размещался на деревянных подставках в льняной обертке. Он сохранился благодаря ароматным маслам. Современный анализ подтвердил использование растительных масел и показал, что Мерит не брила голову полностью, в отличие от многих других аристократок. Парики в Древнем Египте носили и мужчины, и женщины для красоты, защиты от солнца и вшей.
0: Audio Stories.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Представьте, что при вашем приближении у людей начинается кашель, насморк и раздражение горла. Это состояние называют у людей на меня аллергия. Раньше случаи такой аллергии обсуждали в интернете, но наука игнорировала тему. В 2017 году появились первые исследования, но связаны они были с триметиламинурией, состоянием, когда от человека исходит запах рыбы. Несколько лет назад японские ученые обнаружили, что тело человека выделяет летучие органические вещества, в том числе толуол, который вызывает раздражение кожи и покраснение глаз. У пациентов, на которых у других людей аллергия, концентрация толуола выше из-за замедленного выведения, что приводит к накоплению и выделению через кожу. Причины и возможное лечение такой аллергии неизвестны. Рекомендуют ограничить сахар, углеводы, мясо и молоко, но доказательств эффективности нет. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые изучили лунный грунт с обратной стороны Луны, который доставила миссия Чанъэ-6. В образцах обнаружены минералы гематит, макгемит и магнетит, оксиды железа, которые придают ржавый оттенок. Ранее считалось, что Луна имеет восстановительную среду. Новые данные показали, что метеоритные удары создавали кратковременные кислород-содержащие зоны, где расплавленные породы окислялись в железистые оксиды и вошли в поверхностный слой. Эти открытия меняют представление о геологии Луны и подчеркивают важную роль метеоритных столкновений в ее формировании, а также помогают объяснить загадочные магнитные аномалии на спутнике.
0: Audio Stories.

0: Здоровый эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен. Сергей Насибян, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ответными действиями России будет продолжение спецоперации. А как заявил глава МИДа Сергей Лавров Павлу Зарубину, атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области была осуществлена сознательно.
2: Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно. В надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям.
0: Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Дети ехали на спортивные сборы на отдых в Геленджик. По данным Минздрава России, ранения получили 7 человек, в том числе 5 детей. Погибла женщина, гражданка Белоруссии, жена одного из тренеров. Она сопровождала детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Средствами ПВО за сутки сбиты 17 управляемых авиабомб и 566 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ. Взрывы прогремели в Сумской области, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах под контролем ВСУ Херсоне. Иран, США и их союзники обязуются прекратить военные действия, а также не начинать войну. Агентство ИРНА сообщает о некоторых договоренностях, которые зафиксированы в меморандуме. Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, не вмешиваться во внутренние дела, передает РИА Новости. Соглашение будет подписано в течение 48 часов, только что заявил Дональд Трамп. Он сообщил, что силы США какое-то время останутся в районе Персидского залива. Ранее американский лидер предупредил, что если США не достигнут окончательной сделки за 60 дней, указанных в меморандуме, то вернутся к бомбардировкам Ирана. При этом Трамп признал, что продолжение войны с Ираном чревато экономической катастрофой. Он также заявил, что в какой-то момент Штаты должны будут вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар. И еще Дональд Трамп снова заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против российской нефти. Ранее сегодня президент США сообщил, что восстановление санкций находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $79 за баррель. На ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке заключение сделки между США и Ираном, которое запланировано на пятницу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра в первой половине дня кратковременный дождь плюс 15-17, в Москве в четверг кратковременный дождь 14-16 градусов.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на две позиции и стал третьим. А первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Генеральный директор московского хоккейного «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста. Об очередных кадровых решениях этой команды Андрей Кудряшов.
1: Белорусский функционер руководил клубом с 13 июня 2023 года, и это увольнение стало финальной точкой в затяжном кризисе и масштабной перестройке московской команды. Главной причиной перестановок стали провальные результаты и внутренние проблемы клуба, которые копились весь прошлый год. В сезоне 25-26 годов «Динамо» показала слабый результат, заняв лишь 7-е место в западной конференции КХЛ. Окончательным ударом для руководства стал первый раунд Кубка Гагарина. Москвичи в сухую проиграли серию своим минским одноклубником 0-4. Такая серия неудач привела к полной зачистке спортивного блока. Процесс кадровых изменений начался еще весной. В апреле клуб расстался с главным тренером Вячеславом Козловым, пригласив на его место Леонида Тамбиева. Сегодня же, 17 июня, «Динамо» сделал очередной шаг в реформе управления, официально объявив о назначении Алексея Бадюкова новым спортивным директором. Увольнение генерального директора Сергея Сушко фактически завершает смену руководителя состава, от которого попечительский совет ждет исправления системных ошибок прошлого сезона.
3: Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача — оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, подчеркнула Корстин. Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла сегодня. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетке мира Арине Соболенко 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Исследователи проводили масштабную научную работу в Восточно-Антарктическом плато в период с 2019 по 2023 год. Они добыли ледяное ядро с глубины около 200 метров на высоте 2000 метров. Возраст льда определили по радиоактивному распаду изотопов аргона. Выяснилось, что лед образовался в миоцене около 15 миллионов лет назад. Это открытие значительно превосходит предыдущий рекорд по возрасту льда – 2 миллиона 700 тысяч лет. В регионе Алан-Хиллс, где был добыт рекордный образец, за 6 миллионов лет температура снизилась примерно на 12 градусов Цельсия. Старые слои льда сохраняются благодаря сильным ветрам и холодному климату. Исследования в суровых условиях сложны, но помогают лучше понять историю климата Земли и динамику природных процессов.

вечной навстречу все несется, все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да раз нравится девчонке то другой, то другой, то другой. И придет она к нему в конце концов и скажет здравствуй.

0: Audio Stories.
1: В горах Севенны на юге Франции 77-летний мужчина провел 3 дня во овраге, выжив благодаря бутылкам красного вина. Он упал с велосипеда с высоты около 40 метров возле реки Гарден, примерно в 80 километрах от Монпелье. Мужчина потерял ориентацию и скатился по каменистой местности. Одинокий и раненый, он не мог привлечь помощь, но сумки с вином остались неповрежденными и согревали его в холодные ночи. Несколько раз он пытался выбраться, громко звал на помощь, но силы иссякли. Спасатели нашли велосипед и услышали крики только спустя 3 дня. Мужчину доставили в клинику с незначительными травмами и переохлаждением. Врачи называют выживание чудом из-за сложных условий – дождя, холода и отсутствия пищи. Вино помогло поддерживать тепло, что и спасло нашего героя.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Мы пробирались в огромный цех, где стояли огромные непонятные машины, подернутые желтыми струйками ржавчины. Крыша у цеха была стеклянная, и там, где выпали квадратики стекла, синели квадратики неба. И это небо казалось синим необыкновенно, не таким, каким оно выглядит с улицы или из окна дома. Но большая часть стекол была цела, и сквозь них солнце проглядывало тускло, как при затмении. Поэтому в цеху всегда было сумрачно. В этом сумраке, в тишине, проходили мы по цементному полу, и шаги наши звучали гулко, мощно, будто рядом с нами шагали два невидимых великана. Но вот мы останавливались у какой-нибудь машины, и нас еще теснее обступала тишина. Нам начинало казаться, что настал конец света, и все на Земле умерло и умолкло, и осталось на всей планете только два человека. Я да лунатик. А в наследство нам достался этот гигантский цех с непонятными машинами и весь мир. И мы не знаем, что же нам делать со всем этим. Мы выбегали на заводской двор. Возле заколоченной котельной, на давно остывших отвалах шлака, росли ушастые лопухи и сорная ромашка, которую еще называют аптечной. Она любит расти на свалках, на пустырях, на обочинах. Одним словом, в таких местах, где другие цветы расти стесняются. Мы срывали головки этой ромашки, растирали их между ладонями и потом нюхали ладони. Они пахли яблоками.
0: Вадим Шефнер. Счастливый неудачник.

0: Радио Сторис.
1: Велотуры по так называемой «дороге смерти» в Боливии начали проводить с 1998 года. Маршрут стартует в столице страны Ла-Пасе, поднимается на 4700 метров, затем спускается почти на 3500 метров к тропическим лесам. Дорога была построена в 1930-х годах и стала единственным путем из Ла-Паса вниз. По ней ездили легковые машины и грузовики. Ежегодно на ней погибало до 300 человек. Машины срывались вниз с обрыва. С 1998 года дорога стала туристическим маршрутом для экстремалов. За это время произошло до 30 смертельных случаев среди участников туров. В 2006 году открыли новую магистраль, а старая дорога превратилась в спортивную трассу, которая приносит доход местным жителям. Ежегодно ее проезжают до 25 тысяч велосипедистов.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин, приветствуя в Казани участников саммита России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил о взаимном стремлении выводить сотрудничество на более продвинутый уровень. Президент отметил, что в свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи.
2: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран.
0: В Казани глава российского государства уже провел отдельные встречи с министром иностранных дел Турции, президентом Филиппин, султаном Брунея и премьер-министром Малайзии. На саммите, который завершится 19 июня, присутствуют лидеры всех 11 стран ассоциации. Подразделения западной группировки российских войск за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику 4 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны. Продолжается уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях Запада на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова, Грушевка, Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец. В районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии.
0: Также в военном ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Север» поразили формирование батальона беспилотных систем ВСУ и 3 бригад теробороны. Бои прошли в районах Радьковки, Уланова, Гирина и Лужков Сумской области. А под Харьковом нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах Терновой, Приколотного, Лосевки и Григоровки. Противник потерял 230 боевиков, также ликвидированы бронемашина и 14 автомобилей. В ООН осудили украинскую атаку по автобусу с детьми в Брянской области. Как сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Между тем, в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших от атаки и сообщил, что дети напуганы, однако их жизни ничего не угрожает. Прогнозы медиков благоприятные. Напомню, в среду украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина, ранены 7 человек, включая 5 детей. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Илью Трабера на 2 месяца. Как отмечает ТАСС, его подозревают в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, а также в незаконном обороте оружия. Дело расследуется по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Ленобласти в 2020 году. Тогда, в октябре, на выходе из бани на своем участке в селе Великое в Выборгском районе, был застрелен местный предприниматель и депутат Александр Петров. Орудие убийства тогда не нашли, и 6 лет не удавалось выйти на подозреваемых. Илья Трабер управляет крупной инфраструктурно-портовой группой. Ее ядром являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 18 июня, в Москве синоптики обещают облачную погоду, вероятен небольшой дождь, днем в российской столице от +14 до +16.

0: Stories.
1: Современное высшее образование сталкивается с инфляцией оценок, похожей на инфляцию цен. Анализ статистики Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики за 2018-2021 годы показал, что главная причина – перегрузка преподавателей. При большом числе курсов и проверяемых работ преподаватели склонны повышать оценки, чтобы облегчить себе работу. Так, увеличение числа студентов на одного повышает средний балл на 0,7 тысячных пункта, а при потоках до 500 человек разница достигает 2-3 баллов из 10. Опытные преподаватели оценивают точнее благодаря знанию группы и дисциплины, а курсы обязательного характера чаще подвергаются переоценке, в отличие от дополнительных. Завышение оценок снижает доверие к диплому и создает социальную несправедливость, давая лишнее преимущество некоторым студентам. Для решения проблемы предлагается сократить нагрузку на преподавателей, ограничить количество групп и часов, а также внедрить прозрачный контроль за оценками и единые стандарты проверки знаний.
0: Audio Stories.
2: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне...

Ребята, я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Audio Stories.
1: Мечеть Мармарай-Лехият в Стамбуле – уникальное сооружение из стали, которое сочетает в себе религиозные практики, образование и современную архитектуру Турции. Расположена на территории университета Мармара, недалеко от пролива Босфор. Занимает около 30 тысяч квадратных метров и является центральным объектом кампуса. Первая мечеть на этом месте была построена в далеком 1982 году. В 2011 она была разрушена землетрясением. Новая стальная мечеть была открыта 23 октября 2015 года. В мечети выделяется призматический купол из нержавеющей стали и стекла высотой 35 метров, который поддерживают 12 стальных колонн. Здесь организовано уникальное освещение с витражами, которое создает эффект вращающегося света. Декоративные элементы включают традиционные арабские мукарны. Мармарай-Лехият выполняет также функции общественного центра с кинотеатром для демонстрации документальных фильмов, кафе-библиотекой, конференц-залами и учебными площадками.
0: Audio Stories.

скучаем по любимому, по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря, а самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы повторим несколько сложных ударений в именах существительных и выучим стишки, которые помогут запомнить правильное ударение. Начнем со слова «благо». Когда оно в начальной форме, то проблем нет. Все начинается, когда мы употребляем его во множественном числе. И Сергей Стилавин употребил.
2: А зачем они нас приучали к этим благам цивилизации, если теперь приходится отлучать?
1: Благам цивилизации – это неверно. Слово «благо» имеет неподвижное ударение на основе. И при склонении ударение сохраняется на первом слоге. Благо цивилизации, благом цивилизации, благах цивилизации. Ну и обещанные стишки. Жизнь бежит зигзагами, одаряет благами. А теперь переходим к слову «крем». И здесь та же картина. Проблемы появляются во множественном числе. И они появились у гостей программы «Как знать».
3: И ароматы в то время изготавливались там же, где и ароматные, где и лечебные мази, настойки, крема. А вот такая уходовая косметика, как пудры, крема, вот эти вот ароматные розовые воды, они стали не прихотью, а уже необходимостью.
1: Крема, неверно. Вспоминаем слово «благо», «благом», «благами». И здесь все под копирку. Кремы, кремов, кремах. Ударение сохраняем на первом слоге во всех формах. И обратите внимание, в именительном падеже множественного числа окончание «ы», причем безударное «кремы». Если с кожей есть проблемы, то тебе помогут кремы. Но это не значит, что во всех словах ударение неподвижное. Мы уже вплотную подобрались к следующему слову «герб», и там все иначе. Но давайте сначала послушаем, что сказал гость программы «Физики и лирики» Михаил Каптюк.
4: Американцы же напуганы историей с этим гербом в посольстве, где были прослушивающие устройства. Они эту бедную собачку и на рентгене светили.
1: Не гербом, а гербом. В этом слове при склонении ударение переносится на окончание. Поэтому гербом, гербами, гербах, гербы. Похожие на рассказчиков судьбы семейные фамильные гербы. Ну и мы переходим к еще одному существительному. Его вспомнил эксперт программы Ассамблеи автомобилистов Олег Осипов.
5: В первом квартале этого года, пишут ведомости, количество тендеров на приобретение автомобилей для госслужащих за первый квартал было проведено, между прочим, немало, 464 тендера.
1: Не квартал, а квартал. Причем такое ударение актуально при любом значении слова. И часть улицы, и часть года. Всегда в слове «квартал» ударяем второй слог. А помогут это сделать, опять же, стишки в тему. Кстати, их два. Для каждого значения слова свой шедевр. Мы прошли немало, целых два квартала. В бухгалтерии «аврал» завершается квартал. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

весел, до чего мил, до чего ж я милый, до чего весел. А причины нету никакой, тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, говорят, что мир без песен пресен.

0: все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой.
1: Аудио сторис.
2: Ученые создали глобальную цифровую симуляцию Земли с детализацией около 1,25 километра. Она включает атмосферу, океанические течения и наземные территории, отслеживая энергию, влагу и углеродный цикл. Проект основан на модели ICON, которую разработала немецкая служба погоды с институтом Макса Планка. Для работы использовали тысячи мощных видеокарт и процессоров. Таких вычислительных объемов для высокой точности ранее не применяли. Модель служит инструментом анализа климата, выявления рисков и поддержки решений государства и общества. Создание стало возможным благодаря суперкомпьютерам и специализированному программному обеспечению. Теперь задача – использовать знания для оценки влияния климата на биоразнообразие и разработку мер адаптации.
1: Audio Stories.
3: Мохнатый шмель, надушистый хмель, цапля серая в камыши.

навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась,

0: Audio Stories.
1: Хирург Джулиан де Сильва из Лондонского центра косметической хирургии выявил женщин с лицами, которые наиболее соответствуют золотому сечению. Самой близкой к идеалу стала актриса Эмма Стоун с показателем в 94,72%. Особенно выделяется линия подбородка и форма губ. Второе место заняла певица и актриса Зендая, получив 94,37% с высокими оценками за губы, глаза и лоб. В десятку идеальных также вошли Бейонсе и Марго Робби с результатами свыше 90%.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души.
1: Почти 400 лет тому назад Шекспир в «Гамлете» создал сцену. Король подсылает Гамлету своих придворных с тем, чтобы они проникли ему в душу и вызвали его доверие. Гамлет протягивает Гильденстерну флейту, и происходит следующий диалог. Гамлет: «Не сыграете ли вы на этой дудке?» Гильденстерн: «Мой принц, я не умею». Гамлет: «Я вас прошу». Гильденстерн: «Поверьте мне, я не умею». Гамлет: «Я вас умоляю». Гильденстерн: «Я и держать ее не умею, мой принц». И тогда Гамлет говорит: «На мне вы готовы играть, черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?» Этой сцены я начинал бы обучение всех желающих в будущем стать педагогами. Вы готовитесь стать музыкантами, играющими на самом тонком и чувствительном инструменте – человеческой душе. Помните, что для этого нужно и упорство в постоянной тренировке, без которого нет музыканта, и особая музыкальность души, педагогический слух, чуткость.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Известно, что некоторые люди легче засыпают под детективы и криминальные истории. Дело в том, что восприятие чужих трагедий создает чувство собственной безопасности. Просмотр тревожных сюжетов вызывает осознание защищенности, освобождая мозг от собственных тревог. Даже при депрессии фильмы ужасов помогают восстановить эмоциональный баланс и нормальное настроение. Впрочем, для нормализации сна не обязательно смотреть ужастики. Лучше наоборот, ограничить вечером информационный поток, хорошо проветрить комнату и включить успокаивающую музыку.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия и все страны из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин. Выступая на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН, президент отметил, что представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень.
2: Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сфере.
1: Саммит АСЕАН, проходящий в столице Татарстана, продлится до 19 июня. Организация включает 11 участников – Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор. Подразделения южной группировки войск за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны. А в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы Юга ведут активное наступление. Подробности на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Как отметили в военном ведомстве, бойцы группировки «Центр» освободили Кутузовку в ДНР. Поражены живая сила и техника 11 бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Кучерова Яра, Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 290 боевиков, ликвидированы бронемашина, 7 автомобилей, 3 пушки и 2 боевые машины РСЗО «Град». Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Smart Avia, который подавал сигнал бедствия над Черным морем, благополучно приземлился в аэропорту Сочи. В Росавиации подтвердили, что пассажирский самолет сел без последствий, никто не пострадал. Рейс выполнялся из Сочи в Архангельск. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Все пассажиры атакованного в Брянской области автобуса, которые не пострадали физически, уже вернулись в Белоруссию. Как сообщил в Рио губернатор Егор Ковальчук, их доставили в Гомельскую область под охраной. Сейчас дети и взрослые отправляются домой. Напомню, в среду украинский беспилотник атаковал автобус с футбольной командой из Речицы, который ехал на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей. Погибла сопровождавшая группу женщина. 7 человек госпитализированы, в том числе 5 детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Сразу после атаки тех, кто не пострадал, разместили в пункте временного пребывания в Почепе и обеспечили психологами. Грузия не втянулась в боевые действия против России и встала на путь защиты суверенитета, что оказалось неприемлемым для стран Запада. Об этом заявила глава МИД республики Мака Бачирюшвили в интервью телеканалу «Имиди». Она подчеркнула, что власти не стали жертвовать страной ради абстрактных вопросов, иначе Грузия могла бы исчезнуть. По ее словам, определенным силам сложно смириться с тем, что маленькая страна и правящая партия «Грузинская мечта» посмели противиться чужому плану, который отводил им другую роль. Напомню, в феврале 2022-го тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить санкции против России из национальных интересов. Это решение вызвало критику оппозиции, а Зеленский отозвал посла из Грузии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В этот четверг, 18 июня, в Москве синоптики прогнозируют облачную погоду, вероятен небольшой дождь. Днем в российской столице температура от +14 до +16 градусов.

для земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобой

0: Audio Stories.
1: Во время боснийской войны 1992-1996 годов Сараево, столица Боснии и Герцеговины, оказалась под долгой четырехлетней осадой. Город захватили войска боснийских сербов под руководством Радована Караджича. Главная улица города стала называться «Аллея снайперов». На ней снайперы убивали мирных жителей. За годы осады погибло более 11 тысяч человек. Позже выяснилось, что стреляли не только военные, но и иностранные туристы, которых называли охотники. Они платили до 100 тысяч евро, чтобы принять участие в снайперских сафари, стрелять по жителям города. Такого рода туризм организовывали из Италии с поддержкой сил Караджича. В 2007 году американский морпех Джон Джордан свидетельствовал о таком бизнесе в Международном трибунале по бывшей Югославии. Среди стреляющих были итальянские предприниматели. В ноябре 2025 года прокуратура Милана открыла расследование снайперских сафари после публикации журналиста Эцио Гавадзени и юристов. Аудио Сторис.

0: Studio Stories.
1: Ежегодное дерби подгузников проходило в парке Palisades на берегу Гудзона в Америке. В 1946 году состоялась восьмая гонка малышей. Забавное и хаотичное событие. Некоторые дети ползли назад, другие засыпали прямо на старте. Конкурс длился 3 часа среди плача, жары и суматохи журналистов. Победил годовалый Деннис Винделкин. Повзрослев, Деннис сменил фамилию на Уэйн и стал известным балетным артистом. Он умер в 2017 году, оставив заметный след в искусстве и заслужив большой некролог в «Нью-Йорк Таймс», где упомянули и его детскую победу в дерби подгузников.
0: Audio Stories.
2: Не думай о секундах.

тоска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор.

0: мгновения.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Джоан Уиснант родилась 23 августа 1923 года в американском штате Оклахома с врожденным отсутствием рук. Родители воспитывали ее как обычного ребенка, помогая освоить бытовые навыки ногами. Уже в 4 года она научилась писать, в 7 – пользоваться ножницами и самостоятельно одеваться. Джоан ходила в обычную школу, где для нее оборудовали специальную парту. Музыка стала важной частью жизни. С детства Джоан занималась игрой на гитаре ногами, выступала на школьных и городских концертах. Повзрослев, она гастролировала с молодежными коллективами, исполняя фолк и блюз. Вместе с подругой Вирджинией Ли Миллер путешествовала по Америке, выступая на ярмарках и крупных событиях, включая Всемирную выставку 1940 года в Нью-Йорке. Получив образование в Университете Оклахомы, продолжала концертную деятельность, но сталкивалась с трудностями из-за предрассудков продюсеров. Работала преимущественно в провинциальных заведениях и цирках. В 1941 году она вышла замуж и родила дочь, за которой Джоан тоже ухаживала ногами. Жизнь Джоан была полна творчества и преодоления. Она умерла 15 ноября 1998 года в возрасте 75 лет. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Журнал Esquire в 1970 году поместил на обложку лейтенанта Уильяма Келли, который обнимал вьетнамских детей и создавал образ доблестного солдата. На самом деле, в 1968 году под командованием Келли американская рота Чарли устроила во вьетнамской деревне Сонгми массовую резню мирных жителей – женщин, детей и стариков. Келли лично приказал убить около 70-80 человек, включая младенцев и беременных женщин. Летчик Хью Томпсон, который стал свидетелем зверств, пытался остановить солдат. Журналист Сеймур Херш в 1969 году обнародовал детали трагедии, вызвав общественный резонанс. Келли был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, но уже через несколько лет освобожден по распоряжению президента Никсона. Статья «Исповедь лейтенанта Келли» в Esquire оправдывала его действия, а обложка с улыбающимся Келли и детьми была постановочной. Журнал защищал Келли, учитывая негативную реакцию общества на антивоенные репортажи и стремление публики к позитивным образам.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1948 году Голливуд выпустил необычный фильм «Билл и Ку». Концепция возникла благодаря Кену Мюррею, шоумену, который руководил шоу «Блэкаут» в театре «Эль Капитан». Он предложил снять фильм с птицами в главных ролях после просмотра выступления дрессировщика Джорджа Бёртона. Мюррей продюсировал проект, пригласив Бёртона дрессировать птиц. Особенность фильма в малом съемочном пространстве, всего около 9 квадратных метров. Продолжительность чуть больше часа. Сюжет. Попугаи Билл и Ку развивают любовную историю с приключениями и конфликтом с вороном. Птицы играют человеческие роли, выполняют повседневные дела. Финал романтичен. Герои отправляются в свадебное путешествие на тележке, которую тянет щенок. Фильм получил «Оскар» за оригинальность и креативность. Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: История лошади по прозвищу «Леди Чудо» – одна из самых интригующих среди животных 20 века. Эта лошадь прославилась благодаря заявленным ее владелицей, американкой миссис Клауди Фондой, сверхъестественным способностям, чтению мыслей, решению арифметических задач, предвидению событий и раскрытию тайн. Лошадь родилась в 1924 году в Виргинии и с ранних дней, по словам Клауди, реагировала на мысли хозяйки. В 2 года начала складывать слова из кубиков. Ее предсказание исхода одного из боксерских боев принесло славу и прозвище «Лошадь, которая умеет читать мысли». В 1940 году ученые отметили исчезновение телепатического дара у лошади, но она продолжала собирать слова. В 1952-м леди помогла раскрыть дело исчезновения ребенка, указав на местонахождение тела. Однако в 1956 году иллюзионист Милберн Кристофер раскрыл трюк. Хозяйка подавала лошади знаки, чтобы та выбрала правильные блоки и составила слова. Несмотря на это, интерес к лошади не угас. Чудо-лошадь умерла в 1957 году, оставив легенды о своих способностях. Аудио Сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В Казани на полях саммита Россия-АСЕАН президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Российский лидер назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подчеркнул, что Москва ценит поддержку стратегического партнерства со стороны Куала-Лумпура.
2: Малайзия – давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга. В следующем году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений. К этой дате мы подходим с большим позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества и серьезными заделами для его дальнейшего расширения.
0: В столице Татарстана Владимир Путин провел отдельные встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Хасаналом Балкиахом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Также российский лидер дал торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит. Выступая перед гостями, Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, никому не навязывают свои взгляды, а именно в этом их сила. Бойцы группировки «Центр» освободили Кутузовку в ДНР. Поражены живая сила и техника 11-й бригады и штурмового полка ВСУ. Подробнее о действиях «Центра» доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
0: Также в военном ведомстве добавили, что в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял 125 боевиков. Также ликвидированы 2 бронетранспортера «Буцефал», боевая бронированная машина «Казак», 16 автомобилей и полевая пушка. В Тегеране официально подтвердили подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что текст согласован и подписан обеими сторонами. Как следует из документа, опубликованного иранским госагентством ИРНА, Иран и США создадут механизм контроля над соблюдением как меморандума, так и итогового соглашения. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию из США и о том, какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
4: Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента. Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России-США. Они привыкли влиять на Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России-США, это крайне важно.
0: Как ранее заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, включая Россию. Как пояснил РИА Новости председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко, это ограничение не направлено конкретно против россиян, а вводится для предотвращения злоупотреблений безвизовым режимом. Он отметил, что многие иностранцы фактически живут в стране, не оформляя налоговые документы, при этом пользуясь социальной инфраструктурой. По словам Демченко, у россиян сейчас нет каких-либо ограничений, отличных от граждан других стран. Ранее министр туризма Таиланда уже анонсировал возврат к прежним 30-дневным правилам. В мае доля китайских легковых марок на российском авторынке снизилась до 41%, что соответствует 44,5 тысячам проданных автомобилей. Год назад этот показатель составлял 55%, почти 50 тысяч машин. Как пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов, продажи автомобилей в мае оказались на 7% ниже апрельских, но на 20% выше прошлогодних. При этом в сегменте китайских авто роста не зафиксировано. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 18 июня, облачно с прояснениями, утром возможен кратковременный дождь, днем в городе на Неве от 15 до 17 тепла. В Москве облачно, синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем в российской столице температура от плюс 14 до плюс 16 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Фондовые рынки демонстрируют определенную сезонность, особенно заметную накануне Нового года. Такая особенность называется «ралли Санта-Клауса». Термин предложил финансовый аналитик Йель Хирш в начале 1970-х годов. Он отметил рост акций в последние 5 рабочих дней декабря и первые 2 сессии января. Статистика подтверждает преимущество положительной динамики в этот период. Причины подъемов разные. Праздничное настроение, бонусы сотрудников и инвестиции компаний, уход крупных игроков, оптимизм частных инвесторов, стремление фондов улучшить отчетность и эффект января. Последний связан с ожиданием роста акций в начале года. Однако эти тенденции не имеют строгих экономических оснований и не гарантируют повторения. Бывали случаи, когда слабое или отсутствующее ралли предвещало кризисы, как в декабре 2000 или в 2008 году.
0: Аудио сторис.

0: заставляют мечтать о теплом пледе и замирать в ожидании весны. Чтобы сделать зиму комфортнее, нужно чаще выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом и получать больше солнечного света. Одежда должна быть теплой и удобной, лучше многослойной. Яркие аксессуары создадут атмосферу уюта. Особенное значение приобретает правильное питание, так как холод требует больше энергии и вызывает аппетит. Рацион стоит обогатить витаминами и калориями. Активный образ жизни, прогулки и тренировки поддержат тонус и настроение. Важны приятные эмоции, чтение, общение, хобби и творчество. Общение с близкими и единомышленниками поддержит душевное равновесие. Зима – отличное время для размышлений, постановки целей и комфортного развития.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Вечно зеленые растения, к числу которых относятся сосны, ели, можжевельники и пихты, сохраняют зеленый покров на протяжении всего года, тогда как листопадные деревья – тополя, березы, вишневые деревья, клены и дубы – меняют окраску и теряют листья осенью. Все деревья питаются с помощью фотосинтеза, используя солнечный свет и почвенную влагу для преобразования углекислого газа в питательные вещества. Но осенью и зимой, когда солнечного света становится меньше, лиственные деревья сбрасывают листья, снижая потребление воды и впадая в спячку. Вечно зеленые растения имеют узкие игольчатые листья с восковым покрытием, которые сохраняют влагу и позволяют им выживать в суровых условиях. Благодаря этому им легче переносить холод и недостаток света. Долгосрочная жизнеспособность листьев дает вечно зеленым деревьям преимущество в местах, где листопадные испытывают трудности, и их можно встретить почти повсюду, кроме Антарктиды.
0: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Йоль – старинный шумный праздник колеса года, который символизирует рождение нового солнца. Его отмечают в северном полушарии в ночь зимнего солнцестояния, самой длинной ночью в году, когда день начинает медленно удлиняться. Многие обычаи древнего языческого Нового года сохранились, переплетаясь с традициями Рождества и Нового года. Люди подводят итоги, возвращают долги, обмениваются подарками и загадывают желания. Празднование проходит в кругу семьи и друзей, что отражает историческую важность поддержки в зимние месяцы. Среди символов Йоля – Крампус, дух зимних праздников в культуре Альп, антипод святого Николая и спутник Санты. Его образ – рога, черный мех, длинный язык, плеть или мешок для наказания непослушных детей. Йоль распространился в эпоху великого переселения народов с V века нашей эры. Для предков это был символический праздник. Ночь самого короткого дня означала глубокий сон природы и ожидание нового солнца. Празднования длились до 13 ночей, каждая с особыми ритуалами. Период Йоля связан с мифами о смерти и воскресении божественного солнца и встречей с судьбоносными силами. В эти ночи боги решали судьбы на следующий год, а темные ночи символизировали границу между жизнью и смертью. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Поль Арзенс родился в 1903 году в Париже. Закончив Национальную высшую школу изящных искусств, он стал известным художником и промышленным дизайнером. В 1938 году, во время топливного кризиса во Франции, Арзенс создал две концепции нового транспорта, которые назвал «Кит» и «Электрическое яйцо». Последний выделялся легким аэродинамичным алюминиевым корпусом в форме яйца и электроприводом, что было актуально при дефиците бензина. Авто весило 350 килограммов, имело электродвигатель с 5 12-вольтовыми батареями и развивало скорость до 70 км в час с запасом хода в 100 км. Позже мотор заменили на одноцилиндровый Peugeot объемом 125 кубических сантиметров, что позволило увеличить скорость до 80 км в час. Электрическое яйцо оставалось для Арзенса личным транспортом почти 50 лет и сейчас выставлено в Музее искусства и ремесел в Париже. Audio Stories.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Страны бесснежной холодной зимы открывают туристам уникальную возможность наслаждаться теплом, солнцем и красивыми пейзажами круглый год. Австралия имеет разные климатические зоны, но северные регионы, например, Квинсленд, предлагают мягкую температуру независимо от сезона. Здесь туристы могут наслаждаться пляжами, рифами и природой. Главная достопримечательность – Большой барьерный риф, одно из 7 природных чудес мира. Также Австралия известна национальными парками с кенгуру и коалами. В северной части преобладает мягкий климат, что делает курорты доступными для отдыха почти круглый год. Активные путешественники найдут здесь и пешие прогулки, и купания, и экскурсии по живописным местам, а культурные события добавляют веселье отдыху.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Приветствуя в Казани участников саммита России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Владимир Путин отметил взаимное стремление выводить сотрудничество на более продвинутый уровень. Он напомнил, что ранее Советский Союз помогал многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи.
2: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам вашей страны.
0: Основные мероприятия саммита пройдут сегодня. В Казани глава российского государства проведет серию двусторонних встреч с премьерами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Саммит Россия-АСЕАН завершится 19 июня. Бойцы группировки войск «Юг» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны. Кроме того, штурмовые группы «Юга» ведут активное наступление в Константиновке Донецкой Народной Республики. Подробности у начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Как сообщили в Минобороны России, в ходе боя за опорный пункт украинские подразделения понесли значительные потери из-за действий танкового экипажа под командованием старшего сержанта Евгения Соболева. Танкисты выполняли задачу по огневой поддержке штурмового отряда во время наступления на укрепленную позицию противника. Соболев корректировал огонь, вовремя обнаруживал вражеские огневые точки и оперативно переносил на них огонь из орудия и пулемета. Благодаря прицельной стрельбе и грамотному маневру российские военные нанесли серьезный урон живой силе ВСУ, а также уничтожили бронетехнику и противотанковые средства неприятеля. В ведомстве подчеркнули, что действия сержанта и его подчиненных помогли захватить важный опорный пункт. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил, что России и ее союзникам необходимо систематически отслеживать угрозы цветных революций с Запада, механизмы которых становятся все более изощренными. В статье для «Известий» он описал, как западные правящие круги используют технологии мягкой силы для продвижения геополитических интересов, получая крупные выгоды при относительно малых затратах. Сроки достижения таких целей сокращаются до нескольких лет, а шаблонные приемы делают революции предпочтительным инструментом западных политтехнологов. Шойгу подчеркнул, что ни одна страна, независимо от режима, культуры и религии, не защищена от этой угрозы. Поэтому обеспечение суверенитета и устойчивости требует постоянного мониторинга вызовов и обмена опытом между дружественными государствами для выработки совместных методов реагирования, отметил секретарь Совбеза. Ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина рассказала РИА Новости, что в июле аномальная жара ожидается сразу в нескольких регионах страны. Температура будет выше климатической нормы в Мурманской и Архангельской областях, а также в восточных районах Карелии и в Дагестане. Кроме того, теплее обычного будет в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, на большей части Магаданской области и Камчатки. При этом синоптик отметила, что с погодой повезет не всем. Прохладнее обычного будет на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области и востоке Вологодской области, а также на севере Приволжского округа, Урала и Западной Сибири. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 18 июня, облачно с прояснениями. Утром возможен кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве облачно, вероятен небольшой дождь. Днем в российской столице от плюс 14 до плюс 16 градусов.

0: Audio Stories.
1: Модная тенденция оголять лодыжки пришла в Россию благодаря европейской моде. В 2000-х годах итальянцы популяризировали лоферы – туфли без шнуровки с округлым швом, которые носили без носков и с укороченными брюками, чтобы обнажить лодыжки. За 10 лет эта мода дошла и до Москвы. Затем распространилась в другие города. Ее последователи в основном молодежь до 25 лет. Однако стилисты критикуют такой стиль, считая его устаревшим. Сегодня дизайнеры советуют сочетать укороченные брюки с красивыми шерстяными носками. С медицинской точки зрения ходить с оголенными лодыжками зимой опасно. Переохлаждение может вызвать сосудистые болезни.
0: Audio Stories.

своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

обойму движением одним. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота.

0: кто с кого. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта, высота, высота. Самая высокая мечта, высота, высота.
1: Audio Stories.
2: Холодный воздух, ветер и низкая влажность сушат кожу. Появляются красные пятна, губы трескаются, а эпидермис шелушится. Это связано с сужением капилляров и снижением кровообращения, из-за чего ткани получают меньше питательных веществ и кислорода. Особенно уязвимы губы, тонкая кожа без сальных желез и с большим количеством нервных окончаний. Жировая защита истончается на морозе, и губы легче повреждаются ветром и холодом. Чтобы справиться с сухостью, пейте около 1,5 литра воды в день, лучше с лимоном. Витамин С из цитрусовых помогает задержать влагу в клетках. Перед выходом на улицу наносите защитный бальзам с маслами и смягчающими веществами.
1: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Редкий Бентли Мулсан принца Чарльза поступит на аукцион в декабре 2025 года. Автомобиль 2013 года 4 года принадлежал принцу Чарльзу, ныне королю Карлу III. Машина изначально создавалась для пресс-службы Бентли, но затем была одобрена королевскими автомобилистами. В 2017 году ее купил коллекционер, владевший автомобилем почти 5 лет. Пробег около 55 тысяч километров. Мощность автомобиля 513 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час за 5,3 секунды. Интерьер, кожа, ореховое дерево, мультимедиа с ТВ-навигацией. Ожидаемая цена автомобиля примерно 130 тысяч долларов.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных особого типа. У нас на кону слова с неподвижным ударением на основе. Однако в некоторых примерах ведущий и гости маяка их двигают. Это нехорошо. Давайте все передвинем обратно, вернем на свое законное место и сделаем это вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
2: Само ощущение у наших рецепторов, оно не готово, будучи развращенным, соответственно, приправами, соусами, как говорится, да, вот этими жареным всем, да?
1: Соусами. Кажется, Сергей так сказал специально, чтобы выделить слово. Но я не могу не напомнить, что это неверно. Ударение в слове «соус» всегда должно сохраняться на первом слоге. Поэтому «соусы», «соусов», «соусами». Ну а далее мы поговорим о путешествиях вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
3: Это автомобиль для дальних выезжей всей семьей, на самом деле.
1: Выезжей – неверно. Ударение на окончание переносить не следовало. Правильный вариант – вояжей. Ударение всегда сохраняем на «я» во втором слоге. Вояжи, вояжей, вояжами. Далее слушаем гостя школьной программы для взрослых Олега Аурова. Вот что он сказал.
4: Ну да, как все во власти, не самое главное. Это всякие жезлы. Да, и отсюда же скипетр на самом деле.
1: Жезлы. Неверно. Правильно, жезлы. Ударение в этом слове ставим всегда на первый слог, ведь оно тоже неподвижное. Поэтому жезлы, жезлом, жезлами, жезлов. Двигаемся дальше. И у нас на очереди самый популярный пример от Маргариты Митрофановой и ее гости по совместительству однофамилицы Екатерины Митрофановой.
5: Да, даже, наверное, можно проследить это по возрастам поколений. Наверное, давайте иксов возьмем или бэби-бумеров. Иксы, наверное, самые такие сейчас более-менее живучие.
6: Они все равно идут работать достаточно, таких ранних, нормальных возрастах. Ну, плюс-минус 18 лет.
1: Сначала про иксы. Дело в том, что когда мы имеем в виду букву иностранного алфавита, то ударение в слове не меняем. Икс тоже существительное с неподвижным ударением на основе. Должны быть иксы, иксами, иксов. Но в нашем примере разговор шел о поколении, а в этом новом значении слово в словарях не зафиксировано. Поэтому норм для него нет и можно произносить как угодно. Но главный объект нашего внимания – слово «возраст». В нем точно нельзя двигать ударение. Мы слышали варианты возрастам, возрастах, но они неверные, должны быть возрастом, возрастах, возрастов и в именительном падеже возрасты. Очень приятно, что чуть позже гостья вспомнила об этом.
6: Поэтому, конечно, вот в эти такие ранимые юные возрасты, а-ля 20 лет, есть ощущение того, что все вокруг успешно.
1: Браво! Возрасты – это литературная норма. И это, конечно, пятерка. На этом выпуск пора завершать. Я ненадолго прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Если после короткой прогулки на морозе у вас появилась красная сыпь на лице, шее или руках, похожая на контакт с крапивой, то, скорее всего, у вас аллергия на холод. Обычно такие проявления длятся 20-30 минут и проходят при попадании в тепло, хотя иногда возникают и дома. Холодовая аллергия возможна не только зимой, но и летом при контакте с холодной водой. Кроме этого, при смене температуры может возникать насморк. Это физиологическая реакция сосудов на холод и тепло, а не аллергия. Мелкие мурашки на коже рук после холода, называемые цыпки или метеодерматит, не связаны с аллергией. Это естественная реакция кожи на низкие температуры. Для предотвращения проблем тщательно выбирайте одежду для прогулок. Теплый шарф, рукавицы, головной убор и натуральные ткани, хлопок и лен. Открытые участки смазывайте защитным кремом. При необходимости врач может порекомендовать антигистаминные препараты перед выходом на улицу.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Солнцестоянием называется момент, когда центр Солнца занимает максимальное удаление от небесного экватора. Земля в эти дни обращена к Солнцу так, что ее ось максимально отклоняется к северу или югу. Солнцестояние бывает дважды в год – летнее, самый длинный день в июне, и зимнее, самая длинная ночь в декабре. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом ниже всего, обеспечивая самый короткий световой день в году. Термин возник из явления, когда несколько дней подряд положение Солнца в полдень остается неизменным. После зимнего солнцестояния наступает астрономическая зима, которая продолжается до весеннего равноденствия. В северных широтах, в частности, севернее полярного круга, в этот период царит полярная ночь. Солнце не появляется целые сутки. В 21 веке зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, в зависимости от високосности года. В невисокосные годы самый короткий день 22 декабря, в високосные – 21 декабря. Редкие исключения будут в будущем. Например, в 2080 году солнцестояние будет 20 декабря, а в 2303 – 23 декабря.
0: Audio Stories.

0: человеком.
1: Стань человеком. Стань человеком.
2: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Воспитательный знак.
2: Чем старее привычка, тем она крепче, так как она укореняется именно повторением. Но если дитя, например, скоро выучивается иностранному языку, то оно точно так же скоро и забывает его, если перестает в нем упражняться. Словом, чем моложе человек, тем скорее в нем укореняется привычка, и тем скорее искореняется. И чем старее сами привычки, тем труднее их искоренить.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Во многих странах существует установленный перечень официальных праздничных дней, которые являются выходными. В России таких дней всего 14, включая новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства. В некоторых странах, например, в Иране, их значительно больше – 27 дней. Экономисты считают, что каждый дополнительный выходной день стоит бюджету России около 1 миллиарда рублей и снижает производительность на 10-15%. Однако сфера развлечений и торговля во время праздников растут на 25-40%. Кроме того, долгие выходные положительно влияют на настроение и мотивацию работников, что позволяет после праздников улучшить работу.
0: Audio Stories.

0: в Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия и все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии стремятся к справедливой системе мироустройства. Выступая на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН, президент отметил, что представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном желании вывести партнерство на новый, еще более продвинутый уровень.
2: Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
0: АСЕАН включает 11 участников – Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор. Саммит, проходящий в столице Татарстана, продлится до 19 июня. Бойцы группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки поразили живую силу и технику 4 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны. Кроме того, продолжается ликвидация разрозненных украинских подразделений в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях войскового объединения на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодный рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова, Грушевка, Харьковской области, Яцковка и Лозовое, Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Север» атаковали формирование батальона беспилотных систем ВСУ и 3 бригад теробороны. Бои прошли в районах Радьковки, Уланова, Гирина и Лужков Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах Терновой, Приколотного, Лосевки и Григоровки. Противник потерял 230 боевиков, также уничтожены бронемашина и 14 автомобилей. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Москва фиксирует милитаризацию Гренландии, которая ведется под прикрытием утверждений о якобы растущей российской угрозе. По его словам, запущена операция НАТО «Арктический часовой», цель которой – устрашение России и контроль над судоходными маршрутами, включая выход нашей страны из Арктики в Северную Атлантику. Барбин подчеркнул, что Арктика, которая долгое время оставалась